огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что верну.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

А я все стаптывал свои башмаки и не заметил, как спустилась ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если бы

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать» говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Возьму с собой в дорогу прядь твоих волос, небо синего полоску, запах летних гроз. Я вернусь к тебе лишь только, ты дождись, за меня тихонько Богу помолись, помолись, помолись, и я вернусь.
1: Говорит Москва.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на взлет.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Миля.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Миля.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: кажется, 200. А может быть и 300.
1: А может, полкило.
0: На ель она взлетела.
1: А может, не взлетела.
0: А может быть, на

Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой. А может, это двор.

0: может быть, собака, а может быть, корова, но тоже хороша. У вас такие перья,
1: ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: У вас рога такие,
1: ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыта очень стройные и добрая душа. А если вы споете,
1: да-да-да-да-да-да,
0: а может быть, залаете,
1: да-да,
0: а может, замычите,
1: да-да,

0: а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: жизни не искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомни, вправе мы с тобой первую палатку в юге над замерзшую, над дикой Ангарой. А нынче отстроенный, братский, легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
1: Жил ты, друг и брат мой братский, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, и над эстакадой, кажется, нам краны поднимают паруса. А птицы летят и летят над плотиной, и солнце над морем встает. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
0: Все у нас начало, сколько в них прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
1: Там на Устилиме, там на Устилиме, все начнется снова, словно молодость сама. Годы не вьюги его не состарят, мечта с ним по жизни идет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

слова тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вот, наконец, я в Донбассе, под беленький домик ее, седая хозяйка на чистой террасе спокойно стирает белье. Стою я в сторонке безмолвно, душа замирает в груди. Прости меня, Галя, Галина Петровна, не знаю, за что она простит.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

достичь мы предела, лучшее слово и лучшее дело все еще впереди, все еще впереди. Самая звучная песня не спета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. Ла-ла, ла-ра-ра, ла-ра-ра, ла-ра-ра-ра. Все еще впереди, все еще впереди. И потому что вся жизнь ожидание, сеется хлеб и возводятся здания, все еще впереди, все еще впереди. Не от того, что вся жизнь предвкушенье, созданы лучшие в мире творенья, все еще впереди, все еще впереди.

еще впереди. Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще впереди.

Горе забудется, чудо свершится, сбудется то, что покуда лишь снится, все еще впереди, все.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

Никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа. Ложь не нужна ей, грош цена.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Спят ромашки сонные в тундре замороженной, и под снегом ждут они, чтоб стало вдруг тепло. А мальчишкам хочется сбегать за морожкою, только рановато, время не пришло. Амдерма, Амдерма, вьюгами задымит

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

детишек во дворе. Покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем

Незнакомые ребята ходят к ним и стоим.

пусть, как прежде, одни ухабы. Судьба под ноги бросает мне, ей благодарен за то хотя бы, что я летаю.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Lionel Messi does it again. He's superhuman.
3: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, I'm sorry.
2: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».

0: каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

вода, вода, вода, шумит вода. Я вспоминаю.

0: Вот ведь какая.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: такая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая, такая,
1: растрогала отца.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
4: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
6: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет перекрестку любовь.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка.

0: то, что ты уходишь от меня.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 7 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Кая Каллас анонсировала самый масштабный пакет санкций против России. Евросоюз планирует значительно усилить экономическое давление на Москву уже осенью. Новый пакет ограничений может стать крупнейшим с 2022 года, заявила глава евродипломатии в интервью изданию Die Welt. По ее словам, после принятия пакета число россиян, компаний и организаций под санкциями может единовременно вырасти примерно на треть. При этом Каллас не раскрыла, какие именно ограничения планируется ввести. Она также заявила, что возможное принятие в США закон о рестрикциях против России может сблизить позиции Вашингтона и Брюсселя. Напомню, последний, 21-й пакет санкций ЕС был утвержден 23 июля. В него вошли 170 юридических лиц и 48 граждан. Ряд стран Ближнего Востока тайно перевозят нефть через Ормузский пролив. Суда из Арабских Эмиратов, Катара и Кувейта преодолевают акваторию, отключая транспондеры. Подобные перевозки осуществляются уже несколько месяцев. Объем поставок нефти может составлять более 4 миллионов баррелей в сутки, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что тайная перевозка углеводородов через Ормуз позволяет сдерживать рост цен на энергоносители. По данным аналитиков, котировки нефти сорта Brent сохраняются в районе 80-90 долларов за баррель. В российских компаниях Nestlé могут ввести временное управление. С просьбой рассмотреть такую возможность к президенту Владимиру Путину обратилась фирма КС Логистика. Речь идет о 5 структурах компании. Это Nestlé Россия, Nestlé Кубань, Serial Partners Rus, ЦПБ Nestlé и Atrium Innovations Rus. Как пишет Коммерсант, предложение мотивирует отсутствием планов по расширению мощности и прекращением экспорта произведенных в России товаров. Один из собеседников газеты утверждает, что для предоставления отзыва обращение направили в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. Ответ планируется направить до конца года. В российском офисе Nestlé сообщили изданию, что не получали никаких запросов от государственных органов, касающихся обращения КС Логистики. Офис и фабрики продолжают работу в России, все обязательства выполняются. В России растет нехватка медицинских юристов. Дефицит увеличивается в частных клиниках и страховых компаниях. По оценкам экспертов, спрос на таких высококвалифицированных специалистов ежегодно повышается на 15-20%. Среди причин увеличения числа частных клиник, внедрения телемедицины и диагностики при помощи искусственного интеллекта, а также участившиеся случаи пациентского экстремизма. Как пишут «Известия», на этом фоне растет количество исков клиникам и попыток пациентов избежать оплаты медуслуг. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 48 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 54 копейки. Курс евро до вторника 97 рублей 51 копейка. Сейчас в Москве плюс 17. Сегодня в столице переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 23-25 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
0: Говорит Москва, 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Время начинать движение.
3: Мотор,
2: мотор. Так говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 7.07 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 17 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. А у вас там как вообще с бензинчиком? Керосинчиком? Газчиком? Электричество. В общем, все на электричество пересаживаемся. Уже совершенно понятно, это все заговор компаний, продающих электрические автомобили. Они весь бензин скупили и сидят на нем. Сидят на нем просто. Специально, чтобы мы все переходили на электромобили, это уже окончательно понятно. Говорит МСК-бот, вот здесь читаю ваше сообщение. Говорит МСК-бот, пишите, оно в Телеграме точно так же. Но только в Телегу, я не знаю, как вы в Телегу заходите? По-моему, нужно для этого сначала на сайт зайти, говорит Москва.ру, там в разделе «Связь с эфиром» найти ссылочку, нажать на нее, и тогда откроется окно мессенджера этого, максовского, в Максе, который, извините, я в Телеге говорю, в Максе. Вот, а в Телеге... Говорит МСК-бот, ну, это вы уже все знаете. Вот, ну, я вижу. Я же вижу, что вы пишете. Доброе утро, Вась Куролесов, Николай, я, Сергей Иванович, Камчатка. Привет, товарищ рейнджер Александр. Что-то Александр какой-то... Ну, я все равно, доброе утро, неделя начинается. Мы зла не помним, мы опять его возьмем. И снова Сергей Иванович, Камчатка, Озерновский. В Москве как будто плюс 25, а на Камчатке плюс 18. Тишковец лишканул. Тишковец лишканул. Зачем такие фразы говорить, я не могу понять. Вот даже для синоптика. Вот ты можешь просто сказать, ну, там, на следующей неделе будет что-то... Хотя, какой в этом смысл, это я не очень понимаю. Нет, ну, я понимаю прогнозы погоды, но у всех есть прогнозы погоды. У каждого по 2-3 приложения погодных в телефоне и все вот это. Но когда он говорит... Следующая неделя августа станет лебединой песней лета. Лебединой песней. И ты такой думаешь, господи, все, лету кранты. Мы и так знаем, что ему кранты, товарищ Тишковец. Я, кстати, лично знаком с Тишковцом. Он однажды приходил к нам в программу, но в телевизоре, которая. Вот, и он туда приходил. Нормальный, энергичный такой, вообще, ну, классный специалист своего дела, все. Но вот это вот зачем? У нас и так поводов достаточно для того, чтобы думать, что мы живем

И вот это все, и тут Япония, вот это все ерзает что-то. И тут еще Тишковец. «Лебединая песня лета». Ну, можно было сказать, что все, на следующей неделе лето закончится, или следующая неделя будет агонией лета, лето умирает, посмотрите, лето-то какое уже, да что это за лето-то, все уже, все, прах один остался, и все остальное. Зачем? Для чего? Может, людей поддерживать нужно, наоборот, сказать. Летнее тепло на следующей неделе вернется в Москву, сможем погреть наши костяшки и все, да. Так. Хотя заметно, что по улучшению ситуации после улучшения ситуации с наличием топлива на заправках есть проблемы с 95-м. Мой вопрос. Кузовщину для Tenet или G-Land штампуют на заводах АГР или завозят из Китая? Спрашивает Алексей Васильев. Если просто, по-простому, завозят из Китая, привозят из Китая кузовщину. Если сложно, то... штамповочное производство – это самое затратная и сложная часть производственного цикла автомобилей. Даже сложнее даже двигателей и коробок, серьезно. Самое-самое, потому что вот эти штампы – это, ну, это, по сути, и есть завод автомобильный. Потому что все остальное – это, ну, это тоже завод автомобильный. Там роботы, которые собирают все это. Но там есть варианты разного. Полуавтоматическая, вообще не автоматическая сварка, полностью автоматическая линия, все. Но штампы, которые кузовные элементы, вот это на самом деле венец. И поэтому такое у нас может позволить себе не только лишь все, а только лишь... А кто у нас это может позволить себе? Только лишь АвтоВАЗ и УАЗ. И... А кто еще? Кто там еще штампует у нас? Это я не знаю. Ну, то есть, это значит, что уже, ну, просто все вопросы решены. Все вообще. И уже появилось штамповочное свое производство. А так, они привозятся... Ну, они привозятся, эти комплекты для автомобилей, они приезжают... Крылья правые отдельно, левые отдельно. Перегородка... моторного отсека, вот этот щит мотор, отдельно, пол отдельно, крыша отдельно, боковины отдельно, все отдельно приезжает. Все упаковано, расфасовано. И потом идет полная сварка. Ну, то есть, как бы, вот только нет вот самого цеха штамповки, где вот это все. Потому что штампы, я не устаю приводить этот пример, который прозвучал в момент нашего изучения производственного процесса и, в частности, процесса контроля качества на АвтоВАЗе. Один штамп на КамАЗ еще, да. Ну, вот, ну, те, кто исконно наши, исконно производят эти автомобили, что у нас всегда и производились, вот эти, ну, наши российские, а читай советские еще. Потому что я не помню после советского производства, что-то у нас еще здесь... Вот на Автофрамосе, интересно, штамповали дачи? Думаю, что нет. Вот, и просто не интересовался вот этой проблематикой, хотя вопрос закон. Вот, и один комплект штампов 600 миллионов стоит, то есть чуть-чуть больше полумиллиарда рублей один. А на производство автомобиля одного их надо много. А на производство моделей разных их надо еще больше, этих штампов. Ну и вот в результате вот это все. В восьми сферах, я новость читаю, в восьми сферах платят больше 500 тысяч рублей в месяц. Вам интересно, что это за сферы в восьми сферах? Морское, пастбищное, рыбоводство. 971 тысяча рублей в месяц. Господи, чем мы вообще с вами занимаемся, граждане? Что вы там сейчас в данный момент делаете? Ну уж точно не морским рыболовством пастбищным занимаетесь, правильно? А оно приносит по миллиону рублей в месяц. Что это такое, морское пастбищное рыболовство? Метод морской аквакультуры, при котором искусственно выращенную молоть

0: ценных промысловых видов выпускают в естественные морские водоемы, заливы, фьорды, лиманы, где она нагуливается до товарной массы, используя естественную кормовую базу. А, ну это такие огромные вот эти садки, ну эти такие детские дома, приюты для рыбы, но в морях, да? Искусственное разведение ценных промысловых рыб, подращивание молоди, выпуск в море окрепшую молодь, природный водоем, микрокормами, нагул и вылов. Метод наиболее эффективен для прибрежных видов. А что там? Их надо собой кормить, что ли? В связи с чем такая зарплата? Нужно давать им себя облизывать или общипывать, или почему 971 тысяча рублей в месяц? Кровь нужно пускать и кровь свою кормить. Почему? Вы кто-нибудь занимался морским пастбищным рыбоводством? Нет? Никто не занимался. Управление пенсионными резервами. Сферы. Одним из сфер. Управление пенсионными резервами. Ага, то есть это те денежки, которые по копеечке все откладывают себе на пенсию. Вот управление этим приносит 827 тысяч и еще 100 рублей. Вот. Управление ценными бумагами, аренда, лизинг медицинских приборов, перестрахование. Управление инвестфондами, страхование риска, организация торговли на финансовых рынках. Любопытно. Так, это потом, ладно? Вот, я, ну, в смысле, потом можно будет это все обсуждать, не прямо сейчас. Число лиц, компания, штаты, все это, снова это колосс. Я хочу сосредоточиться все-таки, если вы не против, на автомобильной тематике, потому что сейчас опять мы все заболтаем, а потом уже и времени для этого не будет, и все, и понеслась опять. Люди больше всего судачат о том, о чем меньше всего знают. Расскажите еще нам байки про сварщиков, пишет мне Алексей. В смысле, вы считаете, что это судачение, да, вот это все? Это вот эти зарплаты перечисленные. Это, насколько я понимаю, от счетных каких-то ведомств, там, налоговых и всех остальных. Это не люди судачат, простите, пожалуйста, Алексей. То есть, или вы думаете, что это просто так кто-то взял, написал просто. Давай подумаем, что там вот это все. Я не знаю источник, здесь источник не приведен. Но, как правило, такие... Я сейчас проверю, кто источник этого всего. Росстат, он так называется, не Росстат, а Росстат. Представляете, никто не знал об этом. Росстат это пишет. В России есть 8 сфер, где средняя зарплата превышает 500 тысяч рублей в месяц. Одна зарплата, одна сфера есть, где 900 тысяч. А есть, ну, на самом деле, есть сферы, где среднемесячная зарплата превышает сколько-нибудь миллионов долларов в месяц. Угу. Есть и такие сферы. В месяц несколько миллионов долларов. Но это такие сферы. Вот. Пожалуйста. Поэтому я не готов сейчас включаться, пускаться в дискуссию на тему вашего доверия или недоверия Росстату. Но, как уже неоднократно по разным другим поводам говорилось, у нас есть два варианта подхода к жизни. Вообще к коммуникации с окружающей действительностью. Один вариант. Мы, либо вы сами генерируете информацию, вот вы сами являетесь генератором информации. К примеру, я встал, я почистил зубы, я покакал, я съел сейчас гранолу, залив греческим йогуртом. Все, вы сами ее для себя генерируете, и вы понимаете, что она проверена ровно потому, что это сделали лично вы, и вы точно это знаете. Один способ. А дальше, вот здесь, дальше остается, на мой взгляд, два фундаментальных подхода к жизни. Вы либо определяете источники, которым вы доверяете, и ну, как бы оперируете информацией оттуда. Либо не доверяете вообще ничему, считаете все заговором и опираетесь исключительно на свою фантазию. Все. И тогда может быть все, что угодно. Тогда могут быть зарплаты какие угодно, у кого угодно. Здесь вариативность просто бесконечная всего. Вот и все. Так что либо вы генерируете новость, информацию, либо доверяете чему-то. Чему-то доверяете. Тут вы каждый сам опирается на что. Возможно, вы доверяете бабушкам у подъезда, Алексей. К примеру. Ну, допустим. Или соседу по гаражу. Он выглядит умно, он в очках. Ну, люди в очках не будут глупости говорить. Соответственно, ему доверяете. Тут уже, ну, как говорится, вы сами выбираете себе источник. Поэтому, если вы считаете, что Росстат недостаточный источник, недостаточно проверенный и все остальное, предложите альтернативу, которая доказательно могла бы предлагать нам всем свои статистические выкладки, причем мы не видим этих статистических исследований. На самом деле они крайне сложные. Там и математика, там куча всего в них. И вместо того, чтобы загружать нам в мозг то, что мы все равно не переварим, это все формируется в виде новостей вот таких вот, формулируется. Вот есть 8 сфер, мы посчитали, вот они. Все. Не верите Росстату? Пожалуйста. Но тогда откуда вы берете информацию? Можно уточнить? Вот откуда? Вы пишете, люди больше всего судачат о том, о чем меньше всего знают. Это не люди судачат, это агентство такое. Росстат называется. А про какие люди чего судачат, это я не знаю. Это вам виднее. Поэтому просто предложите источники информации, которые были бы более весомыми, к примеру, более авторитетными и проверенными. Я с удовольствием оттуда прильну и оттуда начну пить это самое, поток информации, питаться им. С удовольствием. Но просто, вот у меня все, что касается автомобилей, у меня и такой есть источник, он называется Автостат, агентство Автостат. Они приводят свои выкладки, считают, у них это все основано на регистрационных данных автомобилей. У них они там подключены к базам, ко всему остальному. Регистрация через ГИБДД, продажи через дилеров автомобилей, все остальное. И они там свою статистику какую-то тоже предлагают. Насколько она справедлива? Бог его знает. Ну, для того, чтобы мне все это проверить, мне нужно заиметь еще одно агентство, антиавтостат, допустим, какое-то, которое будет анализировать, а значит, проводить все ровно те же исследования, ровно той же глубины. И потом оно скажет, мое агентство антиавтостат, нет, вот тут они ошиблись, мы проверили все, и вот тут они сказали 17,3%, а там на самом деле 17,5%. Вот как. Но мне нужно заиметь еще одно такое агентство, чтобы оно сделало всю ту же работу, перелопатило. Можно так, а можно просто... предполагать, что раз ты автостат, и на твои исследования опираются все, включая автомобильный рынок, большие игроки этого рынка, включая там правительственные структуры, наверное, у тебя какая-то информация относительно нормальная. Поэтому вы лучше расскажите, сколько зарабатывает ведущий на радио, не конкретно вы, а в общем по сфере. Например, часовая ставка. Или как там оплата? Вот мне тоже еще Александр. Все, кто, чьи имена называются на А, какие-то эти... Что Александр, что Алекс какой-то. Значит, сколько люди зарабатывают на радио? Я не знаю. Во-первых, никто никогда не делится этой информацией. Вообще. Поэтому, когда вы спрашиваете, не конкретно вы, я мало, очень. Потому что я энтузиаст, и потому что я очень люблю то, что я делаю, и потому что я от своей работы получаю не только деньги. Я от своей работы, благодаря своей работе за предыдущие, до 2019 года, там, за предыдущие сколько-то лет, я планету облетел, все континенты, почти все. Австралии не был, и в Южной Америке тоже что-то. В общем, Просто сменив 3 или 4, не помню уже, паспорта заграничных, потому что в них позаканчивались страницы для виз и штампов. Ну, заканчивались раз в год, паспорт я менял. Я облетел весь мир многожды. Я катал тысячи автомобилей по всей планете, был в местах, в которые сам случайно не поедешь, и не случайно тоже не поедешь, настолько экзотических. В полярную ночь мы пересекали Исландию, ну и так далее. Я катаюсь на тачках классных, тестирую их в мероприятиях, в гоночках гоняю, в закрытых, где вообще нет. То есть я не релевантный пример. Я, зарплата, это хорошо, конечно, вот, но плюс работ у меня еще много. Я занимаюсь всякими работами. И коллеги по цеху, ну, вы должны понимать, что это же зависит от степени звездности человека, популярности его, ну, радиостанции, конечно, где он работает. Поэтому есть, не знаю, мне сложно даже сказать среднюю, даже какую-то. Ну, 60 тысяч рублей, 80 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. У кого-то может быть миллион, ну, там есть же какие-то звезды какие-то. Вот я вчера, к примеру, решил вернуться, продолжить смотреть Топ Гир, который я ретроспективный просмотр закончил на 13-м сезоне, вчера 14-й начал. Просто пересматривать, ну, еще, ну, то подряд, каждый выпуск подряд. Ну, насвежить, посмотреть, ну, вспомнить историю, все это. Вот, и там одним из звездных гостей к Кларксону пришел чувак Эрикс. Я уже даже не вспомню, как его зовут, но он заменил Кларксона на один сезон, потом его выгнали. Он слишком звездил и слишком вел себя отвратительно. Он сам по себе такой мицкий. Так, этот, блондинистый, как такой человек в очках таких, худой. Вот так вот говорит, как вон так вот. Вот, у него какое-то радиошоу. И что-то на телеке он еще делает. И коллекция из 8 Феррари. Коллекция из 8 Феррари, последнюю из которых он купил на аукционе за 15 миллионов долларов. Вот. И все 8 это очень непростые автомобили. Все коллекционные, кому-то принадлежали, легендарные, там, F40. Потом, что у него там еще есть? Ну, в общем, Феррари. Энцо и GT250. Вот. Купил машину, одну из. У меня дом для них, это не гараж, это дом, они там стоят. Там рояль и автоматически играет у них, там что-то, музыку играет. Радиоведущий просто даже. И как-то зарабатывает что-то. Ну, к примеру, а вот Говард Стерн, который, помните, «Части тела», киношка такая, что вы не смотрели, ну, «Части тела». Я когда на радио пришел в юности работать, наш тогдашний руководитель радиостанции говорил, что это должен быть настольный фильм любого человека, который работает на радио. Надо уже смотреть, потому что там Говард Стерн изображал сам себя. Он сыграл самого себя из молодости. А это потом самый популярный радиоведущий Америки. И до недавнего времени таковым и оставался. Так его зарплата, если я не ошибаюсь, радиостанция устала от этих трат и решила оптимизировать. Они такие думают, что нам делать, переезжать в другой небоскреб, менять полностью все, сокращать штат на сколько-то там всего. Или, может, закроем шоу Стерна, потому что оно 100 миллионов в год обходится нам. Они такие, давайте шоу, наверное, закроем. И закрыли. Он зарабатывал 100 миллионов долларов в год. Зарплата радиоведущего. Только на радио, не вообще везде, а это вот радио его зарплата. А кто-то, я уверен, на той же радиостанции зарабатывал $900 вот, или $1000 в месяц. Вот поэтому у меня нет ответа на ваш вопрос, сколько зарабатывают на радио. По-разному.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 7 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Кая Каллас анонсировала самый масштабный пакет санкций против России. Евросоюз планирует значительно усилить экономическое давление на Москву уже осенью. Новый пакет ограничений может стать крупнейшим с 2022 года, заявила глава евродипломатии в интервью изданию Die Welt. По ее словам, после принятия пакета число россиян, компаний и организаций под санкциями может единовременно вырасти примерно на треть. При этом Каллас не раскрыла, какие именно ограничения планируется ввести. Она также заявила, что возможное принятие в США закона о рестрикциях против России может сблизить позиции Вашингтона и Брюсселя. Напомню, последний, 21-й пакет санкций Евросоюза был утвержден 23 июля. В документ вошли 170 юридических лиц и 48 граждан. Хамас потребовал заставить Израиль принять второй этап плана по сектору Газа. Власти еврейского государства отвергли мирную инициативу Дональда Трампа в начале августа. Представители группировки сообщили, что призвали внешние силы принудить Израиль выполнить все свои обязательства в рамках первого этапа, прекратить любые нарушения, оставить убийства и вторжения. Кроме того, в Хамас заявили, что следует утвердить дорожную карту для второго этапа плана прекращения огня. Накануне в египетском городе Эль-Аламе спецпосланник президента США Джаред Кушнер встретился с посредниками в непрямых переговорах между Израилем и Хамас. Также состоялась его беседа с членами группировки и высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым. Вулкан Ключевской на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел. Он поднялся на высоту до 6,5 километров. Пепловое облако протянулось на восток. Ключевскому присвоили оранжевый код авиационной опасности. Как сообщает ТАСС, извержение вулкана продолжается стремительно. Первый за сутки пепловый выброс на высоту до 7 километров ученые зафиксировали в понедельник утром. Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. В США умерла актриса Хайден Панеттиери. Ей было 36 лет, информации о причинах смерти нет. Она была невероятным светом и силой, приносившей неизмеримую любовь и удовольствие всем, кто ее знал, и миллионам тех, кто смотрел на нее на экранах, заявил телеканалу ABC News представитель актрисы. Всего за свою карьеру Панеттиери снялась в нескольких десятках фильмов и сериалов. Она также участвовала в озвучке анимационных фильмов и видеоигр. Актриса, в частности, сыграла в фильмах ужасов «Крик 4» и «Крик 6». Одной из ее последних работ стал триллер «Оно. Ночной кошмар». Она также снималась в сериалах «Герой» и «Нэшвилл». Хайден Панеттиери встречалась с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у них родилась дочь. О погоде. В Москве сейчас плюс 20, сегодня в столице переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, днем плюс 23-25, ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
3: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
4: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
5: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
6: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
9: каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
11: Говорит Москва, 94,8.
12: Моторы.
0: 7:37, говорит Москва, моторы. Доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас. Вы не представляете, что пришлось пройти для того, чтобы вот про эту вашу панатьере что-нибудь узнать. Пришлось идти на ресурсы, где... Помните мальчика, которого Шарлиз Терон усыновила 13 лет назад? Вы не поверите, что с ним случилось. И дальше надо нажать, чтобы попасть туда. И не поверить действительно, что... И вот это все, понимаете? Вот, чтобы просто хотя бы понять, панатьере, это кто такой? 36 лет. Рановато даже для Голливуда помирать. Но там зависимость была, конечно, зависимость. Ну и, наверное... Кличко бил ее. Нет, не бил? Не знаю. Ну, в смысле? Ну, на всякий случай. Нет? Не, мы не знаем. Но зависимость была, там все наркота. Вот. Поэтому как-то так сразу думаешь про молодежь, которая отправляется туда. Наверное, что-то с этой самой сердечки не выдержало. Начинаешь изучать. Ну, точно, наркота была. Вулкан Ключевской на Камчатке второй раз за сутки выбросил пепел. Проводит уборку там у себя. И все, видите, выбросил пепел.
13: Да кто ж тут столько пепла ты что набросал?
0: Занимается. Молодец, Ключевской, молодец. Все очень хорошо. Все, так, граждане, давайте проснемся. Ибо я так понял уже... что не проснувшись, не перейдем ни к автомобилям, ни к чему сколько-нибудь осознанному. Все, поэтому я предлагаю проснуться. Зайти в телеграм-канал «Щукин и все». И проголосовать там и все. О топливной ситуации в вашем регионе. Которая за минувшую неделю либо улучшилась, либо ухудшилась, либо осталась прежней. Традиционное ежедневное голосование сегодня с видеосюжетом. Специально нашел для вас сюжет, чтобы немножечко вас этим утром понедельника порадовать. То есть это как бы такой спокойный вход в понедельник и заодно еще... Иллюстрация голосования за минувшую неделю. Ситуация с топливом в вашем регионе улучшилась, ухудшилась или осталась прежней? Зайди, проголосуй.

Вот, два подряд сообщения. Два подряд. С разницей в 6 секунд пришли. Значит, Александр Владимирович пишет. Плохо с бензином. Вчера Роснефть 2 часа ждали. Заправил 50.95. Наверное, 50 литров. 95-го. И далее, Александр. Доброе утро. На М12 бенз в любых количествах. Вчера утром даже не было очереди. Ну вот вам. Две позиции. Плюс на минус, что у нас дает? Дает. Корейский таун плюс 22. Это уже про температуру. Мигрант. Дорогой мигрант из Корея таун. И вам всего хорошего. Во-первых, вечера, воскресного, ну и недели наступающей. Рейнджер с нами. Доброе утро. Приветствую.

После 300 голосов улучшение у нас наблюдают 3% респондентов. 89% обратили внимание на ухудшение, и для 8% ситуация с топливом осталась прежней. Однако...

Честно говоря, такого пессимизма не было даже сразу после налета массированного на нефтеперерабатывающие заводы. Вот, такого не было. Что-то как-то прям совсем...

0: моторы.
1: Это с чем связано? Связано с тем, что удручение после того, как оно, удручение, уже случилось однажды, а потом стало получше, то после того, как стало получше, следующее удручение, оно более глубокое, более плачевное удручение? Или это как? Ну, в смысле, что вот если стало плохо, ты такой, ой, ну плохо, потом стало лучше, ты говоришь, ну, наконец-то плохо закончилось, а плохо такое берет и возвращается. И ты такой, нет, только не это, потому что ты уже знаешь, как это плохо, и тебе плохо вдвойне. Поэтому такой прием используют в разных триллерах и фильмах ужаса, когда персонажи сражаются со злом, с каким-то еще с чем-то, сражаются, потом они его побеждают, но ты видишь, что они его как-то слишком легко победили, слишком быстро как-то. Оно тебя мучило весь фильм, а ты его так как-то раз победил, и действительно оно не погибло, оно тут же потом возвращается, и они еще больше. Не, даже... Поэтому удручение у вас такое глубокое сейчас. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
2: Роман, доброе утро. Нет, доброе. Не поэтому.
1: А почему?
2: Потому что когда первая ситуация случилась, оно было, все видели почему, была какая-то объективная причина. И все понимали, что нужно посмотреть, потерпеть, были заявления. Все понимали, что есть какая-то проблема. А сейчас просто как-то внезапно все это получилось.
1: И как-то тишина,
2: было,
1: да,
2: было?
1: Такая вот?
2: И не было, и тишина. И почему? Мы-то понимаем, почему, наверное, что и все-таки Россия большая, и есть другие там места, про которые мы не видим и не говорят.
1: Да.
2: Но как-то это не... Поэтому тихо, и вдруг все пропало, и в очереди, и внезапно. Вот поэтому удручение.
1: Удручение, согласен. С другой стороны, я подумал, что сейчас мы начнем... начнет отчитываться, допустим, там тот же Новак, который вышел, там была заметка небольшая в пятницу, по-моему, или в четверг, о том, что на совещании там под контроль, ну, а вот фразы эти правильные все, воодушевляющие, что под контроль, что распоряжение, что регионы, что в первую очередь, и все вот. Вот, и я подумал, вот, а оно с точки зрения стратегической, вот оно, что правильнее было бы? Потому что ведь... прессу, телеграм-канал и вообще информационный пузырь, в котором мы с вами живем, изучаем же не только мы, но и они изучают его. И, к примеру, вот мы рассказываем про методы. Ну, во-первых, рассказываем о причинах. Ну, по-настоящему рассказываем о причинах. И тут же это становится отчетом для них, там для них, эффективности их работы. Вот насколько эффективно сработали, если мы начинаем там отчитываться о причинах. Дальше. Хорошо, не о причинах, а о последствиях начинаем отчитываться. Это косвенно тоже отчет эффективности работы. О мерах, которые предпринимаются, это тоже косвенно отчет об эффективности работы и больше того. Планы на то, куда нужно дальше работать, чтобы эти меры... осложнить. Вот. Потому что мне кажется, что по другим, по всем каналам мы как-то там с точки зрения этой нашей внешней разведки, контрразведки, вообще всего, ну, как-то работаем там все, чтобы неофициальную информацию, чтобы она туда не перетекала. А вот официальная информация, это же все открытое, понимаете? Вот. И все, что читаете, вы читают и там тоже. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
3: Доброе. Доброе. Вести с полей. Ехал сегодня ночью в районе, ну, уже, можно сказать, утром, в районе там до полтретьего ночи. Возвращался с дачи по М4. В воскресенье сын написал, что он пытался, у него тоже по М4 дача, поближе к Москве, у него Вильяминово, пытался заправиться по дороге, ничего не было. Я сказал, я посчитаю. Значит, вот М4, я выехал в районе Каширы, это где-то 100 километров от Москвы. Значит, посчитал 12 заправок, это там, где горели стеллы. То есть, если там где-то стеллы не горели, я их и не видел. Ну, потому что я ехал быстро. Вот. Из 12 на одной, причем дальней от Москвы, был 92-й, почем не посмотрел. И еще на одной, тоже далеко от Москвы, тоже на пределе, только-только выехал, был какой-то премиальный по 99-99. На остальных 10, ну, дизель я не считал, потому что для меня это не актуально, на остальных были нули. Свернул на МКАД, значит, от М4 доехал до носовихе, значит, насчитал 8 заправок, был только премиальный на транснефти по 99,99. Mm-hmm. Поэтому вот ваше голосование, вот я, конечно, не хочу вам указывать, потому что это не мое дело, но вот если бы вы добавили бы пункт, чего я делать не рекомендую, сильно ухудшилось. Я думаю, что там бы тоже голосов было бы сильно немало.
1: Спасибо большое. Не, давайте так, что в ухудшилось входит все. Сильно ухудшилось, очень сильно ухудшилось. Градацию ухудшения, это вы сами определяйте. Мы же крупными мазками берем. Заехал на «Газпром» нефть на Ленинградке, Беломорская улица, стала очередь в 5.27. Был 92-й, 95-й. Передо мной 95-й закончился. Заправил 92-м. Лимит 60 литров. Выехал из заправки в 6.17. Заехал в 5.27. 50 минут простоял. И 92-й заправил. Ну, 60 литров. Ну, 60 литров. Понимаете, в чем дело. На севере Москвы вообще нет 95-го. Андрей Нечаев сообщает. Ну, Андрей... Вообще нет, это не совсем правда. Ну, в смысле, ну, вообще-то есть. Ну, просто не везде. Вот. А вообще нет, чтобы вообще не было, это вам нужно статистику по всем заправкам произвести. Просто по всем. Вот. А их там на севере Москвы что-то, ну, сколько-то сотен. Я не думаю, что вы можете все объехать. Вот. При этом, пока вы будете объезжать последние, на первых уже может появиться 95-й, и все. Поэтому вообще нет, я бы, ну, я так аккуратно всегда. А так-то вообще, конечно, вот если смотреть на... Сейчас я смотрю на этот самый... В приложуху Яндекса. «Газпром нефть». Это как раз вот где Беломорская. Вот «Газпром нефть». И сейчас 92-й есть, 95-го нет. И дизель есть еще. 95-й есть на «Газпром нефти», где Ховрино, метро. 92-й, 95-й, дизель, средняя очередь. «Газпром нефть», которая на вот Фестивальные пруды, где-то улица Фестивальная, только 95-й есть, второго дизеля нет. Потом «Тибойл» вообще закрыто. «Лукойл», дизель, нет очереди на Кронштадтском бульваре. «Газпром нефть» на Выборгской улице, где Верхний Головинский пруд. Второй, пятый есть, дизель нет. Дальше «Лукойл», который на Коптевской. А, этот «Лукойл» я знаю, хороший «Лукойл». Он рядом с пресс-парками. Раньше там «Кадиллак» был, пресс-парк и всякие. А теперь всяких китайцев. «Эксида», «Черри» и что-то такое. Нет очереди вообще. А что вы на Коптевскую? А ну, набегите на Коптевскую быстренько. 92-й, 95-й, дизель. Все есть. Все, пожалуйста, вот вам Коптевская. «Лукойл» на Войковской, где Метрополис. Второй, пятый, дизель. Средняя очередь. «Нефть-магистраль». Нет очереди. Потому что она закрыта. Вот заправка удачно была расположена. Сейчас там эстакаду делают, новую развязку, и просто заправку закрыли, потому что она оказалась в зоне ремонта. «Газпром нефть», которая на Ленинградке у аэропорта, нет ничего. Все. Хотя показательно, что на ней частенько бывало все. А теперь нет ничего. «Лукойл» на Зорге, ничего нет. «Роснефть», там же, перед Октябрьским полем, только 92-й. Но очереди нет. «Тибойл» на Октябрьском поле, еще недавно было все топливо, сейчас только дизель. «Лукойл», который на Третьей Хорошевской, второй, пятый, дизель, написано, что нет очереди. Напротив «Роснефть» ничего нет, поэтому и очереди нет. Все, вот это я так по райончику хожу. Вот Дмитровка, Бутырская улица, «Роснефть», которая в область. Там две заправки друг за другом стоят. На первой большая очередь, второй, пятый, сотый есть. На второй нет очереди, потому что там только дизель. Угу. «Газпром нефть», которая на Третьем транспортном кольце после Мариной рощи, перед Савеловской. Второй, пятый. Только второй и только пятый. Средняя очередь. Вот. Видите, такая вот история. Ну что вы? Ну, в смысле, у вас же тоже есть Яндекс.Карты. Вы можете открыть это приложение. Внизу нажать кнопочку топливной колонки, нажимаете ее, и нажав эту топочку, топнув топочку, вы получаете возможность увидеть информацию вот по заправкам и по топливу. Я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро, Роман, всем доброе утро. Ну что, вот опять бензин немножко наступает, да? Я просто все хочу всем сказать, самому себе, вообще всем. Менять надо мировоззрение. Тяжелые времена для России наступили.
1: Говорите,
0: они никогда и не кончались.
1: Ну, да.
0: Они никогда и не кончались. Да. Вот, наступили. Мировоззрение надо менять. Надо менять взаимоотношения внутри страны в первую
1: да.
0: очередь.
1: Как? Давайте вот предположим, как мы, на что менять?
0: Вы знаете, я просто небольшой такой пример приведу. На примере Китая. Вот в свое время, да? Чан Кайши такой был человек, да, который уехал потом на Тайвань.
1: Он сделал ставку
0: Он сделал ставку на элиту. На элиту, да? В то время, когда в стране риса не было, люди жрали там рис с земли. Mm. Его жена, у нее были вместо пуговиц эти, как его, бриллианты висели. Mm-hmm. А Мао Цзэдун сделал ставку на народ. На народ сделал ставку. С народом пошел. Причем он японцев бегал, не воевал с ними, в отличие от Чан Кайши, а бегал от них по всей стране, то, что назвал Великим Китайским походом. Ну и что в итоге получилось, мы сейчас вот все это видим. Надо менять взаимоотношения внутри страны.
1: Ну, понимаете, в чем дело? Ну, менять взаимоотношения. Ну, попробуйте сейчас сегодняшнему Китаю предложить путь Мао Цзэдуна. Сегодняшнему Китаю, в котором миллионеров долларовых больше, чем в среднеевропейской стране людей. Вообще людей, в принципе. Там миллионеров. Ну, предложите им путь. Чашка риса. Твоя зарплата недельная. Чашка риса. Предложите им этот путь и посмотрите, что будет с Китаем. То есть, ну, когда ты аграрно почти феодальная страна, и ты устраиваешь революцию, ну, стартовые позиции твои таковы, что люди живут в земляных норах практически, да, вот страна живет. Плюс еще и война одна, война вторая, разграбление, эти чертовы японцы. 35 миллионов погибло во Вторую мировую в Китае. Вот, мало кто вспоминает о том, что самая, конечно, страна, пострадавшая от Второй мировой, это Китай. Ну, по численности населения, потому что японцы там просто... Евреи устроили вот это всемирное движение по признанию Холокоста, вот, и им хватило для этого 6 миллионов погибших, понимаете, чтобы признали, что это был Холокост. Придумали слово даже специальное для геноцида, назвали его Холокост, чтобы это было только наше. Это только наш Холокост. Вы не примазывайтесь со своим геноцидом. Вот. А 35 миллионов китайцев, это как бы это не геноцид. Ну, такая история. И после этого, объединившись с народом, и чтобы затянуть все, и за чашку риса, и светлый путь, и все это, когда Китай вышел, пульнул, вот так по-настоящему вошел в первые экономики мира, в 21-м тысячелетии. Не знаю. Вот для сегодняшней России предложите путь. Давайте в ближайшие 50 лет с народом прям будем, вот тоже пойдем, поля, индустриализация новая, все, за чашку риса, все, откажитесь от этих своих квартир, машин, телефонов, всего, и давайте в конце концов. Рим развалился ровно тогда, когда был на пике. И что его развалило? В первую очередь, ну, конечно, экономическая реальность, фундаментальные причины экономические, невозможность дальнейшего экзистенциального роста и по экспоненте увеличения прибыли за счет того, что, ну, уперлась уже империя. Все, что могли, подобрали под себя, а ресурсы все еще нужны, и нужны снаружи. А снаружи уже нет, все, снаружи ты упираешься, с одной стороны, в африканскую пустыню, с другой стороны, в парфян, которых просто так не осилишь. А там уже Галлию всю повоевал, до Британии дошел уже, все, оттуда все ресурсы этих тоже не хватает. Ну, что надо делать? Все. Ну, и плюс народ тоже. Вот то, о чем вы говорите. Народ перестал хотеть быть под ружьем постоянно. Потому что Рим был великим и осуществлял величайшие свои дела тогда, когда каждый был воином. Каждый вообще бились за право стать воином. А потом все такие, уже есть что терять, уже какие-то все. Никому нафиг ничего не нужно. Хорошее, конечно, у вас предложение, просто боюсь, что в нынешних реалиях мало осуществимо.
4: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 205 украинских БПЛА. Средства ПВО уничтожили беспилотники над регионами с 20 часов воскресенья до 7 утра понедельника. По данным Минобороны, дроны нейтрализовали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областей. Кроме того, БПЛА самолетного типа перехватили над полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Российские банки рекордными темпами сокращают сеть отделений. С начала года кредитные организации уже ликвидировали около 1370 отделений. Это самый высокий показатель как минимум за последние 7 лет. Такими темпами к концу года число офисов может сократиться более чем на 2000. Как пишут «Известия», банки все чаще переводят обслуживание в цифровой формат. Это позволяет сократить расходы на содержание сети, отмечает издание. В российских компаниях Nestle могут ввести временное управление. С просьбой рассмотреть такую возможность к президенту Владимиру Путину обратилась фирма КС Логистика. Речь идет о 5 структурах компании: Nestle Россия, Nestle Кубань, Cereal Partners Rus, ЦПБ Nestle и Atrium Innovations Rus. Как пишет Коммерсант, предложение мотивирует отсутствием планов по расширению мощностей и прекращением экспорта произведенных в России товаров. Один из собеседников газеты утверждает, что для предоставления отзыва обращение направили в аппарат вице-премьера Патрушева. Ответ планируется направить до конца года. В российском офисе Nestle сообщили изданию, что не получали никаких запросов от госорганов, касающихся обращения КС Логистики. Офисы и фабрики продолжают работу в России, все обязательства выполняются. Британская супертюрьма оказалась не в состоянии принять всех заключенных. В исправительном учреждении острый дефицит персонала. В рассчитанной на 1500 человек тюрьме пустует почти 350 камер, пишет газета «Телеграф». Строительство пенитенциарного заведения обошлось в 400 миллионов фунтов стерлингов. Оно открылось недалеко от Йорка в марте прошлого года. Руководство регулярно набирает новых сотрудников, но многие из них вскоре после обучения увольняются. Проблемы с заполнением супертюрьмы возникли практически сразу после открытия. Одной из причин нехватки персонала стал высокий уровень нападений преступников на работников. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20 градусов. Сегодня в столице переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 23-25 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Москва. 94,8 FM. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
8: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе, что препятствует реализации. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Время начинать движение.
12: Мотор,
7: мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 8.07, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 17 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Это очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин, и у нас программа обо всем самом важном. Где вы, конечно, принимаете активное участие, потому что все самое важное невозможно обозреть даже одному самому головастому человеку. Вот с такой головой. А у меня даже не такая голова, самая обычная. Поэтому важное мы определяем с вами сами. Ну, а потом начинаем уже развивать это важное. 7373948, если позвонить, говорит МСК-бот и в телеге, и в Максе. Это такой мессенджер, куда вы пишете сообщение, а я читаю. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
13: Доброе утро, Роман. Я хочу... Владимир, Москва.
1: Да, Владимир, слушаю вас.
13: Вы здоровый, умный, богатый. Я хочу у вас совета. А я...
1: Вы не представляете, насколько все мимо сейчас было. Вообще все. Вообще все просто в молоко. Да, кроме того, что... Ну, а, извините, да. Здоровый в смысле толстый. Ну, в смысле толстый, здоровый, значит, имеется в виду. Да, в этом смысле.
13: Не, вы наговариваете.
1: Спасибо. Так что же, деда Вова?
13: Вот смотрите, я старый больной. Ну, я люблю очень машины и люблю ездить вот с женой.
1: Я тоже.
13: Жена мне помоложе.
1: Я тоже.
13: Вот, в этом мы очень похожи. Вот собираюсь, да, каждый год я езжу почти что всегда в одно и то же место. По своим ресурсам, ну, состоянию. Угу. Это Должанка, ну, за Ейском, знаете, Азовское море.
1: Ну, наверное. Ну, Ейск знаю, да, Должан. Ну, я понял, где
13: ну,
1: это.
13: Угу. Ну, это рядом там. В общем,
1: окей.
13: Туда мы ездим, отели бюджетно, угу. И любим ездить. Мы едем иногда двое суток, там, останавливаемся. Я угу. раньше, по-моему, рыбачил, палатка, лодка, в общем, все вот так. А в этом году, да, я весь год собирался, жил этим, что вот угу. кончится эта зима проклятая, холодная, угу. снежная. И я поеду со своей любимой туда, и вот буду там это отдыхать 10 дней. А в этом году товарищ мне позвонил и говорит, там знакомый через знакомых ездил, до Ростова доехал, и пришлось вернуться, потому что дальше, говорит, в общем нет бензина. Вот я хочу, люди слушают, вы тоже. Что посоветуете? И правда ли это? Может, это паникеры просто наводят? Как мне быть? Вот ехать в понедельник, и мы собрались утром, вот примерно чуть пораньше. Вот, спасибо вам большое.
1: Да, спасибо и вам тоже. Дилемма. Но вот для этого можно иметь несколько любимых мероприятий, несколько привычек. Как, к примеру, сидеть на нескольких диетах, потому что одной точно не наешься. Поэтому лучше сразу несколько диет иметь, и чтобы, ну, наедаться по-настоящему уж. Вот. Также иметь несколько мест разных, к примеру, на юге, на западе, на востоке, подальше, поближе, чтобы, ну, был перечень такой. Ты раз выхватываешь карточку какую-то, и все, что бы ты ни выбрал, это все будет твое любимое место. Просто одно будет подальше, одно поближе. Насчет того, что там сейчас с топливом, вам не скажет никто, никого не слушайте. Никого не слушайте. Потому что...

0: Себя поставить на место тяжело тоже, вот если ехать. Ну, что делать? Я бы не хотел возить с собой бензин в канистрах. Не хотел бы. Я очень, ну, мне это не нравится. Бак, он относительно защищен, топливный бак. Ну, автомобильные компании, они разрабатывают конструкцию автомобиля таким образом, чтобы избежать утечек, там, при ДТП стараются максимально защитить его и все остальное. А везти с собой бензин в канистрах, в багажнике и в этом же салоне ехать людям, ну, как-то прям вообще. Довериться заправкам туда. Короче, я бы поехал просто... Вот если бы у меня была такая история, я там не закупал заранее отели, ничего не бронировал, не оплачивал. Просто бы поехал в другое место. Как-то, ну, найти что-то другое и рвануть куда-то в другое место. Хотя сейчас рвануть в другое место, ну, не факт же, что там тоже будет бензинчик по пути, правильно? Поэтому на самолете, без автомобиля, на самолетике туда перелетел, на поезде, к примеру. Вот у нас на сентябрь запланировано мероприятие, на АвтоВАЗ всегда, что-то 2 часа, ну, там, 3 часа летит. Или сколько, в Самару. Ну, в общем, сколько-то часов лететь, не очень долго, в Самару. На самолетах все время летали. Сейчас приходит приглашение на пресс-тур. Мы поедем знакомиться с Нивушками. Обновленными Нивушками. С обновленными новыми моторами совсем для Нивушек. Вот. И едем на поезде туда. Да, билеты на поезд, все. Тут же пошли в чатике в рабочем шутки про эту синюю птицу, курицу отварную, яйца, конечно. Там карты должны быть, еще что-то такое. Нарзан. Ну, не нарзан, конечно, вы же понимаете. Вот, и все вот это. Поэтому, но рисковать семьей, отпуском, отдыхом, ехать и превращать это в каторгу, ну, концепция-то отпуска в чем? В том, что ты перегружаешься, расслабляешься, как-то ты получаешь удовольствие от этого. Именно поэтому мне не очень понятны отпускные недели, которые люди проводят, к примеру, в какой-нибудь Анапе. Там, или в Геленджике. Ну, до разливов еще нефти, когда там, ну, просто буквально ты лечь то, что ты не можешь на пляже, ладно, ты сесть там не можешь из-за того, что если ты сядешь, то коленки будут упираться уже в кого-то рядом с тобой, там кто-то стоит. Вот концепцию этого отдыха я никогда не могу понять. А отдых-то в чем? Только в том, что ты географически находишься как будто бы на побережье моря, и все, вот это и есть отдых. Не знаю, мне бы маловато было бы. Поэтому вот такая концепция. Это я к тому, что добровольно, самостоятельно, своими руками превращать отдых в эксперимент над психикой своей. А любая поездка сейчас на дальнее расстояние на автомобиле, она в такое может превратиться. Ну или к этому нужно какими-то мантрами специально себя подготовить, быть готовым, заложить все самое худшее, что с тобой может случиться, предусмотреть варианты решения, ну, в смысле, своих действий, варианты действий на случай, если все самое худшее. Вот едешь, бенза уже нет, все, его нет, заправок нет, ничего нет, и ты такой, что я буду делать? Вот. У меня здесь есть несколько лямок, мы всей семьей выйдем и будем петь. И будем тянуть наш автомобиль тогда. Ну, то есть, если ты запланировал, готов к этому, тогда можно. Да я слушаю, здравствуйте, доброе утро.
1: Роман, доброе утро.
0: Я понимаю, что нифига не смешно вообще. Да.
1: Алло.
0: Да-да-да.
1: Слушайте, ну вот вы зря по поводу Анапы. Вот мне дочка вернулась из Анапы вчера. И мы едем 27 числа. Шикарный пляж, шикарный песок, и все хорошо.
0: Ну, ладно, не, я согласен. Но вы же слышали, я что сказал? Я это сказал, что тогда, когда до разливов и до всего, в разгар сезона, ну что, мне надо сейчас видео показывать, фотографии, и вот эти пляжи, где люди как пингвины стоят на льдине. Льдина маленькая, а их очень много. Они такие стоят, как эти императорские. Пингвины, или по струнке. Ну, во-первых, потому что яйца держат. Ну, вы же знаете, что пингвины держат яйца. Самки откладывают их. И папы берут их, ну, как бы присаживаются между ног, греют все время. А эти уплывают есть, кормиться. Потому что им там молоко нужно, все, чтобы у них...

0: кормить детеныша, я не знаю, они молоком кормят? Они же птицы, они же не млекопитающие. Или млекопитающие? Чем?
1: Молоко пингвина. В азбуке вкуса молоко пингвина пастеризованное.
0: Ну, короче, им надо все равно, чтобы, ну, тетки их, мамки плавают, кушают, а бати на яйцах стоят. Я это имел в виду. Вот, и вот так, как пингвины эти императорские на пляже люди стоят, потому что, ну, нельзя, а лечь ты не можешь, негде, куда ты ляжешь. Как только ты ляжешь, на тебя тут же встанут и будут стоять на тебе. Вот это я имел в виду. А так-то оно, конечно, может быть. Вполне может быть, что там сейчас просто роскошно. Ну и в самые суровые времена, в самых суровых и людных местах всегда, конечно, есть места, где людей чуть поменьше, только тебе надо заплатить деньжат побольше за это. Ты можешь приехать в турецкий отель, в котором тоже люди на головах друг у друга живут, и все везде, и драки, и пьяные, и все это. И ты в этом же отеле живешь, и ты возвращаешься такой, говоришь, а я ничего этого не видел. Ну, у меня вилла была, там, ну, свой бассейн, свой выход к морю, свой. Там своя, этот, ну, такой, навес такой свой, мой, лич мой, туда никто не заходит. Ну, ничего. Ну, правда, это обошлось мне в 3 миллиона за 2 недели для семьи. Но я не видел никакой то, все у меня нормально было. Нет, мы не отравились там едой никакой в ресторане, у нас свой повар был. Ничего такого не было. В одном и том же месте. Так а зачем в Анапе идти в центральный пляж? Там в округе много отличных мест. Вот, Александр подтверждает. Я про это и говорю. Вот зачем? Господи, вы все время не слышите. Я же и говорю про этих людей. Вот все вы согласны с тем, что этого делать не нужно. Но тогда кто эти миллионы людей, которые как пингвины стоят на пляжах? Кто это? Кто они? Все вот мне пишут, что не надо, не надо, мы так не делаем. А кто же это делает тогда? Вот эти люди все на видео, это все. Или это нейросеть рисует всех этих людей? Я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
2: Да, Роман, поддерживаю предыдущего звонившего. Так. Все не так, как вы говорите.
0: Все не так.
2: Во-первых, в Ейске есть окей. Бензин, не надо пугать.
0: Заметьте, я про Ейск вообще ничего не говорил. Это он сказал, что ему рассказывают, что там плохо.
2: Это же самое про Геленджик и Анапу. Так. Абсолютно все не так. Везде всегда, даже до разливов были места, в зависимости от того, где хотите, поближе,
0: понятно,
2: подальше.
0: Давайте так.
2: Дороже,
0: а, были места, так где... а были места, где было так, как я рассказываю в Анапе?
2: В исключительных случаях.
0: Не-не, но они были?
2: Ну, я говорю, в исключительных
0: случаях. Ну, то есть они были, ну, просто они были. Что значит исключительные случаи? Это городской пляж, он там каждый день такой, каждый день. Да. Не в исключительных случаях, а были. Так вот, я рассказывал и рассказываю именно об этих местах. Что же вы так невнимательно слушаете? Я же говорю, конечно, всегда есть места, где не так. Территориально. И я только что приводил пример турецкого отеля, где можно жить в вилле, а можно жить с миллионом отдыхающих в центральном корпусе. Конечно, были места. И в Анапе есть такие места. Но только фишка в том, что когда люди едут в Анапу, вы уж простите меня, это означает, что они хотят отдохнуть, ну, не очень дорого. Изначально не очень дорого. Потому что если хочу отдохнуть дорого, еще раз, простите, Анапа офигенное место. Я Анапу знаю и как лето, и как зиму. В детстве я вообще там в каком-то санатории отдыхал зимой. Зимой прям. Зима была. Мы ходили на зимний прибой, когда там этот снег даже лежал местами. Было время, когда там, ну, он такой в виде инея был. То есть я Анапу знаю с детства. Я не имею ничего против Анапы. Но Анапа — это место, где ты хотел бы отдохнуть не очень дорого. Потому что когда ты готов отдохнуть дорого, то ты летишь на Мальдивы. Ты летишь в Сочи, к примеру, если хочется отдохнуть дорого. Она по такое место. И из этих людей всегда найдутся те, кто хотели бы действительно отдохнуть недорого. А значит, они не будут идти на закрытые пляжи, платить за шезлонги, отдельные деньги. Они хотят прийти на городской пляж. Все. Ну, вы мне так говорите, это все неправда, как если бы я придумал. Так, пляж Анапы. Значит, сейчас я, ну, как бы, что вы мне рассказываете, я вот открываю вам. То есть это что, нейросеть все? Вот вы даете. Сейчас мы включились в какое-то выяснение совершенно странное, хотя что тут выяснять? Просто вот наберите пляж Анапы в интернете. Не пляж городской, не пляж для нищебродов, не пля... а просто пляж Анапы. Вот, и посмотрите, сейчас вот, видосик я могу включить, вот, пожалуйста. Вот видео. Что вы думаете, это же враги все публикуют, что ли, это видео? Чего вы вообще про пляж-то зацепились, про эту Анапу? Вот, и тут на видео про пляж Анапы идет реклама этого самого буржа-паруса в Дубае. Вот так. Тут ругаться хоть не будут эти люди. Значит, пляж Анапы. Вот, пожалуйста, вот, ну, вот, отдых. Я вам показываю. Это вот пляж. Вот идет мужчина, тянет за собой какое-то надувное что-то. Вот люди в море сидят. Вот ребенок. Делает так. Ну, пляж-то еще покажите. Вот количество людей. Вот, видите? Вот сколько. Что, я придумал, что ли, вам это все? Ну, вы даете. Ребят, ну, что на самом деле? Да, это какого года видео? Пляж Анапы, 30 июля, 20... Это в 20-м году было. Сейчас там, конечно, побольше должно быть. В общем, все, с пляжем закончили. В Сочи все 8 рядов лежат до моря. Но только задорого. А потом, кто так делает, тот сюда не пишет. Как делает, я не знаю. Кто так делает, как. Как, вот как на городском пляже Анапы или как наоборот, как в вилле. Вы, уважаемый, кто это пишет? Гномб2014. Вы, уважаемый Гномб2014, очень не уважаете себя. Ну, в смысле, что вы думаете, что это такое место, во-первых, всех по себе начинаете мерить, а во-вторых, думаете, что такое место, где, вот если я здесь, так здесь только такие, как я, все должны быть нищеброды. Ну, к примеру, да, вы же себя нищебродом называете, правильно? Ну, в том смысле, что вы хотите подешевле, попроще, а вот те, кто готовы платить, те сюда не пишут. Ошибаетесь. Пишут. И много таких пишут. И состоятельные пишут. Вы просто... Тоннельное мышление это называется. Это когда ты такой вот видишь, только узенькое перед собой. Так и зачем в Анапе идти на центральный пляж? Там много отличных мест. Ну, рассказывайте, какие там отличные места. Сейчас я здесь все эти места опубликую. Отличные, рыбные, нудистские, где можно прийти посмотреть на тетечек. Правда, и на дядечек тоже. А есть такие пляжи, где только женские нудистские пляжи? Ну, в смысле, где только женщины должны быть, придерживаться правил нудистского пляжа, а мужики не обязаны. Они могут просто приходить и сидеть в шезлонг. Нет таких мест. Это, кстати говоря, еще одно заблуждение. Всем кажется, что когда ты приходишь на какой-то пляж, где позволительно топлес там какой-нибудь позволителен, то вокруг тебя будут ходить сплошные шарлистероны, эти помпомелы и еще какие-то, ну, такие формы выдающиеся, все. А попадаешь в место, где настоящая жизнь. Ну, такая, с ушами спаниелей, со всеми вот этими. Ну, то есть, это все не так празднично там на нудистских на самом деле все выглядит. Я не знаю, я в кино так видел. Я не был ни разу. Я слушаю вас. Доброе утро, да, здравствуйте.
3: Доброе. Да, доброе утро. Доброе. Но хочется о позитиве.
0: Конечно.
3: А позитив какой?
0: Да, какой?
3: В четверг вечером после футбола, поиграв, я приехал на район, поискал заправки. Нашел небольшую с очередями, с выключенными машинами, бензовоз, плюс бензин.
0: Uh-huh.
3: И я заправился до полного бака 95-м по нормальной цене, и такая радость вообще. Вот такие малые радости.
0: Вот, видите, как нужно
3: Анапы,
0: мало.
3: Это тоже город детства, я чуть помладше вас. Но у меня мама в Советском Союзе всегда там отдыхала, потому что прабабушка, ее бабушка всегда их ждала там в станице Анапы. Вот, мы летали в детстве, пока не появилась Турция там и прочие Европы. Но Анапа, конечно, это город детства, и сейчас он так отстраивается, и был там 2 года назад с палатками на Бугасской косе, в самой Анапе. Ну, не знаю, тогда про деньги никто не думал, про бензин никто не думал, все было нормально. Вот. Но, в общем, Анапа топ. Плевать на цены. Никому не нравится, езжайте на Мальдивы.
0: Да. Абсолютно согласен. Вот это очень точно, что каждый все равно сам для себя определяет. И определившись, уже ты, пожалуйста, не ной.
4: Я полюбил, я тебя научу. Если у меня немножко бензина есть, я имею право носить желтые штаны. И передо мной подсак должен не один, а 2 раза приседать. Если у меня много бензина есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной и подсак должен два раза приседать, и чатланин ку делать, и целоп меня не имеет права бить по ночам.
0: Никогда! Он должен был добавить, почему-то это не включили сюда. Никогда! С такой болью. Да, это голосование у нас идет. Хватит иллюстрировать его бездушными картинками, давайте иллюстрировать его бездушными нейросетевыми видео. Голосование еженедельное, по понедельникам оно традиционно случается, ну вот, с тех времен, когда был совершен массированный налет, в том числе и на московский НПЗ, и подмосковный НПЗ, и дальше туда. И тогда, в начале июля, грянул первый виток топливного кризиса. С тех пор мы мониторим ситуацию как можем, доступными для нас способами. А самый простой и доступный — это голосование. Еженедельное, каждый понедельник, без исключений. Иногда я думаю, что уже хватит, а потом как бы реальность шлеп по затылку такая, говорит, нет, не хватит, давай еще. Поэтому Щукин и все, в телегу заходите, это такой телеграм-канал, он так и называется, Щукин и все. Имеется в виду, что не только про автомобили и не только про Щукина, а вообще про все. И здесь идет голосование. 460 сейчас у нас уже голосов. За прошедшую неделю ситуация с топливом в вашем регионе улучшилась, ухудшилась или осталась прежней? Вот, пожалуйста, и скажите. Я думаю, что это эффект, конечно, эффект недобитого злодея здесь играет. Эффект, который применяется в триллерах, в фильмах ужаса, когда злодеи тиранят главных героев, какой-то монстр, Фредди Крюгер какой-нибудь. Все, и потом они его убивают, как им кажется. Все радуются, все хорошо, но ты внутри понимаешь, что так быстро это не может так закончиться просто. И действительно, и потом светит солнце, и все уже. А потом вдруг оказывается, что это все равно продолжается сон, и это все равно во сне, и он такой из-за угла. И все, и они вообще просто уже все, кранты, нет, мы же тебя убили. И вот второй приступ вот этого драмы, этой трагедии, испуга, гораздо сильнее первого. Потому что первый был неожиданным, и ты не знал еще, что там тебя ждет. А второй, как бы, ты уже понимаешь, что это такое, и это всегда для психики тяжелее. Может быть, с этим связано. Но такого удручающего голосования и эффекта не было даже в тот первый кризис. Ситуация с топливом улучшилась 3%. Ситуация с топливом ухудшилась. Да, за минувшую неделю и в вашем регионе, я указываю, ухудшилась 88%. Для 9% респондентов, мне нравится просто это слово, ситуация осталась прежней.
5: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 8:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. 6 человек погибли в результате ракетного удара ВСУ по Белгородской области. 4 мирных жителя пострадали, сообщил в РИО губернатор Александр Шваев. По его словам, вооруженные силы Украины обстреляли ракетами село Колосково. Он уточнил, что среди раненых 14-летний подросток. Двум пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. От госпитализации они отказались. Остальных, в том числе ребенка, направили в Валуйскую центральную районную больницу. Врачи оказывают им необходимую помощь, отметил Шуваев. В РИО губернатора Белгородской области добавил, что на месте ракетного удара ВСУ сгорела постройка и поврежден легковой автомобиль. В Москве на Дмитровском шоссе автобус столкнулся с грузовиком. Как сообщили в госавтоинспекции столицы, погиб пешеход, 5 пассажиров автобуса пострадали. По предварительным данным, столкновение произошло на пересечении Дмитровского шоссе и бульвара Академика Ландау. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 205 украинских БПЛА. Средства ПВО уничтожили беспилотники над регионами с 20 часов воскресенья до 7 утра понедельника. По данным Минобороны, дроны нейтрализовали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской и Ростовской областей. Кроме того, БПЛА самолетного типа перехватили над полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Фильм «Последний богатырь» «Колобок» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные. Кинолента собрала почти 192,5 миллиона рублей с 13 по 16 августа. На втором месте по сборам в России и странах Содружества оказался фильм «Человек-паук. Новый день» режиссера Дестина Дэниела Креттона. Картина собрала 169 миллионов рублей с четверга по воскресенье в республиках СНГ без России и Беларуси. Новая часть франшизы о супергерое Марвел стала четвертым фильмом серии с британским актером Томом Холландом в главной роли. Третью строчку занял фильм «Смешарики сквозь вселенные» режиссеров Ильи Максимова и Андрея Мармонтова. Лента собрала в прокате почти 63 миллиона рублей за уикенд. Такие данные приводит кинопортал kinobiznes.com. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20 градусов. Сегодня в российской столице переменная облачность. Местами, возможно, кратковременные дожди. Днем плюс 23-25 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Говорит Москва. 94,8.
7: Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
11: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
12: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
13: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
17: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
18: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии. Общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. по будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
20: Oh my goodness!
19: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
20: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
21: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
15: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
23: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
22: для пользы больного, будучи далек от всякого
24: намеренного, неправедного и пагубного.
15: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Право знать». Говорит Москва.
15: Моторы.
0: 8.38, понедельник, 17 августа. Доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Но мы продолжаем читать сводки. Но здесь как бы все примерно понятно. Потихоньку, Сергей Лось, потихоньку 100 за бензин уже не вызывает былых возмущений. Не вызывает. У нас был еще один фундаментальный опрос, дико массовый и очень показательный, на мой взгляд, потому что опрос был о том, что больше всего в топливном кризисе вас напрягает. Очереди, цена или неопределенность. И неопределенность была там чуть ли не 80% или что-то такое. Потому что в конечном итоге именно это самое тяжелое. Неопределенность, непонятность, недосказанность, неизвестность перспектив, а вовсе не стоимость и даже не очередь. Вчера сестра вернулась из Анапы, Татьяна Шамуранова сообщает. Последний раз там была 20 лет назад. Но полный трэш. Не изменилось ничего, кроме цен. Они стали заоблачными при сохранении нулевого сервиса. Если сложить все затраты, в Турцию на все включено дешевле. Так она-то потому и стала всеевропейской здравницей, житницей и ещетницей какой-то. Турция. Ровно потому. Пляжи Джимите Супер АСК сообщает. Я доверяю вам. На вопрос, а есть ли такие нудистские места, где только женщины раздеты, а мужики приходят чисто понаблюдать. Да! Игорь Гудини сообщает, это называется бордель. Нет, они там не только понаблюдать приходят. Чисто понаблюдать, это, я не знаю, мужской клуб сейчас называется, что такое. Пляж в городе Санья, остров Хайнань. Фото прошлой недели. Купаться можно только в огороженных секторах. Я фото не получаю. Вячеслав Наговицын. К сожалению, фотографии у нас перестали приходить. Или, к счастью, может быть, всякой фигни не присылаете. Но вообще про Хайнань, да. А еще про этот остров, который тоже нужно подумать. Про остров, который в Северной Корее. Как он? Или это он и есть? Нет, Северная Корея открыла же, помните, такой тоже остров, где все шикарно, людей вообще никого, и все только для тебя. В первый топливный кризис Александр ездил в Ейск в конце июля. На М4 был бензин, всю дорогу ехал почти на полном баке. Это как это, как это? То есть заезжал постоянно и подливал по 5-10 литров, правильно? Привез весь бензин обратно. Положил бензин в бокс на крышу. Понятно. А, в смысле, что вез с собой. А то Апсед Адлера все море грязное сейчас. А с чего ему быть чистым, Владимир Нестеров? Людей прибавляется. Очистных сооружений... Не знаю, они есть, конечно, я не видел. Вы видели на побережье очистное сооружение? Ну, такие, как у нас, вот под Подмосковье. Ну, такие огромные, где все это стоит, потом фильтруется, потом это все. Я не видел. А, но зато я видел, какая река вытекает с, ну, вот где... Адлер, и за Олимпийским парком туда, там если ехать по прибрежной шоссе, вот оно такое идет вдоль побережья, то в какой-то момент, не скажу вам это место, но если вы в Сочи бываете и ездите там на автомобиле, вы знаете, там можно съехать направо и в горы поехать сразу. В горы, туда на чайную плантацию можно поехать, Мацесту, можно поехать еще дальше, вот, и ты когда туда съезжаешь, там река, собственно говоря, во знаменование этой реки и ущелье, и мост там проложен. А мост сразу переезжаешь, и там начинается как бы уже старый Сочи, там дома вот эти вот такие желтенькие какие-то. Так вот, вот этот цвет этой реки я видел. Многие утверждают, что это просто она течет по грунту, и она так собирает все из себя. Ну да. Но нужно только проехать по ней и вот вверх посмотреть, что там есть места, где... Что это вытекает в нее тоже, что-то стекает это все. Потом, когда она в море вытекает, прям видно, какого цвета море и какого цвета то место, которое, ну, это называется как устье, да? Устье же это называется, когда она впадает в море. Ну, в общем, не похоже, что она там супер отфильтрованная, эта вода. Да, когда моторы вернутся к традиционным 6-8? Надеюсь, никогда. В смысле, ну, может, завтра уже, я не знаю, может, на следующей неделе. Может быть... Психанем таки и что, с 6 до 10 тогда? Но вам придется приносить сюда мне бутерброды, там все вот это вот подкармливать, чтобы я сидел. Анапский пляж — ужасное место, как в советских фильмах. Люди... Ну, а кому-то нравится. На дальняк сейчас можно спокойно ехать только на дизеле, Игорь М. сообщает. Да, с дизелем все норм, потому что, ну, во-первых, дизельное потребление значительно ниже, чем бензиновое. Общефедеральное, ну, по стране в целом, если посмотреть, то, конечно, дизеля у гражданских автомобилей меньше заметно. Здесь еще и поучаствовали, конечно, китайские наши автопроизводители, которые не производят на дизеле практически ничего, там за единичными исключениями, которые составляют 0,5% вообще всего. Только бензин. А последние 4 года мы в основном-то и получаем только это и АвтоВАЗ, у которого тоже дизеля нет. И в результате дизельных автомобилей меньше, значительно, то есть потребление меньше, и по дизелю были приняты меры превентивные очень быстро, причем они периодически вводятся, то есть продажа дизеля запрещена. Хотя сейчас и продажа бензина за рубеж тоже запрещена, то есть экспорт у нас приостановлен по бензину. Но, с другой стороны, у нас и с импортом не все очень хорошо по бензину. Я читаю эксклюзив от Infotech. Infotech. Об этом рассказали три источника. Какие-то три источника. Давайте откроем. Что это за источники такие? Сейчас я открою. Какие-то источники рассказали. Я хочу посмотреть, что это за источник. Ну, чтобы это источник, чтобы это не Газдеп был источником, там, и не ЦИПСО. Что это за источники? Инфотек. А что такое инфотек вообще? Кто знает? Просто хотелось бы, прежде чем давать эту информацию в эфир, и вообще запускать не столько обсуждение, сколько, в принципе, затрагивание этой темы, хотелось бы понять, это кто источник. Ну, нашел я это в телеге какой-то, которая до этого момента вызывала доверие. Инфотек. Канал для профессионалов энергетического комплекса и все, кто интересуется современными, чем-то современным. А, значит, эксклюзив, импортный бензин, Инфотек. о нас. Вот, о нас. Инфотек – одно из ведущих российских отраслевых СМИ по теме энергетики России и мира. Входит в топ-3 рейтинга медиалогии по цитируемости. Это прекрасно. В своей работе мы опираемся на стечение. Все, хорошо. Ну, в общем, инфотек и инфотек. Значит, вот статья эксклюзивная такая. С большим-пребольшим кораблем. Вот. Завезенный в Россию из-за рубежа бензин, в том числе и из Индии и Марокко, до сих пор не поступил на внутренний рынок. Топливо не сливается с танкеров в Мурманске, потому как нефтяные компании и регуляторы не могут договориться о цене его реализации. Об этом Инфотек, вот этому самому каналу, рассказали три источника в отрасли. Какие три источника рассказали? Не знаю. Может быть, чувак, который отдать швартовый отдает, там, ну, на причале, когда там он говорит, отдать швартовый, и он их отдает. Может быть, крановщик какой-то. Три источника. Какие источники, мы не знаем. По словам одного из собеседников, знакомого ситуации, учитывая сложную логистику, компании предлагают купить бензин по цене вплоть до 150 тысяч рублей за тонну. Вот. В то время как российские регуляторы настаивают на том, чтобы продукция реализовывалась по российским внутренним ценам. Что само по себе, мне кажется, не то чтобы совсем уж странно или неправильно, но по российским внутренним ценам топливо, произведенное на российских НПЗ, продаваться то, что везется откуда-то, с учетом транспортировки, ну, судна вот этого, всей логистики, ну, наверное, оно по определению не может, поэтому, может, не столько по российским внутренним, сколько, ну, не по драконовским бизнес-ценам, как вы хотели бы. Тут вопрос. Значит, еще один источник в трейдерских кругах отметил, что ему предлагалось приобрести 92-й из Индии сначала по 130 тысяч за тонну, а затем по 110 тысяч рублей за тонну. В то время как, ну, надо понимать, это насколько это больше, чем вообще. Информацию подтверждает еще что-то. Где? Для сравнения, внутренняя биржевая цена 92-го бензина по итогам торгов 13 августа. Эта новость на самом деле не то чтобы совсем уж ультрасвежая, она от 14 августа. То есть от пятницы. Я в пятницу ее увидел, но поскольку потом у нас грянула суббота, воскресенье, вот сейчас только до нее руки дошли. Значит, может, их уже и разгрузили, начиная с пятницы. Мы не знаем. Но сам факт, то есть вот просто фактуру оцените. Значит, пока здесь вот это. Вот это, я имею в виду вот эта ваша напряженность, вот эти результаты голосования, в котором сейчас мы посмотрим, сколько здесь... в котором уже почти 600 человек и 3% видят улучшение, 88% проголосовавших видят ухудшение ситуации с топливом за минувшую неделю в своем регионе, 9% считают, что ситуация осталась прежней. Щукин, и все, здесь идет голосование. Это такой телеграм-канал. Пишется кириллически, ё в конце настоящая. Как елка, а не как елка. Через с двумя точками. Вот, значит, пока здесь вот это все, там предполагается, что нужно платить больше. Например, на 13 августа торги по 92-му, внутренняя цена 77 тысяч 620 рублей за тонну. А этим, значит, с корабля предлагали по 130, а здесь по 77. Угу. За тонну по территориальному индексу европейской части России. При этом ценовая ситуация в биржевом сегменте может отличаться в зависимости от базиса. Ну, дальше какие-то термины. Вы все слова какие-то говорите. Итак, в ходе торгов 6 июля нынешнего года 92-й белорусского производства на бирже торговался по 140-142 тысячи рублей за тонну. 95-й по 180. 6 июля. Специфической чертой текущего кризиса является широкое развитие вторичного рынка моторных топлив. Разница между биржевой ценой и ценой вторичного рынка 20-40 тысяч за тонну. Рублей, естественно. Отдельные сделки, согласно открытым данным, разница достигала 140 тысяч рублей за тонну. Я почему вообще обратил внимание на эту статью? Просто потому, что в отличие от первой волны, где все было как бы очевидно, да? Ну мы видели все это. Тогда вы еще даже публиковали видео, как они летели. И как они, как их сбивали здесь у нас, в районе Капотни. А сейчас как бы отпустило, и все так немножко выдохнули, и уже даже наше голосование еженедельное по ситуации топливной ухудшилось, улучшилось или осталось прежней, сменилось на кризис закончился, не закончился, или вы не знаете. И тогда людей, для которых кризис закончился, было большинство. Ну, примерно такое большинство, как там, я не знаю, 60%. Я просто сейчас не могу, нет времени искать это голосование. Но большинство было за то, что ну все, можно выдыхать, закончился. И после того, как закончился, мы видим сейчас опять ситуацию. Она как-то вот напряглась. Но теперь причин мы не видим явных, да? Ну, явно, вот таких вот явных прямо. Ну, мы видим, что одна из самых рекордных атак была в одну из минувших ночей, когда за ночь сбили несколько сотен беспилотников. Когда несколько пришлось сбивать уже прямо над Москвой. Потому что на ближайших подступах все сотни задержали, но... из-за интенсивности какие-то долетели чуть ли не до МКАДа, и уже там их сбивали. Мы все это видим. Ну, как бы, ну, это так происходит часто, и вдруг снова какое-то напряжение топливное. Причем, на мой взгляд, даже оно... Вот, у меня свои лакмусовые бумажки, свои собственные. Для меня это несколько заправочных станций, которые работали даже в первую волну, просто работали спокойно. Ну, как спокойно? Неспокойно, очереди были, но они работали. А сейчас я смотрю, на части из них только дизель, а часть просто закрыта. Соответственно, по этим маркерным местам ситуация потяжелее. А вокруг тишина. Тишина. И только танкеры с бензином стоят. Поэтому вопрос. Причина объективная в... Та же причина, что и в начале июля, или корни и причины нынешнего витка топливного кризиса иные. И вот создается ощущение, вот читаешь вот это, что немножечко иные. На прошлой неделе Россия получила первую партию индийского бензина, 42 тысячи тонн. Как писал Bloomberg со ссылкой на данные Кплер, речь о продукции индийской компании, которой... 49,13% принадлежит российской Роснефти. То есть у российской Роснефти есть половина индийской компании в Индии, которая производит бензин. Очень удобно. Думаю, что и в этом тоже причина того, что Роснефть была одной из немногих сетевых компаний, нефтедобывающих, перерабатывающих, топливных, заправочных, у которой бензин был даже тогда. Импортный бензин в Россию завезли несколько крупных нефтяных компаний, не называя объемы. Угу. Направили запрос в Минэнерго России и Петербургскую биржу. В пресс-службе биржи от комментариев отказались. Индийский бензин начнут продавать по специально созданному базису Мурманской области. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа с 29 июля ввела новые биржевые инструменты на бензин 92 с базисом поставки. Станция Кола. Это что-то тоже означает, что-то важное. Октябрьской железной дороги. Однако на сегодняшний день торги с этого базиса так и не начались. Я не рассчитываю на то, что сейчас тут найдутся среди нас специалисты, которые бы могли прокомментировать все вышесказанное. Просто сокрушаться и хлопать себя по бедрам, рассказывая, да что это такое, да что, вот уже нахлопали. Ну, в смысле, ну, нормально уже таких эмоциональных заявлений много. И больше того, вы их продолжаете делать там же в телеге, где идет голосование, Щукина, и все. Зайдите, проголосуйте. Ситуация в вашем регионе улучшилась, ухудшилась или осталась прежней. И там уже в комментариях можете писать, где улучшилось, где ухудшилось. Вот там. Хотелось бы, конечно, послушать специалиста в этой области. И не именно уже по работе НПЗ. Мы знаем, что часть из них повреждена, часть из них проходила плановый ремонт, часть из них должна уйти на плановый ремонт осенью. Это все понятно. Сложность логистики, окей. А вот эта история с танкерами, которые приходят, и топливо не попадает на рынок только потому, что не могут выяснить, по какой цене это все должно происходить. Вот ее бы прокомментировать. Но после 10 у нас крутая программа с мощнейшим специалистом. Здесь будет Михаил Хазин, насколько я понимаю, сегодня. Можете ему перекинуть этот вопрос. Я думаю, что он в этом деле петрит значительно лучше меня и многих эмоциональных просто комментаторов.
1: Моторы. Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Готовые квартиры в Москве в первом полугодии стоили в среднем на 31% дешевле, чем предложение в новостройках. Дисконт оказался рекордным за 7 лет, отмечает газета «Коммерсант». Эксперты объяснили это заметным удорожанием жилья в новостройках. Застройщики повышают цены, в том числе из-за высокой стоимости участков под строительство. На Ходынском поле в Москве появится небоскреб высотой 255 метров. Власти столицы согласовали архитектурную концепцию четвертой очереди офисного квартала «Стоун Ходынка». Проект включает в себя два корпуса на 55 и 16 этажей, объединенных общим стилобатом. Проект станет самой высокой точкой Хорошевского района, указывается в сообщении московского стройкомплекса. Центральным Чертанове в Москве построят крупный индустриальный парк. Проект на Дорожной улице реализует застройщик «Колди». В компании отмечают уникальность задачи, ведь обычно такие индустриальные парки строят за городом. В проект планируется вложить около 20 миллиардов рублей. Стройка начнется в конце первого квартала 2027 года. Дом.рф выставил на торги самое старое здание Кожевенной слободы в Москве. Начальная цена объекта – 67 миллионов рублей. Палаты 17 века расположены в Замоскворечье и имеют статус памятника культуры федерального значения. Заявки принимают до 7 сентября, а аукцион назначен на 11 сентября. Объект предполагается использовать для размещения ресторана, офиса или иных коммерческих целей. При этом победитель будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию. Как утверждают специалисты московского агентства «Простор недвижимость», летний период – это всегда локальный всплеск активности рынка недвижимости, когда те квартиры, которые раньше долго не находили своего покупателя, могут быть проданы по выгодной цене на фоне высокого спроса от покупателей. Однако эта активность плавно снижается с наступлением конца летнего сезона, и именно поэтому сейчас один из лучших моментов для продажи своей недвижимости. При желании выгодно продать квартиру, не стоит тянуть с этим решением, лучше начать прямо сейчас. Даже в высокий сезон продать свою квартиру дорого и быстро получается не у всех. Таким продавцам эксперты «Простор недвижимости» рекомендуют концентрироваться на двух задачах. Первое – это сконцентрировать в моменте максимальный спрос на вашу квартиру, чтобы интерес к ней проявило максимальное количество потенциальных покупателей. Для этого обеспечить рекламу на максимальном количестве интернет-площадок, а также задействовать офлайн-рекламные каналы. А вторая задача – из всех покупателей выбрать самого выгодного, не только с точки зрения цены, но и с учетом условий покупки, сроков выхода на сделку и прочих факторов. Решение обеих задач начинается с консультации у экспертов рынка о реальной цене и технологиях продажи. Для жителей московского региона запишите, пожалуйста, телефон, звоните, консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код Москвы 495. Консультации бесплатны. 921-4901.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Доброе утро. Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру «Новая почта» в Одессе. Объект на западной окраине города был атакован при помощи беспилотников «Герань-4 «Сигер». Как сообщили в Минобороны, российские военнослужащие также нанесли удар по складу дронов в Дмитровке Днепропетровской области. Кроме того, нейтрализовали пункт временной дислокации подразделений ВСУ в Доброполье. Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей, говорится в описании к видео, опубликованном на сайте Минобороны. Новым генеральным директором российского экологического оператора стал Павел Косов. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На прошлой неделе он покинул пост руководителя госкорпорации «Росагролизинг». Это назначение источники газеты «Коммерсант» связали с системным кризисом в сфере обращения с отходами. Он грозит сорвать выполнение целей федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Кроме того, как пишет издание, в правительстве увидели необходимость более эффективного управления компанией, отвечающей за так называемую «мусорную реформу». Доходы бюджета от утильсбора выросли почти в полтора раза с начала года. За 7,5 месяцев поступления в госказну составили почти 310 миллиардов рублей, следует из данных электронного бюджета. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 40%. Причина – индексация тарифов и рост продаж автомобилей на фоне снижения ставок по кредитам. При этом, как пишет «Известия», пока удалось собрать лишь 20% от годового плана. В Минфине ожидают, что основная часть поступлений придется на конец текущего года. Синоптик спрогнозировал возвращение летней жары в Москву уже на этой неделе. В ближайшие дни воздух в столице и области прогреется до июльских значений. Ненастная погода сменится теплом благодаря активности циклонов, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. В Москву после прохладной минувшей недели вернется даже не августовская, а июльская погода. На термометрах до пятницы плюс 23-25. Из минусов высока вероятность локальных гроз с небольшими дождями, отметил синоптик. Курс валют. Китайский юань стоит 12 рублей 48 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 84 рубля 54 копейки. Курс евро до вторника 97 рублей 51 копейка. И о погоде. В Москве сейчас плюс 20. Сегодня в российской столице переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Днем плюс 23-25 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
9: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
25: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: А вы говорите, Милин.
27: Я его что?
26: Тоже мне Милин.
27: Рекламирую.
26: Да думайте о своей стране.
10: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая.
6: Делом принципа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
6: Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 17 августа на календаре. Доброе утро, я приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Зовут меня Роман Щукин. И у нас впереди еще час для всего вообще. Если только вы умеете переключаться, ну, делать это сколько-нибудь эффективно и сколько-нибудь быстро. Потому что я понимаю, что в том, что болит, тревожит и чешется, можно копаться целый день. Вообще-то. Но не топливом единым, как известно, хотя оно неотъемлемая часть нашей жизни, повседневности, промышленности, промтоваров, протоваров. И вообще,

Хорошо стало, старичьё! Алды, что немножечко вспомнили юность свою, немножечко. Капельку. Когда меня привели сдавать в духовой оркестр в первом классе, надо было разрабатывать легкие. Так подумала мама. Поэтому духовой оркестр. Да этот наш руководитель все время про какие-то ролики рассказывал. И приводил в пример какие-то ролики. А оказывается, он роллинга имел в виду все это время. Но нам-то было невдомек.

Китайцы по Севморпути пошли. Новость была такая. Сергей здесь пытается перенаправить нас в другое русло. Да, была такая новость. Пошли. В конечном итоге, рано или поздно, нам придется освоить Севморпуть таким образом, чтобы по нему пошли все, потому что... спасибо большое, товарищ Роллинг Стоун. Это же его зовут, так правильно? Его... Да почему это тон? Его имеется в виду Севморпуть. Освоить, ну, хотя бы потому, что глобальное изменение климата — это не только плохо, но и хорошо, как всегда. Ну, имеется в виду, что однозначно чего-то однозначно во всех направлениях, на всех уровнях, для всех заинтересантов, чего-то однозначно плохого или однозначно хорошего, мне кажется, в мире очень мало. Потому что так или иначе, в зависимости от точки зрения, от точки географического расположения, от кучи фактов и факторов, одно и то же событие может быть как позитивным, так и негативным. Вот про это у нас

тетка, она тогда занимала должность в аппарате этого Белодомовском, что это далеко несправедливо, что всего лишь одной, да еще и какой, со всех сторон неважный, нехороший, какой-то такой вот неудобной для нас стране принадлежат такие огромные территории и огромные ресурсы, самое главное, территории, бог бы с ними. Вот, а то, что ресурсы такие огромные, это так несправедливо, сказала она. Вот, и Севморпуть, конечно, вызывает у них примерно такое же. Но вот в условиях, я только что поговорил про предложение одного из слушателей, один из слушателей говорит, нам нужно, как в Китае, вот мы тут все носимся с этими... с проблемами, и мы не можем никак сосредоточиться на главном, мы должны стать монолитом и начать решать вопросы, вот, и все эти вызовы, относиться к ним нужно уже перестать, в конце концов, труньки-пупуньки, вот это вот слушать роллингов, перестать ездить на дорогих автомобилях, нужно сосредоточиться на главном. И в пример был приведен Китай. Китай как, вот, как один из примеров развития с абсолютно аграрной экономики, ну, такой не технологичной, и посмотрите сегодня на Китай. Главная страна мира по развитию, по темпам развития, по технологическому развитию, по динамике, ну, вообще во всех, причем практически во всех отраслях, которые что-нибудь значат для мировой экономики, мирового развития. И он говорит, вот нам надо так же. Я со своей стороны не думаю, что так же выйдет. Во-первых, потому что условия совершенно разные. Причем условия как внутри страны разные, так и внешние условия разные. Прежде чем Китай стал занозой в заднице великосветской, огромной, жирной, буржуйской задницы Запада, в частности Америки, ну и Европы тоже, прежде чем он стал занозой вот этой самой, и стало понятно, что надо как-то сдерживать этого монстра, этого дракона азиатского, весь мир с удовольствием пользовался Китаем. Пользовался как производственной базой, где можно было за 2 копейки, за ту самую чашку риса, которая здесь уже появлялась, за эту самую чашку риса можно было открыть производство. Можно было производить товары, себестоимость которых будет где-то в разы, а где-то на порядке дешевле, чем делать это у себя. К примеру, производство автомобилей. Самое дорогое производство автомобилей в Германии на сегодняшний день. Вот вы думаете, с чем связано то, что сейчас на слуху основной кризис производственный автомобильный в Германии? И почему именно автомобильный? Потому что по данным аналитиков европейских и немецких, в частности, именно автомобильный бизнес в Германии наиболее пострадавший. То есть удар экономического кризиса пришелся в большей степени именно по автомобильному производству. И интересно то, что именно немецкий автопром был самым развитым в прошлом столетии, правильно? Не столько по масштабам, сколько именно с точки зрения... инженерии, школы, большая немецкая тройка, ну и бренды все, которые мы знаем, и немцы, которые по миру экспансию свою продвигали, и Rolls-Royce купили они, Mini купили они у британцев, которые не умели управиться со своей промышленностью автомобильной. И в конце профукали вообще всю. Ни одного британского бренда не принадлежит Британии сегодня. Ну и так далее. И вот сейчас этот удар, потому что конкуренция с Китаем, который вышел на определенный очень высокий уровень развития во всем, в том числе и в автомобилестроении, при том, что подорожал, конечно, производство в Китае очень подорожало с тех пор, когда все делалось за чашку риса или за $1 в неделю зарплату, но тем не менее, все равно самая высокая стоимость производства на человека распределенная, на одного сотрудника в Германии. С учетом всех соцпакетов, профсоюзов, всего того, что он должен получать, уровня зарплаты, отсутствие инвестиций в производство и невозможность прямой конкуренции с китайцами по некоторым направлениям.
И вот смотрите, что происходит.

0: с Германией. Кто-то мне здесь говорит, а что, BYD тоже сокращает сейчас эти рабочие места, они тоже это делают. Да, они тоже это делают, просто целеполагание и причины у этих двух схожих процессов совершенно разные. У BYD сокращение связано, во-первых, это отдельно взятая компания одна, а не отрасль. Потому что, говоря о Германии, мы говорим об отрасли вообще. Автомобилестроение не какого-то бренда отдельного, а отрасль. В отличие от отрасли, здесь речь идет об одной компании. И когда мы слышим реструктуризация и оптимизация расходов, с точки зрения той же BYD, китайского монстра автомобилестроения, это связано действительно с выходом на другой технологический процесс производства. Увеличение автоматизации, роботизации и сокращение необходимости в живых, настоящих людях, руках живых. Потому что этих людей заменяют роботы, в том числе и гуманоидные, которые просто вот фактически не те роботы, что огромные машины, и они взял боковину, поставил, сварил. Не, а роботы-роботы гуманоидные, которые ходят и выполняют уже те процессы, которые выполняли исключительно люди даже на автоматизированных системах, ну, на автоматизированных линиях. Все равно нужно было что-то поднести, что-то подержать, что-то унести, достать какую-то деталь из тележки, которая подъехала, перенести ее куда-то. Все это уже гуманоидные делают роботы. И потребность в людях, в живых, резко сокращается. И поэтому сокращение, там сокращение людей живых происходит на фоне увеличения производства, расширения этого производства и экспансии на внешние рынки. Потому что BYD раз за разом становится то в Штатах самой популярной электрички, то в Европе кого-то бьет, то еще в Норвегии в какой-то. Они расширяются. На этом фоне сокращая издержки в виде живых людей, которым тоже нужно платить. Они перестали быть очень дешевой рабочей силой, эти живые люди. А роботы, наоборот, ну, ты один раз потратил на него денег, а потом вообще ничего не надо тратить на него. В Германии же этот процесс связан с другим. То есть это вот, ну, как бы выглядит одинаково, и там сокращают, и там сокращают. Но в Германии сокращение происходит на фоне падения продаж, падения спроса, проигрывание этой гонки технологической китайцам и невозможности содержать просто эти предприятия. Они не нужны. То, что ты там делаешь, никому не нужно в таких объемах. Сейчас мне скажут, а я с удовольствием бы купил ВАК, Ауди, еще что-то. Конечно. И в Европе многие с удовольствием покупают. Просто вся штука в том, что этому велосипеду недостаточно просто ехать с одной скоростью, чтобы жить. Ему нужно все время развиваться. Этому велосипеду под названием автомобильный. В данном случае, я говорю только об автомобильной, это просто как одна из иллюстраций. А развитие-то как раз не происходит. Напротив, выдавливание из тех рынков, где еще недавно ты имел значение, важное, не скажу ключевое, но важное, с того же китайского рынка. Тебя уже оттуда выдавили. Причем сами китайцы. Причем которых ты сам и вырастил. Потому что, возвращаясь к предложению, а давайте как китайцы сделаем, вот чтобы мы все сосредоточились, чтобы мы напряглись, индустриализация 2.0, чтобы у нас произошла, чтобы мы всем навалили народ. Да. Но для этого, для начала, надо бы, чтобы мы стали очень привлекательными всему миру, чтобы у нас было здесь миллиард населения, ну или хотя бы там 1 800 000, и чтобы весь мир... Чтобы вы работали за копейки, чтобы все мы работали, чтобы не с айфонами все здесь ходили и ездили на немецких автомобилях сейчас, полстраны до сих пор, чтобы не квартиры вот эти по 150 миллионов рублей были средней недвижкой в Москве, средней, не самой дорогой, потому что самая дорогая стоит, ну, столько стоит парковочное место в самой дорогой недвижке. Вспоминаем вот это вот на Бульварном кольце где-то. Гараж за 45 миллионов рублей. Не гараж, а место парковочное. Чтобы не вот это все у нас было, а чтобы снова каждый за чашку риса, или что там, за жареную картошечку с грибами, с котлеткой, может быть, еще с чем-то. Чтобы мы все напряглись, а весь мир при этом, зная, что мы здесь будем работать за 2 копейки, приехал сюда пользоваться нашей производственной базой. А мы им всем выдвигали требования. Вы у нас открываете R&D-центры сразу же. То есть вы у нас тут не линии производственные открываете, на которых ваши же, может быть, в большей степени сотрудники, ну или наших вы наймете для того, чтобы неквалифицированный труд здесь. А все равно управляющие все будут ваши, руководители направлений, все равно ваши приедут. Вот. И будете производить. Нет, а вы приедете сюда с технологиями. Эти технологии вы будете разделять с нами, мы будем, ну, мы лицензию у вас приобретаем. Вы открываете здесь научно-производственные центры, инженерные, которые будут заниматься проектированием продукции уже здесь, у нас. Это тот самый путь, по которому шел Китай. Весь мир будет смеяться над нашими поделками, которые будут выглядеть якобы как копии ваших знаменитых автомобилей, а мы на самом деле на них просто руку набиваем. Мы оттачиваем свое умение производить хоть что-то отличное от этих советских ЗИСов, ЗИЛов, которые мы делали все время, потому что Советский Союз построил Китай автомобильную промышленность. Мы будем это делать. Мы будем привлекательной базой производственной. Потом все то, что вы будете делать у нас, а мы будем вместе с вами копировать это, вы будете отправлять на свои рынки, вам хорошо, потому что вы зарабатываете, вы зарабатываете на том, что себестоимость производства очень низкая, вы у нас разместили все производства, а мы будем заполонять мировые рынки, вы будете заполонять магазины, а мы будем заполнять рынки своей продукции, которая еще дешевле вашей в 3 раза. Да, она не совсем качественная, она 2 копейки стоит. И весь мир будет сидеть на этом ширпотребе. А мы постепенно будем повышать его качество, этого ширпотреба. И в результате мы станем сами производственной базой, сами для себя. Потому что технологии у нас. Мы уже, все инженеры ваши, специалисты, куплены уже нами. Все рынки захвачены нами, они были открыты в этот момент, потому что это была ключевая задача для вас. Они должны были открыты быть для нас, потому что вы же свое у нас производили и от нас уже распродавали по всему миру. Поэтому рынки все открыты. Чего у нас там с рынками сейчас по миру? Открыты рынки для нас. Если бы мы вдруг начали даже производить самые удивительные, потрясающие, великолепные автомобили, самолеты, все что угодно, куда это продаваться будет? В Китай? Так они сами делают в Китае. В Индию? Да нет. А кто он? В Иран? Может быть. Рынок сбыта потрясающий иранский. Тут тоже вроде нет. Поэтому, когда вы рассказываете, там кто-то из вас говорит, что надо, что-то вот надо, забываете, вы как бы выключаете происходящее из общего контекста геополитического, общего контекста. Потому что все те страны, которые приводятся в пример, ни одна из них не была в ситуации России. Ни одна. Ситуация санкционного давления, удушающего технологического давления, запрета работать с теми, кто работает с теми, кто работает с Россией. Он сейчас Каллас, серьезно, я думаю, что она какая? Она через одно L или через... Потому что это хочется сокращать ее, Каллас, это ну, долго очень, Каллас. Да, вот если с 2 L, то совсем будет круто. Сообщает о каком-то новом, уже самом сокрушительном пакете санкций, самый сокрушительный. Чем он может быть сокрушить? Чем сокрушить еще? Уже людям, которые могут вне инерции политической вот этой слепо русофобской повестки думать, им уже всем становится понятно, что теперь санкции, если раньше мы говорили, что ну, санкции бьют по вам, имея в виду энергетику, да, там вы не получаете российские энергоносители дешевые. Сейчас эти санкции уже напрямую бьют по европейцам, потому что они уже, санкции, введенные, к примеру, в одном секторе, напрямую сказываются с другим сектором, который важен для отдельных стран, там, для Италии, для какой-нибудь. Они говорят, так, стопэ, подожди, Евросоюз, хорошо, санкции санкциями, но мы-то ни при чем, а вот от этого пакета и от санкций на этом секторе будут страдать вот эти наши компании уже. И сейчас эта змеюка уже полностью начинает грызть свой хвост, потому что уже тех санкций, которые можно было бы ввести, и они были болезненными бы только для нас, их не осталось уже давным-давно, уже на каком-то там 10-м, может быть, 12-м, 15-м пакете санкций, не знаю, ну, на каком-то. И теперь уже эти санкции просто нужно вводить, потому что если не вводить, тогда что? Как демонстрировать свое участие в противостоянии этой варварской, огромной, злодейской России? Как демонстрировать? Ну, вводятся санкции, уже санкции. Прекрасно. А что касается немецкого автопрома, я здесь увидел дядечку, он был министром финансов Греции. Это на самом деле не самая прикольная должность, потому что, зная экономическое положение Греции, думаешь, ну, министр финансов Греции, это, наверное, не очень круто.
1: Volkswagen не может конкурировать с BYD или Tesla, потому что из-за последствий кризиса 2008 года в компанию не инвестировали почти 20 лет. Volkswagen сейчас просто не может продавать свои автомобили. Поэтому целые производственные линии переводятся на Rheinmetall для производства танков «Леопард», которые тоже никому не нужны. Даже украинцам они не нужны. Это смертельные ловушки. Они безнадежно устарели. Но мы их все равно строим. Почему? Потому что это единственный способ поддерживать работу завода.
0: Понятно. Это такой велосипед, который должен ехать, хоть что-нибудь там нужно делать. И военная промышленность — единственное направление, и гипотетическая войнушка, для которой эта промышленность должна работать, является одной из очень немногих причин, которые не причин, а заказов, потребностей, которые могут обеспечивать эти производства хоть чем-то, каким-то тем самым заказом, благодаря которому они еще остаются на плаву. Янис Варуфакис. Можно такое говорить вообще? Варуфакис. Это как немножко ругательство. Министр финансов Греции в 2015 году. Экономист, политик и все такое. И один из тех, кто призывает не дружить с Россией. В смысле, это не пророссийский чел. Просто прагматик. Показывает, что происходит. Вот с чего. Правда, конечно, причиной был назван кризис 2008 года. Это любопытная причина, конечно. А почему в 98-м? А может быть, в 45-м поражение нацистских генералов тоже причина. Глубоко он так прям копнул. Но, тем не менее, факт остается фактом. Это что касается Европы, России, того пути, который вот здесь некоторые написали, что нам нужно собраться, сосредоточиться и вот посмотреть, как делал Китай. К сожалению, так не получится. Вот как делал Китай, вот точно так же у нас пока что не выйдет.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские войска минувшей ночью поразили патрульный катер типа «Тарантул» в порту Одессы. Он обеспечивал безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки. Также уничтожены резервуары с топливом. Удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны. Кроме того, вооруженные силы России поразили в порту «Измаил» причальный терминал. Он обеспечивал разгрузку морских судов с грузами военного назначения. Также ликвидированы склады безэкипажных катеров западного производства. В Полтавской области после российских ударов загорелись 3 промышленных предприятия. В Кременчугском районе пожары возникли на 2 объектах. Как пишут украинские СМИ, на одном из них огонь удалось быстро потушить. На втором предприятии спасатели некоторое время не могли приступить к тушению из-за угрозы повторных ударов. Еще один объект был атакован в Миргородском районе. На программу «Земский учитель» подали свыше 16,5 тысяч заявок. Это почти вдвое больше прошлогоднего уровня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С 20 по 25 год в рамках программы смогли трудоустроиться в школах сел и малых городов почти 7 тысяч педагогов, отмечает «Интерфакс». Больше всего среди них преподавателей филологических дисциплин родного и русского языка, литературы и иностранных языков. Их почти 2600. Еще около 1500 участников программы программы преподают математику, алгебру, геометрию и информатику. Более 1000 вакансий удалось закрыть в начальной школе. В этом году по программе планируют трудоустроить педагогов на 1216 вакансий. По данным Минпросвещения, к началу августа открытыми оставались около 20% этих рабочих мест. Участникам программы выплачивают 1 000 000 рублей при переезде на работу в сельскую местность или малый город. Для педагогов, которые отправляются на Дальний Восток, в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, размер выплаты составляет 2 миллиона рублей. Спасскую башню на Красной площади перенесли на 27-й год. Об этом сообщили организаторы Международного военно-музыкального фестиваля. Отмечается, что решение принято не по независящим от них причинам. О сроках проведения фестиваля в будущем году мы сообщим дополнительно, добавили устроители. Планировалось, что Спасская башня стартует в пятницу 21 августа на Красной площади. О погоде в завершении выпуска. Плюс 20 градусов сейчас в Москве. Сегодня в столице России переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 23-25 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе, что препятствует реализации. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
0: Моторы. 9:36, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте, я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь, у нас понедельник, 17 августа, «Лебединой песни лета» Тишковец назвал нынешнюю неделю удручающе, конечно, на фоне всех остальных новостей. Евгений, нужно как-то иначе, пожалуйста, давайте без драмы, сказал бы еще, вообще окончательная неделя, окончательная агония, лето начинается на следующей неделе. Зачем вы это? Мы и так знаем, у нас есть календари. Что-нибудь хорошее скажите. Надо так формулировать. На следующей неделе в Москву вернется летнее тепло и продолжится в течение неопределенно короткого времени. 4 градуса максимально в этот день было в 86-м году. 17 августа, 4 градуса. А максимально 33,5 в 54-м. Все, вот вам, пожалуйста, статистика. А сейчас, ну, к 8 на ВДНХ зафиксировали 19 градусов выше нуля. Влажность хорошая, ветер прекрасный, видимость отличная. Вообще все очень хорошо. А днем будет, мы не знаем, сколько будет днем. Сейчас я посмотрю в другом месте. Это такое место специальное, куда я захожу получать информацию важную, но непродолжительную. 23, 22, 18, 20, 22, 24, 22. Такое тепло мы одобряем. Женя Чешковец, спасибо. Это тепло такое мы любим, когда вот в районе 22, это хорошо, наоборот. А в среду даже 18. И вся неделя будет грибной. Ну, дождливая. Потом грибы пошли. Молодая луна, умеренная слабая магнитная буря. 14.58. День стал короче 15 часов. 14.58 в 5.04 взошло. В 20.02 закат уже случится. Вот, пожалуйста, и все. А я был в Китае в этом году, Димитриус пишет. А я раз пять не попадал в Китай по разным причинам. Приглашения были постоянные вот эти. А вот все как-то так не получалось. Ну так и что же там в Китае? А Димитриус там разговаривал с местными. У них идет программа по освоению земель под сельское хозяйство наравне с заводами, причем максимально автоматизированные. Ну, во-первых, ну не во-первых, а вообще да. В Китае идет программа еще по озеленению пустынных земель, то есть вместо пустынь высаживаются... Это один из примеров горизонта планирования. Зачем нам это сейчас? Оно же ничего не... Для чего нам? Потому что земли, которые можно использовать, они конечные, и их нужно использовать. Это, во-первых, и поэтому пустыни превращаются во что-то относительно зеленое пока что. Ну, а потом оно все должно вообще вернуться в народное хозяйство, может быть. Ну, потому что растения, потом эти погибают, потом растения, и так образуется слой почвы чуть более плодородный, чем песок. В общем, сельское хозяйство наравне с заводами все автоматизировано, потому что мы это называем сначала промышленная независимость, а потом и промышленность продуктовая. Ну, то есть мы должны уже понятно, с полным осознанием того, как настроен западный мир по отношению к нам, независимыми становиться там, где можем. Вот где можем вернуть развитие тех отраслей, которые были утеряны в момент, когда мы поверили в глобализацию экономическую и поверили, что вот наши отношения с Западом, прям вот, что мы нужны такие Западу, вот все у нас так хорошо, и поэтому мы можем свое не развивать. Мы там купим, они сделают для нас. А мы для них нефтюшку будем добывать. Все, стало понятно, что так не работает, надо свое. Китай тоже понимает, что надо свое. Ну, в том числе, ну, во-первых, рынок внутренний огромный. И безопасность с точки зрения тех самых товаров, продуктов питания, самых понятных, простых продуктов питания. Это же тоже безопасность стратегическая. Поэтому вот и обеспечивается технологическую. Почти обеспечили по продуктам, вот возвращается сельское хозяйство. Но на куда более эффективном уровне с высокой степенью автоматизации. Тогда для чего называть Волгу латиницей, если она нужна только в РФ? Я так и не нахожу ответы, особенно на фоне подъема против коллективного Запада. Мега Сол пишет. Не знаю. Я вообще не понимаю принципиальности вот этой с названиями. Серьезно. Не могу понять. А если бы она называлась кириллицей Мегасол? Вот скажите, пожалуйста. Это я сейчас обращаюсь к коллективному такому Мегасолу. Он такой мега, большой. Вот, вот вы все, все, кто задают мне эти вопросы про Волгу. Это единственное, вот, что прям такой вот заноза такая, единственное в вашем сознании. Вот просто все в остальном норм, правильно я понимаю? Потому что вот этот вопрос, а что на латинице, один из самых популярных, при том, что и один из самых бессмысленных. А что, что изменится, если будет написано кириллица? Вот для вас лично что? Вот я не могу понять. Примерно схожую инициативу, но в несколько иной области, высказал только что у нас депутат. И ваше мнение по этому поводу совершенно однозначное. Я к мнению могу вернуться позже. Но для начала. По мнению депутата Каплана Паниша, дорожные знаки тоже часть публичного пространства. Ну, здесь не поспоришь. Поэтому они должны соответствовать политике защиты русского языка. Понятно? В беседе с РИА Новостями он предложил голосовать за него на выборах. Нет, ну это было бы слишком. Он другое предлагает. Он предложил вместо привычной латинской «П», которая выглядит как русская «Р», использовать русскую «П». Он говорит, а что это вот знаки у нас там «П» не русская, не кириллическая. «П» там латинская. Давайте изменим ее на «П» кириллическую. Как вам инициатива? Вопрос. Вот к вам, Мегасол, в частности. Вам кажется, это дельное, разумное, в этом есть зерно рациональное, и это здорово бы решило... Что? Я спрашиваю вас. Вот что бы это здорово решило? Вот, к примеру, знаки эти, часть международных конвенций. Часть международных конвенций. Почему они появились, эти знаки? Вот с такими латиническими написаниями. Потому что конвенция была международной. И для того, чтобы граждане, приезжая в разные страны, понимали, что происходит на дороге, и могли быть полноценными участниками дорожного движения, они там в числе прочего договорились о некой унификации дорожных знаков, ключевых, важных. И таким образом паркинг, обозначается буквой «П». Паркинг. Не парковка обозначается буквой «П» кириллической, а паркинг. Тогда я спрашиваю вас, уважаемый депутат, господин Паниш, так почему же мы оставляем слово «парковка», ключевое слово-то иностранное, которое не имеет ничего общего к нашему исконному? Это же ведь неправильно! Мы должны тогда зреть в корень, как призывал нас Козьма Прутков, и само слово изменить «паркинг». Потому что слово «парковка» наше имеет только суффикс российский «овк», как «столовка». Понимаете? О, суффикс. А сам корень отсылает нас к латинскому корню «парикус», что означало «огороженное место». Или загон. Тогда это использовалось для скота. Это такое место специальное. Потом оно перекочевало в европейское, ну, тогда еще перекочевало в гальское парк. Парк. Значение огороженный участок. Позже место для стоянки повозок. Это старофранцузское. Потом, уже это 18-19 век, в английский Тупак. С появлением поездов и автомобилей глагол стали использовать в значении ставить транспорт на хранение. Парковать, то есть. Парковать. И тогда глагол, вот этот парковать, превратился в существительное паркинг, означающий вот это место, процесс и место, где этот стоит транспорт. А потом мы позаимствовали только инг, заменили на овк. И паркинг, парковка превратился. Так вы же понимаете, господин депутат, что вы не докопали. Вы предлагаете полумеры. Зачем нам на вражеское, латинское, по сути, свое слово менять букву кириллическую, марать нашу кириллическую глаголицу, или что это, как она называется, вот, на, об это слово. Мы должны слово изменить. Самое первое, что приходит в голову, стоянка. Поэтому буква там должна быть «С». Правильно? Стоянка. Тогда приезжающие люди откуда-нибудь, где латинические алфавиты используются, будут видеть свою «Си». Правильно? «Си». И будут думать, «Да что? Что это здесь? Си, что это такое?» Да, но мы таким образом хотим запутать их, правильно? Мы должны, чтобы они, гады, не ставили свои тачки на наши стоянки. Вот. Но я бы предлагал пойти еще дальше. Ну, просто стоянка — это от стоять. И корни славянские этого слова. Наши, стоять. Все. Есть еще стойбище. Потому что стоянка как бы слишком ординарно. Вот стойбище. Жизнь архаичная. Но это точно определяет, что это место, где вот... Да. Притул есть еще. От глагола «приткнуть». Поставить что-то куда-то. И тогда мы действительно можем использовать букву «П», нашу, кириллическую. Но только не в свете парковки мерзкой, западной, а в смысле нашей, нашего притула. Еще, вот, я придумал слово вам, «въезд дня». Вот, как кузня или бойня, ну, как въезд, ну, как место въезд, он должен въехать сюда. Но только надо сделать вот, въездня. Въездня, я настаиваю, что вот это должен быть такой вариант. И тогда мы должны писать въездня просто. Или от слова «поставить» мы переиначиваем это в место. «Постав». «Постав». Тоже букву «П» можно использовать. Ну, а чего нет? Возвращаясь к вам, товарищ Мегасол, что вам изменит то самое слово, то же самое слово «Волга», но написанное кириллицей, кроме того, что у вас будет задача придумать новую придирку какую-то, потому что это уже будет использовано, правильно? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
5: Доброе утро, а вы представьте, сколько это стоит поменять все знаки во всей стране?
0: Это депутат в первую очередь должен представлять.
5: Вот, пока у нас люди по гаражам свечи окопные изготавливают, сети как...
0: Да.
5: Сетки плетут, мы будем знаки менять.
0: Надо поменять, при том, что в Москве проведена замена знака в центральной части в рамках благоустройства городской среды. Вы обратили внимание, что вот знаки изменили, они другого формата, они маленькие. Ну, некоторые большие, а какие-то маленькие. Мы среду внутреннюю городскую делаем, актуализируем ее с новыми веяниями, с новым каким-то... организационными эстетическими взглядами на то, как пространство города, комфортного, уютного, привлекательного города должно выглядеть. И теперь вот эта парковка. Понимаете, в чем дело? А ведь есть же еще знак «Стоп», который тоже латинический. И здесь тоже придется нам что-то решать. Понимаете, в чем дело? Тоже вот это все. Поэтому еще раз у меня вопрос. Что меняет написание латиническое на багажнике «Волги» для вас лично? Вот что это меняет? А было бы кириллическое? Вопрос. Не, ну, вы не думаете, что это настолько же нелепо, то, что вы говорите, как и вот это предложение депутата, которое я перевожу на простой человеческий язык «Вспомните обо мне». Пожалуйста, вспомните обо мне. Он такой, так, что бы еще надо использовать? Круговое движение. Надо внести ясность, как проезжать круг. А ему помощник говорит, да, знаете, какой-то томский, вот, я не помню, как зовут. Да уже 27 раз за последние 2 года использовали это все другие. Так, ладно. Ну, вот эти плюс 20 нештрафуемый зазор. Давай вот на эту инициативу проявим здесь. Он говорит, да здесь уже 34 раза использовали этот повод. Появиться в инфопространстве. Так и так. Ну, а что еще? Слушай, а давай вот смотри. Ну, это же всегда вызывало дискуссию. Латиницу на кириллицу. Латиница на кире. О, а это всего лишь несколько раз. И то Мегасол говорил, где-то вот на радио писал, Мегасол. Ему Волга латиницы не нравилась. Он такой, о, тема резонансная, давай, вызывай РИА Новости, я сейчас комментарий дам. В свете чего, кстати говоря, с ним общались, совершенно непонятно. Но сейчас я прокомментирую, значит, давай букву П на букву П менять. Только П поменяем на настоящую, на скрепную П, на нашу истинную П, а их вот эту мерзкую П. Вот это дело будет. Нормально. Дело все в том, что, как бы вам сказать, вот ровно так, как однажды, для того, чтобы не возникала путаница с дорожными знаками, которые являются элементом безопасности, однажды глобальная автомобильная промышленность решила, чтобы, ну, так уж устоялось, что латиница появилась исторически значительно раньше кириллицы. Ну, устоялось. Ну, что вы будете делать с этим? Идите и этих Ромула с Ремом проклинайте. Ну, и всех остальных последователей его, царей, потом республику, за то, что вот они все такие латиницу приветствовали. И это было сильно раньше Византии, и сильно раньше потом нашего Кирилла и Мефодия, сильно раньше. И как-то оно так распространилось. Римская машина распространила это по своей территории. Ну, это, конечно, мерзко, но что ты будешь делать, это исторический факт. Так вот, поскольку это распространение было широким, автомобильные бренды, ну, как-то так устоялось, что немцы на своих автомобилях пишут не на немецком языке, не на немецком, а пишут на английском. Ну, в смысле, латиницей. Окей, хорошо, латиницей. Вы скажете, ну, у них и так латиница. Ладно. Но и японцы пишут тоже латиницей на своих автомобилях. Компания Toyota не пишет два иероглифа, которые означают Toyota. Нет, там написано Toyota. Латиницей Toyota написано. Понимаете, в чем дело? И в Корее тоже написано латиницей на автомобилях. Только Китай сейчас продолжает. Ну, Китай, поскольку очень крутой и может себе это позволить, он дублирует. Там есть еще и иероглифическое написание, но это в том числе и для, поскольку такими шильдиками обладают автомобили, только автомобили, привозимые сюда параллельно импортно, потому что то, что рассчитано для России официально, или то, что здесь производится, конечно, здесь никому не нужно иероглифы ничего показывать. А там нужно. Только потому, что часть населения, ну, латиница для них язык не очень. Ну, сам алфавит. Не то чтобы совсем понятный. И поэтому ты наводишь телефон. Наведите сейчас телефон китайский, возьмите. У вас есть умная камера, переводчик. Китайский поставьте с китайского на русский. Наведите телефон, вот перед вами там Лисан какой-то стоит или еще что-то. И прочитайте, что там написано. На джете. Интересно, там написано. Фав. Volkswagen. Сначала ФАВ будет стоять, а потом Volkswagen. Вот такие, ну, иероглифическое написание. Все остальные пишут латиницей. Ну, так уж заведено. Ну, что ж вы не возмущаетесь-то? Я вам больше скажу, и японцы не возмущаются тем, что Toyota у них написано как Toyota. О, Господи. Сколько еще дел предстоит порешать этому депутату, Илья Сергеевич сообщит. Конечно! Я вас умоляю, сколько еще дел. Конечно, конечно. Надо бы еще задуматься над светофором, потому что это, безусловно, вселенский заговор, что в светофоре используются цвета, которые дальтоники как раз и неопределяемые для дальтоников. А? Вот поэтому надо светофор тоже, конечно, как бы переиначить немножечко. Надо вот что-то такое вот как-то вот изменить даже это дело. А депутат создает просто информационный шум перед выборами. Ну, это понятно, но в данном случае повод любопытен. Да и в СССР было написано «Лада» на машинах. «Лада». «Лада». Или «Жигули» было написано. Хотя нет, да, на вот этом шильдике, который был «Лада», с указанием объема двигателя 1600 кубиков, 1300, да, там было написано «Лада». Ну, в Советском Союзе, справедливости ради, нужно отдать должное «АвтоВАЗу». И социалистическому лагерю, нашим друзьям, автомобили советского производства довольно мощно расходились по дружеским государствам, и они действительно мощно отправлялись, в том числе и на экспорт. Я слушаю, здравствуйте, ну и, да, конечно, да, там надо было...
5: Мне вот нравится вот «Волга». Знаете, я увидел вот на латинице, и какое-то качество как будто добавилось. Может быть, это, вернее, не может быть, это точно субъективное, но вот именно на латинице это как будто более благородно, как будто и цены добавилось. А вот, знаете, а вот старый вот этот вот русскими буквами было написано «Волга», сразу...
0: А еще, знаете, я еще думаю...
5: Дырявый кузов сразу представил.
0: Вот я вам честно скажу, честно вам скажу, вот напиши кириллицей «Волга», вот эти же самые люди, которые сейчас недовольны латинским написанием, знаете, что бы они говорили? Да все то же самое. Но только следующим образом. Как наше благородное, наше, название нашей величайшей реки, исторической артерии, название нашего величайшего бренда, флагмана советского автопрома, это все как можно разместить на этой китайской подделке? Написать «наша кириллическая Волга» на этой китайской... Те же самые люди несли бы то же самое. Это как раз и есть синдром еврейской мамы, подарившей вечером сыну синюю и красную рубашку, а утром рыдающую в голос на завтраке, потому что он надел красную. Со словами: «Я так и знала, что синяя тебе не понравится». Это вариант, при котором правильного действия твоего не существует. Не существует. Поэтому мы просто с иронией смотрим на этих людей и идем дальше. Я почему? Я предложил вам написать вопросы. Пост вчера запостил. Фотографии использовал. Пошел, сфотографировал свою «Волгу». Вот она, фотография прекрасная стоит. Смотрите, какой у меня шикарный. К40. Сфотографировал. Говорю: граждане дорогие, многие из вас... Ну ладно, не многие. Но некоторые из вас настаивают, что формат стрима, ну, то есть прямого эфира, когда в режиме реального времени, в прямом эфире можно пообщаться, видеострима, конечно, позадавать вопросы и тут же получить на них ответы, этот формат хорош. И они говорят: давай почаще его использовать. Я думаю, ну вот есть тачка. Честно говоря, просто лень снимать большое видео, потом монтировать надо вот это сидеть. Я думаю, а что стрим не устроить? Ну, хорошее же дело. Давай постримим. Я пост публикую, говорю: ребят, вот «Волга», вот завтра стрим. Прямой эфир будет. Набросайте вопросов, чтобы мы сразу вопросы я начинал не просто так размышлять, а ну, это было в рамках того, что вас действительно интересует. Вот хоть одна, зараза... есть люди, но их мало, которые действительно конструктивно по вопросам пошли. В основном это вот это. Это не «Волга», почему латиница, это не «Волга». То есть тебе говоришь: вот тачка, и вот что любопытно, спрашивай. Нет, будет нудеть большинство из вас, вместо того, чтобы конструктив спрашивать. Вот это я никогда не пойму. Граждане, вы какие-то прям странные. Щукины, все, в телеге этот пост до сих пор висит. Если хотите, еще можете набросать вопросов туда, потому что я сейчас поеду, как раз найду местечко и начнем стримить. Да? Да. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
2: Моторы! Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Путин указал на успешное развитие отношений России и Индонезии. Об этом президент заявил в поздравлении главе государства Прабобо Субианто по случаю Дня независимости страны. Наращивание связей между Москвой и Джакартой укрепляет безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, говорится в послании российского лидера на сайте Кремля. Владимир Путин также отметил плодотворность контактов с Прабобо Субианто. Президент России выразил уверенность в продолжении наращивания взаимовыгодных партнерских связей, в том числе в рамках объединения БРИКС, диалога России-АСЕАН и других международных структур. В Минстрое сообщили о планах сократить сроки строительства многоквартирных домов. Возводить такое жилье будут в течение 1000 дней вместо 1250. Такого показателя в министерстве намерены добиться к 30-му году. Об этом заявил замглавы ведомства Юрий Муценек. Он уточнил, что сокращение инвестиционно-строительного цикла ведется по программе «Новый ритм строительства» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Типовой дом, если брать ранее срок его строительства, составлял 2181 день. Это до начала активной работы по сокращению строительного цикла. За последние несколько лет нам удалось оптимизировать эту работу до 1250 дней, рассказал он в интервью ТАСС. Также Юрий Муценек отметил, что предстоит работать над сокращением количества процедур и документов, которые влияют на сроки строительства жилья. При этом необходимо сохранять безопасность и качество возводимых домов. Крупнейшие в России медвузы сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест. Также объявили дополнительный прием в ординатуру. В ряде организаций он продлится до конца августа. Как пишет портал «Медвестник», в Москве о доп. Наборе сообщили Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, ФМБЦ имени Бурназяна, Федеральный научно-клинический центр ФМБА, Первый МГМУ имени Сеченова, РУДН и Университет имени Пирогова. О незаполненных местах также заявили вузы Петербурга, Ростова-на-Дону, Луганска, Новосибирска, Томска и Омска. В этом году вузы действительно не могут заполнить целевой прием. На это повлиял, конечно же, принятый в прошлом году закон об обязательных отработках и трехкратных штрафах за расторжение целевого договора. Это сильно осложнило жизнь как абитуриентам, так и вузам, пояснил в беседе с изданием «Медвестник» основатель проекта «Ординатура» Владислав Ледовский. Глава «Антропик» объяснил кризис доверия к искусственному интеллекту. По словам Дарио Амадеи, обычные люди всегда подозревают, что правительство и технологические гиганты придумывают новые способы их обмануть. Причины этого недоверия уходят на десятилетия назад, и нейросети лишь последняя стадия, считает он. Как напомнил глава «Антропик», многие ожидают, что ИИ однажды найдет лекарство от рака. Он назвал это скорее клише, чем вдохновением. Большинство людей считают это обманом. То, что сработает, это реальное излечение рака. Я думаю, что наиболее точная критика ИИ-компаний, включая «Антропик», состоит в том, что мы еще не выполнили свои большие обещания принести пользу миру. Это полностью наша вина, добавил Амадеи. Он заверил, что «Антропик» стремительно наращивает усилия в биологии и медицине, благодаря чему есть надежда получить, цитата, «невероятные результаты в ближайшие годы и первые проблески в ближайшие месяцы», конец цитаты. Погода. В Москве сейчас плюс 20. Сегодня в столице переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Днем плюс 23-25. Ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе, что препятствует реализации. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить.
7: о поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
9: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Здравствуйте. Микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Но прежде всего я скажу о том, о чем я говорить не буду. Об увольнении Андрея Клепыча. Я понимаю, что тема эта крайне актуальная, поскольку Андрей Клепыч один из самых главных наших специалистов по макроэкономике, причем, так сказать, официально признанный. Да? Вот если я не признанный официально, то он признанный. Но то, что я мог на эту тему написать, я написал у себя на закрытом телеграм-канале. Я прошу прощения, что она закрыта, но поскольку это все касается теории власти и политики, то именно на закрытом. Может быть, вылезет какая-то открытая информация, тогда можно будет что-то еще дополнительно прокомментировать. Но, в общем, больше я на эту тему говорить ничего не буду. А теперь, собственно, главная сегодняшняя тема. Она в некотором смысле перекликается с нашей. Хотя, да, ну, как бы ассоциативно, не конкретно. Итак, несколько дней тому назад профессор Евстафьев написал о том, что предвыборная кампания в США идет вяло и скучно. Вчера вечером я разговаривал со Стивом Дубником, задал ему конкретный вопрос, и он подтвердил, действительно, предвыборная кампания идет скучно, вяло и грустно. Ну и как бы спросил меня, знаю ли я почему. Я сказал, что я, безусловно, не являюсь специалистом по политической системе Соединенных Штатов Америки, но гипотеза у меня есть. Гипотеза эта очень простая. Дело в том, что для того, чтобы предвыборная кампания шла весело, необходимо, чтобы, во-первых, была единая тема. Ну потому что если одна партия кричит, что надо быть здоровым, а другая, что надо быть богатым, то никакого конфликта нет, спорить не о чем. А вот если одна партия говорит, что лучше быть больным, но богатым, а другая говорит, что лучше быть бедным, но здоровым, вот это вполне себе тема. А и тут как бы есть выбор, нетривиальный. Вот если мы посмотрим на современную ситуацию американскую, то мы увидим, что такой темы нету. Где-то примерно год тому назад, ну, полтора, когда Трамп пришел к власти во второй раз, такая тема была. Это была тема макроэкономической политики. То есть, иными словами, вопрос был такой. А ставку повышаем или ставку понижаем? Ну и, соответственно, теоретически могло бы быть так, что, скажем, демократы, ну, в данном случае, поскольку это промежуточные выборы, то кандидаты в сенаторы и конгрессмены от демократической партии говорили бы, что ставку надо повышать, а республиканские, наоборот, что ставку надо понижать. А это была бы тема, и как бы все было бы очень интересно. Но за прошедшие полтора года стало совершенно четко понятно, что что ставку повышаешь, что ставку понижаешь, никакого облегчения народонаселения нету. И по этой причине всерьез это обсуждать, это, ну, как бы вызовет у народонаселения злобу и бешенство. То есть ты, если, как бы, скажем, кандидату от республиканцев и кандидату от демократов начали бы обсуждать ставку, им бы в ответ бы начали говорить: ребята, а нам-то от этого что? В реальности имеет место эффект, который можно обозначить так. Падение эффективности макроэкономического управления экономикой. Тема эта описана, ну, как бы разными людьми. И мы ее описывали

американском мейнстриме уже после всерьез начали обсуждать, что вот, видимо, все-таки дело в том, что долг слишком большой. Мы потом с аналитиком Андреем Димой Комаровым, который работает на фонд экономических исследований Михаила Хазина, написали статью, опубликованную во вполне себе рецензируемом англоязычном журнале, правда, с большим уклоном в политологию, но это и понятно, потому что тема-то как бы как этим всем управлять, где мы описали модель, в которой как бы четко было видно, что при слишком высоком уровне долга начинает сыпаться вся система управления. Ну, мы на самом деле объясняли, что оканчивается экономический рост. Значит, я этот вопрос обсудил не так давно с китайским искусственным интеллектом. Соответствующая беседа в полном объеме описана на сайте Хазин.ру. Там как бы все, да, и приоритеты, кто первый придумал, там, и так далее, и тому подобное. Но это было сделано по двум причинам. Первое, мне хотелось разобраться, как этот самый искусственный интеллект реально работает. А второе, мне хотелось разобраться в логике экономического мейнстрима. Почему, начав вроде бы правильную тему, он неожиданно застопорит? И вот здесь я хочу вначале сказать несколько слов о том, собственно, а что же произошло с точки зрения не математических моделей, а просто вот экономики, чтобы нормальному человеку было все понятно. Значит, фокус был вот какой. В связи с тем, что в СССР в 80-е годы началась остановка экономического роста, а Соединенные Штаты Америки ввели в начале 80-х рейгономику, то есть систему эмиссионного стимулирования спроса, они решили, что вот эти вот эмиссионные деньги, которые они печатают, и за счет которого рос спрос на домохозяйств, то есть население, можно направить на инновации. И вот этими инновациями можно будет свалить СССР. СССР недопонял, и в результате эта программа привела к успеху. Однако на границе 80-х-90-х в Соединенных Штатах Америки была дискуссия. Я не знаю, насколько она выпала, так сказать, в публичную сферу, но в элите она была точно. Там были две группы, которые столкнулись на самом деле где-то году в 90-м, но публично это столкновение стало видно на выборах 92-го года, когда Джордж Буш-старший проиграл Биллу Клинтону. Спор этот был вот такой. Нужно оставить СССР, но сделать его, ну, как бы невраждебным государством по отношению к Соединенным Штатам Америки. Это была линия Буша. И тема вторая, СССР разваливаем, все разворовываем. И, кстати, Буш хотел за счет рынков СССР международных выплатить те долги, которые были созданы в рамках рейгономики, и начать, так сказать, новую жизнь. А как бы, те, кто стоял за Клинтоном, они хотели на базе активов Советского Союза сделать новую эмиссию, то есть напечатать новые долги. Выиграла линия Клинтона, в результате СССР развалили, и началась бешеная капитализация российских активов, российских недр на внешних рынках. Ну, то, что как бы, вот мы видели в 90-е и 2000-е годы. Отсюда, кстати, взялись олигархи. Но дело не в этом, а дело в том, что в результате возникла очень интересная ситуация. А вы печатаете деньги, которые попадают граждан. Растет спрос. Если растет спрос, то растет производство. И, казалось бы, в этой ситуации должны идти инвестиции в инновации, в новое производство и так далее. Это разумно, это понятно.

0: понятно, это осмысленно. Но неожиданно выяснилось, что доходность финансового сектора существенно выше, чем сектора реального. По этой причине стали переносить производство, ну там, в Юго-Восточную Азию в первую очередь, чтобы снизить издержки на рабочую силу и тем самым увеличить прибыльность. А во-вторых, те деньги, которые граждане получили за счет эмиссии, которые они выплатили, после этого шли не в инвестиции, а в спекулятивный сектор, в финансы. Чем больше денег, тем выше доходность. Чем выше доходность, тем меньше возникает желание к чему-то вкладывать в реальный сектор. И тем выше совокупный объем долга. А какое-то время экономика этот вариант терпела. Тем более, что инфляция была в общем не слишком страшная, потому что финансовые рынки играли роль такой губки, которая впитывала избыточную ликвидность, инфляция была ограничена. Но произошло несколько событий. Как всегда, когда у вас начинается очень быстрый рост спекулятивных рынков, возникают пузыри. Значит, в 2008-м рухнули пузыри сабпрайм, ипотеки и части финансовых институтов. Это компенсировали колоссальной дополнительной эмиссией. Я напомню, денежная база выросла в 4 раза до 2014 года. А дальше, соответственно, произошел ковид в 2020 году и еще один бешеный впрыск денег. И как следствие, судя по всему, долг совокупный превысил некоторые критические значения. Каковы эти критические значения, сказать очень сложно. В той модели, которая у нас с Комаровым, она где-то 120% от ВВП. Но это очень простая экономика. Сегодня совокупный долг в Соединенных Штатах Америки по бюджету федеральному 100% от ВВП. Если учесть долги штатов и муниципалитетов, то уже больше. И если учесть весь совокупный долг, то где-то там 350% от ВВП. Но в любом случае, образуется очень интересная картина. Соединенные Штаты Америки управляли через макроэкономическое регулирование. То есть они регулировали объем денег в экономике, они регулировали нормы резервирования. Прежде всего, они регулировали ставку. Ставку процента. Так вот, когда у вас совокупный объем долга превышает в разы реальный сектор, более того, у вас выплаты по этому долгу начинают превышать валовый внутренний продукт, то в этом случае, когда вы начинаете менять макроэкономические параметры, ну, например, ставку, то у вас финансовая система начинает перестраиваться к этим новым условиям, сохраняя высокую доходность. И она становится доминирующей. То есть целью снижения ставки вроде бы является стимулирование экономики, то есть реального сектора. Но вместо этого стимулирование экономики не происходит, а происходит стимулирование спекулятивных операций в финансовом секторе. Потому что невыгодно вкладывать деньги в реальный сектор. Мы это хорошо видим на примере оборонного сектора Соединенных Штатов Америки. Обещали построить оборонный завод, не построили. Кто-то говорит, ну как же, а вот сделали фабрику по производству чипов китайскую, ну, тайваньскую. Сделали. И действительно, чипы она производит. Но, во-первых, эти чипы дороже, чем на Тайване, сильно. Во-вторых, за счет разного рода спекулятивных ухищрений там был совершенно колоссальный рост капитализации. Совершенно непонятно, сможет ли эта фабрика нормально работать там через 2-3 года, когда рухнет пузырь на рынке искусственного интеллекта. Вот тут ключевой элемент. Она стала вторичным элементом, поддерживающим пузырь на рынке искусственного интеллекта. Что касается всего остального, тут это вопрос сложный, но уровень жизни населения падает. И разговаривая с теми людьми, которые живут в Соединенных Штатах Америки, они говорят, что этого нельзя не отметить. Но, тем не менее, очень активно ведется работа по поддержке среднего класса, потому что это ключевой элемент. По этой причине для тех, кто приезжает со стороны, ощущение такое, что вроде бы все в порядке. Главное не заезжать в те места, где вот какие-то неприятности. Вот это вот, кстати, такая же ситуация в Евросоюзе. То есть экономика валится, инфляция растет, но они весь свободный ресурс сегодня направляют на поддержание жизненного уровня среднего класса. Для того, чтобы было ощущение, что все хорошо. Теперь вопрос. Почему эта ситуация будет продолжаться и дальше? Почему нельзя этот вопрос обсудить в предвыборную кампанию? Казалось бы, это же всегда было фишкой Соединенных Штатов Америки. Про Евросоюз мы в этом смысле говорить не будем, там все управляем. А почему? Ответ очень простой. По той же самой причине, по которой вот эта вот тема списания долгов, о которой я говорил еще 15 лет назад, вообще не обсуждалась. Дело в том, что долги – это активы финансовой системы. Финансовая система сегодня доминирует. Это 70% всех активов в американской экономике. Я уже про это объяснял, что вся система ФРС была придумана для того, чтобы максимальным образом сконцентрировать в финансовом секторе все активы. И все развитие шло через капитализацию. Соответственно, эти активы принадлежали финансовой системе. Отметим, не конкретным людям, не конкретным банкирам, а финансовой системе. Даже в промышленных предприятиях основной упор был сделан на капитализацию, то есть на финансовые операции. И в результате с 5%, которая была у финансовой системы там, в 1913 году, она дошла примерно до 70%. И вот вопрос. Когда у вас есть такое доминирование, то системные интересы начинают превалировать. То есть все, даже если предположить, мы за все хорошее, но, соответственно, мы ни за что не согласимся уменьшить нашу долю. Это, кстати, вот, если вы внимательно посмотрите на поведение депутатов, они могут изображать из себя патриотов, они могут, ну, или даже в реальности быть патриотами, они могут там даже иногда людям помогать. Но где-то за полгода до выборов у них сносят крышу. Они говорят, подожди. Сейчас вот самое главное – избраться снова. Так и тут. Финансисты говорят, да-да-да, мы все сделаем, но только нам самое главное – удержать устойчивость финансовой системы. Знаете, как в 20-е годы, да, что, или 50-е, не помню, что хорошо для General Motors, то хорошо для Америки. Сегодня что хорошо для банков, то хорошо для Америки. Это такая вот базовая позиция. Но беда состоит в том, что для того, чтобы вернуть управление экономикой, чтобы вернуть инвестиции, для того, чтобы вернуть реальные инновации. Обращаю ваше внимание, сегодня инновации делаются для того, чтобы капитализировать их, то есть для того, чтобы сделать базу для нового финансового пузыря, а не для реализации. Ну, потому что если вы посмотрите, да, для чего нужен искусственный интеллект? то вы с неким интересом обнаружите, что в реальности конечный спрос на этот искусственный интеллект никак не окупит вот эти вот колоссальные инвестиции. Более того, если вы перекинете совокупный долг на конечный спрос, ну как бы, ну предполагается, да, что вот этот вот долг будет оплачиваться из конечного спроса, то вы обнаружите, что конечный спрос никак не может этот долг удовлетворить, что люди должны прежде всего есть, одеваться, жить где-то. Ну хорошо, ладно, в Америке можно жить на улице. 360 дней в году, а 5 дней в году нельзя жить на улице, потому что там ураганы и прочее. Что делать? Вот это вот и есть ключевая проблема современной жизни. Вот почему такая выхолощенная предвыборная кампания. Говорить про реальную проблему долга нельзя, потому что это удар по носителям 70% активов, которые в большом счете и платят за предвыборную кампанию. А не говорить тоже нельзя, потому что если вы начнете какую-то глупую тему двигать, то немедленно все слушатели спрашивают, да ладно, давай, а вот ты вот не скажи вот про это. И поэтому предвыборная кампания такая, вот я бы сказал, хиловатая. То есть это на самом деле системная проблема, связанная с реальной экономикой. И это, как мне кажется, очень важный момент. Ну и последнее. У нас, кстати, тоже есть тема такая. Это тема войны с Украиной. Но об этом не здесь. Перерыв на новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10:30, в студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. ФСБ сообщили о задержании в Крыму агента киевских спецслужб. 54-летний житель Севастополя собирал данные об объектах Минобороны России и готовил схроны со взрывчаткой. Служба безопасности Украины завербовала мужчину в мессенджере Telegram. В одном из таких тайников в лесополосе на территории Севастополя сотрудники ФСБ России обнаружили взрывчатое вещество на основе гексогена массой почти 500 граммов и электродетонатор военного назначения, рассказали в ведомстве. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Жителя Севастополя арестовали. Ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. В Госдуме предупредили о провокациях на зарубежных избирательных участках. Их готовят иноагенты и представители экстремистских организаций в период выборов в России. 20 сентября у российских посольств они собираются проводить фейковые экзит-полы. Учитывая, что организаторы этих акций ранее были причастны к склонению, вербовке и вовлечению лиц в массовые беспорядки, нельзя исключать подготовку иных провокаций в ходе голосования, заявил РИА Новости председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Он отметил, что эти манипуляции будут происходить на основании заведомо ангажированных результатов так называемых социологических опросов избирателей у заграничных участков для голосования. Задача иноагентов и экстремистов – заявить в западных СМИ о фальсификациях на выборах в России еще до их окончания. Иран пообещал своим гражданам по 30 тысяч долларов за каждого убитого военного США. Такую же сумму власти Исламской Республики готовы заплатить за взятых в плен американских солдат. Женщинам полагается двойное вознаграждение. Об этом заявил главнокомандующий армии Ирана генерал-майор Амир Хатами. Кроме того, вооруженные силы государства собираются создать музей, где в качестве экспонатов представят оружие, из которого убивали американских солдат. Иранская армия намерена выкупать его у людей за цену, которая превышает рыночную стоимость в два раза. Взамен им будут выдавать новое оружие. Владимир Путин указал на успешное развитие отношений России и Индонезии. Об этом президент заявил в поздравлении главе государства Прабоу Субианто по случаю Дня независимости страны. Наращивание связи между Москвой и Джакартой укрепляет безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом, говорится в послании российского лидера на сайте Кремля. Погода. В Москве сейчас плюс 20. Сегодня в столице переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 23-25. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составляет 748 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
6: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
0: Возвращаемся в эфир. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Алло.
8: Здравствуйте, Михаил Владимирович.
0: Здравствуйте.
8: Геннадий, Москва. Знаете, я наладил связь, потому что сбоя больше не будет. А у меня короткий политологический вопрос. Вот как вы считаете, закономерность, тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди, ну и так далее. Это рабочий цикл, ну или так, игра разума? Спасибо.
0: Нет, рабочий, конечно. Эта тема обсуждалась много-много-много раз. Ибн Хальдун еще, по-моему, там в каком-то там в средние века обсуждал эту тему. Или как бы пословица знаменитая: от деревянных башмаков до три поколения. То есть сильные люди строят, потом их дети, соответственно, сохраняют, а их внуки все, соответственно, проигрывают. Соответственно, правнуки снова бедные. Это же относится и к государству. По этой причине, ну вот, собственно, вся военная элита Российской империи, она была сильна ровно потому, что она все время воевала. То есть там люди слабые, ну, как бы их выбивало. Да? То есть люди все время какое-то количество сильных людей прорывалось наверх. Хотя и тут были сложности. Да? Например, когда Кутузова назначили главнокомандующим, по-моему, в августе 1812 года, то все взбеленились. Да? Барклай де Толли ушел в отставку. Значит, Багратион написал, ну, начнутся у нас теперь бабьи интриги и прочие безобразия, за что его, как бы, и Кутузов послал на убой, на, как бы, при Бородино, ну, и так далее, и тому. Бениксен ушел, я напомню, до 1812 года Бениксен был, он был у Кутузова начальником штаба, он был единственный русский полководец, который не проиграл Наполеону в прямом столкновении при прессе Шейлау. То есть, в общем, целая куча есть примеров, которые показывают, что этот механизм работает. Следующий вопрос. Алло.
9: Михаил Леонидович.
0: Здравствуйте.
9: Слушаю вас. Вопрос вот какой. Михаил Леонидович, чем грозит предсказанный вами осенний обвал российским вкладчикам в депозитах? Ведь там накопилось уже 67 триллионов.
0: Есть, ну, там какие-то... около 70.
9: Алло?
0: Около 70.
9: Вот на 1 января было 67. Ну, сейчас, ну, наверное, около...
0: января. Ага. Ну, так. Народ стал снимать деньги. Значит, я могу сказать только свое личное мнение. Я думаю, что максимум, что будет, это будут некоторые ограничения для владельцев крупных депозитов. Масштаб крупности оценить сложно, но вряд ли, как бы, для депозитов меньше, условно говоря, 15 миллионов будут какие-то угрозы. Вот. Дело в том, что большая часть этих денег – это крупные депозиты. Тут могут быть какие-то ограничения. То есть будет сказано, что наличными снять нельзя. Если вы хотите что-то купить, например, квартиру, машину или так далее, то безналичным переводом можно. Может быть, очень усилят комплайенс-контроль, и начнут задавать вопросы. Да, это ваши деньги, да, они у вас лежат на депозитах, но будьте любезны, все-таки подтвердите, что они легальны. Не с точностью до рубля, ну, как бы, объясните, да, источники, ну, и так далее, и тому подобное. Да, поэтому могут быть проблемы вот такого толка. Следующий вопрос.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Доброе утро. Что-то в прошлый раз как-то у меня не получилось задать вам вопрос, потому что вас не было слышно. Кто так вот, вот вопрос. Являлась ли экономическая доктрина Маленкова прямым продолжением сталинской? Мог существовать шанс уклона Советского Союза к бухаринству после 1953 года? В чем это проявлялось?
0: Что такое-то? А? Ну остановитесь, пожалуйста. Скажите, как вас зовут и откуда?
10: Константин, Москва.
0: Хорошо. Значит, теперь я вам объясняю. Если вы посмотрите книжку «Лестница в небо», то там подробнейшим образом, или, может, это в «Кризисе и власти», сейчас уже не помню, подробнейшим образом описан политический конфликт в СССР 27-29 годов, перед началом первой пятилетки. Ну, на самом деле, 26-28. Подробнейшим образом. И там четко написано, что Сталин начал бухаринскую программу. Программу правых. Там, вот в этом надо очень внимательно разбираться. Вот. Кроме того, там есть свои тонкости, связанные с пониманием. Что касается Маленкова, то у Маленкова были там свои соображения. Я склонен считать, что главной мыслью его было... Дело в том, что Сталин держал армию после окончания Великой Отечественной войны. И уже было давно понятно, что ее нужно распускать. И задача состояла в том, чтобы, соответственно, дать возможность этим людям как-то адаптироваться. Вот из-за чего, это одна из причин, по которой очень сильно облегчили жизнь крестьянам, поскольку все-таки значительная часть армии это были крестьяне, которые хотели вернуться домой. Значит, им нужно было дать какую-то, как бы, возможность обустроиться. Ну, на самом деле, там еще целая куча разных причин. Это очень сложная тема, в которой нужно разбираться. И более того, все попытки разговаривать на эту тему неминуемо закончатся, ну, если не мордобитием, то как бы очень жаркими дискуссиями. Я напоминаю, там была моя дискуссия на тему роли, и, собственно, у меня в Телеграм-канале эта регулярная тема всплывает, на тему роли Ельцина. Вот как бы есть еще много людей, которые его считают врагом, а я считаю, что он остановил вот тот спад, который уже был прописан в западных прописях. Вот, поэтому тут такое дело сложное. Следующий вопрос.
11: Алло. Михаил, это Андрей из Москвы. Вот вы сказали, что искусственный интеллект представляет собой пузырь, который скоро лопнет. Вот. Но поскольку моя главная научная специальность – это именно искусственный интеллект, вот. И интересно узнать, какие именно аргументы у вас позволяют высказать столь радикальное утверждение. Вот. Я напомню, что искусственный интеллект проходил несколько стадий. Раньше он был основан на логическом подходе, там автоматизация логического вывода была главной его движущей силой. Потом подход, основанный на теории вероятности, математической статистики. Сейчас подход на основе аппроксимации функций. Вот вы что имеете в виду, лопнет? Вот существующие подходы, и родится новый подход.
0: Ну, например, я говорю гибридный. Не про искусство. Пузырь не искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – это технология. Я уже говорил, что я довольно много последние месяцы разбираюсь с некоторыми вопросами.
11: Значит, это будет?
0: Сейчас я скажу. Лопаться будет капитализация компаний, которые работают в этой сфере. Вот это лопнет. Потому что, соответственно, они сжирают инвестиции на порядок больше, чем, в принципе, можно вернуть денег. То есть это типичная совершенно история. Это та же самая subprime-ипотека. Вот. Дело в том, что обработка больших массивов баз данных, она, соответственно, штука хорошая. Но в любом случае, вы понимаете, любая новая идея, она всегда в хвостах распределения. Чем мощнее у вас этот самый искусственный интеллект, тем шире вот эта вот центральная часть распределения Гауссовой кривой, которую он рассматривает. Но грамотные, по-настоящему новые прорывные идеи всегда в самых хвостах. Но я вот просто видел, да, как работает искусственный интеллект. Я его спрашиваю, расскажи мне вот про там, экономическую теорию альтернативную. Да? Он мне как бы что-то выдает. Причем это как бы очень сильно коррелирует с Википедией. Я его спрашиваю, а вот тут. Он говорит, ой, так получилось, я это найти не мог, а вот теперь я это нашел, я понял, там было неправильно. Вот. Понимаете, это невозможно совершенно, да, если вы попытаетесь что-то узнать про, нашу экономическую теорию, то вы обнаружите, что имеет место 10 тысяч клонов Википедии в том или ином варианте в интернете, и, грубо говоря, по каждому конкретному направлению 3-4 текста, которые содержатели. И никакой искусственный интеллект их просто не видит, пока его носом не ткнешь. Ну и все. Следующий вопрос. Алло.
12: Добрый день.
0: Здравствуйте. Кто вы, откуда?
12: Сергей, город Красноярск.
0: Слушаю вас.
12: Михаил Леонидович, третьего дня в одном из ваших интервью вы упомянули о том, что отечественный производитель жалуется на то, что не может конкурировать с китайским. Вот. Все дело в том, что до недавнего времени я работал на нескольких таких отечественных производителей. Ну, честно говоря, у меня изрядно подгорело, и мне есть что сказать. Первый момент. На 95% все это оборудование состоит из импортных комплектующих. Второе. Чудовищная конструкция, просчеты инженерные и всевозможные, которые не позволяют использовать это оборудование на долгий срок. и эффективно. И третье, чудовищно низкая производительность труда. Как бы компании ни заявляли о том, что они участвуют в производительности РФ, проводят дни качества, какие бы революционные, инновационные и уникальные предложения ты им не делал, они с тобой даже не готовы разговаривать. Им это абсолютно неинтересно. И отсюда у меня вопрос. О каком курсе рубля идет речь, если на 95% все оборудование состоит из импортных комплектующих? Вся гидравлика, электрика, электроника, пневматика, болты элементарные. Все китайское. Как они собираются вот со всем этим конкурировать?
0: Я могу вам сказать следующее. Да, люди, вот о которых я говорил, с которыми я разговаривал, у них значительная подавляющая часть производства отечественного. Они просто описывают, что это сложно сегодня в силу вот этих вот макроэкономических условий конкурировать с китайским. В связи с полным отсутствием инвестиций и полным отсутствием кредита нормального, никаких, соответственно, действий, направленных на развитие, проводить невозможно. Единственное, что теоретически можно сделать, можно проводить систему оптимизации управления, собственно, вот эти вот повышения производительности труда. И как бы опыт показывает, что можно действительно реально увеличить производительность труда там, на 30-40%, практически не затрачивая денег. Но для этого необходимо, ну, как бы создавать группу, начинать работать. А когда вы работаете в режиме аврала, это очень сложно сделать. Кроме того, давайте уж смотреть правду в глаза. Предпринимателей в России не так много. Большая часть тех, кого называют предпринимателями, это люди, которые так или иначе получили что-то и теперь пытаются из этого выжать то, что можно. По этой причине я с вами не соглашусь о том, что как бы ничего нельзя сделать, еще раз говорю. Сделать можно. Но для этого нужна, во-первых, экономическая политика государства, которая четко и внятно объяснит, да, как бы какие будут экономические условия, необходимы защитные меры, ну и много еще чего. Вот. И кроме того, необходимо, чтобы была поддержка именно предпринимателей, которые хотят развивать. Вот. Поэтому, ну, посмотрим. Я думаю, что в любом случае, в ближайшие месяцы, когда начнет радикально меняться ситуация в мире, она и у нас начнет меняться по объективным причинам. Следующий вопрос. Алло. Алло.
13: Здравствуйте. Здравствуйте. Денис из Санкт-Петербурга. У меня такой общий вопрос. В текущий момент свои нефтяные резервы Штаты и Китай сильно сокращают. Если послушать вас, то скоро у нас будет какой-то кризис. Это они шибко умные, чтобы откупить потом подешевле, или будет что-то другое?
0: Все, спасибо. Ну, понимаете, это просто очень сложно, потому что для того, чтобы разобраться, надо понять их стратегическую логику. Соединенные Штаты Америки сейчас пытаются захватить рынки Западной Европы в расчете на то, что там будет большой спрос и будет большой доход, ну и, соответственно, закрывают внутренние потребности за счет запасов. Чем это все закончится, непонятно. Что касается Китая, то для Китая он насобирал колоссальное количество запасов вот, с учетом войны в Персидском заливе. Сейчас эти запасы частично расходуют, и он ну, как бы ждет оптимальной точки. Да? Он старается минимизировать свою зависимость от внешних рынков. При этом, в общем, все понимают, что вот эта ситуация в Ормузском проливе должна так или иначе закончиться. Либо Соединенные Штаты уйдут и ситуацию нормализует Иран, просто введя банальную плату за проход по Ормузскому проливу, либо там начнется большая война. Отметим, что очень велика вероятность, что одним из главных, так сказать, триггеров и катализаторов этой войны станет Турция. Там есть несколько причин, главная из которых состоит в том, что экономическая ситуация в Турции абсолютно несовместима с жизнью. И, соответственно, по этой причине, а вот армия у Турции есть, она сильная, в отличие от Евросоюза, у которого армии нет, у Турции армия есть. Ну и дальше начинаются разные сложности. Да? Я не хочу сейчас в это влезать, потому что я все-таки экономист, а не как бы геополитик, и тем более не специалист по Ближнему Востоку. Но вот все, кто этой темой интересуется, они все говорят в один голос, что Турция, у нее есть два направления, либо южное, то есть это Сирия, ну и там автоматически Израиль, либо, соответственно, юго-запад, то есть Кипр. Вот это вот, ну а если будет атака на Кипр, то наверняка вступится Греция. То есть тут уже начнется война между членами НАТО. Что из этого выйдет, не знаю пока. Но это, в общем, очень такая ситуация нетривиальная. То есть это мы обсуждаем, ну как бы подписывайтесь на закрытый телеграм-канал, и там как бы эту тему можно обсуждать. И мне вопросы задавать, и как бы читать, что другие люди думают по этому поводу. Следующий вопрос. Алло.
14: Алло, Михаил Леонидович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
14: Кто вы, откуда? Вопрос будет о нашем российском космосе. Вот, ваше мнение интересно. Значит, в мае этого года Роскосмос организовал АО «Новый старт» и туда передал ряд крупных предприятий своих. И это официальная информация. И акции этих предприятий передаются конкретно Wildberries. И есть такой концерн или организация «Рус» называется. Так вот, интересно, если вы об этом что-то знаете, не является ли это именно способом привлечь частные внутренние инвестиции в наш космос и его оздоровить? Или это... ну, не знаю, какая-то попытка коммерциализации, которая ни к чему хорошему не приведет. Ну,
0: я могу
14: что
0: сказать,
14: вы в целом про это думаете?
0: Я могу сказать, что Запад прилагал колоссальные усилия, чтобы разрушить нашу космическую отрасль. И, в общем, своего достиг. Вот. И надо с этим, ну, как бы, вне всякого сомнения, с этим что-то нужно делать, но сделать что-то можно будет только при условии, как бы, изменения внешних условий. Потому что там нужна тотальная очистка эффективных минагеров. Это реально будет очень сложная и серьезная проблема. Следующий вопрос. Алло.
15: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Алло. Это Ольга Ростов-на-Дону.
0: Слушаю вас.
15: Скажите, пожалуйста, если все-таки подумать, что вашу экономическую модель внедрят в России или в Европе, то вопрос, через сколько десятилетий эта модель станет устаревшей? И придется придумывать что-то новое.
0: Знаете, это вопрос такой бессмысленный, потому что, когда вы начинаете внедрять какую-то модель, она довольно сильно адаптируется к реальности. То есть то, что будет внедрено, уже будет не совсем наша модель. Я же не единственный ее автор, поэтому это не совсем правильно называть ее моей. Вот, там как бы есть и люди известные, да, там Олег Григорьев, Андрей Кобяков, Сережа Глазев. Ну, там много людей, да, которые в этом принимали активное участие. Даже те, кто, в общем, не очень соглашался с моделью в целом, но как бы участвовал в дискуссиях, и которых было интересно слушать. Вот, поэтому я, кстати, сейчас в неком смысле нахожусь, ну, почти в Ростове-на-Дону, в Новочеркасске. Так вот, весь фокус состоит в том, что любая модель – это база. А значит, если эту модель начать внедрять, то немедленно обнаружится, что ее надо с одной стороны адаптировать так, с другой стороны адаптировать так, ну и так далее. И это, в общем... очень интересная вещь. Ее будут реализовывать конкретные люди. Ну, как бы, может быть, я в начале этого пути как-то поучаствую, но абсолютно очевидно, что это будет несколько десятилетий. И поэтому потом, смотреть, когда эта модель себя исчерпает, ну, не знаю, вот Рейганомика, ее, она себя исчерпала в общем и целом к 2000-м годам, но ее вон еще протянули на 20 с лишним лет, но, правда, результат получился крайне неприятный. Ну, тут мне еще вот в Телеграме задали вопрос, что, по-вашему, снова происходит с наличием бензина, саботаж или планомерная игра власти. Вы знаете, у меня такое ощущение, что эта власть, ну, не власть, а как бы вот разные политические силы готовятся к выборам. То есть это, мне кажется, что это предвыборная история. Я просто вот ехал по трассе несколько дней тому назад, и да, действительно, 95-й бензин исчез. И даже в некоторых местах с 92-м проблема. Но на тех бензоколонках, на которых цена там 130-140, он есть. Поэтому тут как бы такой вопрос сложный. У нас осталось 1.5 минуты, я уже не буду больше принимать вопросов, скажу только как бы заключение. Заключение следующее. По политическим причинам, из-за того, что очень устоялись властные группировки и элитные группы, которым в общем 30 лет было комфортно и тепло, сложилась ситуация, при которой некоторые реальные проблемы, которые бы нужно обсуждать публично, обсуждаться не могут, потому что это удар вот по этим властным группировкам. А жизнь требует смены политических элит по всему миру. Всегда в истории это вызывает острый политический кризис. Я думаю, что триггером станет кризис экономический. Но очень велика вероятность, что произойдет это уже вот этой осенью. И к этому надо быть готовым. Это, кстати, для обычного человека вообще не трагедия. Ну какая нам разница, да, что там наверху происходит. Но жизнь реально, действительно будет серьезно меняться. Ну а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.
16: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента киевских спецслужб. 54-летний житель Севастополя собирал данные об объектах Минобороны и готовил схроны со взрывчаткой. Служба безопасности Украины завербовала мужчину в мессенджере Telegram. В одном из таких тайников в лесополосе на территории Севастополя сотрудники ФСБ России обнаружили взрывчатое вещество на основе гексогена массой почти 500 граммов и электродетонатор военного назначения, рассказали в ведомстве. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и незаконному обороту взрывчатых веществ или взрывных устройств. Жителя Севастополя арестовали, ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. Российские войска этой ночью поразили патрульный катер типа «Тарантул» в порту Одессы. Он обеспечивал безопасность морских судов на переходе морем и в местах разгрузки. Также уничтожены резервуары с топливом. Удар был нанесен беспилотными летательными аппаратами, сообщили в Минобороны. Кроме того, вооруженные силы России поразили в порту «Измаил» причальный терминал. Он обеспечивал разгрузку морских судов с грузами военного назначения. Также ликвидированы склады безэкипажных катеров западного производства. В Москве задержали продавцов поддельного кофе. Контрафакт реализовывали под видом известных в России марок «Монарх», «Лавацца», «Эгоист», «Фреско» и «Джардин». Для этого трое сообщников покупали упаковки с незаконно размещенными на них товарными знаками, пересыпали туда кофе и публиковали объявления о продаже на одном из маркетплейсов. Товар сбывали через пункт выдачи заказов на Ярославском шоссе. Во время обыска в дома и в гаражах у мужчин нашли и изъяли документы, деньги и оборудование для фасовки и упаковки контрафакта. Вместе с этим в боксах хранились более 1000 упаковок поддельного кофе. Их направили на экспертизу, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Она сообщила, что в отношении мужчин возбудили уголовное дело, их отправили под домашний арест. В ассоциации туроператоров России заявили об исчезновении категории горящих туров в Турцию. Чем раньше путешественники бронируют отдых, тем дешевле он обходится. В августе путевки в Турцию на сентябрь подорожали почти на 20%. В апреле и мае цены на туры в первый месяц осени находились на наиболее комфортных значениях. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Гореть попросту нечему, отметили в Ассоциации туроператоров России. Курс валют: китайский юань стоит 12 рублей 48 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 54 копейки. Курс евро до вторника 97 рублей 51 копейка. Сейчас в Москве плюс 22 градуса. Сегодня в столице переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 23-25 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
16: Москва.
17: 94.8 FM.
18: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
19: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
20: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
21: Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
22: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
23: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе, что препятствует реализации. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
25: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
26: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
23: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии. Общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для... Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
27: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
23: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
21: каждое воскресенье после 17 часов.
23: Гость в студии.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
23: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 11 часов 8 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
17: Герман Бабаян.
28: И Макс Челноков.
8: Вы знаете, я сейчас смотрю один сериал, и там закадровый текст, когда появляются титры героев, там говорят... Друзья, в этом фильме снялись великолепный, там, какой-то Гарри Фостер, там, потрясающий, Меган Маркл, там, вот так далее. Нет, не я, но вот этот голос...
28: Меган Маркл, ты что, форс-мажоров смотришь?
8: Да, до сих пор не могу досмотреть, восьмой сезон.
17: У меня американская история ужасов.
8: А у меня вот это вот. Я так и не понял, сколько там сезонов, но восьмой досматриваю.
28: 9, по-моему.
8: А, аллилуйя, еще на один есть. А, еще неделю я в теме. Шикарно, так... Ой, господи, сегодня пятница. Ой, какая пятница, да что ж такое-то? Понедельник, 17 августа, друзья.
17: Представляете, если бы сегодня была пятница.
8: Пятница, да. За окном прекрасная погода, я не знаю, как вам, а я прям...
17: Я не знаю, как одеваться, я правда уже не знаю,
8: я тоже, но я знаешь, как одеваться? Я беру майку, а сверху, если что, накину или кофту, или куртку, или что-нибудь такое, чтобы было как бы комфортно. Но все равно очень хорошо, очень комфортно. Я сейчас позже расскажу одну историю, в субботу произошла. Я был на одном чудесном детском дне рождения. Вот, где... Ну, ладно, неважно.
17: Это очень что? Интересно, Максим. Держи эту мысль в голове, потому что мы все сейчас просто ждем рассказа.
8: Да, хорошо. Так, сегодня что нас ждет в течение этих трех часов? В этом часе купальный сезон столицы официально завершен. Искусственный интеллект впервые уволил человека. Москвичи наблюдали облако птиц, которое называется мурмурацией. Представляете? Вот такое интересное.
28: Милое название.
8: Да-да-да. А еще в в сетях набирают популярность курсы по заморозке еды и заготовке полуфабрикатов. Я вот не могу понять, зачем такие курсы, вы что, совсем тупые? Не знаете, как заморозить еду, что ли?
17: Ну, видимо, как ее подготовить для заморозки.
8: А как ее как-то особенно надо подготовить? Ладно, неважно. Выясним. Пассажирка теплохода Анна Каренина неожиданно прыгнула за борт у Северного речного вокзала. Она, видно, перепутала корабль.
28: Пассажирку зовут Анна Каренина?
8: Нет, пассажирка теплохода.
28: Вчера, если бы ее так звали, то ничего неожиданного
17: уже
28: не было.
17: Я вчера каталась на теплоходе. Когда
8: Анна
17: мне...
8: Каренина?
17: Не Анна Каренина, другой. Красивый. И когда я 40 минут ждала свой несчастный баклажан, запеченный с чем-то там, мне
28: хотелось,
17: сказали...
28: Да, хотелось,
17: мне предупредили, что
8: что такое баклажан?
17: Будет...
8: А, еда! Я думал, ты так назвала корабль этот.
17: Нет, корабль другой был, классный. Ну, в общем, я думала перекусить. Я еще, знаете, думала перекусить, не перекусить. Думала, перекушу, чтобы потом не думать об этом. В общем, баклажаны, такое ощущение, что выращивали. Вот, я сказала, ну, вы знаете, меня так расстроили, я сейчас, наверное, пойду выброшусь за борт. Он говорит, ну, не надо. Говорит, королева драмы. Я говорю, ну, да, ну, тогда, ну, и все нормально.
8: Королева драмы. Знали бы они, да. Ну, и из Москвы во Владивосток идет пара. Они прошли уже 5218 километров, пара, муж с женой. Вот, зачем они это делают, мы не знаем. Но вот они 19 января стартанули, вот сейчас они где-то в районе, не знаю, уже за Новосибирск ушли.
28: Из Владивостока они идут, да?
8: Из Москвы, из Красной площади.
28: Во Владивосток.
8: Во Владивосток.
28: На приключения.
8: Дойдут еще через 4392 километра.
28: Ерунда.
8: В следующем часе к нам присоединится Николай Кошман, просто адвокат, дела семейные будем обсуждать. Ну, а в программе «Народный психолог», что препятствует реализации, Елена Соловьева
17: что и... нам мешает.
8: Да, Марина Александрова об этом вам расскажут. Поехали.

0: Итак, понедельник.
1: Оля-ля ждет от Макса объяснений.
0: Да, где его телеграм-канал, да. Этого никто не
2: Оля-ля,
0: знает.
2: Оля-ля, вы знаете, оказывается, это не так просто. Я его завел.
1: Да.
2: Но я не знал, что, с чего начать, как что написать.
1: Напиши всем привет. Я Макс П.
2: Это дура.
1: О, П. Почему П? Реально.
0: Не знаю.
1: Макс Че.
2: Макс придурок.
1: Почему П?
2: Макс пирожок.
0: Это как все удивятся.
1: Понедельник, пятница, день тяжелый, да.
2: Читайте телеграм-канал Макса Чернакова, Макс П. Я боюсь предположить, что ты вообще еще под буквой П подразумевал.
1: Ну, зато смотри, как я тебе придумал название.
2: Макс П.
0: Падал.
2: Падал.
1: И вставал.
2: Макс пианино. Ну ладно.
0: Я хотела напомнить наши координаты, пока Макс рассказывает о своем телеграм-канале. Как он называется, кстати?
2: Нет, не скажу пока. Я как придумаю, что я напишу первое, картинку.

0: что я скажу, чтобы вы подписывались на мой телеграм-канал, да? Шпинат-телебар.
1: Да, шпинат-телебар. Нет, я знаю, почему Макс П.
2: Ну-ка.
1: Сегодня я буду Макс П. Завтра Макс В. Послезавтра Макс С.
0: Зачем?
1: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. А-а-а. И только в четверг я буду как Макс Ч.
0: Какой креативный ход.
2: Два раза в неделю будешь Макс П. И два раза в неделю будешь Макс С. И два раза в неделю будешь Макс В.
1: Что поделаешь? Что поделаешь? Такова моя судьба. По два раза быть П, В и С или что там-то еще. Так. Эта неделя станет для Москвы настоящей лебединой песней лета.
0: Кар.
1: Кар. Так сказал. Кто сказал? Синоптик.
0: Да ты что?
1: Так поэтично называют последнее заметное возвращение летнего тепла, вторая страница, в столицу. После недавнего похолодания воздух прогреется аж до 26 градусов.
0: Классно.
1: Однако на выходных погода уже испортится. Какая прелесть. В субботу ожидаются грозовые ливни, после которых температура опустится до плюс 20.
0: Ну и столько же будет воскресенье.
1: Радостно, конечно.
0: Радостно.
2: Вот, но ну, неделька, что? Неделька осталась походить в футбол.
0: Я не понимаю, как быстро пролетело это лето, как это произошло.
1: Это вообще непонятно. Еще в сентябре будет тепло. Не будем печалиться, что пролетело, не пролетело. Вот мне предлагают Макс Пейн назваться.
2: Да, в честь совершенно замечательной компьютерной игры стыковиков.
1: Была игра такая популярная. Ну,
2: да,
1: хорошо.
2: Макс Пейн.
1: Вот Пафнути пишет. Добрый день, у меня сегодня сложный выбор. Что отметить, день любимого дивана или день лысых ежиков?
0: Конечно, второй вариант.
1: Вы
2: да,
1: можете еще отметить Пафнути день рыжих котов с голубыми глазами сегодня. И еще сегодня день баклажана.
0: Баклажан, вот, видите, я уже рассказала историю, да, ты же уже знаешь.
2: Уже звучал.
1: Ни на кого не намекаю.
0: Да, прогрев такой был к празднику.
1: Прогрев, да. Так, сегодня еще день секонд-хенда. Так, международный день ротвейлера. Держите своих ротвейлеров.
0: Максим, поздравляю. Вот.
1: Да я не ротвейлер, ты что? Я больше мопса или бульдожа. День трейдера еще. Думаю, так.
0: Какое же еще слово меня бесит, помимо слова морюшка?
1: Бульдожа?
0: Да, бульдожа.
1: Бульдожа, мопса. Да. Ну, извини. Такова селяви. Так, ну все, в принципе, остальное уже не столь интересно. А, еще сегодня, конечно же, надо сказать, в 88-м году, 1900, было основано Всероссийское общество инвалидов. 38 лет в этом году. А, общество работает, я насколько помню, знаю, и пусть процветает. А, еще стадион «Динамо» открылся в этот день.
2: Который?
1: Который на «Динамо».
2: Современный?
1: Нет, нет, нет, который в 1928 году.
2: Я
1: да,
2: понял, да.
1: В 1928 году. Так, давайте по новостям пробежимся,
0: ну
1: да?
0: Ну вот да, в соцсетях набирает популярность курс по заморозке еды и заготовке полуфабрикатов. Люди учатся запасать супы, гарниры и соусы, чтобы тратить на готовку 15 минут.
2: Но диетологи напоминают, что далеко не все продукты после заморозки остаются полезными. Да и финансовые аналитики недоумевают, зачем платить за курсы, если всему можно научиться бесплатно.
1: Ну
2: почему
1: и, короче, не
2: москвичам?
1: Надо читать там и так, понятно.
0: Ну, я вам хочу сказать, что овощи сохраняют практически ту же питательную ценность и состав по витаминам,
1: кроме
0: минералов.
1: Огурцов.
0: Ну, ты понятно, что не будешь замораживать огурцы, но овощи замороженные тут так же полезны, как и свежие. Ну, может быть, не чуть-чуть там меньше содержания чего-то полезного,
1: но
0: это значит,
1: даже не...
0: что они бесполезны.
2: А нет такого, что когда замороженная еда превращается в кристаллическую сетку в твердом агрегатном состоянии, какие-то питательные волокна разрушаются внутри?
0: Ты про какую еду, например?
1: Про овощи? Знаю,
2: куриный бульон.
0: Нет, я думаю, нет.
2: Хорошо, помидор.
1: Но помидор тоже лучше не замораживать, хотя его замораживают нормально совершенно.
0: Ну, замораживают, если в профессиональных каких-то...
1: Шоковая заморозка. Дома, да. Ну зачем ты замораживать себе помидор? Вот я не пойму одного.
2: Один раз ты просто съездил в магазин, закупился продуктами на все деньги.
1: На год,
2: приехал
1: да?
2: домой, все это распасовал по контейнерам, готовые блюда сделал. Вот один день потратил на готовку.
1: Ну, если ты
2: времени,
1: в готовом блюде помидор используешь, то это нормально.
2: И потом все это в морозилку. И потом вместо того, чтобы в следующие дни как-то что-то готовить, есть, достаешь контейнер, разогреваешь и ешь.
1: Ну вот смотри, для чего ты можешь замораживать помидор? Чтобы сделать салат. Огурец, помидор, там, редиска, зелень, это вряд ли.
0: А если, например, ты хочешь сделать соус для пасты?
1: Шакшуку, ради бога. Соус для пасты, ради бога.
0: Ты берешь, делаешь пюре и замораживаешь контейнер.
1: Конечно. И шакшука то же самое, это вполне нормально, потому что она у тебя, тут помидор, цельность помидора не важна в шакшуке, согласись.
2: Не важна.
1: Она у тебя падает.

0: Чем меньше, тем лучше.
1: Вот именно, она падает в сковородку, это цельность, и все, и она превращается
2: цельность
1: в молекулярность.
2: Падает в сковородку, да, и превращается в молекулярность.
1: Все, и нормально.
0: Записывайте, да, да, господа,
2: да, да. Просто здесь, и понятно, да?
1: Да, здесь совершенно не страшно. Единственное, я не понимаю, зачем надо ходить на курсы. Ну, господа, ну нас же никто не учил мыть посуду. Нет, ну мама, конечно, показывала, но мы же за это не платили. Или как, да, есть тупенькие граждане, которые с черными майками могут положить белые трусы или носки в стиралку. Это нормально.
2: Конечно, нормально.
1: Нормально, потому что такие люди есть. Я вот,
2: да, это я могу сделать.
0: Я регулярно так делаю, и у меня ничего не красится.
1: Случайно, это да, случайно это нормально. У меня тут пришла...
0: Я с красными носками могу белую одежду постирать.
1: Это вообще гениально. Ты специально?
0: Ну, я как понимаю. Бы, я вижу, что я кладу туда красные носки, но справедливости ради, у меня один раз всего что-то окрасилось, и то оно потом отмылось. У меня белые какие-то носки стали слегка розовыми. И мне даже понравилось. Я такой, прикольно, розовые носки.
1: Нельзя купить розовые носки.
0: Да можно, но тут, видишь, сделай сам.
1: Нет, ну просто это странность большая, когда люди специально, не понимая, смешивают несмешиваемое. И то же самое, где учатся. Какой-то фьюжн. Это дуризм называется, а не фьюжн.
0: Дурюжн.
1: То дурюжн, да. И то же самое, что берут, платят за курсы. Нет, это гениально те...
2: Послушай меня, Максим.
1: Эти курсы продает. Вот я никак не могу. Мне кажется, это Маринка подпольно берет и продает. Она выходит и говорит: я вообще-то специализированный, дипломированный, господи, кто она?
2: Нутрициолог. Так, меня послушайте.
1: И я научу,
2: Максим,
1: вас сейчас замораживать овощи, фрукты, еду. И начинает втюхивать. Она же от дохлого осла уши может втюхнуть.
2: Ну, продажи, это мое, это правда. Просто да, есть люди, которые не очень хорошо готовят и не очень хорошо понимают вообще функционал продукта и не совсем понимают, что с ним делать. Они либо его выбрасывают, либо, ну, потому что он их портит. У них портится, не знаешь, что с ним делать. Поэтому для них сложно что-то приготовить. Тебе несложно приготовить какое-то блюдо, не знаю, там, шарлотку. А для них это сложное блюдо, понимаешь? Им нужно показать, как это делать. Также им нужно показать, что делать с продуктами.
1: Нет,
2: которые ты купил на рынке.
1: Готовка — это одно, Мариночка,
2: и готовка, и даже заморозка. Они не всегда понимают. Ты понимаешь, Максим, у тебя это как-то, ну, вшито, тебе это показывали,
1: ну,
2: жизненный опыт. А кто-то не понимает, что, например, овощи, там, фрукты нужно помыть и высушить, например, да, прежде чем убрать
1: чем
2: какой-то пакет.
1: Конечно.
2: Прежде чем замораживать. Не все, Максим, это понимают.
1: Ну, хорошо, вот у меня, я готовлю что-нибудь из фарша. Вот я готовил выходные, я делал себе пасту. Нет, я промолол свинину с курочкой и решил сделать себе, как, Марина, называется это?
2: Котлеты.
1: Паста. Нет, паста.
2: Болоньеза.
1: Болоньеза, да. У меня соус был шикарный, все. И мне что-то многовато оказалось этого фарша. И сидит моя знакомая, я говорю: сложи, пожалуйста, в пакет и в морозилку положим на следующий раз. Она взяла комком вот так вот и весь пакет этот фарш засунула. Я говорю: ты что делаешь? Она говорит: а как? Я говорю: вот так распредели такой этой, как-то правильно сказать...
2: Прямоугольником,
1: да.
2: Просто
1: тоника.
2: Максим сейчас бьет по столу, я вот перевожу с этого языка на русский.
1: Чтобы, как на, чтобы, во-первых, это быстрее схватится, потом при разморозке,
2: Максим,
1: это быстрее
2: это
1: разморозится.
2: Максим, это очевидно для тебя.
1: А ком вот так? Это прикинь, сколько ее размораживать-то придется, эту массу.
2: Ну сколько? Да пошел на работу, оставил на столе, вернулся.
1: Нет, это да, но всё. Когда такие продукты, хочется, знаешь, бросил на сковородку, и 5 минут, и оно
2: это
1: же само.
2: Это тебе хочется, Максим.
1: Ну, короче, она такая говорит: да ты что, Макс, как мудро. Я говорю: боже мой, тебе 45 лет, а тебе это все непонятно, что фарш лучше заморозить вот таким блинчиком, таким вот прямоугольничком, чем
2: Максим,
1: хохомом.
2: Максим, не всем дана готовка, понимаешь? Не всем.
1: Ладно, смотрите.
2: Давай. Чё?
0: Ну ты мудрый, правда.
1: Я не мудрый вообще, это просто подсказывает жизнь сама по себе.
0: Молодость,
1: раз
0: мудрость,
1: сделал, второе сделал, а потом же как-то ты к этому. Грибы как раз лучше заморозить, чтобы их структура разрушилась. Именно так освобождают полезные вещества, которые иным способом не добыть.
2: Тем
1: странное
2: временем
1: сообщение.
2: Пассажирка теплохода Анна Каренина неожиданно прыгнула за борт у Северного речного вокзала. Хорошее настроение и алкоголь подтолкнули ее к незапланированному купанию. Спасатели подняли женщину на катер и доставили на станцию, где передали медикам.
0: А это как-то возбраняется? Ей положен какой-нибудь штраф?
1: Ну, конечно.
2: На административку, конечно, я думаю.
1: Ну, это то же самое, что, я не знаю, она ехала-ехала на автобусе на экскурсии, а потом бац, открыла окно и выпрыгнула. Тут она, правда, без травм, хотя, кто знает, она
2: могла наколоться.
1: Я
2: вчера каталась
1: на
2: кораблике вечером, потрясающе, мне это очень нравится, и кораблик хороший, атмосфера и так далее, несмотря на то, что баклажаны там не зажарили. Вот, но огромное количество других корабликов, да, которые там побольше, поменьше, которые параллельно по речке идут, И просто представь, что если кто-то падает за борт, это же, ну, это смертельно опасно, помимо того, что
0: конечно,
2: можно утонуть, да?
0: На фарватере, конечно.
2: И да, можно куда угодно попасть, и, ну, это ужасно. Алкоголь — это зло вообще.
1: Катя пишет, Макс, мне 39, я бы точно так же шлепнула. Ну, фарша на ней.
2: Даже я, может быть, шлепнула, хотя казалось.
1: Ну, это же аналогично. Сделайте такую приплюснутую, я не знаю, как это.
0: Коврик из фарша.
1: Да, да. Дорогие ведущие, только вернулись с отдыха на Волге. Это было чудесно. Катались на сапах, купались в Волге в бассейне, загорали, погода была супер. Единственное, но не успели посетить монумент Родина-Мать. Времени не хватило, соскучились по вам. Ну, есть
0: времени
1: повод...
0: не хватило из-за того, что вы по нам соскучились?
1: И да, и купались,
2: поняли,
1: катались.
2: Да, в Волгограде, да. Что скучаете.
1: Михаил, будет повод вернуться вновь в те места, когда что-то, какой-то гельста не закрыт, всегда есть возможность
2: кого
1: вернуться.
2: Кого не закрыли?
1: Неважно. Вот, всегда есть возможность вернуться. Ты, как всегда, вот шпильку в колесо воткнешь. Неправильно, вернее, не неправильно запнулся, а она спинает. Чего не закрыто? Где не закрыто?
2: Я не так спросил, Максим.
1: Ну, хорошо, ладно. Давайте еще. Про НАСА смотрите.
2: Про нас?
1: Про НАСА.
0: У влюбленных свежий романтический тренд. Ты про эту новость, да? Они выясняют, какую космическую фотографию НАСА опубликовала в день их знакомства. В архиве APOD, Astronomy Picture of the Day, есть снимки почти на любую дату, с июня 95-го года.
2: Галактики, туманности, планеты, визуализация, выбирайте на вкус. У каждой пары выходит свой персональный кусочек космоса.
1: Так, кто-нибудь понял, что это значит?
2: Ну, помните, у меня стояла на заставке история, меня спросили, почему у тебя кровь на снегу, а оказалось, что это просто как раз снимок из НАСА, который был сделан в день моего рождения.
0: Ну,
1: подожди, я не понимаю,
0: да,
1: НАСА фотографирует каждый день что? Вселенную?
0: Им приходят фотографии с разных телескопов, которые в космосе летают, mm-hmm. которые на Земле стоят.
1: Галактика, да?
0: Ну, да, всего, что вокруг, да. И они это все архивируют. Вот я зашел на сайт Astronomy Picture of the Day. Назовите мне дату, покажу.
1: 28 апреля 70...
2: Какого года?
0: Сейчас я посмотрю, какая самая ранняя дата тут доступна. Ну да, самое раннее — это 16 июня 95-го.
1: А, меня нету.
0: Да.
1: Ну, ты себя посмотри.
0: Хорошо. Листаем.
1: Марина, можешь посмотреть.
2: Я уже, у меня стояла заставка, когда мне спросили, почему у меня кровь на снегу. Я говорю, это не кровь на снегу.
1: Ты что два раза-то рассказываешь?
2: Ну, ты же рассказываешь по 10 раз одну и ту же историю годами, Максим.
1: Ну, я же через несколько месяцев рассказываю.
2: Думаю, сейчас кто-то запомнил, что у меня на телефоне стояла заставка.
1: Кровь на снегу, а это не кровь.
0: Фотография дня моего рождения.
2: Ой, красиво.
1: Ой, прикольно.
0: Да.
1: Там какая-то... туманность, все такое, поверх что-то светленькое, в центре звезда горит, по бокам туманность такая дымчатая,
0: желтенький оттенок.
1: Чем-то
0: еще
1: похоже на бутон тюльпана, закрывшийся.
2: Рододендрома.
0: Правда,
1: да, рододендрома.
0: Правда,
1: бутон тюльпана. Или ампельная петуния еще
2: вот
1: что-то есть.
0: Круто,
1: да,
0: круто,
1: да. Слушайте, это прикольно. Я, если честно, сначала не понял, что это такое. Это вот то же самое ерундистика, как учиться...
0: Столкновение галактик. Между прочим, изображено.
1: Называется? Да. А, прекрасно. Как брать уроки, как заморозить еду. А вот это точно так же. А тут я теперь понял, что в каждый день там все разные фотографии. А зачем они это делают?
0: Да просто собирают информацию.
2: Красиво, Максим.
1: Влюбленных в свои романтические, они выясняют, какую космическую фотографию опубликуют в день знакомства.
0: А
1: если мы не помним?
0: Романтик.
2: Слушайте, у нас
0: если
2: тут...
0: Не помните,
1: Манька, мы
0: когда
1: познакомились?
2: Да я не помню, когда мы познакомились.
1: Ну, у нас не было романтики.
2: Сразу было,
1: думаю,
2: все понятно.
1: Да, там будет фотография такая, такая прям... Такой, знаешь, взрыв во вселенной. Вот, гештальт, да.
2: Красавец амурский тигр украл фотоловушку в Приморье, как вам?
1: Ужас.
2: В общем, хищник забрался в пещеру, где известный фотограф дикой природы из Германии установил дорогостоящую технику и унес ее в неизвестном направлении, сообщили в центре «Амурский тигр». Ну, и, собственно, тигр не сообщил, когда вернет это фоторужье.
1: Когда вернет, да. Но это не ружье, это, знаешь, это такая ловушка, да. Нет, ну, такие штуки бывают, они воруют их. Но вот это, ладно, это тигр, он не смышленый. Ну, а вот это что такое? Уличный туалет украли во время турнира по лыжным гонкам в Калужской области.
2: Все произошло в городе Кондрово. Михаил, ну, его зовут по-другому, но мы изменили имя, приехал к стадиону, прошел на территорию и почувствовал...
1: Наитие.
2: Да, интересно.
1: Приспичило.
2: Да, в кабину класса люкс, причем приспичило. Внутри понял, правда, люкс, и забрал ее себе. Увез на крышу своего автомобиля.
0: Вскоре Михаил повстречался с полицейскими. Те рассказали, что туалет принадлежит администрации Дзержинского муниципального округа, а его действия — кража. Поэтому проследуйте, пожалуйста, в отделение.
2: Срок не дали, а машины своей лишился. Получилось, что за туалет стоимостью 16 тысяч он отдал...
1: Автомобиль,
2: за
1: 3
2: миллиона. Суд признал ее средством преступления и передал собственность государству.
1: А у меня один вопрос. А он с содержимым забрал? И он как-то слил этот туалет?
0: Ну, а в чем проблема помыть? Ну, дома есть раковина и шланг.
1: Нет, на крышу переть туалет, простите, с какашкой?
0: Ну, пока оно там все поплескается, да, мы приедем, помоем. Ну, господи,
1: ну, не доехал до дома.
0: Мы люди не
1: гордые.
0: Не доехал, не повезло, не фортануло.
1: Машину, не знаю, ходил бы в туалет в машину. Все как-то проще было бы. Машина с собой осталась бы. А тут 3 миллиона за машину и 16 тысяч за туалет. Не, я просто... Это друг, мне кажется, той, которая прыгала с Анной Карениной. А?
0: Может
1: тепло,
0: быть.
1: Алкоголь, та ныряет, этот прет унитазы, туалеты, кабинки люкс. Новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
4: 11.30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Служба внешней разведки сообщила о планах одной из стран Запада разыграть антироссийский спектакль. Спецслужбы этого государства намерены действовать в координации с украинскими прихвостнями. Это была цитата. В этот раз события разворачиваются на латиноамериканской сцене, а сам сюжет напоминает отрывок из третьесортного криминального наркодетектива, заявили в СВР. Там отметили, что Запад в координации с Киевом планирует обвинить Москву в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексики. Режиссеры очередной провокации против нашей страны наивно рассчитывают подорвать конструктивные отношения России с Латинской Америкой и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада, указали в службе внешней разведки. Уголовное дело возбудили против Натальи Синдеевой. Производство в отношении председателя Совета директоров телеканала «Дождь» открыли по статье об организации деятельности нежелательной организации. Также уголовное дело возбудили против генерального директора канала Марка Тена, сообщили в правоохранительных органах. Сейчас Синдеева живет и работает в Амстердаме. Медиа-менеджер переехала в столицу Нидерландов вместе с частью редакции после начала СВО. Добавлю, Наталья Синдеева признана иноагентом. Телеканал «Дождь» внесет в реестр иностранных агентов, признан нежелательной организацией и запрещен в России. В Москве задержали продавцов поддельного кофе. Контрафакт реализовывали под видом известных в России марок «Монарх», «Лавацца», «Эгоист», «Фреско» и «Джардин». Для этого трое сообщников покупали упаковки с незаконно размещенными на них товарными знаками, пересыпали туда кофе и публиковали объявления о продаже на одном из маркетплейсов. Товар сбывали через пункт выдачи заказов на Ярославском шоссе. Во время обыска в дома и в гаражах у мужчин нашли и изъяли документы, деньги и оборудование для фасовки и упаковки контрафакта. Факта. Вместе с этим в боксах хранились более 1000 упаковок поддельного кофе. Их направили на экспертизу, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она сообщила, что в отношении мужчин возбудили уголовное дело и их отправили под домашний арест. Россияне не смогут въехать еще в 4 страны ЕС по 5-летнему загранпаспорту. С 1 октября небиометрические документы перестанут признавать Швеция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург, сообщили в Еврокомиссии. Власти Швеции пообещали до конца нынешнего года пускать россиян с такими удостоверениями личности в страну, если шенгенская виза или ВНЖ были получены до 1 октября. В ассоциации туроператоров России отметили, что после вступления новых ограничений в силу российский загранпаспорт Порта старого образца не будут признаваться уже в 15 европейских странах. 5-летние документы без чипа ранее перестали принимать Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Чехия и Эстония. И о погоде в завершении выпуска. Плюс 22 градуса сейчас в российской столице. Сегодня в городе переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 23-25 градусов. Ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите «милит».
9: Я его
8: тоже
9: что?
8: Мне «милит».
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Мы вас услышали.
3: 11:37 в Москве. Здравствуйте, друзья. В студии великолепная Марина Александрова.
4: Необыкновенный Герман Бабаян.
5: И замечательный Макс Челноков.
3: Ну и вы, наши потрясающие яхонтовые радиослушатели. Спасибо вам большое, что вы с нами. Проведите этот день и эту неделю вместе с нашей радиостанцией. Сейчас за окном у нас 22 градуса. День, хотя обещают переменная облачность.
4: Обещали дождь.
3: Дождик, да, будет, но подождем. А если приготовила еду из замороженных овощей, можно разве еще раз замораживать?
4: Структура здесь нарушится.
3: В смысле, вы овощи, приготовили, да, из замороженных, а потом не доели, еще раз заморозили? Ну, не знаю,
5: так
3: мне
5: нельзя,
3: так кажется,
5: да?
3: Не надо. Ну, как-то так, да. Добрый день, Макс. А в шарике фарш меньше заморозится. И вообще, просто потом порезать замороженный фарш, и он так быстрее разморозится. Ну, я не знаю, резать замороженный фарш, я как-то, у меня ножи не такие, у меня не мачете, я не знаю, там не еще какая-то...
5: Купи себе точильные камни японские, и японские ножи, и можно,
3: знаешь,
5: будет резать,
3: у меня,
5: замороженный фарш.
3: У меня в доме, я тут разбирал шкаф, у меня в доме нашел набор для чайной китайской церемонии.
5: Угу.
3: Зачем он мне нужен, я вообще не понимаю, откуда он взялся. Еще японских точильных камней мне не хватало.
5: А где-нибудь в закромах не нашел таблеточку пуэра 30-летней давности какого-нибудь?
3: Нет, надеюсь, не найду. Так, слушайте, это стало, конечно, очень просто взорвало всю эту соцсеть.
4: Комментарий Роналдо под постом Месси стал самым залайканным в истории Инстаграма. Помним, да, что Инстаграм запрещенная экстремистская сеть и так далее.
5: Криштиану Роналду поддержал Лионель Месси после смерти его отца. Его комментарий набрал уже почти 7 миллионов лайков. Он написал: «Крепко обнимаю тебя и твоих близких в эти трудные времена. Желаю вам сил».
4: До этого рекорд также принадлежал Роналду. В 25-м году футболист прокомментировал публикацию Мбаппе после перехода французского нападающего в мадридский Реал. Тогда комментарий Роналду собрал 4,8
3: миллиона лайков.
5: 800 тысяч.
4: Почти 4,8 миллиона, да, да.
3: Слушайте, ну, конечно, такие люди, когда друг другу что-то пишут, лайкают и какие-то комментарии, то это очень забавно. Но, да, уже Месси, мне кажется, сколько, уже неделю, как папы нету, да?
5: Да, да.
3: Вот, уже это после этого Роналду женился, насколько я помню. Он же после того, да. И сейчас новое...
5: Я не помню, после или до.
3: Но это после,
5: где-то
3: после,
5: очень близко,
3: да,
5: друг,
3: да,
5: друг было.
3: И
5: да.
3: Сейчас уже новое сообщение, что Роналду с последний сезон играет. Якобы все, после этого сезона в 27-м году он уйдет из футбола, из спорта. И даже написал, что он будет делать.
5: Что?
3: Он будет путешествовать, отдыхать и играть в падл.
5: О!
3: Ой, подожди, падл?
5: Падл.
3: Правильно, падл, да.
5: Круто.
3: Будет играть в падл. Он влюбился в падл и будет играть в него.
5: Падл — это классная вещь,
3: ну,
5: да.
3: Ну, супер,
5: но
3: что
5: к окончанию карьеры Криштиану Роналду я пока не готов, конечно.
3: Почему?
5: Я пока не готов. Это спортсмен, который всю мою жизнь вот где-то вот в инфополе был, всю мою жизнь был одним из лучших представителей своего,
3: ну, переключись
5: спорта.
3: На Мбаппе.
5: Нет, ни в коем случае. Ты что, с ума
3: а
5: сошел?
3: А что?
5: Мбаппе идет далеко надолго.
3: Ну, хорошо, кто-то еще же наверняка есть.
5: Ламин Ямаль есть.
3: Еще раз,
5: пожалуйста. Ламин Ямаль. Но тут возникает...
3: маленький на руках у Роналду
5: сидел. Месси.
3: У Месси.
5: Да,
3: извините.
5: Но тут возникает вот небольшое противоречие, что как я могу фанатеть по 19-летнему пацану.
3: Ну, а почему нет, если он профессиональный спортсмен. Правда, Марин?
4: Да.
3: И мы хотим в связи с этим еще поздравить сборную по синхронному плаванию наших парней, парня и девушек. Также сборную по плаванию вообще в командном зачете. Как-то в микс, когда и мальчики, и девочки плывут. Ну, они тоже там победили. Плюс мы хотим наших гимнасток, девочек. Мало того, что их в Хорватию эту дурацкую не пускали. Наконец-то получили визу, улетели и взяли золото. Знаете, мы поздравляем всех спортсменов, которые за эти две недели завоевали золото, серебро, бронзу. Наши просто вообще молодцы.
5: Самые лучшие, самые крутые.
3: Молодцы, вот вам. Вот вам. Просто не пускают. Вот выпустили и вот.
4: Москвичи наблюдали.
3: Даже еще и гимн включали.
4: Москвичи наблюдали облако птиц. Завораживающее явление называется мурмурацией. Классное слово. Пернатые движутся как единый организм, образуя динамические фигуры. Они делают это без лидера, ради защиты, обучения молодых особей и обмена информацией. Чаще всего мурмурацию можно увидеть осенью, зимой и ранней весной.
3: Сейчас, правда, конец лета. Почему вдруг птицы решили мурмурировать, непонятно. Но все равно это красиво.
4: Такие мурмурята.
3: Я видел, как это. Знаете, как это выглядит?
5: Как?
3: Они собираются вот так в стаю и вот так вот туда летят. Потом резко раз сюда летят. Потом раз вниз летят. Потом раз сюда летят. Потом вот так. А? Да. Они мечутся по небу. Но я думал, они так этих комариков и мушек ловят, чтобы, типа, шарик. У них этот...
5: Вполне может быть.
3: А, как называется? Шведский стол?
5: Да.
3: Вот, и вот они все хором приехали...
4: Интуитивное питание.
3: Голодные до русские приехали в турецкий отель.
4: А еще еды. Вот во время обеда можно игнорировать любые рабочие сообщения и вопросы, и начальник не имеет права
3: злиться. Ты хоть говори страницу, мы не успеваем.
4: Seven. А, трудовой кодекс. Трудовой кодекс четко определяет обеденный перерыв как время отдыха. Он не входит в рабочие часы, при этом сотрудник сам решает, как его провести. Исключение. Работники с ненормированным графиком, у них обязанность оставаться на связи может быть закреплена отдельно.
5: Тренд на тихий обед становится все популярнее, особенно среди молодых сотрудников. Они проводят перерыв без гаджетов, разговоров с коллегами. Психологи отмечают, это хороший способ перезагрузиться и поберечь психику. Особенно такой формат важен для тех, чья работа связана с умственным трудом.
3: Однако есть риски, во время общего обеда иногда решаются важные вопросы. Вот я за это. Налаживается общение. Это как курилка, знаете. Если сотрудник всегда проводит перерывы в одиночестве, он может выпасть из коллектива. Особенно это опасно для новичков. Об этом говорит психолог.
5: Это правда.
3: Считаю, что
5: то, что ты говоришь про курилку, это правда.
3: Это самое лучшее место наводить связи. Марин хотя говорит, что это место для сплетен, но я не считаю это сплетнями.
4: Я свое мнение не изменила.
3: Да, нет, там, конечно, кого-то обсуждают, но не до такой степени. Там
4: до какой?
3: Обычно это мужской коллектив.
4: Это
3: там
4: еще хуже.
3: Там так сильно не заморачиваются на эту тему. Но тебя, вот я уверяю, ни разу не обсуждали.
4: О, да, конечно.
5: В университете преподавательница моя по управлению персоналом говорила, что хороший HR всегда ходит со своими работниками в курилку, чтобы держать...
3: Сотрудник, да, отдела кадров.
5: Да, всегда, чтобы держать руку на пульсе у коллектива,
3: чтобы знать, что
5: происходит. Сплетни, ну, наверное, да, тут дело именно в том, что там вот как-то сплетни распространяются, но это...
3: Но почему сплетни? Информационный поток.
5: Информационный поток, это, по сути, и есть сплетни.
3: Информация,
5: сплетни
3: да. —
5: это неподтвержденная новость. И просто для того, чтобы... Ну, такой резкий вдох получился, да. Просто для того, чтобы знать, что в твоем коллективе происходит, наверное, важно эти сплетни собирать.
3: Ну, или то же самое, как обед при коллегах за одним общим столом. Это же прекрасно. Единственное, меня всегда, когда вот ты обедаешь с коллегами, поражает другое. Найдется в коллективе обязательно человек, который скажет: «Ой, как ты это ешь?» Вот как-то оценочное суждение по поводу того, что ты взял. Вот типа, зачем столько майонеза? Боже, хлеб, макароны хлебом заедать. Да-ка, я иногда думаю, ну я макароны хлебом не заедаю, конечно, я понимаю, это и картошку хлебом не заедаю. Но все-таки, ну многие кто-то это же любит, хочет, почему нет? Ну, нравится человеку, согласитесь.
5: Ну а кому-то нравится, хочется сказать: боже, заедаешь хлеб хлебом.
4: Кому-то просто нужно научиться не лезть не в свое дело.
3: Вот именно, да. Вот я вот с этим соглашусь, с Мариной Александровной.
5: Как будто бы губу закатать надо.
4: Да. Туда же.
3: Поэтому, господа, если вдруг вы хотите, особенно если вы только-только вливаетесь в коллектив, поверьте мне, вот я человек совершенно очень легко нахожу общий язык со всеми.
4: К сожалению,
3: где бы я был, где бы я не был. Почему к сожалению-то? Что сожалеть-то тут? С чего вдруг? Знаешь, благодаря моим этим навыкам, сколько ты всего и тоже плюсиков было у нашей редакции. Вот, поэтому не надо. Это хорошее качество. Правда, иногда я делаю это безвыборочно, как бы не понимая изначально, нужен мне этот знакомство или не нужно. Потом еле-еле, знаешь, отбрехиваюсь.
5: Типа, продюсеру все знакомства нужны.
3: Да, да, отбрехиваюсь еле-еле. Зачем ты мне вообще сдался? И поэтому, правда, заводить разговоры и заводить знакомства знакомство, хорошее общение с коллегами во время обеда или тех же самых выходов подышать на улицу, или, как это называется, в кавычках, курилка, мы говорим, курение – это вредно. Поэтому ходите, почему нет?
4: Главное, в крысу не превращаться. Знаете, что это такое, да?
3: Ну, мы поняли. Угу. Обычно это называется
4: когда это все,
3: крота,
4: знаешь, по, когда все по-доброму, ты просто болтаешь, обсуждаешь что-то, да, там, ну, как-то вот. А когда вот уже начинается какая-то такая история, когда ты начинаешь осуждать своих коллег, обсуждать что-то, наговаривать на них. Максим, не про тебя сейчас, не пугайся, ты прям
3: да
4: притих.
3: Нет, нет, я читаю сообщения. Даже если про меня, я вообще...
4: Нет, не про тебя.
3: Если даже про меня, ты знаешь, мне уже столько лет, мне уже все равно.
4: Вот.
3: Пусть я буду крыса, крот, не знаю, лиса,
4: да,
3: Патрикевна там.
4: Да, ну ты понимаешь. Вы понимаете, о чем я, да?
5: Да.
3: Угу. Да, да, угу. Да. А, смотрите, пишет о-ля-ля. Что в субботу произошло у
4: Максима?
3: Ой,
4: да, Максим,
3: прям... А какой я рассказ обещал?
4: У тебя какой-то детский праздник
5: Про
4: был.
5: Детский праздник, день рождения.
3: А, господи, да. Нет, во-первых, это очень странная вот эта тенденция. Меня стала бесить в виш-лист. Я правильно говорю?
5: Да.
4: Очень удобно,
5: да.
4: Почему?
3: Это удобно, но когда люди начинают вносить туда подарки не дешевле, там, 5-7 тысяч рублей... Меня это поражает.
5: Меня когда спрашивают, что тебе подарить, там, почему у тебя нет виш-листа, я всегда говорю, подарите мне PRS Silver Sky SE в цвете Dragon Fruit. Это потрясающе.
3: Я бы сказал.
5: Гитара Stratocaster, подписная Джона Майера за 150 тысяч минимум.
4: Да. Пока не подарили, да?
3: Подарил хоть кто-нибудь?
5: Пока жду.
3: Пока ждешь. Я думаю, твой папа, у тебя не спрашивают про виш-лист, да? И вообще семья. Потому что боятся. Вот. Не дай бог попасть под эти вот это вот слово.
4: Я даже чихнула на этом моменте.
5: РС Силверская.
3: Нет, короче, во-первых, я еле-еле нашел подарок, потому что все разобрали и еле нашел подарок. Во-вторых, когда мы приехали, вот эти детские праздники почему-то стали проходить на дачах, на каких-то лужайках.
4: Ну, просто детям же бегать нужно.
3: Ну да, но как-то на улицах. Не в кафе, не в... А в субботу было не так...
4: Там не будут сеять, там все разнесут.
3: Да это понятно, но в субботу было не так уж и тепло. Согласитесь?
4: Да нормально.
3: Ну было. И, короче говоря, я что-то как-то так выпивать мне не хотелось. Mm. Вот, но я там бокальчик вина какой-то, другие гости как-то более активно, шашлык там, все прочее. И зачем-то я пошел в дом. И где-то минут 10 меня не было, когда я вернулся. Вот там было человек 10-15 взрослых гостей. Они все стояли мокрыми. Понимаете? Они устроили... поливалки из этого шланга. И это и дети, и взрослые. Я говорю, вы что, спятили? На улице 20, 18, там 20 градусов было в субботу. Я говорю, идите переоденьтесь. Нет, нам хорошо. И народ так и ходил дальше весь мокрый. Меня это так поражает.
4: Просто страшный рассказ, конечно.
3: Нет, ну просто камни лизать детям разрешают. Мокрыми бегать по холодному воздуху разрешают.
5: Полижут камни, иммунитет укрепят.
3: А холодными, мокрыми по холоду
5: бегать. Иммунитет укрепят.
3: Девочка там себе косички полила с утра. Все сидела. Как
5: расплетет и будет
3: кошка.
5: Это кудрявая ходить.
3: Ну, короче, меня вот это воспитание детей и самих поведение родителей, ну, родители, как бы, понятно, ладно, они, может, не нагулялись, не наигрались, первое поколение детей выросло, вот сейчас второе маленькие растут, но как-то им хочется это всего, но меня это поражает все-таки. Угу. Оля, страшная история, вот
4: очень
3: я
4: страшная.
3: Обещал, я вам рассказал.
4: Да. Хочется подробностей.
3: Нет, давай без.
4: Жаль.
1: Макс, Марина и Герман. Лето на радио. Говорит Москва.
3: А вот эта история меня просто, я не понимаю. Ну почему вы, господа,
5: мы?
3: Таможенники, почему такие бессердечные? Сикс. В аэропорту Домодедово таможенники задержали 30-летнего пассажира. Он прилетел из Дубая.
4: В его багаже нашли три новые сумки Hermès, две модели Kelly и одну Birkin.
5: Таможенников насторожили три фирменные коробки в заводском целлофане. Экспертиза подтвердила подлинность сумок из натуральной кожи.
4: Они, в общем, стоят, да, 6 200 000 рублей.
3: Ну, сам пассажир заявил, что не знал о содержимом коробок. Ну, конечно, так на шарочку ехал там. Якобы их передал ему неизвестный человек в Эмиратах. Ему не поверили. Сумки, конечно, изъяли, а на мужчину завели сразу 3 административных дела за нарушение таможенных правил. Мне кажется, мужчина вот этот, который вез, он вез их себе.
5: Зачем ему Келли и Биркин?
3: По дому ходить. Прикинь, он купил себе за 6 миллионов 200 в пятерочку. А почему нет? Так выходит мужик...
4: В 12, когда там скидки пенсионеров.
3: Сумочкой
5: Биркин. Легенды ходят, что сумочку Биркина так просто не купишь.
3: Ну, не легенда, это на самом деле так и есть. Надо записываться. Кели, кстати, тоже стали так же практически продаваться, но Биркин заранее.
5: Видимо, откуда мы это знаем? 30-летний мужчина, он заядлый покупатель в магазинах Херме.
3: Шопоголик.
5: Да, молодец.
3: Но, друзья, я не знаю, но мне кажется, таможенникам надо было отпустить этого 30-летнего. Ну, мужик себе подарок
4: сделал.
3: Нужно
4: декларировать было просто. Значит,
3: ну, пустить. Конечно, да, безусловно. Но мужик себе подарок сделал. Ну, пусть мужик бы походил.
4: Классное слово.
3: К соседям, например. Там погулять вечером, выйти с собачкой.
5: На пикник собрать вместо корзинки
3: на пикник,
5: себе.
3: Да.
5: Ну, Биркин, да.
3: Биркин, да, из крокодиловой кожи. Ну, короче, как-то жестко вы, жестко. Вот еще тоже жестят вот эти граждане, риэлторы. Они за просмотр квартиры просят 4000 рублей. Такое вот объявление появилось в сети.
4: Ой, странная история.
3: Причем, если передумает покупатель, деньги остаются у риэлтора. Такое условие заботливо вынесли в самое начало объявления, вот где размещаются эти объявления.
5: И получается, что теперь покупатель платит за, в кавычках, экскурсию, а потом еще и комиссию со сделки. Эксперты предупреждают, плату за просмотр квартир без покупки могут брать мошенники. Риэлтору, как правило, не платят за показы или подборку объектов. Будьте бдительны.
4: Мне кажется... Это сразу снижает
3: количество
4: того,
3: звонков
4: что
3: этому риэлтору.
4: Квартиру купят и вообще будут смотреть.
3: Да, да.
4: Это странно.
3: Это, ну, хотя, с другой стороны, я понимаю риэлторов, они тратят на это время, приезжают, ходят,
4: но огромное
3: показывают.
4: Количество покупателей, которые просто ходят
3: покупают.
4: И смотрят, и которые живут
3: маньяки.
4: По принципу... Нет, не маньяки, но просто, например, им хочется посмотреть что-то там. Они так занимают свое время, а сами еще, например, не готовы к покупке квартиры.
3: У меня была знакомая, она достаточно такая, ну, работает в СМИ, ну, в узких кругах известна. И у нее всегда была проблема...
4: Широко известна в узких,
3: кругах
4: своей семьи, да.
3: Да-да. И у нее была такая фишка, она любила смотреть интерьеры. Она журналы скупала, интерьеры квартир, mm-hmm. домов, скупала журналы в интернете. Тогда еще интернет-то не шибко был этим заполнен. И она ходила по продаваемым квартирам, смотрела, как люди живут. Вот, конечно, она в большей степени плевалась. Вот. Сейчас она занимается как раз интерьером, она пошла учиться. А тогда вот она собирала как бы такое портфолио, насмотренность.
5: Вкус
3: как это
5: себе
3: собирала.
5: Формировала.
3: Да, да, да. Да. Вот. И неплохо, кстати, все это делает. Поэтому, может быть, по такой причине и ввели плату, что вы ходите здесь только глядеть. Надо покупать. А покупать, видишь, не покупают.
5: Да наверняка по этой же причине ввели. Это как на маркетплейсах функция платного возврата. Когда ты тебе приходит
3: ну, да,
5: товар, ты его померил, тебе не подошел, и отдаешь. И с тебя за это какой-то процентик берут.
3: Слушайте,
5: вот тут, по-моему, ровно та же самая история.
3: А скажите, вы когда-нибудь делали такое? Брали ли вы, покупали ли вы в магазине или где-то на маркетплейсе вещь? Этикетку специально прятали внутрь, потом шли на какое-то мероприятие, ходили, бродили в нем, а потом брали и сдавали.
5: Нет? Это как этот, как смокинг в аренду взять.
3: Да, да, нет.
5: Нет, я так
3: и не делал. И ты, Марин, ни разу?
4: Нет, мне даже в голову такое не приходило. Почему тут тебя это удивляет?
3: Я делал. Я однажды
5: на детском дне рождения,
4: да,
5: на выходных.
4: Да, в субботу, поэтому и убежал из-под шланга.
3: Однажды...
4: Чтобы не испортить одежду.
3: Нет, я однажды, так меня пригласили вести одно мероприятие, а там должен был быть дресс-код такой, типа black chic, black tie и прочее-прочее. Мне нужно было какой-то пиджак, потому что я решил, что брюки я не буду надевать, джинсы надену, вот. И я взял от Givenchy... А, не Givenchy. Ну, неважно. Короче, какая-то марка дорогая. Я купил...
5: Кошарель.
3: Ну, пусть будет кошарель. Пиджак. Шикарный пиджак такой. Но когда я после этого понял, что ну куда я его еще буду надевать? На него дыхнуть-то страшно, а уж не носить. Но я потом пошел, сдал.
5: Ну, нормально.
3: Я его не запачкал, я не помял, я стоял прямо вот... Я даже микрофон вот так держал издалека, чтобы не пачкая, рукава не загибались, вот здесь надломов не было. Вот. А
5: микрофон
3: еще...
5: хороший, видимо.
3: А еще я один от Жан-Поля Готье пиджак тоже взял и решил его тоже сдам. Вот. А стоил он там типа, ну пусть будет 1500 долларов, но это было там в нулевые. Вот. Но какая-то странная женщина сзади на меня налила красного вина. А он был такого серо-мышиного цвета. Я пошел в химчистку, сдал, они почистили, а сожгли подкладку. Ну, пришлось пиджак оставить себе.
5: Так, со сгоревшей подкладкой. Ну, ты с ними поругался за подкладку?
3: Конечно. Опрос выявил долю одобряющих курортные романы граждан России.
4: Такой формат отношений Five. Поддерживает 24% мужчин и 6% женщин, которые приняли участие в исследовании. Кроме того, выяснилось, что, по мнению 40% опрошенных, супруги должны отдыхать только вместе. При этом 53% выступают за совместный отдых, но допускают редкие поездки порознь.
3: Ну и так далее. А, значит, у нас, кстати, эти данные эксклюзивно, оказывается, есть вот прям в редакции.
5: Оказывается.
3: Я, знаете, что хочу сказать? Поддерживают, формат отношений поддерживают, принял участие. Нет, мне кажется, обязательно раз в год муж и жена должны отдохнуть друг от друга.
4: А дети?
3: Дети на выбор.
5: А дети, да.
3: Дети тоже или отдельно. С мамой, или с папой. Нет, почему? Или с мамой, или с папой. А еще лучше бабушки.
5: В деревне.
3: А еще лучше в лагерь пионерский. Вот а пока они в пионерском лагере сидят, мама с папой на разных берегах Турции. Что нет-то? Он в Химере, она...
5: Почему не на дно?
3: В Химере, она в Астане.
5: Я понимаю, что ты говоришь о том, что надо...
3: В Анталии,
5: иногда...
3: Астана, это Казахстан.
5: Надо иногда...
3: А кому надо, и в Астану езжайте.
5: Надо иногда отдохнуть друг от друга, ты об этом говоришь, наверное. Но если вы вместе поедете и смените обстановку, то это может тоже послужить какой-то разряд в ваших отношениях.
3: Да ну нет, ты опять перед тобою одно и то же лицо.
5: Но в новой обстановке.
3: Это
5: в новой одежде, в новых декорациях.
4: Возможности так. Нет. И никому ничего не запрещать.
3: Нет, я не говорю, что запрещать. Но я, например, вот за то, что можно было бы вот так обновлять. Куда детей?
5: В лагерь Воденцова.
3: Воденцова, да. Бывает там. Но это полезно, правда, это полезно. Хотя бы даже, вы знаете, есть такой формат, мы о нем уже говорили, уезжать на отдых в Москву. Имеется в виду, ты живешь в Москве.
5: И как турист
3: в нее уезжаешь, да, но ты просто заезжаешь в отель,
5: на экскурсии
3: в хостел, да, в какой-нибудь апартаменты.
4: В хостел на Выхине где-нибудь.
3: Да, почему нет? Ты знаешь, как Москва откроется
4: город
3: перед тобой?
4: Да.
3: А Москва по-новому улыбнется
4: да,
3: тебе.
4: Да, она же по-разному мне
3: открывалась. По-новому тебе и замигает и разными красками.
4: На
3: и помни,
4: точно.
3: Это неделя у тебя, неделя «Лебединая песня лета», Марин.
4: Почему?
5: Помни.
3: Что, почему?
5: Не забывай. Ну все, дальше осень.
3: Синоптик тебе сказал, конечно. Потому что это лебединое.
4: Я сама решу.
3: Понравилось. Почему? Чего это лебединое? Еще нет.
5: Это угроза?
3: Да, жили долго и счастливо, он в Саратове, она на Камчатке. Нет, ну не до такой степени, конечно. Оля пишет, Максим, история интересная, возможно, повод некоторым родителям задуматься. Но где грань от безответственности до гиперопеки? Кто бы знал? Знаете, вот я считаю, что я гиперопека, вот был бы, если бы были еще дети. Потому что сейчас, тогда я еще не понимала, сейчас уже. Новости, говорит Москва. Я же тебе...
6: Внимание! Говорит Москва! Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8.
7: В Москве полдень. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте! Служба внешней разведки сообщила о планах одной из западных стран разыграть антироссийский спектакль. Спецслужбы этого государства намерены действовать в координации с украинскими прихвостнями. Это было от стата. В этот раз события разворачиваются на латиноамериканской сцене, а сам сюжет напоминает отрывок из третьесортного криминального наркодетектива, заявили в СВР. Там отметили, что Запад в координации с Киевом планирует обвинить Москву в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике. В Москве на Дмитровском шоссе грузовик столкнулся с автобусом. Как сообщили в госавтоинспекции столицы, погиб пешеход, 5 пассажиров автобуса пострадали. Авария произошла около 6:20 на пересечении дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудинского шоссе. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего допустил столкновение с автобусом. Водитель перевозил груз в ночную смену и проложил дорогу после после короткого отдыха, после чего спровоцировал ДТП. Автобус пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора, рассказали радиостанции «Говорит Москва» в ГАИ. В госавтоинспекции отметили, что пострадавшим пассажирам оказывают необходимую помощь. Перевозчик компании «Трансавтолиз» поможет в получении страховых выплат. В Госдуме объяснили возросший интерес россиян к покупке квартир. Приобретая такое жилье, человек чаще всего понимает конечную стоимость недвижимости. При возведении частного дома семья фактически берет на себя целый строительный проект. Участок, дом, подключение к сетям, благоустройство и в отдельных случаях подъездные пути. Первоначальная стоимость дома может выглядеть привлекательнее цены на квартиру, а итоговый бюджет будет заметно отличаться. Об этом в интервью изданию газеты «Ру» рассказал заместитель председателя комитета по строительству ЖКХ Александр Аксененко. В 2026 году покупки россиянами частных домов выросли на 13%, а квартир на 19% по данным ЦИАН. Снижение доли частных домов при росте самих сделок хорошо показывает ситуацию на рынке. Интерес к собственному дому никуда не исчез, но в реальный платежеспособный спрос он пока конвертируется хуже, чем интерес к квартирам. То есть вопрос сегодня не столько в предпочтениях людей, сколько в экономике самого индивидуального жилищного строительства. Формально условия кредитования сопоставимы, но для заемщика это принципиально разные продукты, отметил Аксененко. Человекоподобные роботы в будущем смогут патрулировать южную границу США. Они будут способны самостоятельно передвигаться по пересеченной местности и обнаруживать людей. Такую технологию уже представили американскому министерству внутренней безопасности, сообщает Fox News. Гендиректор компании Foundation Санкайет Патхак заявил в беседе с телеканалом, что ведет переговоры с несколькими ведомствами, которые отвечают за нацбезопасность США. Погода. В Москве сейчас плюс 23, сегодня в столице переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, днем плюс 23-25 градусов, ветер западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
6: Внимание! «Говорит Москва».
8: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
9: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
8: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.
11: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
12: Oh my goodness!
11: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
12: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain have scored it!
11: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95 Москва 94.8 FM.
1: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Максим. Добрый день, наши дорогие слушатели.
3: О чем мы будем сегодня говорить?
4: Сегодняшний час мы посвятим вопросам семейного права, семейных взаимоотношений. Наш час так называется «Народный адвокат. Дела семейные». И поэтому мы обсудим, ответим на ваши вопросы все, что касается брака, его заключения, расторжения, раздела имущества, споры о детях. Звоните, не стесняйтесь.
3: Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас еще можно не только видеть, слышать, но и видеть. Мы вещаем в YouTube-канале, в Рутюб-канале и ВКонтакте. Все верно? Да, и читайте нас в Дзене, друзья. Ну что, начинаем эфир. Я советую вам, дамы и господа, звонить прямо сейчас, потому что к концу, как всегда, не будем успевать.
4: Как обычно, ажиотаж у нас случается ближе к концу программы.
3: Все именно так. История длинная. История следующая. Молодой человек жил с девушкой, они были, ну, как бы парой, не женаты. Квартиру покупала девушка. Мебель и ремонт обставлял молодой человек. Они в какой-то прожили 4 года. Я целиком читать не буду, очень много нюансов. 4 года, на 4-м году она уехала в командировку, вернулась, мебели нет. Так, вплоть до, даже до смесителя в ванной был выкручен. На телефон он не отвечал, никакой информации получить о месте его нахождения невозможно было. Она, значит, обратилась в полицию, сказали, ну, мол, родственники близкие, если заявят, тогда и будем искать. Вы не близкая родственница, вы даже не жена. Сейчас она его нашла. А значит, он живет с другой девушкой, куда делась мебель и все вот из квартиры, она не знает, она все, правда, восстановила. И вот она думает, это все было, так, подождите, 2026, это все было в 2023 году. Можно ли это расценить как воровство, или все-таки он покупал это все на свои деньги? И вообще, есть ли какой-то законный способ... Ну, короче, насколько я понимаю, она отомстить хочет.
4: Вот прямо сейчас у меня похожий случай есть в производстве, мы судимся уже.
3: Батюшки, может, это она
4: второй год
3: написала?
4: Нет, там немножечко другие обстоятельства. Он не живет с другой девушкой, они вообще разъехались по разным странам. Кстати говоря, что меня тоже немного удивило. Думаю, вдруг это мои визави таким образом решили проконсультироваться, что делать им. Но так как мы уже полтора года судимся, а здесь девушка еще только решает, нужно ли ей это... Отвечаю.
3: Она боится, не прошло ли срок давности, 3 года.
4: Срок исковой давности действительно 3 года, но здесь нужно понять, все-таки 2026 год, 2023, да, они пограничные, но считать нужно от месяца. То есть если события вот эти произошли, когда вы обнаружили, что пропало имущество до 17 августа 2023 года, срок исковой давности вы, к сожалению,
3: да,
4: пропустили.
3: Она пишет, да, это было в мае месяце.
4: Ну, к сожалению, в таком случае вы пропустили уже срок исковой давности, но это касается только гражданских дел, да, то есть в гражданском порядке, в суде общей юрисдикции, с самостоятельным иском взыскать причиненный ущерб вы уже не сможете, если он придет в суд и заявит о пропуске срока исковой давности. Я напомню, что срок исковой давности не препятствует подаче иска в суд. Суд в любом случае его примет, производство по делу возбудит, и срок исковой давности автоматически по гражданским делам не применяется. Только лишь по заявлению ответчика. Например, если ответчик проявит пассивную позицию, не будет являться в суд, не будет никак участвовать, тогда вы взыщете эту сумму. Но у вас, кроме гражданского порядка, есть еще возможность обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье 167 Уголовного кодекса, а именно за умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества. И вот здесь важный нюанс, который будет одинаково справедлив, что для гражданского дела, что для уголовного, что считать вашим имуществом, а что считать имуществом вашего бывшего уже молодого человека. Так вот, грань, вот этот водораздел пойдет по одному простому принципу. Были это отделимые улучшения в квартиру или неотделимые? Самый простой пример. Допустим, телевизор, который можно просто снять со стены, либо какая-нибудь картина и вынести, это отделимые улучшения. А вот я услышал ключевое слово «смеситель», «смеситель ванну» уже будет считаться неотделимым улучшением, поскольку его демонтаж нарушает функционирование коммунальных систем, систем жизнеобеспечения дома. Если у вас сумма ущерба превышает значительный размер, например, превышает вашу ежемесячную среднюю заработную плату и выше, можете обратиться в отдел полиции по той территории, где находится квартира, где было совершено вот это деяние, и потребовать привлечь этого молодого человека к уголовной ответственности по статье 167, напомню.
3: Угу. Так, а это считается кража вообще?
4: Не кража. Здесь будет умышленное повреждение чужого имущества. Он причинил ущерб квартире, вот, демонтажом инженерных систем, в частности, смесителя. Остальных подробностей не знаю, но вот если он что-то еще там, розетки, выключатель, электрический щит, радиаторы отопления, вообще вплоть до унитазов снимают, Максим, чего только не насмотришься.
3: То это будет считаться уже кражей. Понятно.

0: существуют центры бесплатной юридической помощи. Адвокаты по закону обязаны оказывать юридическую помощь малоимущим категориям граждан. То есть это и нетрудоспособные граждане, граждане, чей доход не превышает прожиточного минимума. В таком случае вы можете получить юридическую помощь, помощь адвоката совершенно бесплатно. Как найти бесплатного адвоката, как найти те коллеги либо адвокатские образования, которые такую помощь оказывают? Все зависит от того региона, в котором вы находитесь. Если это Москва, то это адвокатская палата Москвы. Если Московская область, соответственно, адвокатская палата Московской области, необходимо найти, ну, просто в интернете номер телефона палаты, позвонить, спросить контакты адвокатов либо адвокатских образований, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, и записаться на консультацию.
1: Просто я знаю, дело в том, что большие крупные адвокатские конторы, которые занимаются и уголовными делами, и гражданскими, и разводом, и так далее, есть у них там раз в два или в три месяца вроде бы такой... Но, по крайней мере, как вот я что видел, типа чистый четверг наступает, когда любой человек может прийти, записаться, и любой адвокат, кто находится в данный момент в конторе, взять как бы гражданское бесплатное дело.
0: Да, действительно такое есть. Я сейчас рассказал о том, как это происходит по закону на постоянной основе, но действительно многие адвокатские образования берут часто в производство дела, что называется, есть даже определенный термин «пробоно», когда адвокат работает бесплатно. И действительно, мы, например, и наши коллеги, кто занимается семейными спорами, мы традиционно 1 июня, в День защиты детей, даем бесплатные консультации по всем вопросам, которые касаются прав и защиты прав детей.
1: Угу. Так, хорошо. Еще вопрос. Ой, сейчас виснет... А, давайте вот на звонок ответим. Зависает что-то компьютер. Алло, добрый день.
2: Добрый день.
1: Пожалуйста, отец. Вы в эфире, да, говорите.
2: Скажите, пожалуйста, может ли супруг развестись, если в семье был взят кредит? Насколько я понял, развод не дадут, пока не будет выплачен кредит.
0: Нет, абсолютно не так. Расторгнуть брак можно в любом случае, независимо от наличия каких-то обязательств, кредитных, детей, малолетних детей. Единственное препятствие, когда нельзя развестись через суд, это если супруга находится в положении, то есть если она беременна, и в течение года после рождения ребенка, без согласия супруги.
2: Друг, когда просто обращался в суд, ему как раз в суд так и сказали, пока кредит не, семейный кредит не будет выплачен, да, развод не получит.
0: Блин. Ну, возможно, он не так понял ту консультацию, которую ему дали, возможно, его каким-то образом ввели в заблуждение, либо он сам услышал не то, что хотел. В любом случае разводу может препятствовать только беременность супруги и наличие ребенка в возрасте до 1 года. Во всех остальных случаях разведут.
2: А если до и просто в семье 3 ребенка, я так понял, если наличие 3 детей, тоже, наверное, припутал.
0: Если они старше 1 года, самому маленькому, если больше 1 года, разведут.
1: Причем здесь дети, вот младшие.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, просто история другая. И там, может быть, банк какие-то поставил конкретные условия. Может такое
0: быть? Запрет на развод?
1: Да.
0: Нет, такого у нас пока нет.
1: Ограничений такое не имеет права.
0: Единственный случай – это беременность и наличие маленького ребенка. Все.
1: Угу. Так, тут очень странный вопрос, и мне кажется, мы... Можем или не можем отвечать на него в эфире? Вернее, он не странный, он обычный, нам 500 раз его задают, но тут прям в лоб. Так. Как не заплатить налог при продаже квартиры? В квартире в пользовании меньше 3 лет, хочется уменьшить доход. А, нет, наоборот, так. Короче, не хочет человек платить, нет у него денег на выплату налога.
0: Угу. То есть деньги от продажи квартиры есть, но на выплату налога денег нет. Классическая ситуация, с которой мы частенько сталкиваемся. Я

0: Объясню. Частенько просто люди заблуждаются, и, возможно, нужно разъяснить. Налог с продажи недвижимости платится не со всей суммы сделки, а с разницы между покупкой квартиры и ее продажей. Вот эта дельта, она и будет образовывать налогооблагаемую базу, и именно с нее будет высчитываться налог. Ну, квартира, от 13 до 22% в зависимости.
1: Квартира досталась от бабушки. Ничего там не покупали ее.
0: Ну, каким образом она досталась? Дарением досталась?
1: Наследство? Нет, наследство, наверное.
0: Если она досталась в наследство, то льготный период сокращенный не 5 лет, а 3 года. И в данном случае также налогооблагаемая база будет это рыночная стоимость квартиры в тот момент, когда она была получена.
1: Надо, давайте еще раз повторим, Николай, что 3 года это когда квартира в наследство или дарение происходит, да?
0: А когда в наследство.
1: А дарение?
0: Дарение 5 лет по общему правилу.
1: По общему 5.
0: Да.
1: А 5 лет это вот дарение, покупка.
0: Все остальные сделки.
1: Все остальные
0: дарение
1: сделки.
0: Между близкими родственниками, я говорю, между близкими родственниками 3.
1: Дарение между близкими, ну, бабушка близкий.
0: Бабушка, да, близкий родственник.
1: Ага. Но есть еще, насколько я помню, вот это год, да, ну, имеется в виду время, 3-5 лет, тогда, если вы выдерживаете, вы не платите налог, и уменьшить доход на расходы при покупке квартиры.
0: Вот как раз и есть... то, о чем я говорю.
1: А, как раз между
0: как раз
1: суммой,
0: вот эта дельта
1: все,
0: и есть.
1: Да, все, все. Это просто слушатель как раз и говорит, я правильно понимаю, уменьшить доход на расходы при покупке квартиры, это когда НДФЛ нужно будет заплатить только с разницей между суммой,
0: совершенно
1: за которую
0: верно.
1: Квартиру купили, и суммой, за которую продали.
0: Совершенно.
1: Вы об этом?
0: Да.
1: Да, мы об этом.
0: И как раз вот в этом случае сумма налога может показаться не такой уж и страшной.
1: Да, так, еще вопрос. Есть ли... Как вы такие большие сообщения пишете? А смысл следующий. Есть ли срок давности при авариях? А смотрите, значит, девушку сбил водитель на автомобиле. Тогда пошли на мировую. Денег никто никому не давал. У водителя оказался дедушка. Он... Так. Короче, дедушка сбил... девушку на нерегулируемом перекрестке. Девушка пожалела дедушку. Дедушка сказал, что чуть позже попытаюсь какую-то сумму собрать и отдать, но прошло уже 5 лет, так ничего и нет. Стоит ли сейчас что-то затевать или даже не трогать этого несчастного дедушку?
0: Боюсь, что вы пропустили сроки не только по... гражданскому порядку, да, трехлетний срок исковой давности, но и даже сроки обращения в правоохранительные органы. Если вам был причинен вред жизни, здоровью выше средней степени тяжести, это уже образует состав уголовного преступления, предусмотрено статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но, опять же, в зависимости от тяжести, сроки привлечения уже прошли.
1: Угу.
0: В данном случае остается только, наверное, забыть эту ситуацию окончательно.
1: Пишет Елена, подскажите, пожалуйста, соседи нашли, после пандемии нашли способ не платить за некоторые коммунальные услуги. Например, они отказались за оплату радио и ТВ-антенну. За что еще можно не платить именно по закону?
0: За любые услуги, которые у вас не являются обязательными. Вы можете
1: навязанные,
0: не платить, например, за интернет, за домофон, за ключ от домофона. Можете не платить. Но те услуги, которые предоставляются по умолчанию, это отопление, электричество, водоснабжение, водоотведение, отказаться вы не можете.
1: Угу. Ну и плюс вы можете оспорить, в принципе, как мы уже говорили, если вы отдыхаете, например, живете все лето на даче, вы можете просто написать в управляющую компанию, чтобы с вас брали не полную стоимость за оплату.
0: Да, чтобы вам сделали перерасчет. Или вы уехали куда-нибудь отдыхать и предоставите ЖД или авиабилеты, что вы отсутствовали такой-то период времени, и попросить сделать перерасчет.
1: А она же, про Елена же спрашивает, если услуги оказывались ненадлежащим образом, а тоже можно требовать перерасчета? Например, прошлой зимой я пыталась вернуть деньги за отопление. По вине коммунальщиков было слишком жарко, и у меня постоянно были открыты окна. Я, получается, отапливала улицу, но это же не дело.
0: Совершенно верно. Здесь действует общее правило. Если услуга не оказана, либо оказана ненадлежащим образом, оплачивать ее потребитель не должен. Например, вот что касается отопления, если температура теплоносителя ниже допустимых значений, либо выше допустимых значений, услуга считается оказанной ненадлежащим образом. Либо, например, температура горячего водоснабжения также считается. Соответственно, нужно фиксировать, вызывать управляющую компанию, составлять акт с замером температуры и на этом основании уже подавать заявление о перерасчете.
1: Все, ясно. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я хотела узнать такую ситуацию. Как застраховаться от того, чтобы арендаторы не прописали малолетнего ребенка, которого потом нельзя будет выписать, если у него не будет своего жилья? Вот как... То есть получается,
1: мы поняли,
2: что как
1: кто
2: бы вообще...
1: владелец квартиры?
2: Владелец, вот собственница, я.
1: Вы? Арендаторы ваши родственники?
2: Нет, не родственники.
0: Ну, все, а вы их регистрируете по месту жительства, этих арендаторов? Вы им регистрацию предоставляете?
2: Да, предоставляю.
1: Но они не имеют права прописать сами без нее.
0: Я просто уточняю. В случае наличия малолетних детей они считаются зарегистрированными автоматически по месту регистрации родителей. Поэтому вот вопрос, у вас регистрация постоянная для них или временная?
2: Понимаете, это я спрашиваю именно впрок. Угу. Не сейчас они, а вот чтобы не оказаться...
0: То есть сейчас, потом... сейчас у вас таких арендаторов с регистрацией нет?
2: Нет, но я боюсь их, как говорится, вписывать с детьми.
1: Смотрите, я понял. Если ребенок рожденный, то он, конечно же, переезжает на место регистрации. Вот только родится, да, и вот из роддома он куда-то отправляется, и в вашу квартиру поедет мама или папа, он должен быть прописан в одной из квартир по месту прописки одного из родителей. Это первое. Если вы ребенка зарегистрируете на год, на три... Ой, ребенка.
0: Родителей, да.
1: На год, на два, на три, на пять, больше пяти сейчас не дают, то ребенок тоже будет зарегистрирован на этот же срок, но потом автоматически будет выписан.
0: Совершенно верно. Вот вы спрашивали, как подстраховаться, как раз и подстраховаться вот так, ровно временно. Таким образом временной регистрацией.
1: Возьмите все документы, если вы кто-то к вам придет, паспорт, свидетельство о рождении ребенка, и вы все идете в МФЦ, без вас никто прописать их там не может у вас в квартире. Алло, вы слышите?
2: Да.
1: Правильно я говорю,
0: да,
1: Николай?
0: Да, абсолютно.
1: И дальше что? И там вы регистрируете все. И услуга, кстати, стоит денег, насколько я помню.
2: Чтобы...
0: Госпошлина за регистрацию? Нет.
1: Да, есть там тысяча
2: с чем-то. А если я, предположим, хочу их пораньше из этой квартиры выписать, а они будут ссылаться на то, что некуда этого ребенка девать? И будут тормозить.
0: Его регистрация автоматически прекратится по сроку истечения вот этой временной, по которой вы договоритесь с родителями. Если вы хотите предусмотреть ситуацию, когда вы досрочно захотите их выселить, мало ли что,
2: да.
0: Как быть с временной регистрацией? В этом случае я рекомендую в договоре найма жилого помещения, в вашем вот этом договоре аренды, прописать условия, точнее, обязанность этих ваших наймополучателей, ваших арендаторов, сняться с регистрационного учета в случае досрочного расторжения договора найма и предусмотреть ответственность за несвоевременное снятие с регистрации. Можете предусмотреть какой-то штраф, там 50, 100, 150 тысяч рублей, сколько вам будет угодно, который будет являться гарантией и финансовым стимулом для ваших арендаторов сняться с регучета. И опять же, если они этого не сделают, соответственно, вы сможете их снять с регистрации в судебном порядке со взысканием в том числе и этого штрафа.
2: Ну, вообще невыгодно прописывать их, чтобы семья была с детьми, да? Невыгодно это.
0: Почему? Да почему? Нет, это абсолютно не влияет. Регистрация ребенка, она следует судьбе регистрации родителей. в котором этот ребенок проживает. Они зарегистрируются в новом месте, снимутся с регистрации по вашему адресу, автоматически с ребенком тоже.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, держитесь. Так, у нас остается полминутки. Мы можем поговорить про... Ну, мы уже много раз эту тему обсуждали, восстановление границ земельных участков. Если что, через после новостей вернемся.
0: Да.
1: Николай Кошман, сегодня наш народный адвокат. Буквально после новостей продолжим отвечать на ваши вопросы.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. В ДНР бойцы группировки «Центр» выбили противника из Андреевской общины. Подразделения группировки «Восток» заняли Новосолошино в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, за сутки Киев потерял 1450 солдат и офицеров. Средства ПВО сбили 4 реактивных снаряда РСЗВ «Хаймерс» и «Вампир», а также 797 беспилотников. Служба внешней разведки сообщила о планах одной из стран Запада разыграть антироссийский спектакль. Спецслужбы этого государства намерены действовать, цитата, «в координации с украинскими прихвостнями», конец цитаты. В этот раз события разворачиваются на латиноамериканской сцене, а сам сюжет напоминает отрывок из третьесортного криминального наркодетектива, заявили в службе внешней разведки. Там отметили, что Запад в координации с Киевом планирует обвинить Москву в нелегальных поставках оружия, наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике, цитата. Режиссеры очередной провокации против нашей страны наивно рассчитывают подорвать конструктивные отношения России с Латинской Америкой и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада, указали в службе внешней разведки. В Госдуме предупредили о провокациях на зарубежных избирательных участках. Их готовят иноагенты, представители экстремистских организаций в период выборов в России. Цитата. 20 сентября у российских посольств они собираются проводить фейковые экзит-полы. Учитывая, что организаторы этих акций ранее были причастны к склонению, вербовке и вовлечению лиц в массовые беспорядки, нельзя исключать подготовку иных провокаций в ходе голосования, заявил РИА Новости председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Он отметил, что эти манипуляции будут происходить на основании заведомо ангажированных результатов социологических опросов избирателей у заграничных участков для голосования. В РСТ посоветовали заранее оформлять загранпаспорт с биометрией. Причина – уменьшение количества европейских стран, признающих отечественные небиометрические документы. Как заявил РИА Новости эксперт Российского союза туроператоров Егор Кайль, решение Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Швеции нельзя назвать неожиданным. Это продолжение последовательной политики ЕС. Ранее стало известно, что эти 4 государства с 1 октября перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
6: Я все знаю! Ты убил его!
5: Нет, Люк. Я...
7: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Нет!
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
10: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
14: Дамы и господа, заводите свои моторы!
13: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
14: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать» – говорит Москва.
15: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
13: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
16: 12:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Максим. Добрый день, наши дорогие радиослушатели.
16: Так, Николай, сегодня мы отвечаем на вопросы, связанные с делами семейными. Все, что в семье, в доме, дети, наследство и так далее. Все наши средства связи работают. Пишите, звоните. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте, выключите радио, пожалуйста.
17: Да-да.
16: Да, вы в эфире, говорите.
17: День. Алло.
0: Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос.
17: У меня такой вопрос. Я, будучи в браке, приватизировала свою квартиру. А теперь хочу ее продать. Скажите, вот согласие мужа обязательно или нет?
0: А как вы ее приватизировали?
17: Ну как, я была в собственности, я ее просто приватизировала.
16: Имеется в виду, вы на двоих?
0: Муж у вас был вписан в договор социального найма?
17: Нет, нет, она была моя собственная, личная.
0: А вы ее получили...
17: Муж в муниципальной квартире, я ее получила, мы жили с мамой, мама выписалась, осталась я одна, я ее приватизировала.
0: Угу. А, тогда в этом
17: еще
0: случае...
17: Еще в 2004 году.
0: Угу, угу. Но в период брака с супругом, так?
17: Да, но я уже была замужем.
0: Угу. Хорошо. Я бы рекомендовал в этом случае, вот исключительно для подстраховки, взять все-таки нотариальное согласие мужа на сделку. Это обезопасит вас и ваших покупателей от возможных дальнейших каких-либо оспариваний по разным основаниям. Хотя фактически эта квартира действительно ваша, это ваша собственность. Супруг ее не приватизировал. Это целевая сделка, которая наделила только вас правом собственности на эту квартиру. Но для подстраховки, чтобы к сделке не было вопросов в будущем, я бы рекомендовал все-таки нотариальное согласие взять, хоть оно и не обязательно.
17: Мне не хотелось бы, чтобы муж об этом знал.
16: Угу. Ну а как вы так?
0: Тогда не берите это согласие, вас на сделке...
16: Нет, Николай, это
0: специалист
16: будет...
0: МФЦ предупредит о том, что сделка будет зарегистрирована без нотариального согласия супруга, но в данном случае стороны несут риск ее оспаривания.
16: Он может потом взять и оспорить вашу сделку, и квартиру как бы посчитают вашу сделку незаконной.
0: Не обязательно. Скорее всего, что этот судебный процесс не будет иметь перспектив, но нервы он может вам попортить достаточно продолжительное количество времени.
16: А у вас что, плохие отношения?
17: В общем-то, да.
16: Ну, может, и легче...
17: Потому что он...
16: Может, проще
17: он
16: развестись?
17: Участок. А?
16: Может, проще
17: не
16: развестись?
17: Поняла.
16: Может быть, проще развестись?
17: Вы знаете, пока такой возможности нет. Потому что мы живем вместе в одной квартире, и это будет конфликт пожизненный, если будет развод.
0: Ну и вот в этой ситуации развод ничего не даст, потому что квартира была получена в период брака.
16: Тоже верно.
0: То есть вот конкретную проблему с...
16: Точнее, но конкретную задачу. Продавать квартиру тоже... Это проблемы еще другие.
0: Но это ее личная собственность. Это ее квартира. Она имеет право ее продать.
17: Что случится, что со мной...
0: В браке, но имеет значение основания приобретения.
17: Он будет наследником. А мне бы этого не хотелось. У меня есть дочь, у меня есть мама. И мне не хотелось бы, мало ли что со мной. И вот он будет наследником, а мне бы этого не хотелось.
16: А сколько вы прожили в браке?
17: 26 лет.
16: Понятно. Ну, мы вам дали ответ. Николай вам дал ответ?
17: Все, поняла. Спасибо большое.
0: Я резюмирую на всякий случай. Отсутствие нотариального согласия не будет являться препятствием к регистрации этой сделки. Но вы несете риски того, что эта сделка может быть оспорена.
17: Именно им, именно мужем или кем-то другим?
0: Она может быть оспорена им, либо какими-нибудь заинтересованными лицами, например, кредиторами. Долги, может быть, у него есть,
16: ну,
0: еще что-то.
16: Ну, ладно, не усложняем. Им, может...
17: Нет, у нас таких проблем нет.
0: Ну, все. Тогда им, тогда только им.
16: Тогда действуйте.
17: Все,
16: спасибо,
17: поняла.
16: До
17: спасибо.
16: Свидания. 26 лет прожили, теперь вот... Да?
0: Что, ну, некоторые разводите? И через месяц ругаются, разводятся.
16: Вы
0: кто-то
16: вообще,
0: через 5 лет, кто-то через 10.
16: Вы бессердечные.
0: Мы сердечные.
16: Нет, вы все адвокаты бессердечные.
0: Неправда. Вот неправда. Мы же
16: нет,
0: в том числе и бесплатную помощь оказываем нуждающимся.
16: Ой,
0: пробоно у нас
16: есть. Ой, потому что на
0: вас
16: это по закону.
0: Нет.
16: Так надо.
0: Вот это как
16: нет?
0: раз не по закону, это добрая воля.
16: По закону.
0: Пробоно, это добрая воля. По закону.
16: Мало того, что
0: по
16: вы
0: закону...
16: зарабатываете нехило, так еще и бесплатно не хотите работать.
0: Работаем,
16: а?
0: Работаем, в том числе бесплатно.
16: Я все сказал. Идем дальше. 7373948. Здравствуйте.
18: Здравствуйте, меня Андрей зовут. Скажите, пожалуйста, вот если нет счетчиков на воду горячую, холодную, имеет ли право в тройном коэффициенте приписывать мне воду кубометры? Мне приходит по 30, по 40 кубов в месяц.
16: Имеет.
18: Я инвалид, и мне нужно вот как-то установить счетчики, а у меня квартира муниципальная. Если мне требует 40 тысяч за 4 счетчика с установкой управляющей компании, а я в долги влезать не хочу, у меня нет возможности такой. Что мне делать?
0: Ну, здесь вариантов, к сожалению, нет. Либо у вас приборы учета, либо норматив. Третьего здесь не дано. Озвученная вами сумма 40 тысяч рублей, ну, действительно выглядит великовато. И, может быть, попробовать поискать какие-то альтернативные пути, альтернативные подрядчики. Вы не связаны, ваша управляющая компания. Вы можете обратиться в любую организацию, аккредитованную для установки приборов учета. Попробуйте поискать другие варианты.
16: Но управляющая компания имеет право, она просто таких, как вы, может быть, в доме еще несколько человек. И, а кто-то может вообще не платить. И они берут и раскидывают общую сумму на всех, понимаете, у кого нет счетчиков. И вы можете и 20 кубометров, и 5, и 30, я не знаю, и так далее. Вот, поэтому...
18: Ну, а как доказать, если, допустим, я почти не живу в этой квартире, и и мне, с меня списывают такие суммы.
16: Подождите, подождите, а вот я сейчас читаю. Устанавливать счетчики в муниципальной квартире должен не жилец, а собственник жилья. То есть администрация муниципального образования.
0: Если Москва, то ДГИ города Москвы.
16: Да. Наниматель по договору социального найма не несет финансовой ответственности за это. Статья 210.
0: У вас социальный найм или собственность?
18: Социальный найм.
0: Социальный найм.
16: Социального найма, да, не несет ответственность. Обращайтесь, куда мы должны...
0: В ДГИ, департамент городского имущества города Москвы.
16: Да, все верно. Нам, муниципалитет обеспечит надлежащую эксплуатацию жилого помещения и предоставляет коммунальные услуги. Вы должны написать... У вас есть кто-нибудь, кто пользуется интернетом, компьютером?
18: У меня друг есть. Я спрошу, ладно.
16: Поищите еще раз, Николай, как
0: департамент городского имущества города Москвы. Они, кстати говоря, сейчас находятся по новому адресу. Вот буквально...
16: Да, не запомнит сейчас человек, может не говорить. Mm-hmm. Департамент жилищного... Господи, я уже опять...
0: Департамент городского имущества.
16: Департамент городского имущества. Ищите, пишите туда письмо. Тут могут быть еще, знаете, могут быть такие ситуации, что счетчик электрический, он может идти за счет государства, да, а счетчик на воду может идти по цене 50%. Вот тут вот есть такая пометка. Это все, опять же, зависит, когда квартира стала, вы начали ее нанимать, на каких условиях, от какого вы там предприятия или, может быть, не от предприятия и так далее.
0: Да, там может быть значительное количество разных нюансов, да. Но первоначально вам необходимо обратиться именно в департамент городского имущества с вашим вопросом.
18: Квартира от предприятия, да.
16: Но вот от этого тоже зависит. Если предприятие еще сейчас работает, то предприятие тоже на себя берет ответственность за содержание вашей квартиры, и вы имеете право через них также действовать.
18: Угу. Понятно.
16: Вы спасибо. Там выберете счетчик, вы так, короче...
0: Я хочу уточнить, квартира от предприятия, это у вас может быть не социальный найм, это может быть служебное жилье.
18: Нет, у меня родители получили за выездом квартиру, за свободу лет мама, и я прописан в этой квартире.
0: Скажите, квартплату вы кому оплачиваете? Вам должны приходить квитанции.
18: Ну, у меня с РЭО приходит, РЭО.
0: Помимо коммунальных услуг, еще есть квартплата по договору социального найма. Это такая бумажка с красным гербом. Приходит вам?
18: Нет, такого.
0: Красным гербом вам не приходит. Соответственно, у вас нет отношений с департаментом городского имущества.
18: Как-то нет. У меня есть, вот написано. Вот, единый платежный инструмент.
0: Так, с красным гербом. Все, департамент городского имущества, все правильно, обращайтесь туда.
16: Если вдруг там вам дают отказ или не хотят с вами общаться, идите, пишите в префектуру или в районную управу вашего, там, где вы живете, вашего района.
18: Спасибо.
16: Пожалуйста, пока не за что, пусть все сложится. 7373-94-8, телефон прямого эфира, здравствуйте. Выключите, пожалуйста, радио. Алло.
17: Алло.
16: Радио, выключите звук. Вы слышите меня?
17: Да, слышу.
16: Все, разговаривайте по телефону, говорите, вы в эфире.
17: Здравствуйте, я хочу продать участок земельный. Он находится в СНТ. Соседи... Я должна спрашивать или получать какое-то разрешение на эту продажу участка.
0: На продажу земельного участка вы разрешение соседей спрашивать не должны. Однако есть один нюанс. С 2025 года, то есть с прошлого года, если у вас на этом участке не установлены границы, продать его вы не сможете. Вам придется первоначально вызвать кадастрового инженера, сделать межевой план, зарегистрировать границы. Вот здесь как раз могут понадобиться ваши соседи для согласования этих границ, после чего вы уже сможете этот участок продать. Если у вас границы проблем нет, никого спрашивать вам не нужно.
16: Сейчас, Николай, а почему возник такой вопрос? Причем здесь соседи? Может быть, у вас участок так построен, что через ваш участок ходят на соседний участок люди?
17: Нет. Просто раньше, как говорили, что нужно предложить сначала соседям.
16: Ну, это в коммунальной квартире.
0: Это так. Если бы у вас участок был в долевой собственности. Да. Вы одна собственница участка или у вас есть еще кто-то? Если вы единоличный собственник участка...
17: Мне 89 лет, да, я
16: одна. Но это не имеет значения.
0: Если вы единоличный собственник земельного участка, вы можете им распоряжаться, не спрашивая никого.
17: Никого, спасибо.
0: Пожалуйста.
17: Спасибо, а то мне сказали, что я какую-то подпись должна с них...
16: Кто сказал? Кто сказал?
17: Соседи.
0: Наверное, соседи не хотят с вами расставаться.
16: Вот вы знаете, мы, может быть, правда, вы в долевом участии или какой-то при покупке или получении в СНТ, там какие-то у вас правила есть. Договор найдите.
17: Ну вот в СНТ когда-то вот было правило, что
16: скажите про договор. Только спокойнее.
17: Сначала.
16: Смотрите, так в СНТ было правило такое? Это в договоре написано?
17: Вот я не знаю, в договоре.
16: А так запросите у руководства СНТ договор. Может, у вас правда в СНТ прописано такое правило, что она не имеет права продавать без согласия соседей.
0: Но даже если такое правило и прописано, оно не соответствует закону, и оно будет недействительным.
16: Но этот человек надо будет ходить, бродить по 89 лет, Николай, согласитесь, многовато для этого. Чтобы доказывать свою невиновность.
0: Здесь невиновность презюмируется сразу. Закон не устанавливает никаких ограничений. А если правилами СНТ установлены требования, которые противоречат закону, эти требования недействительны.
16: Давайте,
0: соблюдать их не нужно.
16: Давайте что сделаем. Давайте так, вы передвигаетесь вообще? Вы мобильная?
17: Нет, не мобильная. Я на ходунках или на инвалидной коляске.
16: Кто-нибудь близкий еще есть или там можно знакомый?
17: Есть.
16: Пусть человек запросит в руководстве вашего СНТ договор, ваш договор, на каком основании вы приобретали этот земельный участок или как вам его давали. И пусть почитает.
17: Давали от завода.
16: Ну вот пусть почитает, знаете, наверняка это было лет там 30-40 назад, где могли...
17: Да, это было, если не больше, 50.
16: Почитайте, пусть сходят, может, к юристу почитают, потому что кто знает, а потом возьмут и скажут, а вы неправильно продали, поэтому мы у вас что-нибудь заберем там. Ну, хотя такого быть не может, верно?
0: Если оформлено право собственности, не пай, ни членство, ничего, вы вправе продать свой земельный участок.
16: Держитесь.
17: Спасибо большое.
16: Да не
17: спасибо
16: за что, большое. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый адвокат и Максим. Вот вы уважаемый, а я просто Максим. У нашего папы в паспорте и всех документах написано «Володя», а у нас в графе «Отец Владимир». В смысле, у папы написано в паспорте «Володя», там теперь, типа, предположим, «Иванов». Возникли сложности в передаче ему наших долей в квартире. Как нам сейчас действовать?
0: Угу.
16: Подскажите.
0: Так, если...
16: У нас три минутки, Николай.
0: Если папа жив и с ним все в порядке, можно обратиться в органы ЗАГС для исправления этой ошибки. Если уже, к сожалению, например, нет...
16: Да жив он, ему передать доли хотят.
0: Ему хотят передать долю. Все, необходимо обратиться в органы ЗАГС за устранением ошибки. Они это сделают в заявительном порядке.
16: Но единственное, надо как-то свидетельство о рождении, паспорт, все документы пособирать.
0: Те документы, в которых есть ошибка, их нужно будет предоставить для исправления. То есть внести изменения в выданные свидетельства о рождении, чтобы отца указали Володя, а не Владимир.
16: Ну, успеем еще или нет?
0: Давайте попробуем.
16: Алло.
19: Добрый день.
16: Добрый, у вас минутка, говорите.
19: Я по поводу телефонной линии. Мы переехали по новую квартиру и перенесли старый телефон. Получается, что с нас сейчас берут плату за то, что там роутер установлен. Правильно ли это? Законно? Хотя у нас интернета нет, только телефон один.
0: Если вы не пользуетесь, оплачивать вы не должны. Обратитесь к вашему оператору связи, к вашему провайдеру и расторгните договор, откажитесь от услуги роутера, останетесь только по Да, стационарной связи телефонной.
19: Обращались, они говорят, выкупайте его, тогда будете бесплатно пользоваться.
16: Но вы не хотите. Что за компания?
19: МТС.
16: Ну вот вы пишите письмо руководству и говорите, мы не хотим, а навязывание таких услуг вам не нужно. Вы не хотите,
0: кроме того, незаконно навязывать услуги, да. То есть обуславливать предоставление одной услуги второй незаконно. Это прямо запрещено законом. Роспотребнадзор. Роспотребнадзор.
16: Нет.
0: Это касается защиты прав потребителей в данном случае.
16: Роспотребнадзор, потом будете писать письмо и говорить о том, что компания МТС вам навязывает услугу, которая вам не нужна.
19: Все, спасибо большое.
16: Пожалуйста. Николай, здравствуйте. Насколько я знаю, по законодательству, если я купил земельный участок в ИЖС, да, то в течение 7 лет я обязан на нем построить дом. А если я не хочу строить дом, а просто хочу поставить бытовку, это может служить основанием для того, чтобы меня никак не шантажировали этим? Якобы у меня заберут участок, так как я его использую по его назначению. 20 секунд.
0: Так, это не так. Вы обязаны построить дом не тогда, когда вы купили участок ИЖСК, а когда вы взяли в аренду для строительства. Это немного разные вещи. Видимо, вы одно приняли за другое, либо кто-то ввел вас в заблуждение. При покупке таких требований нет, только при аренде в целях строительства.
16: Николай Кошман сегодня был нашим народным адвокатом. Друзья, спасибо. Николай, спасибо. Удачи. До встречи.
0: Спасибо, спасибо, Максим. Спасибо, наши дорогие слушатели.
16: Всем прекрасного дня. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.
0: Всего доброго.
20: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Говорят, когда-то в одной из псковских башен жила заколдованная княжна. Днем она спала, а ночью ждала того, кто сможет ее освободить. Историю эту связывают с Гремячей, старой каменной крепостью над рекой. Конечно, никаких доказательств у легенды нет, но когда стоишь рядом с ее древними стенами, окруженными деревьями, почему-то совсем не хочется спорить с теми, кто когда-то в нее верил. Псков вообще умеет начинать разговор с таких историй. Здесь за одним поворотом может оказаться башня, которая несколько веков, за другим – маленькая церковь с белыми куполами, а где-то совсем рядом – тихий дворик, старые ворота или резная деталь на фасаде, которую легко не заметить, если просто идти по своим делам. У стен Псковского Кремля сходятся две реки – Пскова и Великая. Вода подходит почти вплотную к каменным укреплениям, над берегом поднимаются башни, а выше них виден золотой купол Троицкого собора. Если смотреть на крепость с воды, становится понятнее, почему город вырос именно здесь. Реки с двух сторон, высокий берег и хороший обзор на подступы. Если задержаться здесь ненадолго, внимание постепенно переключается с крепости на детали вокруг. На звон колоколов, лодку, проходящую по воде, людей на набережной, птицу берега. Получается редкое сочетание. Вокруг обычный городской день, а в нескольких шагах от тебя история, которой сотни лет. Дальше город снова меняет масштаб. Вместо Кремля – купеческие дома, небольшие улицы и поганкины палаты. Название звучит так, будто за ним обязательно скрывается какая-нибудь история про нечистую силу. Но все гораздо прозаичнее. Палаты построил богатый купец Сергей Поганкин в 17 веке. Здесь он жил, хранил товары и вел дела. Сегодня в здании работает музей. У Мирожского монастыря уже другая история, гораздо более ранняя. В Спасо-Преображенском соборе сохранились фрески XII века, созданные византийскими мастерами. Им почти 900 лет. Росписи пережили пожары, войны и изменения самого здания. И все-таки, когда поднимаешь голову внутри собора, перед тобой по-прежнему лица людей, которых художники изображали много столетий назад. После прогулки стоит попробовать псковскую кухню. Один из характерных местных продуктов – сниток – маленькая озерная рыбка из семейства корюшковых. Его сушили и заготавливали впрок, а потом использовали в разных блюдах. Самое известное – снитовица – рыбная похлебка с сушеным снитком, картофелем и другими овощами. Есть и псковские щи со снитками. А еще стоит обратить внимание на щучьи котлеты, кокоры, традиционные хлебные лепешки и пироги с грибами или лесными ягодами. Попробовать местную выпечку можно в пироговых палатах, а для более обстоятельного ужина рекомендую посетить ресторан «Хельга» или «Моя история». Жилье в Пскове можно подобрать под разный бюджет. Сейчас номера встречаются примерно от 2000 рублей за ночь, а хорошие варианты ближе к центру – примерно от 3-4 тысяч и выше. Из Москвы в Псков можно доехать поездом. Дорога занимает около 12 часов. Самолетом гораздо быстрее. Прямой перелет длится примерно 1,5 часа. По актуальным предложениям билеты на самолет начинаются примерно от 5000 рублей, но стоимость, конечно, сильно зависит от даты. Из Пскова можно привезти мед, варенье из северных ягод, местную выпечку. А если хочется чего-то, что останется надолго, можно посмотреть керамику, текстиль или небольшие изделия местных мастеров. И перед отъездом я бы вам посоветовала спуститься к реке. Просто посмотрите на Кремль с воды, на купола и отражение старых стен. А с вами была Алина Шадрина. Желаю приятного путешествия.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области два человека пострадали в результате удара дрона в ВСУ. Беспилотник атаковал автомобиль бойцов самообороны, сообщает оперштаб региона. Это произошло между селами Нечаевка и Никольская в тот момент, когда военнослужащие оказывали помощь местным жителям. У двоих мужчин слепые осколочные ранения, их везут в больницу номер 2 Белгорода. В Уфе 16-летняя девушка напала с ножом на двух сестер. Она задержана, сообщили в главке МВД по Башкирии. В следственном управлении регионального главка СКР рассказали, что причиной нападения стал конфликт на почве личной неприязни. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Там уточнили, что злоумышленница ранила ножом сверстницу и ее 9-летнюю сестру. По словам главы Минздрава Башкирии Айрата Рахматуллина, 16-летняя пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. В региональной прокуратуре добавили, что в момент преступления в квартире, кроме сестер, находился их 10-летний брат. Он не пострадал. Взрослых дома не было. Обстоятельства случившегося выясняются. Черемушкинский суд Москвы заочно осудил основателя автодилера «Рольф». Сергей Петров признан виновным по делу о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Он получил 9 лет лишения свободы. Ранее эта же инстанция приговорила к 8,5 годам колонии директора департамента развития бизнеса групп компании «Рольф» Анатолия Кайро, который стал единственным фигурантом дела, кто реально оказался на скамье подсудимых. Кроме того, экс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и глава офшорной компании «Panabel Limited» Георгий Кавкалия получили заочно по 8,5 лет колонии. Иран пообещал своим гражданам по 30 тысяч долларов за каждого убитого военного США. Такую же сумму власти Исламской Республики готовы заплатить за взятых в плен американских солдат. Женщинам за это полагается двойное вознаграждение. Об этом заявил главнокомандующий армии Ирана генерал-майор Амир Хатами. Кроме того, вооруженные силы государства собираются создать музей, где в качестве экспонатов представят оружие, из которого убивали американских солдат. Иранская армия намерена выкупать его у людей за цену, которая превышает рыночную стоимость в 2 раза. Взамен им будут выдавать новое оружие. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26, атмосферное давление будет ниже нормы. 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
2: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
23: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии. Общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
25: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
26: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
27: Добрый день.
26: Будем сегодня обсуждать, что же мешает нашей реализации. Да, почему не можем реализоваться.
27: Да.
26: Это замечательно. А наши координаты, друзья, если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот», пишите нам в МАКС и смотрите нашу трансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Ютубе. Там мы тоже есть. Лен, почему вот вопрос реализации заслуживает отдельного внимания, отдельной программы? Почему это так важно?
27: Потому что далеко не все люди оценивают должным образом этот процесс, взрослые люди. Вот в психологии процесс реализации – это не просто слово. Для нас в контексте психологии это очень важная история, это очень важный процесс, он динамический, он длительный, который обеспечивает в том числе здоровое функционирование психики и здоровое развитие личности. Что такое сама по себе реализация? Реализация – это воплощение своих целей, ценностей, желаний, компетенций. И очень важное слово – потенциала. У нас был однажды эфир про потенциал, и я там рассказывала, что на самом деле у нас в структуре личности есть, скажем так, три составляющие. Да? Есть так называемая «я-концепция» по Уильяму Джеймсу. «Я реальная», «я идеальная» и есть еще «я потенциальная». Да? То есть «я реальная» – это то, каким мы воспринимаем себя в данный конкретный момент. «Я идеальная» – это тот образ, к которому мы осознанно хотели бы стремиться. Есть еще «я потенциальная». Это область бессознательного, это те скрытые ресурсы и возможности, которые человек внутри себя не осознает, но они всегда есть. Угу. И вот этот потенциал – это такая серьезная энергетическая структура. Дело в том, что если личность не находит выхода своему потенциалу, то вот эта вот, скажем так, невыраженная энергия, она превращается в симптоматику и пассивное существование. Что такое симптоматика? Симптоматика – это тогда, когда человек начинает вместо того, чтобы заниматься своим развитием, вместо того, чтобы давать выход своим возможностям внутренним и скрытым, вообще их осознавать, признавать и давать возможность им развиваться, он начинает чувствовать тревогу, раздражительность, неудовлетворение собой, он начинает делать большое количество проекций. Что такое проекции? Это тогда, когда, например, взрослый человек пытается через своего партнера или через своего ребенка достичь каких-то своих бессознательных целях целей и желаний. То есть он начинает другого человека как бы вот пушить, да, туда, ну, для того, чтобы да. вот он да, сделал да, да. то, чего недоступно
26: когда
27: мне.
26: Когда ребенок ходит на миллион кружков и секций, да?
27: Да, либо когда он выбирает какую-то деятельность, которую да. ребенок, по большому счету, не хочет даже mm-hmm. поддерживать, но mm-hmm. вот маме и папе надо, чтобы он был вот таким. Это да, да. их проект, они все для этого делают. Счастлив при этом ребенок, несчастлив, про это никто не думает, да? Очень часто такой же проекция, такая же может быть и на партнера. Это очень распространенная история. И получается, что так как это все связано с энергией жизни, да, с либидозной энергией, у человека случается серьезный внутренний такой, как бы, разбалансировка. Он иногда сам не понимает, почему он чувствует себя настолько, вот вроде бы нормально живет, ничего такого не происходит в его жизни особого, да, из-за чего можно, например, страдать или переживать. Но из-за того, что реализации личности нет, а этот процесс, он неизбежен, да, то есть мы должны, я сегодня объясню, что мы должны обязательно к этому прийти. Из-за того, что реализации нет, соответственно, внутри начинаются такие страдания. И страдания, так как человек, опять же, на них не реагирует, как на некую симптоматику, не разбирается в этом, человек начинает жить пассивно. А что такое вообще пассивное существование? Для нас, для психологов, это тоже всегда красный флаг, это тоже всегда некий симптом. Что он означает? Дело в том, что любой вообще живой организм, вот вы знаете, от клетки вируса до вот человека, мы все руководим жаждой жизни. Жажда жизни – это наш закон самосохранения, который обеспечивает выживание вида. И вот когда жажды жизни, читая активности, у человека нет, когда она снижается, когда она блокируется, мы всегда понимаем, что, скорее всего, будет происходить такой процесс неизбежной деградации. То есть не будет развития, личность и психика человека будет сначала угасать, а потом постепенно уже, знаете, расщепляться да? То есть человек да. будет, угу. человеку с годами будет становиться хуже и хуже.
26: Да.
27: Вот примерно поэтому, да, то есть реализация – это тот процесс, который помогает сквозь время взрослым личностям как раз становиться цельными и гармоничными.
26: Вот хорошая фраза вы сказали, Лена, жажда жизни. Вот когда эта жажда есть... Значит, есть какая-то реализация.
27: Это необходимость. Да. Вот mm-hmm. это mm-hmm. то, с чем мы рождаемся. Mm-hmm. Поломка в части вот именно жажды жизни, она всегда приводит к тому, что начинается депрессия.
26: А что происходит с личностью в процессе реализации и какие условия важны вообще для реализации?
27: Дело в том, что когда мы себя реализуем, мы же вынуждены проходить через процесс определенного развития. И личность масштабируется. Есть понятие масштаб личности. Да, вот когда человека становится как бы много, он через процесс своей реализации, через какое-то дело. Дело в том, что вот у нас бывает так, что мы внутри себя, можно это увидеть по некоторым представителям в своем окружении, есть такие люди, у них всегда... Как бы они, что бы они ни воспринимали, о чем бы они ни говорили, в центре событий всегда он сам. Вот такой, знаете, персонаж, такой пуп земли. Да, да. Вот все, что не происходит, как будто бы все как-то сквозь его призму, все как-то
26: синдром
27: сквозь
26: главного
27: него.
26: Героя такого,
27: да. Он везде такой вот главный. Даже mm-hmm. там, где это не предусмотрено, но вот как-то в его представлении он всегда вот я. Да, например, знаете, как это часто проявляется? Вот вы общаетесь с кем-нибудь, может быть, из родственников или из знакомых, и вам приходит через, например, какое-то время такое длительное сообщение: «Почему ты мне не пишешь? Ты на меня обиделся? Ты про меня забыл?» Mm-hmm. Да, то есть вопрос не «Привет, как у тебя дела?» Ориентация на тебя, а «Ты про меня забыл? Ты на меня обиделся?» Да, то есть как будто бы я такой центровой персонаж, и вот поэтому ты должен, значит, обращать на меня внимание. Ну, это такой, знаете, базовый пример.
26: Да.
27: Да, и получается, что... А есть люди, у которых «я» — это «я», а есть еще мое дело, вот дело, в котором я воплощаюсь, да, реализация – это воплощение. И получается, когда мы в чем-то реализуемся, мы должны вот фокус внимания сместить с нас любимых, с нас самих, да, на наше дело, на наше какое-то творчество, на наше какое-то созидание, да, на что-то очень важное.
26: Угу.
27: И что здесь необходимо? Какое необходимое условие? Почему, например, люди, у которых нет возможности каким-то образом быть в таком, в окружении, которые как-то оценивают их таланты, да, их творчество, их действия, у них, как правило, есть недореализованность. Потому что для того, чтобы мы реализовывались, для нас очень важны другие. Процесс реализации – это не процесс поглощения, вот когда мы что-то берем для себя. Процесс реализации – это когда мы дозреваем до того уровня, что мы готовы что-то отдавать. И тут очень важны фигуры других. То есть когда есть другие, которые как-то оценивают процессы, дело, в котором мы реализуемся. Эти другие, они дают нам оценку, мы на эту оценку ориентируемся. Соответственно, вот что такое реализация? Это какое-то дело, которые мы делаем в том числе для других. Да, мы сами от этого получаем удовольствие.
26: Даже если и деньги получаем.
27: Да, то... мы за это можем... Да. Вы понимаете, у нас реализация может быть в социальном плане, в духовном плане, в материальном плане, в карьерном плане, да, то есть есть разные сферы жизни, в которых мы реализуемся. И, соответственно, да, мы можем за это получать деньги, да, мы можем, не знаю, через это получать еще для себя какие-то блага дополнительные, но самое главное – развитие здесь ключевое. Но при этом есть еще другие люди, которые тоже от этого что-то получают. Или существа, это могут быть, ну, животные, например, да, когда мы там реализуемся в какой-то помощи.
26: Когда им
27: то
26: помогаем,
27: есть, да. Здесь важный признак, вот именно, что должны быть другие, и должен быть процесс отдавания чего-то, да, то есть такой процесс альтруистический, реализации.

0: воспитания. Человек может испытывать серьезные проблемы вообще с осознаванием потребностей в реализации себя. Потому что такое авторитарный? Это тогда, когда человека лишают своего мнения. Да, будет вот так и никак иначе. Гиперопекающий – это проблемы с принятием решений, проблемы с самооценкой, да, проблемы вообще с активностью. Потому что опека, она гиперопека имеется в виду, она всячески призвана лишить человека, ребенка, в частности, активности. Безразличный – это когда у человека не формируется определенных ориентиров. Да? Такой, знаете, здоровый демократический стиль воспитания, когда есть баланс между выбором, да, и необходимостью, ну, потому что не всегда ребенок способен делать правильный выбор, родителю на то и дан для того, чтобы направлять ребенка. Но такой вот баланс между желаниями ребенка и желаниями родителя. Вот это самый идеальный стиль воспитания. Да, далеко не во всех семьях он выдерживается. Почему? Потому что наша родительская любовь, наша родительская забота, она очень часто противоречит именно здоровым процессам воспитания. То есть нам становится очень больно, нам становится очень тревожно, если мы ребенку даем достаточное количество свободы. Дальше. Уровень сепарации от родительских фигур. У нас был процесс эфир недавно про сепарацию. Да. И я там говорила, нет полной сепарации, нет полноценного взросления. Когда личность не взрослеет, когда личность не дозревает, естественно, ни про какие бессознательные процессы, которые должны вскрываться, да, про какой-то потенциал, личность об этом просто не додумывается. Да, вот психика до этого просто не доходит, не дозревает. А обстоятельства жизни. Вот в каких обстоятельствах проживал человек? Насколько было тяжело ему? Да? Или наоборот, насколько было легко. Здесь, вы знаете, можно поспорить, из каких обстоятельств будет проще реализовываться, из тяжелых или очень комфортных. Я склонна думать, что очень комфортная жизнь, такие, знаете, абсолютно карамельно-ванильное существование
1: условия,
0: при заботе родителей, при поддержке родителей, абсолютно искренней любви и заботе родителей, не дает личности тоже развиваться. Почему? Потому что недостаточное количество фрустраций. Соответственно, недостаточное количество фрустраций, недостаточное количество амбиций. Понимаете, то есть у нас не будет возникать внутреннее желание к преодолению чего-то. Здесь это очень важно. Эфир про амбиции у нас тоже был, правда, достаточно давно. Отношение в семье к таким процессам, как принятие решений, риски и финансы. Дело в том, что когда мы говорим о процессе реализации, там всегда зашито некое рискованное поведение. Почему? Потому что существуют другие, и эти другие будут нас оценивать, и эти другие будут каким-то образом на нас влиять, на процесс нашей реализации, на то дело, которым мы занимаемся. Без других это невозможно. Соответственно, здесь нужно иметь достаточное количество смелости принять этот риск, что кто-то другой будет, ну, скажем так, вмешиваться, да, в наш процесс реализации, через это нужно пройти. Какое окружение? Поддерживающее, да, или наоборот фрустрирующее? И поддерживающее, фрустрирующее окружение важно в процессе реализации. Но важно, чтобы и те, и другие были. Потому что когда только фрустрации вокруг, когда тебе только, ну, скажем так, намекают на то, что ничего не получится, и как-то высмеивают,
1: ты, да.
0: И как-то высмеивают, и подвергают сомнению твой выбор, да, может быть, откровенно, не знаю, каким-то образом приклеивают ярлыки, да, пытаются, да, какому-то остракизму общественному даже это придать. Когда только вот фрустрации, можно не выдержать, да, можно не пойти по пути, ну, скажем так, своих собственных желаний,
1: поверить в
0: развитие
1: это, да.
0: своих собственных желаний. Ну, потому что ранишься об это
1: конечно,
0: очень сильно,
1: конечно.
0: Да. И, соответственно, насколько переработан травматический опыт. Потому что непроработанные травмы, понимаете, они нас очень сильно зацепляют всегда где-то в прошлом, в том периоде, когда мы эту травму перенесли. Соответственно, психика вынуждена все время обращаться к этому травматическому опыту. Она не может пойти, скажем так, в полноценное развитие, потому что все время будут какие-то триггеры, которые будут давать вот этот психологический откат. Человек все время будет пытаться держаться за какую-то травматику для того, чтобы эта травматика, ну, каким-то образом исцелилась. Но чтобы ее исцелить, это же нужно этот процесс исцеления пройти. Да? Поэтому это, знаете, это как такой грузик. Вот все наши травмы, это такие грузики, которые могут тянуть нас, ну, скажем так, в зацикливание на чем-то из прошлого.
1: И вылезать в самое неподходящее время, да?
0: В самое неподходящее время обычно, да.
1: Угу. Да. Так, все, мы все перечислили, да?
0: Да?
1: А еще,
0: да.
1: знаете, я подумала о том, что, знаете, очень часто специалисты говорят, когда им задают вопрос, я не знаю, чем мне заниматься вообще, как, что мне нравится, и психологи говорят, ну, вспомнишь, чем тебе нравилось заниматься в детстве, во что ты играл?
0: Да, обычно мы еще задаем, когда мы говорим о процессе именно самореализации, вот знаете, когда человек приходит и говорит, я не знаю, чем мне заниматься с точки зрения именно работы, вот здесь мы всегда еще, ну, объясняем, что работа, она, ну, не всегда исключительно про творчество и только про наши хотелки, она еще и про необходимость зарабатывать, и да, далеко не всегда у нас прям такая супертворческая работа, на которой мы реализуемся. Иногда работа – это работа, а процесс реализации, он идет параллельно через другие сферы, да.

0: Не всегда мы прям через карьеру выбираем этот путь для самореализации, но пути может быть много, да, угу. Духовный путь самореализации также может быть. Тут, знаете, развитие души, что называется, да. И получается, когда мы разговариваем о том, чем заниматься за деньги, мы смотрим, ну, что человек может себе позволить, да, ну, какие у него условия. Есть у него возможность экспериментировать, да, и искать себя бесконечно долго или нет у него таких возможностей. Ему надо идти на ближайшую попавшую работу, которая подходит под его требования, и работать на ней. А вот когда мы говорим именно о процессе реализации, да, то тут очень важно задать себе такой вопрос. Вот чем бы вы занимались, если бы вам за это не платили?
1: Да, это тоже
0: чем бы вы
1: вопрос.
0: С удовольствием занимались для других? Это должно быть связано с процессом созидания, с процессом передачи чего-то другим. Но вам за это не платят. Но вы занимаетесь этим с удовольствием, постоянно, регулярно, в очень долгом периоде. И вам от этого, это может быть трудно, и вам от этого хорошо. Вот что это за дело такое? Вопрос, вы знаете, не на минуточку. Это нужно прям подумать, это нужно углубиться внутрь себя. И так как это процессы бессознательные, естественно, то, о чем я сегодня говорю, мы обычно прорабатываем все вопросы реализации и предназначения, простите за это модное слово, да, ну, его раскрутили, вообще оно про реализацию.
1: Да.
0: Именно с точки зрения работы в психоаналитических концепциях.
1: Угу.
0: Вот я сегодня в Телеграм-канале у себя написала, что Фредерик Перлс сказал, что человек вообще в среднем, обычный человек, использует только 5% своего потенциала. Если он очень старается, он доходит до 15%. Кому доступны 25% из 100 своего потенциала, тех мы называем гениями. От 85% до 95% человек обычно не использует.
1: Это очень грустная статистика.
0: Потому что живет, да, различными шаблонами и ожиданиями других людей.
1: А когда и в каком возрасте вопрос реализации личности становится для нас особенно актуальным? Я сейчас подумала, вот у нас недавно был эфир про экзистенциальный кризис.
0: Да.
1: Да, вот мне кажется, вот туда.
0: Они, вот когда мы говорим про кризисы, все же люди боятся всяких кризисов, их же так тяжело проходить. Угу. Они же могут быть такие затяжные, и человека настолько может, извините, разрывать внутри просто на 100 лимонных долек во время этих кризисов. И мотает, знаете, вот есть в интернете смешные ролики, кризис 40 лет, что я, значит, куплю мотоцикл, не знаю, поеду смотреть на китов. Значит, схожу в молодежный магазин одежды, перекрашу волосы, полюблю Раф на Банановом, все вот это вот. Это все туда, про эти кризисы, потому что человека реально шмотыляет, да, то есть когда мы проходим какой-то кризис, все проходят его по-разному, но душа мечется, да, вот она как парус метущийся внутри. И получается, что эти кризисы, они для нас важны, я всегда говорю, все кризисы важны, не просто так, мы не можем от них убежать. Человек, который пытается бегать от кризисов, он всю жизнь будет находиться в кризисе. Их просто нужно научиться проходить. Так вот, они важны именно для того, чтобы мы в какой-то из кризисов задумались о процессе, об ответе на вопрос «я зачем живу?». Да? Поэтому, когда, начну с ответа «в каком возрасте?», я бы так сказала, от 35 до бесконечности. Почему от 35? В принципе, кто-то и к 30 годам уже вот вызревает. Но вот понимая, как работает сегодня психический аппарат у большинства молодых людей, я понимаю, что в инфантилизации люди, ну, из-за того, что там цифровизация, да, из-за того, что изменилась система воспитания, жизнь другая стала, да, ожидания от молодых людей другие стали. Соответственно, инфантилизация длится дольше. Соответственно, когда человек не проходит определенные способы взросления, ему там до вот этих высших материй просто невозможно дотянуться ни интеллектуально, ни эмоционально, ни психически никак. Получается там 30-35 лет и до бесконечности. Вот это по возрасту, да, то есть в 25 лет человек не думает особо ни о какой своей реализации, он живет совершенно другими, ну, он хочет каких-то достижений обычно, да,
1: но он не всегда понимает.
0: Он всегда, таких. Да, он меряет, у него критерии достижений другие, ну, вот красиво одеться, сделать что-то лучше, чем у друзей, угу. Что-то доказать, может быть, родителям.
1: Не так масштабно.
0: Да? Да, масштабы очень маленькие, да, личность еще не способна к этому масштабности, да. Поэтому, значит, первое, нужно обрести навык, если вот по возрасту я объяснила, да, 35 плюс. Mm-hmm. Что еще должно произойти? Человек должен обрести навык закрытия своих базовых потребностей. У всех это происходит в разном возрасте. Кто-то уже в 30-35 может быть абсолютно самостоятельным и не задействовать никакие родительские ресурсы для того, чтобы благополучно жить не только самому, но и продолжать свой род. У кого-то и в 50 лет такого нет. Но если человек не может сам свои базовые потребности закрывать, соответственно, еще раз говорю, полноценного взросления не происходит, и думать о вопросах, которые вот настолько, ну, скажем так, сложны к восприятию, как реализация, просто человек не способен.
1: Да.
0: Поэтому человек должен уметь быть базово самостоятельным. Базово. Это не так уж много, сразу говорю, финансов. Да, это просто человек может, ну, вот сам себя обеспечивать на регулярной основе. Дальше, когда человек начинает проходить и чувствовать вот как раз возрастные кризисы и задавать себе такие вопросы, они серьезными ему кажутся, да, то есть они реально к нему приходят в голову. Кто я? Зачем я живу? Для чего я в этот мир пришел? И куда
1: всё, да?
0: Я иду?
1: Угу.
0: Вот куда? Знаете, когда вопрос говорит, зачем это все? Ну, я понимаю, да? Он может так звучать депрессивно. Зачем это все, если все равно все как бы там окажемся, да? А
1: ну,
0: тут именно да. Я же какое-то предназначение же было вот у Бога, какой-то замысел был, что я сюда пришел. Я какой-то след должен оставить? Я на что-то вообще должен повлиять? Я как я, да? Потому что, смотрите, есть такой у нас импульс право быть. Он бессознательный. Вот он у ребенка есть, он у подростка есть, он у взрослого человека и у любого живого организма. Право быть. И вот это сдерживание этого импульса, внутреннее сдерживание, оно всегда приводит к тяжелым личностным конфликтам. Да? Человек не может полноценно чувствовать себя вот ценностным, личным, таким как бы интересующимся этой жизнью, вовлеченным в эту жизнь. Он не может себя чувствовать, если у него нет этого принятия внутри себя. Я есть, и у меня есть право быть. Это очень
1: этого
0: важно.
1: Этого понимания, да, если нет.
0: Да, прямо оно на бессознательном уровне. Вот это даже не понимание, это просто такое самоощущение. Да? Я есть, и я имею право быть. Очень часто мы задумываемся о реализации и вообще насколько мы реализованы, когда мы проходим через какие-то события. И эти события, они поднимают внутри чувство пустоты и какой-то бессмысленности. И возникает внутренняя потребность поиска новых смыслов. Вот очень многие люди 40+, они могут меня сейчас понять, когда ты дорастил детей до какого-то возраста, чего-то достиг, обеспечил свои базовые потребности. И такой вопрос, а дальше что? Дальше все стареть?
1: Да.
0: Ползти в сторону кладбища, да? Или я могу еще полноценно дальше жить, но мне тогда нужны какие-то новые смыслы, а старые, потому что уже не работают?
1: Некоторые вот то, чем я раньше жил, уже стариками считают.
0: Да некоторые в 30, да, да, некоторые в 40. Но вот как-то у 40, от 40 до 50 я очень часто слышу от людей, что они чувствуют, ощущают себя старыми.
1: Как будто бы лучше уже не будет, да?
0: Старыми они себя начинают ощущать. И, естественно, это исключительно ощущение, потому что в реальности так нету. В реальности это молодые активные люди, которые очень много в жизни могут всего еще делать.
1: А почему
0: и радоваться этой жизни.
1: Мысль догоняет в 40 лет? Почему?
0: Потому что кризис не проходит, потому что они не понимают, что этим вопросом, да, вот что дальше, что будет, это всего лишь определенный этап, где нужно решить некую логическую задачу, которую нам ставит наше бессознательное. Люди этого не понимают, и они просто поддаются, ну, скажем так, вот этому, вот этой пассивности, вот этому депрессивному настроению. Иногда просто не могут переработать какую-то новизну, которая приходит в их жизнь. Вот жизнь меняется, особенно часто это работает, когда взрослеют дети и уходят в свою взрослую жизнь. Родители остаются. И как будто бы у родителей больше нет смысла. Вот такая пустота внутри, да, такая дыра возникает, вот больше как будто бы нет никакого смысла. Одни родители выбирают цепляться к этим детям изо всех сил. Кто-то через помощь, кто-то через претензии и болезни, да. А другие родители начинают выбирать угасать, например, да, но не просто как-то заново жизнь, да, изобретать эту жизнь,
1: что-то
0: да, искать какие-то новые смыслы.
1: Не фокус на себе держать,
0: да. Они начинают угасать, да. Есть такая у нас особая форма нашей психической активности, она называется самопознание или самосознание. Это когда мы осознанным образом оцениваем самого себя, да, то есть это самооценка, саморегуляция, поиск какой-то своей миссии. Вообще, кому доступно найти свою миссию, это, конечно, Божий дар. Человек, который нашел свою миссию в жизни, у него никогда не будет депрессии, он будет жить очень долго. Ну, если не случится каких-то там внешних таких событий, которые могут повлиять, обычно такие люди, они реально мало чем болеют. У них всегда есть очень мощный стимул к выздоровлению от любой хворобы. И они, вот это как раз те, которые вот в 90 лет могут лекции кому-то читать.
1: Они выглядят еще моложе своих лет часто.
0: Сохраняют, вы знаете, у них не развиваются никакие болезни мозга. Они сохраняют такую вот активность и творчество интеллектуальное и так далее.
1: Мне кажется, сейчас все вспомнили таких людей.
0: Да, они есть. Приходят, и мы обычно ими восхищаемся. Мы думаем, как так возможно, да, потому что на некоторых посмотришь, там уже в 70 лет, ну, в общем-то, видно, что это прям глубоко больные люди.
1: Да,
0: а некоторые,
1: 50,
0: вот, да. И поэтому здесь вот эта миссия, это не просто так слово, да, из каких-то там, знаете, учебников по бизнесу.
1: Друзья, вот как ее найти, поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 7. В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. На Сахалине в детском саду произошло массовое отравление. Недомогание почувствовали не только воспитанники, но и взрослые, сообщила администрация Корсакова. Зафиксировано более 30 случаев. Детям и взрослым стало плохо после обеда. В детском саду номер 8 работают специалисты Роспотребнадзора, отбираются пробы. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Кабмине рекомендовали компаниям организовывать ясли для детей сотрудников. Это можно делать при необходимости и возможности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, такая мера позволит работникам совмещать труд с уходом за детьми и, цитата, «не ставить семью перед выбором между рождением ребенка и продолжением профессиональной деятельности», конец цитаты. Мантуров добавил, что социальная ответственность предприятий должна подкрепляться встречными шагами со стороны государства. В качестве примера он привел то, что с этого года выплаты работодателя до 1 000 000 рублей при рождении ребенка освобождены от НДФЛ и страховых взносов. В совещании первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Татьяны Голиковой по вопросам демографии также участвовал глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сообщил, что прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов на предприятиях с учетом загрузки государственных дошкольных учреждений. Мария Львова-Белова призвала сделать Россию страной больших семей. Детский омбудсмен считает идеалом будущего многопоколенческие семьи, живущие в просторном жилье. Об этом она сказала в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. Белова также сообщила, что на протяжении нескольких лет существенно снижается число детей в детдомах за счет принимаемых государством мер. Кроме того, уполномоченная по правам ребенка заявила, что считает полезным раннее трудоустройство подростков, так как это позволяет им определиться с будущей профессией. В ФАС анонсировали проверку обоснованности роста цен на арматуру. В ведомстве заявили, что у производителей запрошена информация по поводу увеличения стоимости продукции на внутреннем рынке. Рост цен был зафиксирован в результате мониторинга, проведенного совместно с Минстроем и Минпромторгом. В Федеральной антимонопольной службе добавили, что по данным участников отрасли, на повышение цен оказывает влияние в первую очередь соотношение спроса и предложения. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it!
4: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Говорим сегодня о том, что мешает нашей реализации. Друзья, наши координаты работают. СМС, Телеграм, Макс. Пишите, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Смотрите нас в YouTube-канале ВКонтакте и в YouTube. Лена, какие наши представления или качества препятствуют реализации потенциала?
0: Например, если человек запрещает себе развитие. Вот смотрите, у нас никакая реализация, она невозможна без роста. То есть мы должны расти над собой. Да, наши, не знаю, компетенции в какой бы то ни было сфере нашей жизни, неважно, это отношения, это родительство, это карьера, не знаю, домоводство, садоводство. Вот берем, не знаю, любую сферу жизни, чем мы увлекаемся или что для нас важно. У нас там всегда идет некое такое усиление наших компетенций. Мы становимся там более опытными. Да? Вот этот процесс приобретения и применения опыта, который делает нас более качественным, да, в какой-то сфере жизни, это и называется наш собственный рост. Да? Вот этот рост, он невозможен без процесса изменений. Мы все время должны меняться. И если у человека любое изменение воспринимает просто как невероятную тяжелый труд, какую-то тяжесть, вот, когда не может он поменяться ради чего-то, либо ради кого-то. Ему для того, чтобы, не знаю, принять какое-то нововведение, приходится проделывать с собой какую-то невероятную работу.
1: Уговаривать себя, да?
0: Он будет эти сопротивления саботировать. Он будет, вернее, не сопротивление, а изменения, саботировать, сопротивляться им. Он будет пытаться от этого бежать, да? То есть вот такая вот косность, консервативность, да? Иногда до истерии доходит. Вот человек просто в истерию впадает именно для того, чтобы никаких изменений не происходило. Потому что для него изменения – это равно потенциальная какая-то там, не знаю, угроза чуть ли не его жизни. Бессознательно все. Но это называется запрет на развитие, да, то есть человек не дает себе развиваться. Если человек себе не дает развиваться, не дает расти самому над собой. Соответственно, никакой реализации мы здесь, ну, не будет. Будет какая-то деятельность. Угу. Будет ли иметь это отношение именно к реализации, к ощущению того, что ты воплощаешься в чем-то, да, то есть ты привносишь что-то свое внутреннее, важное, ценностное в свое дело, скорее всего, такого ощущения не будет.
1: А может быть, нам не нужно там реализовываться вот в том, в чем нам не хочется реализовываться, когда мы об этом думаем, и у нас прям сопротивление, нежелание,
0: знаете,
1: саботаж?
0: Когда мы работаем, вообще, когда у нас существует какое-то сопротивление, сопротивление – это всегда сигнал, и мы должны на него отреагировать. То есть по какой причине у нас есть такое яркое сопротивление? Оно никогда не возникает просто так. Это важный психический процесс. Угу. И мы с этим сопротивлением в терапии всегда активно разбираемся. И я вам скажу, что огромное количество вот этих сопротивленческих процессов снимаются не за один, а не за одну сессию, да, не за один разговор с психологом. А иногда это годы работы для того, чтобы снять сопротивление иногда к здравому смыслу. Угу. Да? Почему? Потому что сопротивление... С одной стороны, это тоже такой адаптационный механизм сохранения нашей психики, а с другой стороны, это наша ловушка. Да? Мы очень часто сопротивляемся тому, что нам нужно, что нам в реальности необходимо. Мы просто не можем это принять. Вот психика не хочет принимать, и все, и поэтому включается сопротивление. Или тяжело ей перерабатывать что-то, да, и включается сопротивление. Дальше. А что еще может препятствовать? Страх быть заметным. Почему? Потому что для того, чтобы мы начали какой-то процесс реализации, я уже сказала, нам надо выйти в люди. То есть должны появиться кто-то, какое-то окружение, неважно, какое оно, маленькое, большое, да, но это другие люди, которые будут нам выдавать какую-то обратную связь на тему того, что мы делаем. Да?
1: Заявить о себе страшно.
0: Мы должны получить какую-то оценку. Угу. Да? Соответственно, огромное количество людей из-за того, что у них есть непреодолимый барьер, да, страх там, какой-то оценки, они, соответственно, или они зациклены очень на себе. Вот знаете, вот прям озабоченность самим собой. Да? То есть они никак других не ценят. Да? То есть вот эти другие люди, они не имеют для него никакой особой ценности.
1: Они других,
0: да,
1: обесценивают и, да, себя обесценивают тоже, да?
0: Получается, когда мы реализуемся, мы не вбирающие, мы отдающие. Это нужно просто понимать. Процесс реализации, он обязательно связан...
1: Ещё, знаете ли, мне кажется, очень часто мы откладываем свою реализацию до лучших времен, когда думаем, например, сейчас мы похудеем, сейчас, не знаю, мы там зубы себе новые сделаем, новую прическу, вот мы сейчас еще поучимся, сейчас мы еще где-то вот что-то поделаем, и вот тогда уже займемся тем, что нам необходимо.
0: Да, здесь всегда нужно помнить, что для того, чтобы мы имели реализацию как законченный процесс, да, или хотя бы какой-то такой динамический процесс, у нас должны быть критерии этой реализации. Да. Критерии – это когда мы четко прописываем. Они у всех индивидуальные, нет какой-то методички, где-то прописано, например, ты реализован как родитель, если, ты реализован как специалист,
1: такой
0: если,
1: чек-лист.
0: Ты реализована как женщина, тире, как мужчина, если. Такого нет. Да? У всех это будет индивидуально. Это такая психоаналитическая глубокая работа, где человек сам для себя создает критерии своей собственной реализации. Да? Вот я реализован как родитель, если мои дети образование получили и на этом все. Или если я поучаствовал в процессе воспитания и своих внуков, если я дал что-то своим детям, если я не дал что-то своим детям, да, если они там чрезмерно от меня обособились или наоборот, у нас сохранилась с ними теплая связь. Вот где я реализован как родитель, в каком качестве я реализован, да, и также мы смотрим на эти сферы на все. Поэтому, когда мы говорим о процессе реализации, если мы говорим, мы вот поучимся, похудеем, там, не знаю, обретем какой-то опыт, и тогда мы приступим к процессу реализации, нужно сразу четко сказать, а когда? Да, вот как временной критерий себе поставить. Вот я учусь, я до какого момента буду учиться?
1: Когда
0: и потом я начну реализовывать. Будут какие-то другие, которые, ну, какой-то комьюнити профессиональное, да, например. Может быть, это будут какие-то подписчики в социальных сетях. Может быть, я буду где-то выступать, я буду куда-то выходить. То есть где появятся эти другие, которые будут помощниками, ну, и фрустраторами, конечно, моего реализационного процесса, да? Дальше. Какое еще качество может нам помогать и мешать? Помогать нам может смелость, да, такая отвага, а ее недостаток этой смелости, вот я там сказала, что какое отношение в семье вообще к рискованному поведению? Не к рискованному поведению с точки зрения там стратегии, когда, не знаю, дорогу буду перебегать в неположенном месте, не про это рискованное поведение, а вообще умение принять ответственность за свой выбор, вот риск, да, определенный такой.
1: Вспоминаю с детства, не высовывайся.
0: Не высовывайся, да.
1: Это же классика.
0: И получается, что вот этот страх перед тем, что мы можем не справиться, да, вот решили мы в чем-то реализовать себя. Мы там можем, во-первых, не справиться. У нас может длительное время что-то не получаться, да. Нас могут отвергнуть, нас могут не принять, да. Нас могут недооценить, да, оценить не так, как мы хотели бы. Это все вызывает в нас бессознательные страхи, которые поднимаются. И это нормально. Самое главное, чтобы эти страхи не стали серьезным препятствием на пути к реализации. Да? То есть есть здесь очень хороший механизм, и мы его отрабатываем. Он называется, он пожестче звучит, но я его скажу помягче. Боюсь, но делаю. Да? Вот ты боишься, но делаешь. Эти страхи – это нормально. Это то, что должно сопровождать процесс реализации, потому что ты выходишь на какой-то новый уровень. Любой новый уровень, он всегда будет сопровождаться с каким-то волнением, с какой-то тревогой. Вот достаточное количество смелости пройти через эти страхи, оно необходимо. А недостаточное количество смелости, когда человек пасует бесконечно перед своими бессознательными страхами, вот это будет серьезный барьер на пути реализации. Не будет реализации, будет неудовлетворенность, будет расти такое качество наше, как зависть. То есть мы будем огромное количество зависти испытывать.
1: Что кто-то смог?
0: Зависть может проявляться в бесконечном обесценивании, раздражении, да, на чьи-то успехи, на других людей. Чья-то яркость, чья-то проявленность будет вызывать невероятное, ну, как бы наше внутреннее прямо отторжение, отвержение.
1: Знаете,
0: для нас это все всегда реакция,
1: как
0: да,
1: я
0: потому
1: это
0: что это все про нас.
1: Да, когда стала вести активно соцсети. Вы себе просто, Лен, не представляете.
0: А я очень представляю. Я очень представляю, поверьте. Что еще может помешать? Очень высокая степень комфорта и предсказуемости. Вот понимаете, к сожалению, развитие и вообще стремление к чему-либо, оно не происходит никогда из максимально комфортных таких вот условий. Максимальный комфорт – это некое болотце. Вот эта фраза «надо покинуть зону комфорта для того, чтобы случилось развитие», оно абсолютно психологически обусловлено. Еще раз говорю, когда слишком комфортная среда для воспитания, таким детям, когда они становятся взрослыми потом, вот, да, из слишком комфортной среды, им очень тяжело чего-то добиваться. Их амбиции не вызревают, потому что доказать кому-то что-то, Это всегда в детстве проходить через какие-то фрустрации и сопротивления. Это все время учиться с детства бросать какой-то вызов. Да? Сначала маленький какой-то, потом масштабнее и так далее. И смелость идти на этот вызов, да, то есть получается, что когда слишком все хорошо, вот очень хорошая жизнь у человека, максимально хорошая, такая спокойная, ничего его не касается, вот все у него там предсказуемо. Ну, обычно нет там никакого развития. Живет-то он спокойно, этот человек, да, но ни о какой реализации там речь не идет. Со стороны это может казаться скучно. Но вот вы понимаете, некоторые люди, они же нам как пишут, что вот ну, и в каком-то одиночестве, и в каком-то постоянстве есть какое-то удовольствие. Некоторые психологи вообще сегодня уже говорят, я вообще не поддерживаю эту концепцию, надо учиться одиночеству. Что мы, вот наша цивилизация так развивается, что, к сожалению, через какой-то там достаточно обозримый период все люди будут чувствовать себя одинокими. Ну, потому что происходит такое рассогласование, люди меньше общаются, да, вот эта вся как цифровая среда и так далее. Очень сильная картина мира, вот междупоколенческие, очень сильно различается картина мира межпоколенческая. Соответственно, вот все люди будут чувствовать себя одинокими, одиночеству нужно учиться. Я против того, чтобы учиться одиночеству, я за то, чтобы все время социализироваться. И реализация, она может проявлять себя и вообще быть возможной только через отношения. Да, когда я все время говорю, нужны отношения, нужны социальные связи, это наш капитал, мы должны в это вкладываться, как взрослые общаться. Люди. Мы должны в это вкладываться и ценить это. Я всегда имею в виду это. Отношения – это база развития нашей психики, развития нашей личности. Дальше, что еще может помешать? Когда человек задумывает что-то, какой-то проект, да, вот что-то, где-то он хочет стать каким-то экспертом или, значит, как-то проявиться, вот он чувствует в себе эту готовность. Очень часто ошибочное такое ожидание – это быстрые результаты. Вот я должен за полгода, максимум за год, скакануть куда-то в небеса, все меня должны признать, на этом признании должен почивать, и, значит, вот тогда я буду дальше продолжать свое развитие. Если у меня не получилось быстро, это надо бросить. Если меня не оценили, если не дали мне достаточное количество признания, это надо бросить. Обессмысливание сразу происходит. Вот понимаете, когда мы неправильно взаимодействуем со временем, когда мы не понимаем наши возможности и ограничения, в том числе с точки зрения реализации, и вообще не осознаем, что реализация – это долгий-долгий процесс, разделенные на этапы, на которые нужны годы. Нельзя реализоваться за месяц, за полгода и за год. Нельзя.
1: Нельзя начать. Да, нельзя там выложить два видео, написать два поста и сразу миллион подписчиков
0: кто-то
1: получить.
0: Кто-то пытается и сразу и видео, и два поста, и книгу написать, и заявиться еще, да, но, естественно, он сталкивается с чем? С тем, что авторитета он, конечно же, не завоевывает в этом вопросе и тоже разочаровывается. Сколько мы видели таких примеров там в интернетах, бесчисленное множество. Поэтому реализация – это долгий процесс. Это на годы, он необходим, да, он будет сопровождать все ваши, значит, там события какие-то негативные, он где-то может останавливаться, где-то может продолжаться, это нормально.
1: Как будто бы реализация равно система, то есть когда ты, система, то есть ты не сдаешься на полпути, ты понимаешь, что ты каждый день, шаг за шагом делаешь определенный набор действий, только так.
0: Да, только так, ты каждый день, шаг за шагом отдаешь. Вот ты просто постоянно отдаешь, ты ориентируешься на поиск смыслов дополнительных, потому что вот когда мы говорим о реализации, мы становимся очень-очень уязвимыми, понимаете, ведь когда мы хотим в чем-то воплотиться, для нас это безумно важное, глубоко-глубоко личное дело. А другие люди, они могут быть с этим нашим важным и личным бесцеремонным. Вот для кого-то важно что-то монтировать и куда-то выкладывать. Для кого-то важно, не знаю, проводить какую-то социальную работу. Для кого-то важно писать что-то там свое маленькое. Для кого-то важно просто ходить и помогать. Вот знаете, у меня есть знакомые, которые ходят в ночлежки, помогают бездомным людям. Важно 1-2 раза в месяц. Для кого-то важно кровь ходить сдавать, да. Для кого-то важно мусор убирать там в рамках своей вот, там, не знаю,
1: Место, где ты живешь,
0: своей локации. И получается, что для этого человека это глубоко важно, это его процесс фактически вот личностного роста, да, над самим собой. А кто-то другой же подойдет и потопчется просто походя и скажет, да господи, что за ерунду придумал, вообще делаешь?
1: Да.
0: Что ты вообще связался там, не знаю, с этими животными? Тебе делать больше нечего?
1: Заняться нечем, конечно.
0: Да, вот да. Делать тебе больше нечего, вот это вот сидеть, вот эти вот кривляться перед камерой.
1: Для чего ты это все снимаешь? Для кого вообще?
0: Реально?
1: Не смешно.
0: Да. И получается, что человек все время об этом фрустрируется.
1: Так и есть, Лен, вот. Так и есть. А как подступиться к вопросу реализации, если ты в этом особого смысла не видишь? Ну, вроде как бы надо, и вроде не надо, и вроде так нормально живу.
0: Ага. Смысл – это вообще понятие, честно говоря, не для слабонервных и не для глупых людей. Поиск смысла – это вообще, ну, это очень философская категория, и, конечно же, мы должны пройти через серьезные экзистенциальные метания, да, то есть через осознавание вообще, зачем живем, кто мы в этом мире, для того, чтобы мы поняли, насколько важен во всем смысл. И насколько бессмысленность нас обесточивает. Вот отсутствие смысла – это отличная база для любой депрессии, для развития любой зависимости, для бесконечной внутренней пустоты, для саморазрушения такого и осознанного, и бессознательного. Но когда у человека теряет смысл, у него вот эта жажда жизни, активность, она вся переходит в пассивность, да? То есть человек перестает, ну, скажем так, жить. Да, он начинает доживать в лучшем случае, иногда и просто умирать. А где мы берем обычно смысл? Мы рекомендуем, вот если человек приходит с такой проблемой, мы вдруг ее вскрываем, да, вот эту такую экзистенциальную потерю смысла жизни или смысла какого-то дела. А, работал, на пенсию вышел, да, или там какая-то потеря случилась, у какой-то близкий человек, в котором был смысл, ушел. Или, не знаю, какие-то события произошли, которые повлияли на разрыв, рассоединение с кем-то, да, уехал кто-то, потерял кого-то и так далее. Вот это все очень сильно болит у нас внутри. Мы пытаемся это глушить, мы пытаемся от этого отворачиваться, но оно никогда не исчезает, да? Поэтому первая стратегия, где мы берем смысл, например, брать смысл у других, да? То есть мы, когда чувствуем внутреннюю пустоту и вот это вот бессмыслие, пытаемся наполняться через других. То есть никто не запрещал находить для себя какую-то ролевую модель, чье поведение, чья проявленность, чей способ реализации вам откликается.
1: Не побоюсь этого слова, вдохновляет, да?
0: Да, вдохновение. То есть мы смотрим на кого-то другого, нам нравится то, что у этого другого происходит, и мы говорим, а я сейчас буду как-то тоже к этому причастен, я тоже буду с этим соприкасаться. Угу. Да, я не взял где-то из глубоких поисков внутри себя, но здесь надо себе доверять. Если нам вот этот человек, вот эта личность чем-то нравится, да, иногда это просто блогер какой-то, иногда это
1: очень часто
0: публичный медийный человек, угу. Иногда это может быть вообще какая-то историческая фигура, да, вот мы почитали его мемуары, почитали что-то о нем. Артисты очень часто становимся. Ну, вот про артистов там, конечно, их роли становятся для нас больше, потому что артист, как человек, мы иногда не знаем, какой он, да, но мы видим его в определенной ипостаси, в определенной роли. И получается, что вот эта роль, она нам подходит, да, вот такая реализация, она нам подходит. Поэтому мы взяли что-то у других, и мы пытаемся это реализовать так, как можем мы. Здесь, естественно, когда, например, вот знаете, бывает так, человек насмотрится на кого-то и идет, то на курсы актерского мастерства, да, то, значит, там начинает пытаться публично выступать, кто-то начинает замахиваться на то, что а я вот книгу напишу, а я вот еще что-то сделаю, как-то проявлюсь. И здесь человек, естественно, столкнется с теми, кто будет за это и стыдить,
1: конечно,
0: тыкать в это пальцем,
1: конечно,
0: и говорить: да как ты вообще на это замахнулся? Говорю сразу: это нормально, так и должно быть. Наличие этих критиков - необходимость для того, чтобы вы пошли дальше. Если их не будет, у вас не будет процесса реализации, потому что у вас не будет достаточного количества сопротивления. Поэтому, правильно, посмотрели на кого-то, понравилось, делаю так же. Абсолютно нормальная схема. Дальше, еще одна стратегия. Это тогда, когда мы ищем смысл через постановку каких-то конкретных жизненных целей, которые нам откликаются. То есть мы ставим цели и вкладываем энергию в воплощение этих целей. Да? И получается, что когда мы эти цели достигаем, если они для нас значимы, если они реально наши, мы можем понимать, осознавать, что мы реализуемся через достижение своих собственных целей.
1: А можете привести, Лен, пример?
0: Например, я хочу, не знаю, сменить профессию. Угу. Да, вот я сейчас работал бухгалтером, а хочу, чтобы моя профессия была какой-то более социально значимой. Извините, пожалуйста, про всех бухгалтера, я сейчас не хотела. Ну, хорошо. Какую
1: она
0: работу еще?
1: Она слушает бухгалтера, Лен.
0: Ну, естественно, да. Они нас слушают.
1: Да, могут сейчас написать нам что-нибудь.
0: И даже. Вот я говорю, я хочу сменить профессию. И, соответственно, я ставлю себе цель. Мне нужно, на кого я переучусь, да, где я переучусь, сколько я на это потрачу, как я совершу вот этот вот переход из одной профессии в другую. Будет он плавный или будет он резкий? Сколько у меня на это уйдет дел? Господи, лет. Соответственно, вот эти все дела мы прописываем, все вот эти шаги, и это наши цели. И мы через достижение этих целей идем к процессу самореализации. Кто-то может поставить себе цель: хочу реализоваться как женщина, ну, потому что нет у меня отношений, да, которые бы делали меня вот опорной такой, да, с точки зрения именно вот моего собственного ощущения. Что мне для этого надо сделать? Ага, надо похудеть, я для этого запишусь на танцы, запишусь в спортзал, да, пойду к психологу, я вот это все проработаю, и я создам себе все-таки базу, да, где будет мой любимый мужчина, да, или там мой человек, с которым я создам семью, создам какие-то отношения. Да, все это прописывается. Вот цель, и человек через достижение этих целей, да, соответственно, реализуется. Дальше, третья стратегия. Это тогда, когда вот человек пытается осознать свою миссию. Она самая сложная. И она, ну, как бы, на мой взгляд, она невозможна без каких-то психологов, коучей таких экзистенциальных, какой-то даже, может быть, такой религиозной, что ли, основы, да, потому что найти свою собственную миссию — это сложно. Но, еще раз говорю, это дар Божий. Вот человек, который понимает, в чем его миссия, вот он это принял внутри. Ну, у него, вы знаете, у него как крылья вырастают навсегда. Вот что бы ни происходило, эти крылья вынесут его из любых тяжелых обстоятельств.
1: Угу. То есть, получается, три таких пункта, да, по которым можно понять, то есть это брать смысл у других, искать смысл через постановку целей и осознать свою миссию.
0: Да, здесь, смотрите, нужно еще понимать, что путь реализации, он может быть духовный, да, вот человек, он просто развивается духовно. Когда человек способен на помощь другим, да, на чувствование чужой боли, на принятие участия в каких-то сложных процессах, которые происходят у других, он от этого не скрывается, он от этого не убегает, он с удовольствием помогает.
1: Искреннее желание помочь, да, может быть, какое-то наставничество, вот что-то
0: это
1: такое.
0: Это может быть наставничество. Вы знаете, вот есть такие люди, они обучаются, проходят обучение, они помогают, вот те, кто очень тяжело болеет, ну, и уходят медленно, да, то есть вот они заболевают и медленно-медленно уходят, угасают. И вот провожать в последний путь.
1: Доулы.
0: Да, называется доулы смерти. Mm-hmm. Это те люди, которые обучаются приходить и проводить с людьми последние сутки, последние часы для того, чтобы они не находились в одиночестве. Понимаете, вот стать таким человеком можно только если ты душевно развился до невероятных высот. Просто обычная здоровая психика, бесконечное сопротивление со смертью, с темой смерти, не выдержит. Угу. Да? Поэтому люди, которые так могут, вообще психологи, которые онкопсихологи, которые работают с неизлечимо больными, это всегда вообще совершенно другая категория психологов, вот чем там тот психолог, просто консультант, который, не знаю, работает с процессом прокрастинации, не знаю, или страхом публичных выступлений. Да? Это будет совершенно разный профессиональный уровень. Да? Вот вам и масштабирование того же самого психолога. Один может вот это, а другой может только вот это. Вот вам, пожалуйста, и реализация, да, и уровень реализации. Угу. Дальше, первое, это духовный. Он может быть материальный, то есть человек может ставить материалистические вполне себе цели. Я что-то достиг для себя, я достигну чего-то, в том числе и для своих детей, да. Я что-то сделал для себя, сейчас я возьму каких-то людей, у которых нет того, что есть у меня, и буду им тоже помогать. Да?
1: Либо я заработал большую сумму денег, эту
0: обычно это благотворительность, да, это какая-то социальная работа такая, да, которая требует именно материальных вложений, да, там, когда мы прям что-то ремонтируем, что-то куда-то отправляем там, на спасение кого-то, каких-то животных и так далее. И это может быть реализация социальная, да, то есть тогда, когда мы создаем окружение, когда мы с окружением взаимодействуем, мы передаем какие-то знания. Да? Преподаем им что-то, мы что-то, чему-то их обучаем, мы помогаем, да, там, играем с детьми, читаем им книжки, да, вот что-то для них такое делаем, что передает вот частичку нас им. Да? Для того, чтобы мы к этому нормально относились, для этого нужно пройти все вот эти вот, ну, скажем так, наши внутренние, внутреннюю борьбу.
1: Знаете, еще подумала, это очень важное качество для таких людей, которые отдают, это щедрость. Потому что есть же люди, которые материально не могут ничего отдавать, морально не могут
0: мы
1: ничего отдавать.
0: Мы здесь не
1: отдавать.
0: Говорим о реализации. Если да. ты назаработал, и ты не можешь ничего отдать, вот знаете, как в Библии десятину отдай. В этом случае мы не говорим о том, что психика дозрела для того, что он, этот человек, реализован. Нет, конечно.
1: Можно ли сказать, что жадный человек, он не реализовался еще в жизни?
0: Жадность — это вообще, знаете, такое качество, оно детское. То есть дети, они жадные. Почему? Потому что да. они должны все вбирать. Они должны вбирать родительскую энергию, ресурсы, да, вообще
1: игрушки.
0: Человеку нужно, маленькому человеку да. нужно все вокруг вбирать, потому что он сам по себе ничего не может. Он все время должен для того, чтобы расти, напитываться.
1: Но, в общем,
0: когда мы взрослеем, мы перестаем быть жадными.
1: То есть желание поделиться — это позиция взрослого реализованного человека.
0: А, не желание, это потребность.
1: Потребность.
0: Это даже больше, чем желание. То есть человек чувствует искренне, если я не отдам, если я что-то не сделаю, мне будет плохо. Вот что такое реализация.
1: Друзья, на этой оптимистичной ноте наш эфир подошел к концу. У нас в гостях была Елена Соловьёва. Лен, большое спасибо, как всегда, было очень интересно.
0: До свидания.
1: Говорили сегодня о реализации. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
7: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области ранен мужчина после атаки украинского беспилотника. В селе Таврово дрон атаковал коммерческий объект, сообщает оперштаб. Местного жителя с осколочными ранениями везут в больницу номер 2 Белгорода. Кроме того, в поселке Октябрьский в результате удара беспилотника поврежден объект инфраструктуры. В Подмосковье мужчина напал с ножом на оппонента у офиса управляющей компании. Преступление произошло в поселке Мисайлово. Злоумышленник задержанным оказался 43-летний уроженец Владимирской области, сообщили ТАСС в главке Росгвардии по Московской области. Там уточнили, что потасовку заметил экипаж во время патрулирования пригородного шоссе. Выяснилось, что между посетителями организации произошел конфликт. Один из мужчин достал нож и несколько раз ударил оппонента. СМИ сообщили о согласии США и Ирана продлить 60-дневное перемирие. Стороны достигли договоренностей. Такие данные, ссылаясь на источники, приводит саудовский телеканал «Аль-Арабия». По словам собеседников, срок, предусмотренный меморандумом о взаимопонимании, подписанный в июне, истекает сегодня. В Минстрое сообщили о планах сократить сроки строительства многоквартирных домов. Возводить такое жилье будут в течение 1000 дней вместо 1250. Такого показателя в министерстве намерены добиться к 2030 году. Об этом заявил замглавы ведомства Юрий Муценик. Он уточнил, что сокращение инвестиционно-строительного цикла ведется по программе «Новый ритм строительства» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Цитата. «Типовой дом, если брать ранее, срок его строительства составлял 2181 день, это до начала активной работы по сокращению строительного цикла. За последние несколько лет нам удалось оптимизировать эту работу до 1250 дней», рассказал он в интервью ТАСС. Также Юрий Муценик отметил, что предстоит работать над сокращением количества процедур и документов, которые влияют на сроки строительства жилья. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26, атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Украинская сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
10: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: А вы говорите «милит».
12: Я его
11: тоже
12: что?
11: Мне «милит».
12: Рекламирую.
11: Да думайте о своей стране.
10: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда.
12: по будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.05, столица. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Это программа «Поток», и я сегодня весь день с вами. Будем самые последние новости обсуждать. Их много. Подобрала для вас самые интересные. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК.
7: Движение.
1: По традиции давайте с движения начнем. Что нам сейчас рисует Яндекс? Посмотрим двухбальные пробки в Москве. Так, по Новорижскому шоссе туго-туго-туго въезжает вообще Новорижское шоссе. Не очень понятно почему. Пробка от Бузланова до МКАДа. Прям вот прям совсем до МКАДа. Еще из радиальных магистралей, в принципе, все остальное едет более-менее. По МКАДу пробка в районе Мосрентгена, внутренняя сторона, внутренняя и внешняя на востоке. Трешка едет хорошо, за исключением небольшого затруднения в районе Лужнецкого моста на внешней стороне. И Садовая тоже летит буквально.
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: Поток. Новости этого дня.
1: Ярмарки вакансий для сотрудников пострадавших складов Валбереса проведут в России. В пресс-службе группы об этом сообщили. В Госдуме заявили о подготовке иноагентами фейковых экзит-полов у посольств России в разных странах. Крупнейшие в России медицинские вузы сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест. Очень интересная история возникла. На фоне особенно того, как трудно было людям с высокими баллами по ЕГЭ поступить, в принципе, в вузы, в эту компанию. А сейчас выяснилось, что все, видимо, настолько сложно, что люди даже почему-то не стали поступать. Трамп счел правильным шагом подписание Мекканского соглашения. Будем об этом говорить, что это такое. В «Умных парнях» Александр Бердников, общественный деятель, солист группы «Корни».
12: «Поток». Успеем сказать главное.
1: Теперь давайте про ярмарку вакансий поговорим, потому что тема актуальная по поводу того, как быть теперь людям, которые работали на складах Валбереса, которые подвергались атакам беспилотников. В пресс-службе группы ТАСС сообщили, что ярмарки вакансий для сотрудников пострадавших складов Валбереса будут проводиться. Такие меры позволят всем желающим ознакомиться с доступными вакансиями и другими возможностями занятости. В компании рассказали, что для сотрудников и исполнителей индивидуально рассматриваются варианты дальнейшего взаимодействия с учетом ситуации на каждом объекте. Вот это интересный момент, что значит индивидуально рассматриваться и о каком вообще числе людей может идти речь, потому что на складах, понятно, это логисты, это водители, это сортировщики, это упаковщики и так далее. Сергей Маликов с нами, эксперт Московского городского отделения «Опор России», основатель проекта «Слово». Сергей, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Насколько масштабно может быть влияние закрытия или повреждения складов Валбереса на рынок труда в регионах, где они расположены?
13: Конечно, имеет большое значение. Все, что сейчас происходит, это Понятно, к этому никто не был готов. Ни крупный бизнес, ни государство, ни локальная, назовем так, биржа труда, да, или центр трудоустройства. Потому что такое количество людей, с одной стороны, у нас нехватка рабочих рук определенных тех или иных специальностей. И высвобождение – это хорошо, но их в большинстве случаев нужно переобучить, переквалифицировать на те специальности, которые нужны. И поэтому, конечно, для регионов, особенно для регионов, это Московская область, ну, могу предположить, что не сильно будет, допустим, штормить или страдать от этого. А вот регионы, да, может очень достаточно сильно подскочить безработица, ну и отсюда стильные последствия.
14: У нас есть уже какие-то конкретные цифры, какое число людей, например, осталось без работы из-за того, что склады повреждены или уничтожены?
13: Это будет плюс-минус нога, как говорится, по небу. Абсолютно бессмысленно называть цифры.
14: Почему?
13: Потому что Wildberries их просто не называет точно, потому что это отчасти коммерческая тайна. Ну, кто количество людей, которые именно уже задействованы, которые надо будет, которых надо уволить, которых нужно вовлечь, да, в новую работу. А самое главное, вот этот популизм по поводу организации ярмарок отдельных для сотрудников конкретной компании. Ну, давайте так, система, она есть. Есть площадки, есть центры трудоустройства. Это и будет, ну, грубо говоря, использоваться то, что есть. Ничего нового создаваться как такового не будет. Это просто название.
14: То есть это не какая-то закрытая история будет, это просто та же самая биржа труда, куда будет предложено обратиться людям.
13: Да.
14: Но смотрите,
13: верно,
14: одно дело.
13: Соусом,
14: да. Да, но смотрите, одно дело, когда, ну, например, предприятие какое-то там по каким-то причинам закрывается, и в принципе нет такого, что само предприятие направляет людей целенаправленно на биржу, чтобы там помочь им трудоустроиться. Но в данном случае, да, судя по заявлению, речь как раз идет о том, что как будто бы повышенная, значит, социальная ответственность демонстрирует компания, и поэтому она целенаправленно будет работать. А не просто, извините, склад уничтожен, идите куда хотите. И вот адрес биржи.
13: Да, вот тут вы абсолютно правы, что мы посмотрим, как это будет реализовано. Что-то мне подсказывает, что будут нюансы. Но если они действительно в хорошем смысле в ручном режиме сотрудников, так сказать, туда будут сопровождать, да, и не бросят их в одночасье, а просто вот адрес, как вы сказали, и все, это будет хорошо. Но на это тоже компании надо будет потратить ресурсы, и дай бог, у них будут они, эти ресурсы. Знаете, тут вспоминается анекдот, знаете, когда ты должен банку 10 миллионов, это твои проблемы, а когда ты должен банку 1 миллиард, это проблемы банка, то вот здесь в некоторой степени проблемы Wildberries – это проблемы всей страны. И хоть это и частный бизнес, да, в свое время высокомаржинальный и прибыльный, то сейчас вот он несет такие, как сказать, такое разрушение, не побоюсь этого слова, и поэтому и государство включается, и вот, как мы слышали, склады будут перераспределяться, и, возможно, вот такая поддержка будет для того, чтобы ситуацию спасти, потому что тут не просто чьи-то бизнес-интересы, а там люди и огромное количество. Почему я не называю цифры? Понятно, что это десятки, сотни тысяч в масштабе страны, да, но какое количество высвободится одномоментно, бессмысленно говорить.
14: Какие категории, можно ли говорить, какие категории сотрудников окажутся в наиболее уязвимом положении? Это линейный персонал, это водители, это исполнители, специалисты, логисты и так далее. Потому что, ну, понятно, что склад, он влечет за собой как бы цепочку, это же не замкнутая структура. Потому что склад, там, соответственно, связан с какими-то другими объектами, не знаю, там, с ПВЗ, с чем угодно.
13: Да, абсолютно верно. Надо понимать, что кладовщики, упаковщики, как вы правильно сказали, водители в большинстве случаев находят работу достаточно быстро, ну, потому что этот рынок очень такой живой. Вопрос условий. То есть вот тут, да, условия могут быть абсолютно, ну, там, неравноценны или хуже, но это работа есть. А вот остальные производственные цепочки, как вы правильно сказали, вот тут нюанс, потому что у нас, ну, по определенным причинам тоже производство не растет в масштабе страны. И забрать на действующие предприятия или вновь образованные эту массу людей, быстро не получится. То есть кто-то, понятно, что ну, пойдет, или кто-то будет снижать зарплату, или где-то какая-то конкуренция среди действующих упаковщиков, mm-hmm. логистов, продавцов, ну, я не понимаю, в плане, вот, которые на пунктах выдачи, да, да сотрудники да. стоят, которые просто менеджеры. Это тоже неквалифицированная, так сказать, ставка. То здесь, грубо говоря, ну, пойдут куда-то искать продавцами, консультантами работу. Хотя, как мы, опять же, знаем, очень много офлайновских магазинов закрывается, и этой работы тоже не прибавляется.
14: Можно ли по этой ситуации судить, ну, по ситуации с Валбересом, о том, насколько российский рынок труда сейчас устойчив к крупным локальным шокам?
13: Хороший вопрос. Я могу только свое предположение
14: конечно,
13: высказать, да?
14: Конечно, мы вам за этим позвонили.
13: Да, спасибо большое. Повторюсь, в регионах, да, в московском регионе, то есть Москва и Московская область, я думаю, что несущественно. Вот, в масштабе конкретного региона, конечно, достаточно сильное влияние, повторюсь, и региону нужно будет что-то придумывать, куда этих людей

0: туда-туда, а вот иностранные, если их, грубо говоря, оптом не заберет какой-нибудь, допустим, застройщик, да, если мы понимаем, что это опять неквалифицированная ставка, и они согласятся там копать, таскать, ну, понимаете, да, делать такую сложную работу рутинную, то их куда-то отправит та же управляющая компания, грубо говоря, списком. А если нет, то если люди не найдут работу, то это, я думаю, что поедут домой на родину.
1: Спасибо большое, Сергей. Вас благодарю. Сергей Маликов был с нами, эксперт Московского городского отделения ОПОР России, основатель проекта «Слово». По сообщениям, вот здесь расширенное сообщение от Валбериса было, что Валберис ищет варианты трудоустройства для сотрудников складов, пострадавших от атак БПЛА, в том числе организовывают ярмарки вакансий с потенциальными работодателями в ряде регионов. Так, РВБ реализует комплекс мер для продолжения занятости сотрудников. Планируется проведение в соответствующих регионах ярмарок вакансий. Они позволят всем желающим ознакомиться с доступными вакансиями и другими возможностями занятости. Мероприятия с потенциальными работодателями прошли в Тульской и Самарской областях. Планируется еще в Удмуртии, в Волгоградской области, Пензенской, а также в Краснодарском крае. В компании рассказали, что варианты дальнейшего взаимодействия с каждым сотрудником прорабатываются индивидуально с учетом ситуации на каждом объекте. Так, сотрудникам предлагают продолжить деятельность на объекте при наличии такой возможности, перевод на другие объекты компании или поиск оптимального решения с учетом конкретной ситуации, если другие варианты не подходят. Ну и компания организовала бесплатный трансфер до других объектов и возможность размещения в общежитиях. Еще увеличена стоимость для исполнителей выполнения отдельных операций и подготовлены дополнительные бонусные выплаты. Но это все официальное сообщение компании. А как там на самом деле будет все это реализовываться, какие-то новости, скорее всего, появятся.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: В Госдуме заявили о подготовке иноагентами фейковых экзит-полов у посольств в России. Представители экстремистских организаций и иноагенты намерены провести у посольств в России за границей фейковые экзит-полы. С таким утверждением выступил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства Василий Пискарев. По его словам, иноагенты хотят заявить в западных СМИ о фальсификации выборов в Госдуму еще до их проведения. Планируются эти опросы, как говорит Пискарев, 20 августа. Он убежден, что результаты опросов заведомо ангажированы. Сейчас якобы ведется набор волонтеров из числа релокантов, в том числе имеющих опыт соцопросов и агитации. Станислав Корякин с нами, политконсультант, член Общественной палаты, автор телеграм-канала «Смыслы и стратегии». Станислав Владимирович, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Ну, по вашей части, вопрос, мне кажется, и тема. А является ли для России на самом деле проблемой, что там иноагенты или какие-то экстремисты будут придумывать? Контролировать их невозможно, невозможно. Но что они там напишут в иноагентской прессе, мы на это повлиять не можем. Так зачем на это, в принципе, внимание обращать?
4: Ну, так и есть. Вообще, в принципе, все, что касается политики, оно предполагает большое количество разных интересов. Угу. То есть политика – это противоречия, столкновения интересов, и если у кого-то они свои есть и сформулированы, этот кто-то будет эти интересы соблюдать, продвигать.
1: Угу. Какую политическую цель, в принципе, могут преследовать организаторы подобных опросов, если их результаты действительно будут представлены, ну, как назвать, не знаю, как экзит-полы, как еще что-то, потому что там есть генеральная линия, надо заранее сказать, что выборы неправильные. Пискарев, в принципе, об этом и говорит. Поэтому, ну, какая политическая цель? Пошатать ситуацию, разместить какие-то публикации в иноагентской прессе или что?
4: Ну, вы знаете, иноагенты это тоже разные бывают. В этом смысле, вот, например, взять политолога Сергея Маркова, например, он же тоже иноагент, но очевидно, что у него, ну, как бы, я думаю, что по недоразумению он попал.
1: Градация иноагентов, да?
4: Да. Поэтому тут надо... А это все влияет на интересы, потому что очевидно, например, у того же Маркова, ну, пророссийская позиция, и он вряд ли будет что-то подобное делать.
1: Он вряд ли к иностранному посольству пойдет, к российскому посольству за границу.
4: Да. Я думаю, что это будет какой-то фурор произойдет, если я его увижу вообще берущим экзит-полы, значит, в интересах там непонятно кого. Вот. А при этом есть, конечно, и другие центры, которые активно влияют на российское политическое поле.

0: Мы это, например, наблюдали ситуацию с яблоком. Потому что фактически заявление о поддержке яблока, по мнению многих экспертов, и привело к тому, что, собственно, и возникли вопросы к этому к этой политической партии. Поэтому вот разные есть центры, разные центры интересов, даже среди тех, кто находится за границей. То, что у них есть интерес неким образом делегитимизировать выборы, ну, это же очевидно, общее место вроде как сейчас.
1: Но вот, Пискарев, инструментарий? Ага. Они будут кого? Людей нанимать каких-то?
0: Да, инструментарий, он может быть разный. В данном случае экзит-полы, конечно, их можно интерпретировать так, как захочет тот, кто эти экзит-полы проводит.
1: Но смотрите, власти заранее обращают внимание на возможные фейковые экзит-полы. Это все-таки превентивная мера или реакция на реальную угрозу?
0: Вы знаете, вот превентивные меры как раз являются реакцией на угрозу. Угу. Поэтому, когда ты анализируешь определенные зоны риска, ты пытаешься подстелить соломки в разных форматах. В этом смысле, что там кто запланировал, я, честно говоря, не знаю, я не общаюсь с иноагентами, вот с этими центрами. Почему так, наверное, если Пискарев заявляет, у него есть для этого основания. Uh-huh. Вот. Но вообще, мне кажется, подобного рода заявления скорее логично ожидать от, например, Центра общественной связи ФСБ, например, или там от Центральной избирательной комиссии, например. Поэтому я говорю, что здесь то, что есть понятный инструментарий, он может использоваться в политической деятельности той стороной, которая является участником политического процесса, даже не являясь участником выборов. Это действительно может сформировать зону риска, и на нее надо реагировать.
1: Но просто интересно, насколько заявления о возможных провокациях могут повлиять на поведение российских избирателей за рубежом?
0: Вот тут, наверное, вот это правильный вопрос, потому что здесь надо понимать, что избиратели за рубежом, они разные. Есть люди, которые там работают, например, строят атомные станции там в интересах страны, кто-то еще чем-то занимается. И тут, наверное, люди могут испытывать определенное недоверие к тому процессу. Поэтому я думаю, что здесь может быть удар по легитимности выборного процесса. Ну, если мы предполагаем, что такого рода активность действительно будут. Поэтому любые способы укрепить легитимность, на мой взгляд, это правильная стратегия в текущей ситуации.
1: А как, в принципе, отличить какой-то независимый опрос избирателей от намеренной информационной провокации? Ну, потому что так, если посмотреть, если что-то сделано за границей, значит, это заведомо там иноагенты постарались.
0: Для этого, наверное, можно маркировать тех, кто проводит такого рода исследования. Потому что когда к тебе приходит неизвестно кто и задает вопрос, какие у него интересы, понять сложно. Если это человек, условно, с бэджиком в ЦИОМ или там с документами в ЦИОМ или ФОМ, это, наверное, как-то более-менее верифицируемая ситуация. Поэтому, наверное, здесь один из способов – это, в принципе, понимать, кто именно тебя опрашивает, какие у него есть для этого основания, там, полномочия и так далее.
1: Какие, с вашей точки зрения, как кому в конечном счете выгодно, например, заранее сформировать аудиторию, представление о том, какие на самом деле выборы? Ну, потому что мы понимаем, что аудитория сейчас, как это обычно перед выборами бывает, особенно в непростые времена, зажата промеж двух субъектов. То есть это есть те, кто проводит выборы и, соответственно, там действующая власть, и есть те, кто постоянно выступает против действующей власти. Но, в принципе, скажем так, иммунитет к иноагентскому влиянию, к вот этому постоянному, к этой невротизации, которая происходит за границей, есть ощущение, что оно уже выработалось. И поэтому я еще раз говорю, насколько для России, для российского политикума, для избирателей, в принципе, чувствительно, что там, кто нарисует и так далее. Если там изначально была борьба с режимом, с Россией и так далее, то нужно ли кого-то переубеждать в обратном?
0: Ну, вообще, надо посмотреть на соотношение избирателей, которые в России и за рубежом. С точки зрения вот этой пропорции, количество избирателей в России подавляющее. Поэтому, в принципе, там, если какие-то флуктуации будут возникать, на мой взгляд, они будут несущественные с точки зрения информационной. К тому же, воздействие там будет идти в первую очередь на избирателя даже не российского, а зарубежных политиков, и это способ донести до них некий нарратив. о том, что вот посмотрите, в России неправильно проводят выборы.
1: Нам важно международное восприятие выборов?
0: А сейчас-то уже, наверное, в меньшей степени. Вот. Mm-hmm. Безусловно, Россия последовательно проводит политику обеспечения легитимности выборов. Ну, можно так сказать, что у нас они как минимум проводятся, и проводятся с высоким, глубоким, широким освещением, в отличие от, там, например, той же Украины, например, mm-hmm. да, где, собственно, вопрос статуса политических деятелей, он давно вызывает вопросы. Собственно, насколько легитимны они. Вот. Но при этом, безусловно, Россия уделяет большое внимание этой легитимности, соблюдая процедуры, законодательство и так далее. В этом смысле страна беспокоится о легитимности и о том, чтобы не было претензий к процедуре, к легитимности голосования. Но с точки зрения того, что, например, мы смотрим туда на наших там европейских, не знаю, американских, каких угодно, партнеров, мы не смотрим им в рот. Поэтому вот тут вот надо понять, что грань есть, да, мы заботимся о легитимности выборов, о том, что они должны пройти по установленной процедуре, законодательно и так далее, но вот эти все интерпретации, мнение о том, что вы неправильно проводите, или не так проводите, или не по такой модели демократии, или еще mm-hmm. что-то, в этом смысле, конечно, уже в меньшей степени интересует, потому что, Россия своим путем идет, и это тоже
1: очевидно. Спасибо, Станислав Владимирович, вас благодарю. Станислав Корякин с нами, политконсультант, член Общественной палаты России, автор телеграм-канала «Смыслы и стратегии». Но вот такая история закручивается накануне выборов. Но это, в принципе, все ожидаемо, что если промониторить социальные сети, там, конечно, тоже экзальтация полным ходом идет, что люди, которые, в принципе, уже давным-давно в России не живут, всеми фибрами души Россию ненавидят, как говорил Федор Михайлович Достоевский, классический либерал, это не тот, кто с режимом борется, примерно так он говорил, а тот, кто, в принципе, не хочет существования Российской Федерации как таковой. Вот, поэтому ничего нового. Как мы будем доказывать, слушатель пишет, а как мы будем доказывать легитимность, если они заранее сказали, что это нелегитимно? А кто заранее сказал? Заранее никто не говорил. Готовятся к этому. Готовятся. Понимаете, это вот заочная такая битва, что там какие-то люди, которые иноагентами объявлены, экстремистами объявлены, они вот там какую-то тусовку около посольства собираются делать, к чему-то там призывают и так далее. При этом призывают тех людей, которые тоже в России не живут и так далее. Вот. А кому что доказывать надо? Просто посмотрите, когда было принято. А что будем делать, когда западная пресса, даже если западная пресса напишет, что принципиально для нас поменяется, и кому мы должны что доказывать? Я вам сейчас приведу пример заявления руководителя государства, которому мы что-то пытаемся доказать постоянно. Дональд Трамп говорит, США разбомбят Оман к чертям, если он встанет на пути урегулирования ситуации в регионе. Кому мы собираемся? Белому дому что-то доказывать, что у нас выборы легитимные? Что мы в своем праве устраивать их так, как мы считаем нужным, как нужно для безопасности нашей страны. Этому человеку мы пытаемся конкретно что-то доказать, чтобы на нас обратили внимание. А не все ли равно? А не все ли равно, что там, какие они будут свои какие-то левые экзит-полы проводить? Я уверена, что там и заметки уже газетные подготовлены, понимаете? Любая уважающая себя пресса всегда готовит, например, всегда заготовленные там некрологи, к примеру, да? Вот. И любая уважающая себя западная пресса уже заранее заготовила статьи по поводу того, как в России прошли выборы, и им это не понравилось. Так смысл доказывать что-то этим людям? Пискарев, да, у него профессия такая, депутат Госдумы, руководитель комиссии по расследованию фактов вмешательства, что подготовит иноагентов фейковые экзит-полы у посольств. Но они иноагенты, с ними уже попрощаться надо. Что они там будут делать? Даже если они какие-то публикации сделают, как это должно на нас влиять, если это люди, которые живут за границей и воюют с Россией из-за границы через газетные публикации. Главное, чтобы здесь все прошло как надо, в режиме наибольшего благоприятствования и усилить безопасность страны. Вот и все. Новости мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ненецкого автономного округа. Президент принял в Кремле Ирину Гехт. Как заявил глава государства, состояние бюджета региона хорошее и позволяет реализовывать меры социальной поддержки участников СВО. При этом Путин отметил, что в округе замедлился процесс расселения граждан из аварийного жилья. Гехт на это сказала, что проблема актуальна для всех северных регионов, и Ненецкий автономный округ не исключение. Кроме того, губернатор сообщила, что каждый десятый мужчина из округа подписал контракт и участвуют в специальной военной операции. Гехт добавила, что для бойцов действуют не только 14 обязательных мер поддержки, но и 38 дополнительных. Черемушкинский суд Москвы заочно осудил основателя автодилера «Рольф». Сергей Петров признан виновным по делу о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Он получил 9 лет лишения свободы. Ранее эта же инстанция приговорила к 8,5 годам колонии директора департамента развития бизнеса группы компании «Рольф» Анатолия Кайра, который стал единственным фигурантом дела, кто реально оказался на скамье подсудимых. Кроме того, экс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и глава офшорной компании «Panabel Limited» Георгий Кавкалия получили заочно по 8,5 лет колонии. Главу азербайджанской диаспоры в Москве выдворили из России, депортирован Бахтияр Гасанов. Об этом сообщает агентство «Азири Пресс». Уточняется, что перед этим Гасанов некоторое время находился в центре временного содержания мигрантов, откуда его доставили в аэропорт. Российское гражданство председателя азербайджанской национально-культурной автономии в Москве аннулировали в прошлом году. По информации прессы, в качестве причины такого решения были указаны связи Гасанова с теневыми схемами, в том числе по прикрытию нелегальной миграции и продаже контрафактных товаров. В РСТ посоветовали заранее оформлять загранпаспорт с биометрией. Причина – уменьшение количества европейских стран, признающих отечественные небиометрические документы. Как заявил РИА Новости эксперт Российского союза туроператоров Егор Кайль, решение Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и Швеции нельзя назвать неожиданным. Это продолжение последовательной политики ЕС. Ранее стало известно, что эти четыре государства с 1 октября перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
5: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
4: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
6: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
9: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
11: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
13: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Крупнейшие в России медвузы сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест, объявили дополнительный прием в ординатуру. Еще к тому же в ряде организаций он продлится аж до конца августа. Медвестник пишет, что в Москве в допнаборе сообщили Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, 189 мест имени Бурназяна, научно-клинический центр ФМБА 25 мест, университет имени Сеченова 198, РУДН 24, университет Пирогова 289. О незаполненных местах также заявили вузы Питера, Ростова-на-Дону, Луганска, Новосибирска, Томска и Омска. Гузель Эрнстовна Улумбекова с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузель Эрнстовна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Перемудрили, да?
14: Мне кажется, это не проблема. У нас недобор в целевые места по ординатуре, они же все практически бюджетные, а у нас каждый год практически, вот я помню, и 2 года назад об этом говорили, и в прошлом году был недобор. И вот здесь основные эксперты, которые выступают по этому поводу в прессе, они говорят, что якобы это распределение. Но мне кажется, те выпускники, которые сегодня оканчивают медицинские вузы, они в любом случае должны пройти отработку там от 2 до 3 лет в первичном звене. Потому что у нас без ординатуры выпускники вузов, они могут работать с участковыми терапевтами, участковыми педиатрами или врачами общей практики, психовыми врачами. Вот, поэтому им все равно надо пройти отработку. А если ты поступаешь в ординатуру, то ты, соответственно, получаешь специализацию, и после этого, да, действительно, тоже должен пройти отработку. Может быть, это частично касается тех выпускников, которые уже, ну, скажем, чуть-чуть работали участковыми терапевтами и не хотят по каким-либо причинам менять место работы, проходить ординатуру и снова отрабатывать 3... Ну, то есть не снова, а отрабатывать 3 года. Может быть, об этом идет речь. Но те цифры, которые вы назвали, они на самом деле небольшие. Я думаю, доберут. Проблем нет.
1: Но, хорошо, если, скажем так, речь идет не только о проблемах там целевого набора или еще что-то, что еще может быть? Потому что, как бы, многие, даже сейчас наши слушатели пишут, очень странно получается, в вузах недобор, и при этом есть дефицит медиков, и при этом есть дефицит в основном в бюджетной сфере, и все пытаются уйти в платную медицину. То есть в каком месте в консерватории надо поправить?
14: В каком месте?
1: Да. В медицинском вузе, точнее. Здесь не про консерваторию речь.
14: Да, в медицинском вузе. Недобор же, речь идет об ординатуре, то есть получение специальности после обучения в вузе, да, давайте вот разделим. У нас по-прежнему конкурсы в вузы высокие, да, то есть несмотря на то, что в марте этого года было введено обязательное распределение. В этом году конкурсы были, со слов министра здравоохранения, высокими. То есть престижность медицинской профессии не поменялась. Возможно, после окончания вуза люди, ну, отработают это или вернут деньги за обучение, потому что если ты не отработаешь бюджетное место или целевой набор, и даже если ты учился по коммерции, люди отработают и потом не хотят работать непосредственно в практической медицине. Может быть, идут в фармфирмы, может быть, идут в частные клиники работать. Но если говорить о том, что специалисты идут в частные клиники, да, у нас действительно врачей не хватает, то, мне кажется, оплата труда сегодня что в частных клиниках, что в бюджетных организациях примерно одинаковая. Mm-hmm. Единственное, что нагрузка на них в частных клиниках на врачей чуть ниже. Но правда, в связи с падением покупательского спроса, в том числе и на платные медицинские услуги, очень многие частные клиники требуют от врачей выполнения плана по приему больных. Ну и, соответственно, иногда назначают, такой, встречаются ненужные анализы и так далее и тому подобное. Ну, то есть хотят увеличить поток денег в свои учреждения.
1: Но, с другой стороны, была же история, что врач один, у которого условно трудовая книжка лежит в бюджетном учреждении, он работает в 2 смены. Утром он работает в бюджетном, вечером он работает в частной клинике.
14: И так тоже есть, да, и такое тоже есть. И такое тоже есть, потому что оплаты труда в бюджетном учреждении ему не хватает на жизнь. Поэтому ему приходится подрабатывать в частных клиниках. И на самом деле вопрос, мы с вами много раз обсуждали его на радио, если решать принципиально эту проблему, то надо повысить оплату труда врачей и средних медицинских работников, потому что, например, средних медицинских работников, медсестер, фельдшеров у нас отток из отрасли продолжается. А вот врачей оттока сейчас нет, и даже там какие-то символические проценты прибавились, количество врачей. Но вот с медсестрами еще более тяжелая ситуация. И единственная, и первая, и главная причина – это оплата труда. Вот, на мой взгляд, оплата труда должна решать, и не только мой взгляд, и профсоюзы медицинских работников так считают. У нас должен быть у врача базовый оклад, единый по стране, он должен быть привязан к МРОТ, не менее 4 МРОТ, и он должен составлять 65-70% от фонда оплаты труда. Это минимальный базовый оклад и должен быть во всех регионах. А остальная часть заработной платы решает, ну, уже там коэффициентами дифференцируется по региону в зависимости от нагрузки и так далее. Это вот базовый оклад, он должен быть одинаковый. И тогда мы эту проблему решим.
1: Необходимо вот, ли вообще пересмотреть, например, условия все-таки целевого договора, чтобы сделать его более привлекательным для абитуриентов? Или все-таки вы настаиваете, что переоценена значимость целевого набора в плане недобора в вузы?
14: Да, мне кажется, те цифры, вот, которые вы назвали, это вот не проблема. Доберут они этих студентов? Но, другими словами, вы говорите, а давайте после ординатуры...
1: Нет, я так не говорю. Нет, я так не говорю. Я к тому веду, что вот, например, Сеченовка, 198 мест, ну, казалось бы, для первого меда это прям много, нет?
14: Нет, для первого меда. Там 25 тысяч студентов обучается. И примерно 10% от них ординаторов. Это даже, ну, не 10% от общего количества ординаторов, которые там обучаются. Ну, вот так примерно порядок такой. Поэтому, ну, на уровне масштабов всей страны, мне кажется, это надо просто добрать, надо позвонить в регионы, надо... Ну, вообще-то раньше, вот все это у нас в советское время было централизовано. Регионы подавали заявки, сколько им каких врачей надо. Под эти заявки по соответствующим специальностям выделялись места в ординатуры. Все было изначально продумано, то есть было целевое планирование. Ну, сегодня в рыночной экономике оно немножко у нас гуляет, но на самом деле, кроме всего этого, да, кроме целевого планирования, нужно уже пора пришла планировать, а сколько врачей таких специальностей у нас должно быть и какое количество врачей при приеме в ВУЗе. Потому что искусственный интеллект существенно изменит систему здравоохранения, и нам уже сегодня надо продумывать, какое количество врачей нам потребуется через 6 лет и каких специальностей. То есть долгосрочное планирование. Не просто оперативное ежегодное планирование, а долгосрочное планирование.
1: Это вы ведете требуется. К тому, что ИИ заменит терапевта в первичном звене, что ли?
14: Я к этому не веду, но я говорю, что система на данном этапе в среднесрочном планировании, а среднесрочное планирование у нас 5-6 лет, скорее всего, нам потребуется гораздо больше медсестер, а врачи останутся для сложных случаев. Медсестер, фельдшеров, можно снабдить подсказками искусственного интеллекта, и я думаю, что вполне для первичного приема это будет приемлемо. А врачи оставят для более серьезных случаев. Причем надо понимать, для каких специальностей. Вот тут совсем недавно Илон Маск выступил и говорит, а вы знаете, через 3 года роботы, которые, ну, так называемые спутниковые операционные, которые работают не через мозг хирурга, роботы, как сегодня, например, такие роботы, как Давинчи, лапароскопы, которые работают через искусственный интеллект, большие языковые модели, которые находятся, ну, в серверах облачных. Что вот они через 3 года в Америке заменят врачей. И, в общем-то, это недалеко от истины. Но поскольку это очень дорогое удовольствие, я думаю, к нам оно придет лет через 5, через 7.
1: Но многие как раз опасаются, рассуждая о развитии российского здравоохранения, сравнивать это, в принципе, с Америкой, потому что там вообще все по-другому построено. И многие как раз, кто там имел опыт взаимодействия с американской медициной, говорят, что, в общем, для нас это будет довольно вредно.
14: Вы знаете, поскольку искусственный интеллект, он для всех развитых стран касается, и даже развивающихся, то я думаю, что организация медицинской помощи здесь роли не играет. Здесь играет вообще роль в части прогнозирования количества и структуры медицинских кадров, как врачей, так и медсестер, так и разбивку их по специальностям, в первую очередь играют технологии, искусственный интеллект, который будет, конечно, очень серьезно влиять на это. И долгосрочное прогнозирование должно быть. А второе, поскольку это удовольствие немалое в части денежных финансовых средств, играет роль, сколько мы будем платить за систему здравоохранения. И если как бы будет дешевле, чем робота с искусственным интеллектом, ну, я имею в виду с большой фундаментальной моделью, нанять, условно, внедрить, будет дешевле нанять человека, дешевого хирурга, то, значит, мы будем продолжать в этой сфере. Поэтому это все очень серьезный вопрос прогнозирования. А что касается американцев, то они на свою систему здравоохранения тратят почти 20% волового внутреннего продукта, а мы тратим 3,2% волового внутреннего продукта. Поэтому, ну, вот сколько денег, столько писем. Такая зарплата у врачей. Поэтому и дефициты врачей и медсестер.
1: Привлекательность профессии врача для молодежи в целом, как вы оцениваете? Прям последний вопрос.
14: Ну, я могу здесь только сослаться о том, что приемы в вузы не падают. И по-прежнему несколько человек на место. Поэтому, значит, для молодежи привлекательно. Вот, надеюсь, вот меня иногда спрашивают врачи, которые подрабатывают в больнице Гузельянс, а вы когда повысите нам оплату труда? То есть добьетесь того, чтобы ее повысило правительство? Но я же единственный лоббист в Государственной Думе, который ходит по коридорам и умоляет, пожалуйста, поднимите оплату, повысите финансирование здравоохранения государственное, соответственно, направьте эти деньги на повышение оплаты труда медицинских работников. Меня, конечно, не сравнится с лоббистами строек, века, да, они там ходят толпами и гораздо интереснее, чем те, которые лоббируют интересы здравоохранения.
1: Спасибо, поэтому... Гузель Астана. Да, вас благодарю. Гузель Улумбекова была с нами, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением.
15: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8 FM.
15: Поток. Успеем сказать главное.
1: Дональд Трамп с утра пораньше, по американскому времени, сделал очень много разных грозных заявлений. Грозных. В частности, пообещал разбомбить Оман. Буквально, если Оман будет мешать Трампу наводить порядок на Ближнем Востоке. Вот. Поэтому, если Оман помешает, то беспорядка на Ближнем Востоке будет еще больше. Трамп счел правильным шагом подписание Мекканского соглашения. Он прокомментировал соглашение о совместной обороне, подписанное Саудовской Аравией с Турцией и Пакистаном. Трамп говорит, что это важный шаг. Это показывает, как сплачивается Ближний Восток и как страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, здравствуйте.
17: Добрый день.
1: Можно ли рассматривать, в принципе, этот документ как попытку Рияда создать дополнительные гарантии безопасности на фоне неопределенности в отношениях со Штатами?
17: Ну, я думаю, это один из главных факторов. Вообще, в принципе, такое соглашение, оно давно готовилось. Не очень ясно, насколько оно будет устойчивым, потому что не в первый раз уже возникают, ну, будем говорить условно, на такой мусульманской основе, на основе мусульманской солидарности, попытки сделать военное такое объединение, военно-политическое объединение. До сих пор они очень давали скромные результаты. В принципе, здесь военный стержень, он потенциально довольно слабый, потому что объединить армию, это же надо и логистику объединять, и оружие, и так далее. Сами страны вот, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, они уже больше 30 лет в этом направлении работают. Результаты очень-очень незначительные, потому что совместной такой силы они так за это время не смогли составить. Поэтому здесь больше можно говорить о таком политико-психологическом аспекте вот этой темы, чем думать о том, какие-то будут совместные операции, защита друг друга и так далее. Это не так легко сделать.
1: Но это получается какое-то исламское НАТО, то есть это самостоятельное решение Саудовской Аравии и остальных стран, или же это все-таки опосредованное влияние Штатов?
17: Да нет, ну что, какое НАТО? Нет, конечно, нет. НАТО это организация, сложившаяся с большим количеством совместных проектов в течение длительного периода времени. Это пока тенденция. Нет, они даже, по-моему, не ставят такой цели превратиться в НАТО, потому что для этого требуются большие усилия, огромные деньги. вот, обучение людей, согласование стратегии и так далее. Это большое-большое хозяйство, которого на данный момент нету.
1: Но вообще история с Ближним Востоком сейчас, я повторю заявление Трампа, которое он сейчас произнес, говорит, что разбомблю Оман, буквально цитата, к чертям, если будет мешать урегулированию на Ближнем Востоке. Есть ощущение, что все-таки ситуация из-под контроля американцев выходит?
17: Ну, видите, в принципе, их сценарий ближневосточный срабатывает только в одном удачно для них. Это то, чтобы поссорить государства между собой. Это получилось у них сильно. Арабы, персы, они поссорились, да и взаимоотношения внутри государств. Поэтому, кстати говоря, интеграционно пробуют как-то мусульманские страны, арабские страны препятствовать этому процессу распадения единства. Но вот по остальным аспектам американская военная стратегия оказалась слабовата. Они плохо спрогнозировали с точки зрения временных параметров кампании, которую там они ведут, слабо обеспечены поставками логистически. Ну, в общем, здесь концы с концами не сходятся, и только жизнерадостность и жизнеутверждающий такой дух Трампа, он пока еще не дает возможности, что все поняли, что там реально получилось такое близко к фиаско развития ситуации вот в Иране с точки зрения интересов Соединенных Штатов Америки.
1: А может ли, Андрей Глебович, вообще так статься, что вся вот эта история с войной американо-израильско-иранской показала странам Ближнего Востока, в частности персидским монархиям Персидского залива, что их территории были просто использованы американцами? И, соответственно, их это тоже теперь очень касается, и никакой безопасности на аутсорсе быть не может. И, по сути, это влечет за собой более фундаментальный пересмотр вообще ближневосточно-американских отношений.
17: Я думаю, никакого фундаментального пересмотра не будет, потому что деньги это самое главное, при всем уважении к военно-политическим факторам.
1: Так.
17: Деньги хранятся в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки регулируют и держат этот вопрос под контролем, они знают, как на кого поддавить, поэтому далеко отходить от Соединенных Штатов эти страны просто не могут, ввиду того, что их авуара колоссальный, который они там положили. И никто им не даст одновременно вывести эти деньги, куда-то переложить. Такие фокусы, как Де Голль делал, это вот одно только известно в истории, один пример, и то он плохо для Де Голля кончился. Но уж тем более, что тут говорить про эти страны, которые в военно-политическом отношении сейчас снизили зависимость, но все равно она пока еще сохраняется.
1: А роль Турции в данном случае вот в этой триаде мекканской какая?
17: Очень большая. Турция, она умеет как государство вот играть на различных направлениях довольно удачно, подталкивая себе вверх везде. Ну и здесь тоже они оказываются очень такие важные, потому что они и с Европой, и с Америкой имеют, в том числе и военные отношения. Они улучшили отношения с региональными странами. Видите, они пытаются что-то сделать по мусульманскому направлению. Ну и по другим тоже, вы знаете, вопросам они очень такие бодрые и активные. Ну, например, вопрос о контроле за водными магистралями, логистика, связанная с нефтепроводами, газопроводами.
1: Так.
17: Этим всем они занимаются, в том числе, в сопредельных регионах.
1: А Пакистан что получает от соглашения?
17: Пакистанцы, они сейчас одни из главных специалистов во всем мире и главных действующих лиц по очень важному направлению. Это ситуация, которая складывается на транспортных магистралях. Они раньше всех разобрались с этой проблемой. Я видел их доклады, и они с нами тоже встречались. Доклады просто прекрасные были, на уровень выше всего того, что в других странах делается. Поэтому они очень нужны сейчас как партнеры когда вопрос о транспортных магистралях становится одним из самых тяжелых и главных.
1: Спасибо большое, Андрей Глебович. Вас благодарю. Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики, бывший посол Российской Федерации в Саудовской Аравии. Так, в Турции армия сильная, флот большой, говорит Григория. Виталий считает, что это вообще никакая не НАТО, не альянс, это вольница шейхов из Саудовской Аравии. Они посмотрели из своего Рияда на вольнодумие Трампа, его мысли, посмотрели, как иранские поделки налетают на Дубай, на нефтяные терминалы, побежали в Пакистан за ядерной бомбой, которую, по сути, саудовцы проплатили финансами, и в Турцию, где есть вторая армия НАТО, есть БПЛА, разведка. И все это они поставили на защиту своего саудовского гедонизма, ни больше, ни меньше. Ну, послушайте, расчет на то, чтобы в стране было безопасно, почему нет? Если изначально был расчет на то, чтобы отдать безопасность на аутсорс американцам для защиты своего саудовского гедонизма, ни больше, ни меньше, то если эта программа сейчас сбоит, то логично, не разрывая, естественно, никаких отношений с Соединенными Штатами Америки, массово не выводя оттуда деньги, речь идет о том, что есть как бы еще один, по крайней мере, политико-дипломатический вариант. Вот такое соглашение. Тем более, видите, в этом тоже оказались заинтересованы турки, потому что они бы не подписали, если бы им не надо было. И в этом заинтересованы пакистанцы, потому что тоже они бы не подписали, если бы им это не надо было. Заключили вот это соглашение в Мекке 7 августа. Договоренности включили в себя пункт о коллективной обороне, который предполагает, что военное нападение на одного из членов альянса будет считаться нападением на всех. Саудовские власти выступили категорически против присоединения. Это совместное соглашение в сфере обороны. Как раз лидеры Пакистана, Саудовской Аравии, Турции все это заключили. Ну, будет ли это работать каким-то образом, только на практике можно будет выяснить. Сейчас рубрика о недвижимости, потом новости, потом умные парни.
16: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Готовые квартиры в Москве в первом полугодии стоили в среднем на 31% дешевле, чем предложение в новостройках. Дисконт оказался рекордным за 7 лет, отмечает газета «Коммерсант». Эксперты объяснили это заметным удорожанием жилья в новостройках. Застройщики повышают цены, в том числе из-за высокой стоимости участков под строительство. На Ходынском поле в Москве появится небоскреб высотой 255 метров. Власти столицы согласовали архитектурную концепцию четвертой очереди офисного квартала Стоун-Ходынка. Проект включает в себя два корпуса на 55 и 16 этажей, объединенных общим стилобатом. Проект станет самой высокой точкой Хорошовского района, указывается в сообщении московского стройкомплекса. Центральным чертанами в Москве построят крупный индустриальный парк. Проект на Дорожной улице реализует застройщик «Колди». В компании отмечают уникальность задачи, ведь обычно такие индустриальные парки строят за городом. В проект планируется вложить около 20 миллиардов рублей. Стройка начнется в конце первого квартала 2027 года. Дом.рф выставил на торги самое старое здание Кожевенной слободы в Москве. Начальная цена объекта – 67 миллионов рублей. Палаты 17 века расположены в Замоскворечье и имеют статус памятника культуры федерального значения. Заявки принимают до 7 сентября, а аукцион назначен на 11 сентября. Объект предполагается использовать для размещения ресторана, офиса или иных коммерческих целей. При этом победитель будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию. Как утверждают специалисты московского агентства «Простор недвижимость», летний период – это всегда локальный всплеск активности рынка недвижимости, когда те квартиры, которые раньше долго не находили своего покупателя, могут быть проданы по выгодной цене на фоне высокого спроса от покупателей. Однако эта активность плавно снижается с наступлением конца летнего сезона, и именно поэтому сейчас один из лучших моментов для продажи своей недвижимости. При желании выгодно продать квартиру, не стоит тянуть с этим решением, лучше начать прямо сейчас. Даже в высокий сезон продать свою квартиру дорого и быстро получается не у всех. Таким продавцам эксперты «Простор недвижимости» рекомендуют концентрироваться на двух задачах. Первое – это сконцентрировать в моменте максимальный спрос на вашу квартиру, чтобы интерес к ней проявило максимальное количество потенциальных покупателей. Для этого обеспечить рекламу на максимальном количестве интернет-площадок, а также задействовать офлайн-рекламные каналы. А вторая задача – из всех покупателей выбрать самого выгодного. Не только с точки зрения цены, но и с учетом условий покупки, сроков выхода на сделку и прочих факторов. Решение обеих задач начинается с консультации у экспертов рынка о реальной цене и технологиях продажи. Для жителей московского региона запишите, пожалуйста, телефон, звоните, консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код Москвы 495. Консультации бесплатны. 921-4901.
16: Все о недвижимости. Перезагрузка.
19: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. МИД России вызвал посла Японии в Москве, но тот не смог приехать. Это произошло по непонятным причинам, заявил Сергей Лавров. По словам министра, дипломаты пригласили в связи с неприемлемыми заявлениями премьера Санаи Такаити о поездке Владимира Путина на Курильские острова. Цитата. Что касается послов, наш посол был вызван в МИД Японии, ему предъявили вот там вот этот протест. Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити и ее министр иностранных дел квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14 августа, ни в понедельник 17 августа. Что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует, мы так и не поняли, сказал министр журналистам. Лавров подчеркнул, что такой ответ дипмиссии вызывает у МИДа удивление, потому что, цитата, «посол славится неуемной энергией, постоянно где-то активничает, с кем-то пытается встречаться. Недавно без информирования министерства привез делегацию бизнесменов». Конец цитаты. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия вызвала посла Японии, и он должен приехать в министерство, где ему объяснят, как посол должен вести работу в стране пребывания. В Курской области мужчина пострадал, наступив на мину. Это произошло в Большесолдатском районе. Как написал в мессенджере Макс губернатор Александр Хинштейн, у 51-летнего местного жителя множественные осколочные ранения шеи и плеча. Мужчине на месте оказали первую помощь, его доставят в Курскую областную больницу. Дональд Трамп заявил о неофициальном канале связи с КСИР. По словам президента США, Вашингтон поддерживает контакты с руководством Корпуса Стражи Исламской Революции. В интервью телеканалу Fox News американский лидер сказал, что Соединенные Штаты нанесут удар по Оману, если султанат встанет на пути урегулирования конфликта с Тегераном. Цитата. «Если Оман встанет на пути, то мы разбомбим их к чертям», заявил Трамп. Он также подчеркнул, что США не спешат в вопросе заключения соглашения с Ираном. Главная цель Вашингтона состоит в том, чтобы Тегеран ни в какой форме и ни при каких обстоятельствах не получил ядерное оружие. Организаторы анонсировали два концерта Канье Уэста в России. Рэпер в октябре дважды выступит в Санкт-Петербурге. Мероприятия намечены на 10 и 11 октября на Газпром-арене, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency. По информации телеграм-каналов, билеты уже поступили в продажу. Цены варьируются от 9 до 160 тысяч рублей. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
19: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
16: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
20: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
16: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
21: Oh my goodness!
0: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
21: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
22: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
23: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
24: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
23: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
25: «Говорит Москва».
26: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
27: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
28: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
29: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
30: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
29: «Умные парни».
1: 15.06, столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». И у нас сегодня умный и знаменитый парень Александр Бердников, общественный деятель, солист группы «Корни». Здравствуйте, Александр.
31: Ой, здравствуйте. Как приятно, когда меня называют умным. Это замечательно. Спасибо, очень рад сегодня с вами здесь находиться и, конечно же, пообсуждать интересные темы.
1: Пообсуждаем тему обязательно. И вы присоединяйтесь. Координаты эфира смски плюс 7925-888-8948. Телеграм для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте мы, наверное, ну, естественно, с музыки с вами начнем, потому что вы заметили, как зумеры стали открывать для себя то, как это, культуру миллениалов, как сейчас говорят, и даже культуру там, своих родителей, и в этом отношении ощущаете ли вы то же самое в своей группе, что как-то очень быстро, согласитесь, прошло. Вот тогда вы были кумирами молодежи, а теперь вы кумиры не только той молодежи, которая уже стала взрослыми, но и, получается, и детей этой молодежи.
31: Ой, вы знаете, это действительно такое удивительное, классное время сейчас, что то время, когда мы звучали действительно изо всех, как говорится, утюгов в 2000-х годах, это было круто, действительно, девчонки по 15 лет приходили на наши концерты, там вау было. И сейчас эти же девочки приходят на наш концерт, но уже со своими детьми, можно так сказать. И это круто, действительно, это классно. И действительно хорошо, что вы заметили, что сейчас та молодежь, я просто поражаюсь, приходит молодежь, совсем молодые, можно сказать, дети, и открывают рот под наши песни.
1: А почему, что вас удивляет?
31: А удивляет, ну как это так? Либо их родители приучили, но сегодня действительно пошел классный тренд, что вспоминает хорошую, добрую музыку прошлого, так сказать, времени.
1: За счет чего это произошло? Потому что есть определенный дефицит в современной музыке, и что-то не нравится, или что?
31: Нет, но всегда же мы, вот мы с вами, допустим, я тоже сейчас погружаюсь в какую-то старую музыку, еще я люблю вообще старую музыку, я люблю джаз, я люблю R&B, я люблю соул-музыку, я в нее полностью погружаюсь. Вот, а сейчас те самые дети, те самые молодежь, для них стало модно, как вы говорите, затронули и Булатова, затронули и
1: Надежда Кадышева
31: и так далее, да. И это очень хорошо. Сейчас действительно большой подъем у, допустим, тех же Иванушек Интернешнл, там «Руки вверх». Кстати, все это с них пошло, все это тенденция такая крутая. И мы на фоне этого всего тоже круто залетели. Сейчас много концертов, сейчас очень много гастролей. Вот буквально недавно мы только приземлился с гастролей, и вот сейчас к вам на эфир. Действительно, группа «Корни» сейчас имеет, ну, такую вот...
1: Второй
31: шанс, вторую жизнь, второе дыхание.
1: А это произошло, смотрите, это произошло, потому что есть множество цифровых сервисов, и дети стали копаться, что называется, в архивах, и интересоваться просто, что слушали, что называется, предки и пращуры, или как-то это еще выглядит?
31: Ну, это, можно сказать, что песня залетела.
1: Но она же залетела за счет того, что она завирусилась в коротких видео.
31: Конечно,
1: да.
31: Коротких видео залетает, вирусится. Вот, например, у нас песня есть «На перегонки с ветром».
1: Угу.
31: Там, и ты еще совсем зеленый, весна на сердце, ну и так далее. И она круто залетела тоже. И вот как-то так потихоньку люди ставят, слушают одну песню, слушают вторую, интересуются, им нравится, они слушают. И
1: ассоциации
31: от и вдруг приходит на наш концерт, и это когда на концерте совсем другая эмоциональная такая мощь.
1: У меня вообще было, я сама долго на эту тему рассуждала, особенно когда у там, моего поколения пошла тоже период ностальгии по музыке там, конца 80-х, начала 90-х годов, потому что есть ощущение, знаете, такое, люди постоянно ищут какую-то опору, особенно в наши такие непростые времена. И, соответственно, опора ищется через ощущения, через книги, через живопись, через музыку в том числе. Yeah. И в итоге речь идет о том, что просто старая музыка рождает какие-то такие ассоциации. Это касается, кстати, и американской музыки старой, и старых американских фильмов.
31: Ну, а вы слышите сейчас, сколько звуков, сколько припевов из старых песен, сколько молодежи перепевает старые песни под новый стиль.
1: Конечно,
31: вы же видите,
1: каверов
31: это
1: очень много.
31: Каверы,
1: да.
31: Вы видите, сколько стало много дуэтов с молодыми исполнителями, со старыми. Появляется передача «Кто победит, новое поколение или старое?» Это просто тренд. Это просто классный тренд, конечно. И я очень рад, что сейчас в России начали слушать такую классную музыку, потому что у нас же Игорь Матвиенко отличный композитор, который создал много классных хитов не только нам, но и Иванушкам Интернешнл, группе Любе, Вики Дейнеки, группе Фабрика. Вы представляете, сколько музыки нужно было классно сделать, чтобы целое, уже не одно поколение слушало, танцевало, ну и просто получала удовольствие от такой классной музыки.
1: А президент заявил не так давно, что формирование взглядов и воспитание подрастающего поколения — это самая важная задача для укрепления страны, семьи, страны и так далее. Музыка сейчас с этой задачей справляется? И ставятся ли, самое главное, перед музыкой вообще такие цели?
31: Как ну, я считаю, не только музыка. Любой творческий человек очень сильно влияет на развитие молодежи. Не только музыка, но и живопись. Не только живопись, но и спектакли. Потому что каждый режиссер, который ставит спектакль, он может остаться на века. А чтобы что-то или музыка остается на века. Если эта музыка остается на века, то она должна нести только позитив, правильную мысль, и чтобы люди получали от этого удовольствие.
1: А только ли позитив?
31: Вот, к сожалению, некоторые несут не очень хорошее.
1: Нет, я про другое говорю. Я говорю про то, что музыка — это, в принципе, очень интересный вид искусства, который заставляет людей испытывать эмоции, которые они как бы от других видов деятельности, например, получить не могут. Я к тому веду, что всегда ли музыка должна развлекать? Ведь музыка, она, по сути, может позволять
31: человеку
1: просто...
31: Да,
1: вот
31: музыка может на воспоминания, на какие-то воспоминания нажать, например. Наверняка под наши песни кто-то в первый раз влюбился или где-то
1: расстался,
31: или первый поцелуй произошел, и так далее. Потому что вот я все время беру из своего опыта. Я вот, мы недавно выступали, и я видел, как, ну, такой уже довольно взрослый, ну, где-то лет 30 человек, мужчина, танцевал, а потом, когда мы начали петь «Ты узнаешь ее», он просто заплакал. Ну, вот честно, мужик заплакал, представляете? Он так сильно расстроился.
1: Он не человек, что ли?
31: Да,
1: конечно.
31: И он так сильно... И я просто представил, что наверняка у него под эту песню какая-то... То ли расставание какое-то было, то ли еще. В общем, каждый момент, который... вот, любая песня, особенно из прошлого, когда человек прожил с этой песней или с этой группой, или с этим исполнителем долгое время жизни, конечно, ассоциации очень важны.
1: Да.
31: Ассоциации.
1: Да. Ваши дети любят вашу музыку?
31: Да. Да, любят. Кстати, у меня Валя Роза, им по 10 лет. Они слушают прекрасно группу «Корни», поют. И я вообще удивляюсь, что они поют такие старые песни, что вот недавно... Роза вообще, ну, они из интернета берут эту...
1: Нарезочки,
31: да? Эти нарезочки, и она говорит, что ж ты фраер сдал назад?
1: Серьезно?
31: Как поскрипнула, там это, а, да, шел. Я сижу и думаю, ну, ничего себе, это откуда они это все понабрали? Оказывается, это просто вот трендовая тема, да, которая залетает, и может залететь все, что угодно просто, все, что угодно.
1: То есть вы проигрываете буквально совсем старым песням?
31: Да, так это... Представляете, а вы говорите про группу «Корни», а там вот вообще динозавры такие поднимают, качают молодежь, это супер просто.
1: Ну, кстати, вот к вопросу о том, как... Значит, задача для укрепления страны — это воспитание подрастающего поколения.
31: Сейчас
1: подрастающему поколению в основном ставят в претензию, что они, в общем, инфантильные все, в социальных сетях
31: абсолютно
1: сидят, свои нарезочки смотрят.
31: Абсолютно не согласен.
1: Почему?
31: Потому что новое поколение, на них нужно равняться. Всегда
1: как?
31: Нужно равняться на новое поколение. Всегда нужно смотреть, что они делают. Они очень умные, крутые, быстрые. У них все быстрее, чем у нас, у них все круче, чем у нас, и... У меня вообще тогда, к сожалению, у нас у всех не было интернета, и мы не могли проявлять себя так, как хотели, потому что, ну, раньше только, вот, слава

0: и это все молодой человек. Может,
1: так это вас и сформировало.
0: Да-да-да, не каждый человек такое выдержит. Кстати, ребята, никогда не сдавайтесь. Никогда идите вперед, ломать.
1: Вот, а молодым людям ставят сейчас в претензию, что они не умеют выдерживать вот эту фрустрацию, потому что у них есть соцсеточки, потому что они постоянно скроллят ленту, они все хотят быть блогерами и, не напрягаясь, получать миллионы. Ну вот примерно так это выглядит.
0: Это хороший, кстати,
1: вариант. Вы бы тоже так хотели, да?
0: Я думаю, это все. Ну, не напрягаясь, конечно, все-таки не получится. Нужна хотя бы идея, мысль, и нужное движение. Обязательно. Можно залететь, но залететь на секунды просто. Понимаете? Даже одна... Если вы видите, сейчас многие молодые исполнители залетают с одной песней.
1: Ну, это и раньше было такое.
0: Да,
1: группа,
0: да, да,
1: одной песни.
0: Но сейчас, да, был. Сейчас это особенно, потому что очень много конкуренции. Нереально. Mm-hmm. Волна просто конкуренции. Залетает одна песня, завтра залетает вторая песня. Но никто не держится, как мы. 25 лет.
1: Ну, еще не прошло 25 лет, чтобы понять, кто не
0: ну,
1: держится.
0: Ну, ладно, год остался, господи.
1: Нет, я к тому веду, что вот этой вот новой эпохи, да.
0: Вот я и желаю людям, что вообще формируют песни, формируют настоящие музыкантов люди, народ. Если народу нравится, то ты будешь работать, будешь... востребованную и так далее.
1: А закон маркетинга гласит о том, что надо человеку убедить в том, что он, в чем он нуждается.
0: Не убедишь, да? Не убедишь. В музыке не убедишь. Если не получилось вот эта магия, если не срослось с людьми вот быть в одном кайфе, в таком музыкальном, то хоть ты не носки же продаешь. Ну, вот, как этот говорит, продай мне ручку. Ну так ручку можно продать. А вот творчество продать можно, но это надо уметь.
1: Да. Абсолютно. Но все равно же не обойтись без продюсера. То есть, с одной стороны, раньше
0: да, я
1: вы
0: сам
1: участвовали
0: не могу. Если
1: в этих...
0: бы не Матвиенко, я вообще бы, наверное, неизвестно что.
1: Вот, если бы раньше, то есть раньше продюсеры колесили по городам и выискивали талантливейших, то сейчас он даже в социальной сети чуть напишут, обратят на него внимание опять эти генеральные люди.
0: Слушайте,
1: генеральные,
0: ну,
1: или нет?
0: Раньше...
1: Нет?
0: Раньше решал телек, радио. Сейчас, мне кажется, они тоже решают, но уже есть многие другие пути, как разные социальные каналы, на которых тоже можно продвигаться и так далее. Но продюсер важен тем, что, вот, например, для меня лично это человек, который музыкальная составляющая, как Игорь Матвиенко. Ну, действительно, если бы не его песни. Ну, давайте напомним, 25-й этаж, с днем рождения Вика, ты узнаешь ее из тысячи. «Плакала береза». Ну, я могу вот так вот называть. У нас много классных хитов, которые знают люди, слушали, слушают сейчас. Ну, я точно говорю, что я бы сам не смог сделать такую карьеру без музыки. Самое главное — это песня.
1: Наша слушательница Анастасия говорит, обращаю сейчас внимание, что переслушиваю старые песни, которым 30 и 35 лет, потому что то, что я слышала, когда мне было 10 лет, совсем иное, нежели то, что я слышу в этих текстах сейчас, и это круто. Ну, в смысле...
0: Ну, старые песни, типа...
1: Как старые книги, перечитываешь и что-то новое постоянно в них выискиваешь.
0: Поколение меняется. И новому поколению, допустим, уже какие-то тренды заходят... По-новому. Не знаю. Ну, конечно же, какая-то классика, ну, если можно назвать.
1: Новый классика?
0: Я считаю, что мы все-таки вошли в историю.
1: Вошли.
0: И ничего тут уже не поделаешь.
1: Так это и хорошо.
0: Да, хорошо,
1: конечно. Что вошли в историю.
0: Да, слава богу.
1: И остаетесь в ней. А дальше, видите, как это, были молодежью, теперь подросли.
0: Подросли,
1: вопрос. Новый период, новые какие-то вызовы и так далее. Вот как раз президент об этом говорил, формирует взгляд на воспитание подрастающего поколения. Вот у нас есть подрастающее поколение. У вас есть подрастающее поколение, 4 детей.
0: Да.
1: Плюс вы активный общественный деятель.
0: Стараюсь, конечно.
1: Вот. Что вас больше всего сейчас беспокоит в родительстве?
0: Да что, хотелось бы, чтобы дети росли, чтобы... слушали советы старших, конечно же. Ну и в конце концов, чтобы мы, как старшее поколение, могли им дать, прежде всего, знания, хорошие знания, дать им хорошее воспитание, правильное. И не только воспитание, но еще правильное музыкальное, если уж воспитание, ну как я, как музыкант имею в виду. Ну и в целом...
1: Вкус привить его.
0: Вкус, да, вкус и правильное отношение к взрослым людям. То есть, если там... подросток, я всегда своего сына, например, говорю, что нужно уважать старших, уважать, правильно относиться к старшим и так далее. То есть это тоже очень сильно, ну, важно. Потому что новое поколение, которое мы растим, они будут

0: продолжать еще следующее поколение. Хотелось бы, чтобы какие-то нормы, понятия и правила были в голове.
1: А вам не кажется, что как раз, как говорят сейчас про молодежь, что они все знают про свои права, но не хотят вообще ничего знать про свои обязанности?
0: Ну, знаете, пока они маленькие, пускай, пока молодые, пускай еще успеют с этими обязанностями.
1: Серьезно?
0: Конечно, так надоест еще эти обязанности, работа, потом нужно будет содержать своих детей, потом помогать родителям и так далее, обязанности, обязанности. А пока есть какой-то возраст, когда можно вот действительно почувствовать себя ребенком, почувствовать себя молодым, заниматься какой-то вот мечтами своими.
1: Но нет проблем, что они хотят всегда только развлекаться и видосики пилить.
0: Ну, есть. Наверное, есть.
1: Да. Что да. с этим делать?
0: И вот что нужно делать?
1: Ну, не знаю, на кружки отправлять их.
0: Да, регулярно. Конечно, обязательно. На самом деле, да. Вот у меня, например, пацан мой, его зовут Марсель, мой сын, он занимается спортом.
1: Так.
0: Это неотъемлемая часть. Он ходит на бокс, он ходит в качалку и так далее. Это, ну, формирует тоже человека как личность. Вот. И так же самое, так у меня и младшие дети ходят на танцы, и Милана ходит. То есть это важно. Когда рядом с домом у тебя кружки, когда рядом возле тебя спортивные площадки, когда у тебя рядом есть театральные кружки, угу. музыкальные, там, гитара, вокал, я не знаю, все что угодно. Самое главное, чтобы это было в пешей доступности, чтобы человек мог спокойно отправить своего ребенка, не боясь, что там где-то нужны 5 остановок на метро, 5 остановок на это. Все рядом должно быть.
1: Но возле... это кому как повезет.
0: А вот мы должны добиваться. Мы как общественные, я, мы с вами, как все-таки общественные деятели, люди, мы должны прежде всего заботиться о своих детях, смотреть, чтобы они могли безопасно передвигаться, например, хотя бы до школы и обратно, хотя бы до кружков и обратно, до спорта и обратно. Для этого нужно, конечно же, нам самим смотреть и за... И хотя бы полная безопасность. Ну, скажите, вот раньше, когда мы, когда в 90-е, когда мы росли, ну, я, по крайней мере, никто не заботился, как бы никто особо не боялся, отпускали детей.
1: Я из Люберец, я вообще
0: да. Отпускали детей, и меня, как мы выжили, да, все прикалываются, гоняли на стройках и так далее.
1: Да, ошибка выжившая.
0: Да, выжившие, да. Но сейчас важно, конечно, другое время немножко поменялось, время отличное, прекрасное, но...
1: Но не отпускают, вот в чем дело, откуда парадокс-то?
0: И я тоже не отпускаю, потому что я переживаю за своего ребенка. Так вот, я бы...
1: То есть, думаете, наши родители за нас не переживали?
0: Я думаю, очень переживали. Но все-таки самое главное, чтобы вы, как взрослый человек, контролировали своего ребенка и контролировали, конечно же, во сколько он приходит, во сколько он уходит. И...
1: Но смотрите, наши страхи, особенно если речь идет, там, вот, например, вы сейчас не только певец, но и общественный деятель,
0: да.
1: Наши страхи формируют наши действия. Все родители сейчас очень тревожные, и, соответственно, эта тревога формирует родительские действия. Родительское действие — не отпускать корзиночку даже в школу самостоятельно, потому что кругом опасности, а как же так? И плюс еще там чисто по законодательству нельзя, чтобы он один там до определенного mm-hmm. возраста передвигался. Вопрос, а как это, ну как бы это нормально? Потому что другие говорят, подождите, это формирует инфантильность. И он будет так и до 30 лет за мамой и за папой волочиться и говорит, как же так, мне небезопасно, я даже не могу пойти, как это, резюме отправить работодателю, потому что мне страшно. Баланс-то как найти?
0: Ну, конечно, нельзя. Ну, нужно понимать, что есть дети до школьного возраста, есть дети, которых только пошли в первый год. Кстати, скоро сентябрь. Первый класс.
1: Ну, а дети вот сами ходят в школу или
0: всё-таки? Какое-то время мы их сопровождали, сейчас уже сами. Да, но я говорю, то, что если это начальные классы, конечно, нужно сопровождать, потому что, вот, допустим, смотрите, вот такой случай, вот мы говорим о безопасности дорог, о безопасности дороги, допустим, от А пункта до Б, примерно,
1: ну, да,
0: это наш дом и школа там, и кружки и так далее. Вот смотрите, у меня, я всегда пример в себя беру. Нужно пройти, чтобы дойти до школы, нужно пройти дорогу.
1: Так.
0: Перейти дорогу. Вот у нас был пешеходный переход по дороге, то есть не было пешеходного перехода по дороге в школу. Нужно было вернуться на 100 метров назад, перейти пешеходный переход, и только так, и потом еще 100 метров лишних
1: крюк
0: нужно
1: сделать.
0: Крюк. Вот смотрите, разве это правильно? Если мы видим, что дорога небезопасна, если мы видим, что мы можем сократить путь, если мы можем сделать для ребенка так, чтобы ему было легче идти до школы и так далее, мы же можем повлиять на это с вами, правильно? Как граждане.
1: Как?
0: Ну как? Можно просто эту повестку как бы обратиться к тем людям, которые это могут решить.
1: То есть сдвинуть пешеходный переход?
0: Не сдвинуть, а сделать новый.
1: А,
0: к примеру, который будет другой безопасный пешеходный переход. И вот теперь его сделали недавно.
1: Угу.
0: Его недавно сделали, теперь мои дети ходят спокойно в школу. То есть я теперь не понимаю. Освещение. Вот эти самокатчики вечные, которые гоняют. Вы вот, например, нормально ходите, когда самокаты пролетают между вами?
1: Нет, конечно.
0: Вот, поэтому
1: они
0: это
1: меня
0: тоже... Это
1: раздражает.
0: Ну, это у многих раздражает, но, к сожалению, просто пока мы не сформировали правильное движение их.
1: А как? Хорошо, это в систему надо как-то превратить.
0: Вот, я про это и говорю. Нужно сделать, чтобы и им было, людям, которые передвигаются на самокатах, хорошо, и тем людям, которые ходят пешком, тоже было безопасно.
1: Но нет, подождите, это единая система... Тоже момент. Единая система, чтобы детям было безопасно. Как там самокатчикам будет безопасно? Вот я, например, как человек, который не любит самокаты. Я думаю, ну, организуйте тут... сами свою работу.
0: Смотрите,
1: моя работа — это дети, например.
0: Правильно, правильно, я ж мать.
1: Я абсолютная, вот. И горжусь этим.
0: Все гордятся. Но дело в том, что, например, самокатчики сейчас с нами не согласятся, понимаете? Они скажут, вот ничего, я вот до работы должен на самокате докатить.
1: Пусть катят.
0: Да, но, к сожалению, они только 3 месяца могут кататься. А может, и к счастью. Вот, все остальное время мы за это не будем переживать.
1: Так.
0: У нас хорошая погода, зима, снег, замечательно.
1: Но как единая система-то, она про что? Вот вы говорите,
0: ну,
1: детская инфраструктура необходимо создать единую систему.
0: Да, детская инфраструктура, это очень важно. Важно, вот опять же, я всегда касаюсь того, что детская такая вот история, она очень важна вообще, в принципе, для родителей. Потому что мы, что нужно сделать прежде всего? Я так думаю, что можно создать такую программу. Программу, которая, допустим, приложение, на которых вы уже будете видеть, где у вас находится ближайшее занятие по, допустим, площадке, которые, ну, допустим, детские площадки хорошие, где можно будет позаниматься спортом и так далее. Вы будете видеть, где у вас находятся кружки, вы будете видеть, где у вас находятся библиотеки. Вот. Это было бы круто, если бы это было такое, к примеру, там, ну, приложение. Вы открываете, вы видите все в районе, что для ребенка создано. Какие вот созданы, какая создана детская инфраструктура. Здорово же, здорово.
1: Так. Ну. И потом?
0: И что? Потом вы уже можете понимать, что у вас рядом все это находится, что не надо куда-то пилить за 3-9 земель. Все, чтобы было по-настоящему удобно для вас, как родителю, и ваших детей.
1: Ага. Сейчас у нас будет информационный выпуск. Александр Бердников с нами, певец, да, группы «Корни», общественный деятель. Про музыку, про семьи, про все на свете мы с вами говорим. Пожалуйста, ваши вопросы тоже вижу. Задавайте, и обязательно Александру передадим. 7373-948, телефон прямого эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телега «Говорит Москва-бот».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Внуково приостановил работу. Он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. Ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании. Средства ПВО отразили воздушную атаку на Севастополь. Сбиты 10 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В мессенджере «Макс» он написал, что пострадавших нет. Развожаев добавил, что экстренные службы получили информацию о точечном повреждении фасада частного дома на северной стороне и автомобиля в центре Севастополя. На Сахалине после отравления в детском саду госпитализированы 9 воспитанников. Обновленные данные привела мэр Корсаковского муниципального образования Наталья Куприна. В интервью ТАСС она рассказала, что в медучреждение обратились 17 несовершеннолетних, 9 из них останутся на лечении. Состояние поступивших стабильное, средней степени тяжести. Сегодня стало известно о массовом отравлении в детском саду номер 8 Корсакова. Сообщалось, что на недомогание пожаловались не только несовершеннолетние, но и воспитатели. Кабмине назвали стабильной ситуацию на рынке труда. В июне уровень безработицы составил 2,2%. В правительстве добавили, что рост реальных доходов населения во втором квартале продолжился. Отмечается, что в некоторых регионах безработица выросла по сравнению с первым кварталом. В частности, в Свердловской области она увеличилась с 1,5% в январе-марте до 2,7% в апреле-июне. В Приморском крае уровень безработицы вырос на 0,5%, в Смоленской области на 0,4%. В Москве начался 11-й этап программы «Миллион призов». Он приурочен к выборам в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Как рассказал журналистам президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, все россияне, которые примут участие в голосовании в столице, получат возможность выиграть приз. Это от 1 тысячи до 50 тысяч баллов, которые можно потратить на сайте программы «Миллион призов». Балл приравнивается к рублю. Ими можно пополнить карту «Тройка», расплатиться в магазине или за досуговые мероприятия. Мероприятие направить на благотворительность. Уточняется, что все участники получат не менее 1000 баллов. Также будут разыграны призы номиналом 3, 5, 10 тысяч и 50 тысяч баллов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
5: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
6: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
2: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Внимание! Говорит Москва.
9: 94.8.
8: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Александр Бердников с нами, общественный деятель и певец популярной группы «Корни». Так,
0: привет, ребят.
1: Наши слушатели сейчас пишут. Ну, такой, знаете, лирический вопрос. Давай. Все-таки. Хотя мы и про музыку, и про воспитание, и про детей, в общем, про все на свете. Ну, у нас с вами микс. Почему современная музыка о непонятном, и современные певцы о непонятном? Есть же в шоу-бизнесе еще второй вопрос. Настоящие друзья. Вот так. От вас хотят искренности. Дайте чуть-чуть.
0: Я вам могу сказать так, что вот говорят все, что вот в шоу-бизнесе нет друзей, или там в шоу-бизнесе там враги. Это неправда. Это просто миф. На самом деле все друг к другу классно относятся. Мы часто встречаемся на всяких сборных концертах, на всяких фестивалях и так далее, на вручениях. И все друг друга рады видеть. Все просто классно проводят время, веселятся. И каждый рад, наоборот, за своего коллегу, когда крутой номер.
1: Слушаю старую музыку и ловлю себя на мысли, что когда я был молодой, мне казалось, что я не понимаю этих текстов, а теперь я стал не совсем молодым и понимаю, что в этих текстах было больше смысла, чем в современной музыке. Это эффект такой или что?
0: Ну, действительно, когда мы только вышли, все говорили, ай, там попса, туда-сюда,
1: да,
0: и такие, вот, там что-то непонятное, ерунда, какие-то молодые пацаны там, типа, думали, что мы просто такие вот,
1: да.
0: Ну, симпатичные такие там это. Но на самом деле, действительно, прошло время, и мне многие пишут, а как классно, оказывается, было. И я просто не догонял, не знал, что в то время это было. Ну, к всему свое время люди растут, люди взрослеют и понимают какие-то определенные вещи, им начинают переосмысливать.
1: Слушатель спрашивает, как вы относитесь к тому, что сейчас настоящая музыка подменяется яичными текстами и яичной музыкой?
0: Я не против этого, но тут нужно понимание, что никогда не заменят ИИ все-таки настоящего артиста, потому что когда вы приходите на его концерт, вы ловите вот этот вайб, вы ловите абсолютно энергетику концерта, энергетику этого артиста, и когда вы стоите рядом с вами тысяча человек, которые подпевают, это какой кайф. Я вот много раз был на разных концертах, и я, правда, от этого сильно очень кайфую, мне так ощущения совсем другие. А и музыка — это просто шаблон. Ну, окей, можно сделать и песню, но ее надо очень сильно дорабатывать, если говорить более профессиональным языком. И если вы можете примерно дать ИИ какое-то определенное задание, он вам сделает, это не значит, что его можно выпускать. И типа многие люди сейчас думают, да я вот сейчас там напишу что-то, а она сформирует, и я уже вот вам артист.
1: Я буду гениальным,
0: я артист или там еще что-то. Нет, так, ребята, не работает.
1: Видите как, а вот многие считают, что они могут обмануть. Напиши мне картину в стиле Моны Лизы.
0: Да, ну это...
1: Я новый Да Винчи.
0: Это я вообще смеюсь. Мне друзья там присылают, там, смотри, какую я песню сделал. Ну, нет, ребят, ну, все-таки это не то.
1: А, кстати, вот история внедрения, например, искусственного интеллекта в плане, ну, раз уж про это заговорили, в плане анализа, например, того, что нужно людям там в данном конкретном районе. Вот мы с вами поговорили про вот эту единую систему как бы детской, например, инфраструктуры. А это же как делается? Это либо жители опрашиваются, которые говорят, а мне надо это, мне надо это. Примерно никто ни с кем не договорится, конечно же, если у вас есть домовый чатик, вы понимаете, о чем речь. Вот. И здесь говорят, нет, сейчас мы вот загоним все это в чат.
0: Я не участвую в чатах, наверное, это хорошо, да, потому что я не выдержу такого вот никогда в жизни. Но я общаюсь с людьми напрямую, с теми людьми, вокруг меня соседи. Я очень люблю своих соседей, мы общаемся, мы говорим, что было бы лучше для нашего района, что лучше. Я вообще думаю так, что если, допустим, к примеру, вот нам сделали новую площадку. Да, нам сделали новую площадку детскую, это прекрасно. Я думаю, что прежде чем что-то строить в отдельном каждом районе, нужно поговорить с людьми. Нужно поговорить с людьми, которые там живут. Нужна ли эта постройка им или нет. Вот, допустим, может быть, в каких-то районах уже меньше молодежи, больше пенсионеров. Так для них нужны действительно какие-то парки, действительно, где они там проводят время. В некоторых районах больше людей, которые с собаками гуляют. Для них тоже нужна площадка для выгула собак. В общем, нужно как-то общаться с людьми. Вот у меня построили классную площадку и сделали аллейку. А вот где была аллейка, у меня там была прекрасная волейбольная сетка. И баскетбольная площадка.
1: Так.
0: И там дети проводили время, играли постоянно, 24 часа. Ну, это так классно было. Мы все выходили, играли. Взяли, убрали, поставили скамейки. Ну, вот почему бы нас не спросить, да, жители этого района?
1: А ребята, вы поняли, почему не спросили? Нет, или нет?
0: Я не понял, почему
1: просто,
0: не спросили.
1: Просто кому-то так.
0: Просто сделали площадь. Нам поставили мусорки и поставили, заасфальтировали и поставили эти самые.
1: То есть теперь нету ни площадки в
0: баскетбольной? Нет, детская площадка есть. Она понятно, что должна быть. Но
1: нету.
0: Да, но нет, там не коробка, там просто была такая как бы сетка для волейбола, это баскетбола. Но мы все ходили, просто классно было. Сейчас ее нет. Вот я поэтому и говорю, ребята, прежде чем что-то строить, прежде чем что-то делать, ну, как-то поинтересуйтесь, сделайте какой-то, делайте хотя бы действительно общий чат, я не знаю, или давайте соберемся все в такое определенное время, все выйдем и соседями, и поговорим с теми людьми, которые решают этот вопрос.
1: Вы пробовали так когда-нибудь делать?
0: Вот обязательно попробую.
1: Вот именно поэтому. Именно поэтому такие истории, потому что...
0: Ну, это вот моя такая вот просто инициатива.
1: Нет-нет-нет, это же на самом деле так работает. Знаете, синдром, как это, по-моему, называется, закон тропинки, что ли, что вот если люди протоптали тропинку от дороги, например, к дому, то эту тропинку обязательно будут стелить газон, а настоящую тропку там заасфальтируют в каком-нибудь месте в 300 метрах от этого. И в итоге отчитаются, что благоустройство произошло,
0: да.
1: И будут ставить таблички «Не топчите газон».
0: Ну, конечно.
1: Но люди все равно будут ходить по газону.
0: Ну, конечно. Ну, просто так отчеты, они никому не нужны. Нужно думать и о людях. Но думать о людях, нужно как-то к людям обращаться и с глазу на глаз с ними разговаривать. Только тогда мы поймем, что действительно нужно.
1: Что действительно нужно. Ну, вопрос, конечно. Так,
0: вопрос отличный.
1: Еще, да, здесь вопрос, каким образом договориться, потому что, опять
0: же... А, это уже технические моменты.
1: Потому что вот если, например, люди очень часто сталкиваются, которые живут, например, в старых районах,
0: так.
1: Возмущаются тому, что приходят дети, и дети во дворе кричат, играют и так далее. И бабушки начинают жаловаться.
0: Есть у нас
1: что...
0: такие бабушки.
1: Ну, вы же понимаете.
0: Мы понимаем, но извините. Дело в том, что таких, ну, кто жалуется, их на самом деле не так уж много. Много.
1: Не так уж много, но они очень заряженные.
0: Они
1: поэтому...
0: заряженные прекрасно. Ну, тут уже, как говорится, не знаю.
1: Да.
0: Никогда не всех угодишь. Но я думаю, я все-таки на стороне детей, на стороне молодежи. А вот те люди, которые мешают, ну, постарайтесь сделать телевизор погромче.
1: Смотрите, вопрос, когда вы говорите о детской инфраструктуре, это же не только площадки, это еще и маршруты и так далее. А с маршрутами что имеется в виду? Там, не знаю, раньше безопасность дорожного движения усиливалась за счет того, что там были программы по лежащим полицейским около школ и так далее. То есть, в принципе, это уже существует. Или чего-то не хватает, или какие-то сервисы еще нужны?
0: Ну, не надо никакие сервисы. Мне кажется, это все, опять же, должны решать мы. Мы, как родители. Мы должны следить, где ходят наши дети, мы должны видеть, где они проводят время. Мы все-таки должны контролировать тот же самый маршрут своих детей. Если мы видим, что где-то открыт люк, то мы должны как-то повлиять на это, мы должны в соответствующей инстанции это заявить. Или там же, как я рассказывал, там пешеходный переход, там его не подсвечивается, его не видно.
1: Я согласна
0: и так далее,
1: с вами.
0: И тому подобное.
1: Это все работает.
0: Ну, а как
1: это...
0: еще? Конечно, работает.
1: Но есть вопрос основной. Как сделать так, чтобы это быстро было? Потому что я, например, участвовала в нескольких прямых линиях с президентом и своими собственными ушами слышала, когда люди там, из регионов, например, только дозвонившись на прямую линию к президенту, решали вопрос о неработающей лампочке в подъезде. Понимаете? Хотя, казалось бы, можно приложения какие-то создать, еще что-то, но нет, последняя инстанция — это прямая линия с президентом. Проблема?
0: Вот... Давайте тогда в каждом районе сделаем ответственность, человек, который будет ответственен за это. Или хотя бы группу людей, группу лиц, которые будут за это ответственны, которые будут идти в соответствующие инстанции, которые по-любому достучатся. Те же самые, кстати, бабушки, которые мешают дети на площадке, они очень хорошо. Вот у меня тоже в подъезде есть бабушки уважаемые, я вам скажу, которые добиваются быстро своего.
1: Потому что, знаете, когда бабушка куда-то пишет, проще быстрее это все сделать.
0: Да-да-да, и знаете, это там рестораны страдают или какие-то заведения, когда бабушка начинает говорить, вот, ходят здесь, приезжают там это-то. И вот она быстро закрывает вот это все. Главное — настойчивость.
1: Настойчивостью. Ну, я хорошо, смотрите.
0: Ну, в хорошем направлении, я не говорю. Ну,
1: абсолютно.
0: В хорошем направлении для благоустройства и так далее. Это настойчивость прекрасна.
1: А смотрите, вы говорите, что важно понимать, где дети находятся. А не является ли, например, проблемой, что многие дети сейчас способ досуга — это пойти в торговый центр и снимать там тиктоки на фудкорте? Ну, вот объективно.
0: Смотри, какие дети. Ну, если подростки ходят, я их видел много раз. Они
1: вам не кажется это странным?
0: Ну, когда зима... А вы вот где проводили? Никогда
1: я не... Я же из Люберец.
0: Вот в подъезде никогда не...
1: Нет, очень плохо пахло в подъезде. Очень плохо пахло в подъезде, не любила.
0: Ну, сейчас подростки... Действительно, ну, я опять же говорю, за то, чтобы занимать подростков в правильном направлении, это нужно отправлять их действительно на спорт, действительно отправлять их на всякие кружки. А потом у нас есть театральные кружки, прекрасные. Потом рождаются... Они сами этого не знают, но когда они вырастают, они становятся актерами, хорошими актерами. Вот. И давайте отправлять детей не только на кружки и на всякие музыкальные, ну, скажем, обучение, но также мы можем на подготовку к экзаменам, на подготовку... Вот было бы круто, если бы можно было... Допустим, многодетные семьи, да, или семьи, которые молодые, помогать им в этом направлении. То есть направлять...
1: Куда?
0: Ну, в лучшее, как говорится, предлагать им вещи, их детям предлагать, допустим, куда? То есть 5 человек детей.
1: Так.
0: Вот у меня 4.
1: Как вы решились?
0: Я вот, смотрите, думаю, например, куда мне отправить ребенка, где можно действительно бесплатно получить обучение. Вот. Я бы для этого, именно для этого нужно и создавать какую-то вот, какую-то структуру обучения. Вот, допустим, у меня пацан ходил тоже на шахматы. Здорово. Так. Понял, что это не его. Ну, к примеру, там, пошел на это, понял, что... Но в какой-то момент, вот как я понял, что только музыка со мной всю жизнь живет. Понимаете? С 9 лет.
1: То есть вы считаете, что как бы дети должны быть более активны в плане
0: активны,
1: того, чтобы
0: они должны,
1: искать что-то?
0: Мне кажется, ребенок должен понимать с детства, к чему он больше расположен. К чему
1: не все
0: у него...
1: взрослые могут понять,
0: я
1: к чему
0: знаю,
1: он расположен.
0: Но талант, главное не потерять талант.
1: Да.
0: Это важно.
1: Как вы решились на 4 детей?
0: О, Господи. Люблю детей.
1: Да?
0: Да, люблю детей, люблю крики, когда дома. Люблю с ними везде ездить.
1: Ну, вы
0: везде
1: считаете, что это
0: отдыхать.
1: Героизм или нет? Я понимаю, у супруги вашей, скорее, надо спросить,
0: да,
1: про
0: да,
1: героизм
0: да.
1: Ли
0: это? Да, кстати, она. Вот, она, если меня слышит, что ли, привет. Ты молодец.
1: Вот.
0: Я всегда поддерживаю. Я это очень сильно люблю и всем советую. Обязательно нужно иметь много детей. Дай бог, будет много детей, будет все хорошо. Ребята, не бойтесь, не бойтесь. У нас государство поддерживает очень. У нас много...
1: Вы пользуетесь
0: льготами? Да, я пользуюсь льготами. Есть льготы... Допустим, мы ходим в зоопарк бесплатно.
1: Так. У вас парковка, наверное, бесплатная?
0: Парковка бесплатно. Да. Для автомобиля у нас нет налогов.
1: Угу.
0: Представляете, как здорово, когда у вас многодетная семья, и государство думает о вас, государство помогает вам. Я очень сильно благодарен этому.
1: Школьное питание, наверное, еще.
0: Школьное питание, да, тоже бесплатно.
1: Какие еще варианты, с вашей точки зрения, должны быть,
0: я
1: чтобы
0: думаю,
1: облегчить
0: что,
1: жизнь?
0: Я думаю, что это должно быть не только у многодетных семей. Я думаю, что какие-то льготы должны быть даже у молодых семей. Допустим, снижение... Вот, допустим, появилась молодая семья. Абсолютно.
1: А может, она не молодая? Вот в чем
0: ну, хорошо, хорошо, появился первый ребенок.
1: Вот.
0: Обязательно женщина, мама должна уделять ему много времени, она должна проводить с этим ребенком как минимум 1.5-2 года, а может и 3 года.
1: Угу.
0: Вот, поэтому я думаю, что мужчина тогда остается одним кормильцем. И, конечно же, самое крутое было бы, если бы это было снижение НДФЛ до нуля, чтобы человек мог хотя бы какое-то время освободиться.
1: НДС для нуля. Это нулевой НДС, это в смысле для мам, которая в декрете, или для второго родителя, который работает?
0: Ну, это в целом хорошо было бы, ну, скорее для второго родителя, который работает.
1: Который работает на определенный,
0: да,
1: период.
0: Ну, во-первых, да? Вы не понимаете, когда вы, чтобы, как сказать, получается, что вы должны доказать то, что ваш прожиточный минимум, он является ниже вашего достатка. Для этого нужно много документов собирать, бюрократия огромная, понимаете? А если вы уже, если у вас родился ребенок, то здорово было бы, если бы автоматически происходило. Автоматически. Вот это снижение до нуля.
1: На какой срок?
0: Ну, давайте на 3 года возьмем.
1: На 3 года.
0: Конечно. Это то время, когда мама абсолютно может уже поднять своего ребенка, потом отправить в детский сад и заниматься уже работой. Потому что вся работа ложится на плечи уже папы.
1: Да, но здесь, правда, другой момент есть. Смотрите, что могут сказать, например, скептики. То есть идея-то хорошая, но скептики могут сказать, подождите, этот НДФЛ идет на... финансирование, в том числе тех детских садов, куда вы идете, там
0: мы
1: и
0: же,
1: так далее.
0: Я понимаю, но мы же боремся за то, чтобы в нашей стране было больше детей.
1: И за детские сады.
0: Да, и за детские сады, так. И так далее, и тому подобное. Но когда у нас будет, ну, лично я так считаю, что дети — это одно из самых важных вообще историй в нашей жизни. Так. И когда мы, скажем, решаемся на такой шаг, что у нас будет 1, 2, 3 ребенка. Это же для семьи, как отдельной семьи, это непросто, это нелегко. Помимо того, что ты должен работать, ты должен ночью воспитывать, кормить, обучать и так далее. Ну так давайте сделаем для этой семьи хорошие льготы, для того, чтобы у нас повышалась рождаемость в стране.
1: Ну, интересно, как это может быть реализовано. Ну, допустим, ладно, вот ребеночек родился, значит, семья и так далее. А если это последующий ребенок родился? Вот, например, первый ребеночек, потом через там, 1,5 года рождается второй. Тоже обнуление ставки, как вы думаете?
0: Ну, обнуление ставки, она всегда, конечно, помогает. Это 100%. И, ну, там уже надо... За второго ребенка я бы, например... Если это съемная, например, если это, опять же, молодая семья, или, как вы говорите, уже не любая семья, да. Допустим, и существует такая проблема, что когда люди, особенно из регионов, приезжают в Москву работать, ну и даже москвичи, которые не живут по прописке у себя, да, не могут, ну, своих детей спокойно в детсад или в школу как бы зарегистрировать, понимаете? Это большая тоже проблема.
1: И что делать?
0: Вот, ну что, я так думаю, что нужно на основе договора аренды, где-то договор аренды, где человек сейчас снимает квартиру, на основе этого как бы предоставлять документы,
1: смысле,
0: чтобы спокойно...
1: Зарегистрироваться в детский сад, вы
0: имеете? Да, детский сад или школу, да. Чтобы... А потому что иначе просто не получается. Их отодвигают на 10-й план.
1: Но вы же понимаете, почему их отодвигают? Потому что Москва не резиновая.
0: Я понимаю. Но вот все-таки... А что это за дискриминация получается тогда людей?
1: Да?
0: Конечно.
1: Что, мол, работаю здесь,
0: конечно.
1: А другие...
0: Конечно. Ну, я работаю здесь по той причине, что у меня здесь работа. Я не могу ездить из непонятно откуда 8 часов, чтобы попасть на работу. Вот поэтому, раз уж вы здесь и живете, мне кажется, на основе вот этого было бы здорово, если бы все-таки этих людей тоже могли спокойно брать и в садик. И...
1: Но основная проблема, с вашей точки зрения, сейчас вот вопрос рождаемости. Постоянно пытаются разгадать этот ребус, что делать. Это финансовое стимулирование, льготное поощрение, или же это лежит в какой-то иной плоскости? Многие люди, молодые, например, сейчас говорят в адрес своих родителей. Вам легко рассуждать по поводу рождаемости, потому что у вас сначала было предоставленное государством жилье, а потом вы его тихонечко приватизировали за 3 копейки.
0: Ну, я вообще хочу сказать, что это во все времена всегда было нелегко содержать детей, семью и так далее.
1: Думаете?
0: Ну, я думаю, да. И думаю, что это просто... Ну, хорошо. Если вы так вот сейчас... Что вы... Я понял, что вы имеете в виду. Ну, здорово было бы тогда сделать льготное жилье для семей. Почему? Ну, строится действительно много коммерческих зданий на продажу, много вот этих дорогостоящих квартир, которые практически молодой семье или любой семье сейчас купить в Москве невозможно. Ну, скажем, если зарплата у человека 60 тысяч там, или там сколько, ну, пускай 90, но это хватает только на аренду жилья. Так надо сделать, чтобы эта аренда была льготной.
1: По каким-то... по госпрограмме.
0: Ну, конечно, по госпрограмме, да.
1: Но вы говорите за конкретные регионы, что это, или это вообще все-таки какая-то общероссийская должна быть история, как вы думаете?
0: Ой, нужно с чего-то начинать, я думаю. нужно с чего-то начинать, а там уже...
1: А там уже видно будет.
0: А там уже, конечно, и такую инициативу могут подхватить, потому что она, мне кажется, она очень хорошая, что от государства вот такая льгота на проживание для семей, у которых есть один и более детей.
1: Слушатель спрашивает, а вы пользовались мат-капиталом?
0: Нет.
1: Почему?
0: У меня пока лежит.
1: Да?
0: Ну, во-первых, ну, его можно использовать на обучение детей. Здорово же, когда можно там какое-то там первое время закрыть мат-капиталом.
1: Да даже не первый, в принципе, там такая сумма,
0: ну, смотря, где ты учишь.
1: Это правда. Но кружок-то точно можно будет.
0: Нет, кружок не надо. Я все-таки посоветовал бы всем уже, когда вот поступит. Если кто-то не поступит, к примеру, на бюджет, можно...
1: Да, что-то такое.
0: В институт, да.
1: В институт даже. Вот это интересно.
0: Ну, конечно. А что, я учился тоже. Я когда учился, я первое время оплачивал. Помню, по-моему, первый год. А потом мы уже как-то так перешли на бюджет.
1: Ну, смотрите, история с всякими льготами, арендами и так далее, это интересно, но в базе своей, с вашей точки зрения, проблема того, что люди боятся решиться даже на первых детей и откладывают рождаемость. Я почему говорю, мне немножечко коробит от формулировки «молодая семья», потому что, казалось бы, мы оставляем, получается, за бортом людей, которые, например, после 30.
0: Почему? Я вот, например, люблю передачу «Мама в 45», смотрю.
1: Вот.
0: И отношусь к этому очень прекрасно, потому что вот у меня тоже знакомые решились, ей было уже больше 30 лет, скажем так, и что? Они прекрасно живут, у них сейчас дочка большая, и уже скоро выходит, ну, у нее там молодой человек и так далее. Ну, это классно. Не надо бояться ни в каком возрасте.
1: А что бояться? Почему? Как вы думаете?
0: Ну, у нас это ответственность. Это же, думаете, у нас даже собачка, там, ой, нет, я собачку, попугая не буду брать, там, это ответственность, он там будет сейчас какать тебе, нам в клетку и так далее. Ну, нет, ну, каждый, ну, все-таки ответственность, но вы знаете, что с этой ответственностью приходит и радость. Радость, осознание того, что у тебя есть твой человек, твое продолжение, твое будущее и человек, которого ты можешь посвятить свою жизнь, а не просто... Да, круто, мы до 20 лет все такие. Я, кстати, тоже женился в 26, не так уж и рано.
1: Для мужчины это прям рано, по современным меркам.
0: А мне кажется, не рано, потому что я с 19 лет работал, и там гастроли, работа, деятельность и так далее. Я считаю, что 26-27 лет это окей. Ну что значит рано? Ну потом, а когда для вас не рано?
1: Нет, для меня-то... На меня не ориентируйтесь
0: вообще. Нет, ну как вы думаете?
1: Ну, в основном средний возраст, смотрите, сейчас средний возраст рождения первого ребенка у женщин 28-30, а мужчина женится типа в 35.
0: Ну нет, это не круто, ребята.
1: Почему?
0: В 35 у вас родился первый ребенок, и вы... Это хорошо. Это хорошо. В любом, я еще раз подчеркиваю, в любом возрасте можно заводить семью, рожать детей. Но не забывайте, что когда вам 35, и когда вашему ребенку 10, уже 45.
1: И что?
0: И это все усугубляется больше возраста и так далее и тому подобное.
1: Сил мало.
0: И, конечно, уже силы не те. И понянчить не... И как-то продвигать и так далее. Ну, я призываю все-таки всех более в молодом. Ну, типа вот 25 лет для мужчины это нормально, мне
1: кажется. Серьезно?
0: 27. Да, что? Берите на себя ответственность. Семья, жена, замечательно, круто. Вау.
1: Александр Берников был с нами, общественный деятель, солист группы «Корни». Александр, спасибо.
0: Люблю вас.
1: Далее информационный выпуск, потом небольшой блок рекламы и поток снова.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. ЦИК не увидел оснований для отмены решения о снятии яблока с выборов. Судом первой инстанции было верно установлены явные нарушения. Об этом сказал представитель Центра избиркома в Верховном суде России, где рассматриваются жалобы партии. Как заявила глава избирательной комиссии Алла Памфилова, у ЦИКа не было ни одного основания для отказа яблоку на момент регистрации. Генпрокуратура вслед за ЦИКом поддержала решение о снятии партии с выборов. Представитель ведомства высказал мнение, что нет оснований для корректировки мотивировочной части. 10 августа августа Верховный суд удовлетворил административный иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Было установлено, что эта партия проводила агитацию с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности. Также на ее счет поступали средства от физлиц, которые получали деньги через финансирование из иностранных государств. Уголовное дело возбудили в отношении Оксаны Баршевой. Расследование ведется по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Там уточнили, что журналистка в интервью, размещенном в публичном канале одного из мессенджеров, призвала устраивать диверсии на территории Москвы. Журналистка Оксана Баршева признана в России иноагентом. Она известна под псевдонимом Ксения Ларина. Глава Почты России опроверг сообщение о планах сдать инфраструктуру Wildberries. Власти такого поручения не давали, заявил Михаил Волков. В интервью газете «Коммерсант» он сказал, что у оператора и маркетплейса разные подходы к использованию инфраструктуры. Цитата. «Почта России — это в первую очередь сортировка и так называемая концепция чистого пола. Товар быстро зашел, отсортировался и ушел. Не должно быть зоны хранения. У маркетплейсов другой формат. Им нужно хранение и огромные склады», заявил Волков. Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что Кабмин обсуждает передачу инфраструктуры Почты России для поддержки продавцов Wildberries, пострадавших от атак беспилотников ВСУ. ФАС анонсировали проверку обоснованности роста цен на арматуру. В ведомстве заявили, что у производителей запрошена информация по поводу увеличения стоимости продукции на внутреннем рынке. Рост цен был зафиксирован в результате мониторинга, проведенного совместно с Минстроем и Минпромторгом. В Федеральной антимонопольной службе добавили, что по данным участников отрасли, на повышение цен оказывает влияние в первую очередь соотношение спроса и предложения. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
10: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
8: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
11: «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 16 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Это программа «Поток» и новую порцию новостей я для вас подготовила. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в ВК, в Рутюбе и в Ютюбе.
2: Движение.
1: За два часа, в принципе, ничего не изменилось. Такие же двухбальные пробки в Москве. Разве что на Новой Риге пробка рассосалась. И уже въезд в Москву нормальный. Но небольшие затруднения в промежутке на МКАДе. Там дорожные работы между, соответственно, Рублево-Успенским шоссе и Новорижским шоссе. И усугубилась пробка между СВХ и, соответственно, Носовихинским шоссе. Вот здесь вот внешняя сторона МКАДа. Садовая трешка едут хорошо.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Поток. Новости этого дня.
1: Начнем с того, что Кая Каллас анонсировала самые масштабные санкции, прямая цитата, против России. Главу азербайджанской диаспоры Москвы Бахтияра Гасанова депортировали из России. Стоимость морских перевозок подскочила из-за самого масштабного сбоя. Понятно, какой сбой, о каком сбое идет речь. И еще обсудим право на соцсети. В Евросоюзе активно обсуждают такой коллективный запрет на доступ к социальным сетям у детей. Говорят, что слабо там понимают, как строить политику в отношении цифровых платформ. Юристы Конституционного совета Франции активно в этом сейчас участвуют. А в своей правде в 17 часов будем обсуждать вот эти комиссии по урегулированию споров в школах. С 1 сентября они начнут работу.
11: Поток. Успеем сказать главное.
1: Кая Каллас анонсировала самые масштабные санкции против России. Евросоюз готовит пакет против Российской Федерации к осени. Глава дипломатической службы Евросоюза говорит, что представит сама этот пакет осенью. Газете, немецкому изданию Die Welt, она об этом сообщила. Запланированный пакет станет самым масштабным с начала военного конфликта на Украине. Если он будет принят, количество находящихся под санкциями российских физических лиц, компаний и организаций сразу увеличится на треть. Давление необходимо усиливать до тех пор, пока Россия не прекратит войну, сказала она. 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза был принят 23 июля. В него вошли ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи, криптовалютной инфраструктуры, рынка сжиженного природного газа, транспортного сектора, металлургической отрасли. Иван Тимофеев с нами, гендиректор Российского совета по международным делам. Иван, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Евгений, рад вас слышать.
1: Взаимно. Скажите, пожалуйста, означает ли все-таки, что скоро вообще не останется ниш для введения ограничений?
12: Ну, я бы так сказал, что они остаются, поскольку можно количественно расширять те ограничения, которые уже введены. То есть, например, есть список заблокированных лиц, вот его можно до бесконечности расширять. Есть список экспортного контроля, можно там добавлять новые товары, жвачку резиновую там или что угодно. Но, в принципе, я бы не сказал, что вот эти новые пакеты, они безобидные. И вот в прошлый этот 21-й пакет довольно серьезно был удар по финансовому сектору. Вот, поэтому не надо здесь шапкозакидательских настроений. Но ожидать того, что экономика в какой-то кризис из-за этого вступит, не следует, потому что, в принципе, все критически для нас важные санкции были введены в 22-23 году. И так или иначе Россия к ним более или менее адаптировалась.
1: Почему Кая Каллас, как вы думаете, именно сейчас говорит о самых масштабных санкциях против России? Это подготовка каких-то реальных новых ограничений или какой-то политический сигнал и просто такая эмоция ради того, чтобы это хорошо растиражировалось?
12: Ну, тут несколько причин. Во-первых, это, скажем так, следует читать в контексте обострения военного измерения украинского конфликта, ну, скажем так, есть попытка принудить Россию к определенным уступкам или той формуле мира, которая видится противоположной стороне, и санкции – это одна из составляющих в этом процессе давления, хотя, на мой взгляд, это не самое главное. Это имеет и внутреннее значение для Европейского Союза, является символом его единства во внешней политике. Поэтому, ну и, конечно, это, ну что ли, символ того, что что-то делается для сдерживания России. То есть, ведь политика это в том числе и символическая такая сфера. Поэтому это не только, вот скажем так, нанесение ущерба, хотя его тоже нужно принимать во внимание, но еще и здесь есть символическая составляющая.
1: Но есть же, скажем так, проблема определенной тупиковости, например, действий Европейского Союза, потому что вот как было изначально придумано, что санкции должны быть лавинообразными, с вами много раз это обсуждали, да. И тогда Россия как бы сдастся, но этого не происходит, и это давление уже интенсивное в течение 5 лет происходит, и получается, что сам Евросоюз уже как бы в тупике находится, потому что, а куда дальше? Потому что не меняется методика. Надо просто давить туда, и рано или поздно как будто бы это сработает. Их логика, я имею в виду.
12: Ну да, это там есть такая точка зрения. На самом деле, вообще, если мы посмотрим на историю применения санкций, то они довольно редко заставляют страну-мишень менять свой политический курс. Так было и с Китаем, и с Ираном, и с КНДР, и так далее. То есть это историческая тенденция, особенно если речь идет о крупной державе. Другое дело, что да, там есть допущение, что наносит экономический ущерб, тем самым, скажем так, стачиваются российские экономические силы, возможности, ну и постепенно когда-нибудь это все будет иметь кумулятивный эффект. Но это, скажем так, вот такое допущение, которое лежит среди прочего, в основе этой политики.
1: А есть ли внутри Евросоюза все-таки единая позиция по дальнейшему ужесточению санкций, или между странами сохраняются серьезные разногласия, они будут усугубляться и как-то проявляться?
12: Ну, как сказать, будет единообразие в том, что новые пакеты нужны, но вот по их содержанию, конечно, может быть дискуссия, особенно если будут затрагиваться какие-то существенные интересы стран Европейского Союза. Сейчас ситуация, она стала хуже в том плане, что произошла расцепка экономик России и Европейского Союза. Отчасти это снижает эффективность санкций, но с другой стороны позволяет быстрее согласовывать новые пакеты, поскольку вот этих интересов, которые связывают с Россией, становится все меньше и меньше. Но тем не менее, они есть, и дискуссия там внутренняя вполне может быть.
1: На чем основано утверждение европейцев, что санкции могут реально изменить, например, поведение России, и главная цель – это все-таки повысить цену продолжения конфликта, ну, если этому следовать?
12: Ну, вот по поводу повышения цены конфликта, да, это имеет место быть, и любые санкции наносят ущерб, искажают нормальные рыночные отношения, но что касается влияния на политический курс, то здесь, как мы уже сказали, опять же, исторический опыт показывает, что это крайне сложно сделать, особенно в отношении крупной экономики, крупной державы. Напомню, что российская экономика, несмотря на все сложности и известные нам проблемы, в десятке крупнейших экономик мира до сих пор находится.
1: Тогда, Иван, еще такой момент. Мы неоднократно говорили, что есть трек европейских санкций, а есть трек американских санкций. Да. И вот если американцы на полную это все раскрутят, то будет проблем гораздо больше, чем как будто бы от европейцев мы уже понимаем, что ждать. Это так?
12: Ну, не совсем, потому что американцы при Джо Байдене ввели санкции, на самом деле, несколько больше, чем ЕСовцы, даже в таком опережающем порядке. Например, по финансовому сектору американцы ударили раньше, чем ЕСовцы. То есть у ЕС это вот буквально в последнем пакете, у американцев уже там в 22-24 году включительно. Поэтому они с некоторой форой здесь играют. Но вы правы в том отношении, что при Трампе новых санкций почти не было. Почти, есть ключевое слово, там определенные были эпизодические вещи, неприятные, чувствительные для отдельных компаний, но тем не менее. Но не исключено, что американцы могут вернуться к политике санкций, особенно если наши дипломатические, скажем так, маневры взаимные зайдут в тупик.
1: У нас еще неоднократно звучал тезис, что европейцы могут сами создать для себя очень серьезный негативный эффект от введения санкций против России, потому что для них издержки от этих санкций тоже весьма велики. Как вы считаете, европейцы просчитывают свои шаги с учетом этих рисков или нет?
12: Просчитывают, да, конечно, просчитывают. И я думаю, что там есть, даже достоверно знаю, что есть достаточно серьезная аналитика по экономическому эффекту санкций. И эта работа, кстати, велась и до специальной военной операции. Mm-hmm. Были отчеты в Европейском парламенту. То есть, в принципе, такие оценки есть. Но, опять же, с учетом того, что расцепка экономик произошла, ключевой ущерб экономика Евросоюза уже получила. И так как эта экономика тоже крупная, даже крупнее, чем Россия, российская, то она тоже эти шоки абсорбировала. То есть, да, они заплатили свою цену, но, в принципе, продолжают жить и функционировать. Поэтому здесь тоже нельзя сидеть и ждать, пока там какой-то кризис случится вот из-за этих санкций. Нужно быть готовым к тому, что этого кризиса не будет именно по причине санкций. Нужно готовиться к тому, что это все противостояние будет продолжаться.
1: У нас есть чем вам ответить?
12: Ну, в принципе, мы ответные меры и так уже достаточно серьезные ввели. Ну, в частности,

0: на мой взгляд.
1: Американцы будут каким-то образом влиять на европейцев, если вдруг американцам покажется, что все-таки нужно какое-то более, скажем так, нужно немножечко охладить пол Украины, вот так?
0: Ну, я думаю, что может быть, но я бы не надеялся на это. Я бы на это не надеялся. Просто у США обозначился свой подход, но они продолжают поддерживать Украину. Такую понятно. Позицию нейтральной стороны они не занимают. Это нужно понимать.
1: Спасибо большое, Иван. Вас благодарю. Иван Тимофеев был с нами. Он генеральный директор Российского совета по международным делам.
2: Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, сообщение с пометкой «срочно», которое сейчас есть. Псковский городской суд признал виновным зампреда Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга, признан в России на агента, внесен в перечень террористов-экстремистов, по делу о дискредитации вооруженных сил, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет и 1 месяц, передает корреспондент ТАСС из зала суда. А теперь к следующей теме. Глава азербайджанской диаспоры Москвы Бахтияра Гасанова депортировали из России, его доставили из центра временного содержания иностранцев в аэропорт, после чего выдворили из страны. Ранее Гасанова лишили гражданства российского, а в июне его задержали и поместили в центр временного содержания мигрантов. Маргарита Лянги с нами, зампред комиссии по межнациональным межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты. Маргарита Арвитовна, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Это в большей степени политическое решение, как вы думаете, оно должно на что-то повлиять? Или это сугубо процессуальное, потому что был порядок, ну, было нарушение там, порядка пребывания или обладания гражданством и так далее, все это раскрутилось до выдворения?
4: Ну, мне кажется, что это абсолютно такая процессуальная вещь, никакой политики я здесь не вижу, потому что решение о лишении гражданства было принято еще в сентябре, если не ошибаюсь, прошлого года. С тех пор шли разные процедуры, связанные с там обжалованием всего этого и так далее, да. Это не увенчалось успехом, это обжалование, и в результате вот мы имеем то, что мы имеем. Мне кажется, что это здесь я политики особо не вижу. Любопытно было бы, конечно, услышать официальное мнение или официальные данные, по какой причине, потому что формулировка очень расплывчатая. Если посмотреть, и с чего, собственно, все начиналось, там официального решения в открытом доступе нет, но там речь шла о том, что способствование незаконной миграции, что-то было связано с контрафактной продукцией. То, что, конечно, самое неприятное, на мой взгляд, да, это разжигание розни, потому что в сфере межнациональных отношений речь идет о ситуации вокруг Карабаха и, в общем, какие-то не очень хорошие высказывания, попытка переноса вот этого конфликта азербайджано-армянского конфликта из-за Карабаха, переноса к нам в Россию. Нам это все совсем не нужно. Человек с 22-го года возглавлял азербайджанскую национально-культурную автономию Москвы. Получается, что вот ровно 4 года. Да? Он достаточно успешно, насколько я понимаю, занимался бизнесом. Но вот
1: здесь как
4: вещи...
1: раз они не ставится ли проблема, о которой, кстати, неоднократно говорилось, что вот эти вот все организации, вот эти национально-культурные автономии, многие, кстати, эксперты были против вообще таких формулировок, потому что под эгидой фестиваля, там, не знаю, плова или чего, народных танцев, вообще вещи делались такие, что вызывало большие опасения. И как будто бы это один из первых шагов для того, чтобы подать сигналы, что прежние правила больше не действуют.
4: Ну, вы знаете, сигналов достаточно много. В принципе, сейчас мы наблюдаем уже целый год активной работы государства по наведению порядка в миграционной сфере, но здесь действительно надо очень четко разграничивать. Все, что касается деятельности некоммерческих организаций этнокультурных, да, вот мне, честно говоря, не очень нравится слово автономия. Автономия от чего, от кого?
1: Вот об этом и речь, да.
4: Давайте будем называть их этнокультурными организациями. Азербайджанская этнокультурная организация действительно, община, она серьезно выросла там в последние несколько десятилетий. Но вопрос-то в том, что если занимаешься культурой, то и занимайся культурой.
1: Вопрос

0: А в культуре ли было дело, понимаете, вот вокруг этого
1: да,
0: же сейчас
1: я все. Думаю, что здесь-то вопрос, его, естественно, как бы лишили гражданства и выслали не потому, что он занимался культурой, такого близко быть не может в нашей стране. Угу. А здесь, скорее всего, нарушение вот в области миграции и вот разжигание розни. Здесь, конечно, достаточно жестко и вели себя, и будем вести себя жестко, я имею в виду, в нашей стране. Ну, не надо переносить к нам внутрь какие-то конфликты, которые у нас за пределами страны существуют. Если люди принимают российское гражданство, то, значит, ну, их, скажем так, в меньшей мере должно волновать все, что происходит за пределами нашей страны, раз они стали гражданами страны. А если они не стали, то тогда, mm-hmm. да, вот как, в принципе, можно выехать и продолжать волноваться по поводу там одного конфликта, другого, как-то участвовать во всем этом. То есть мне кажется, что здесь очень все прозрачно и логично. Но, конечно, не хватает информации.
0: Нет, мы же говорим, чтобы... то, что процессуально понятно, что там протокол соблюли и так далее. Здесь первый вопрос, конечно, почему решение о высылке произошло именно сейчас, спустя почти год после сообщения об аннулировании российского гражданства. А во-вторых, даже
1: год,
0: если...
1: Да. Даже... А, наверное, не процессы как бы... Он пытался опротестовать, насколько я понимаю, все это время. То есть на это тоже нужно время, и это по закону, как бы это время было предоставлено.
0: Но здесь, наверное, вопрос еще заключается в том, как это будут, и есть ли в этом проблема, как это будут, например, трактовать непосредственно в стране исхода.
1: Я думаю, что трактовать должны однозначно. Mm-hmm. Не нужно использовать этнокультурные организации для бизнесовых каких-то своих дел, тем более для политического влияния, для разборок с соседями, как это да, было. Не нужно использовать внутренние российские этнокультурные организации для этого. Это mm-hmm. очень четкий сигнал, и мне кажется, что в принципе в нашем законодательстве это закреплено, чем занимаются этнокультурные организации. Ну, кто-то решает, наверное, позволить себе переступить закон и заниматься еще чем-то под видом этнокультурной организации. Здесь, знаете, сложно говорить, вот говорю, опять же, не хватает информации, но, как правило, такие жесткие решения, они не принимаются на пустом месте. Uh-huh. У нас, наоборот, очень много лояльного отношения. Крайне много лояльного отношения, а тем более к людям, которые занимают там общественную какую-то должность и так далее.
0: Влияет на общественное мнение и так далее.
1: Да, угу. Должно было что-то, должны быть абсолютные какие-то причины, да, по которым это все произошло. То есть доказательства как бы не могут быть ни из пальца высосанные, никакие. Там что-то очень серьезное.
0: Вопрос здесь, смотрите, является ли это все-таки довольно жестким сигналом, например, Москвы? Всем остальным, вот этим вот, как назвать правильно, этнокультурные автономии, диаспоры, как это правильно, не знаю, назвать, ну, потому что такие сигналы все равно прочитываются.
1: Ну, безусловно, они прочитываются, но, говорю, сигнал один. Пожалуйста, давайте уважать законодательство Российской Федерации.
0: Будут, с вашей точки зрения, эти сигналы приняты и услышаны?
1: Я думаю, что будут, да, я думаю, что будут, потому что те, кто, знаете, ведь люди по инерции думают, ведь у нас же вольница вот эта вот была, когда люди делали, что хотели, угу. когда под прикрытием этнокультурной организации люди занимались бизнесом, и как бы не троньте нас, если только... начинаются вопросы по тому, что идет нарушение законодательства в экономической какой-то сфере, начинался крик, вы, значит, нарушаете и вообще из-за того, что мы той или другой национальности. То есть это такие использовали для спекуляции. Вот сейчас мы понимаем, что вот с этим и старались не трогать. И я знаю очень много примеров, когда даже я в регионах, видя там вопиющие ситуации, говорила, почему вы не прекращаете это? И мне откровенно, абсолютно отвечали, ну что, мы не хотим шума, будет большой шум. А все-таки вот этот человек, там, он не только там экономические какие-то проблемы нарушает законодательство, он еще и вот общественный деятель такой, вот, значит, это будет не так истолковано. Вот сейчас, мне кажется, мы должны перестать бояться, если угу. кто-то нарушил закон на нашей территории, то правила для всех едины. Пожалуйста, можно заниматься этнокультурной деятельностью, но не надо под ее прикрытием заниматься чем-то противозаконным.
0: Вопрос еще такой, лишение гражданства как инструмент для наведения порядка. Насколько это все-таки эффективно и действительно ли это прочитывается всеми остальными? От просто человека, который по работе хочет приехать сюда и потом осесть, до каких-то высокопоставленных уже людей, которые тоже приобретают гражданство. Это прочитывается как все-таки, что Российская Федерация, например, стала более жестко действовать в отношении нарушения там своих законов и так далее?
1: Вы знаете, вот эти выдворения, они ведь касаются единиц. И у нас был очень такой долгий период, когда у нас просто очень широко были распахнуты двери, заходи кто хочешь, даже к нам перемещались люди, которые совершили преступление, возвращались к себе домой, меняли одну букву или дату рождения и снова прекрасно возвращались хулиганить на нашу территорию. Но нам это не нужно. Знаете, законопослушных людей намного больше. И вот я думаю, что их это вообще не касается. Если ты соблюдаешь законы страны, куда ты приехал, ну, к тебе не может быть никаких вопросов, да? А если ты едешь сюда заведомо, как бы искать лазейки в нашем законодательстве, заниматься какими-то контрафактными или незаконной миграцией, налаживать в нашу страну, то, конечно, это сигнал этим людям, что вот это вот вольница и дикое поле, оно закончилось, заканчивается, во всяком случае. И мы наводим у себя порядок. Мне кажется, мы абсолютно имеем на это право, и это давно нужно было сделать, на мой взгляд. Но вот, к сожалению, только сейчас мы этим занялись.
0: Спасибо большое, Маргарита Арвитовна. Вас благодарю. Маргарита Лянге была с нами, заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции общественной палаты. Так, где же были еще сообщения? Сейчас скажу. Николай говорит, нет ли опасения, что такие же представители русской диаспоры за рубежом будут ровно так же выдворены за пределы страны пребывания. А где же тогда будет наша мягкая сила, которую мы так любим? Я не понимаю, это ирония с вашей стороны, Николай? Во-первых, слышали ли вы когда-нибудь о русской диаспоре, где бы то ни было? Таких организаций, в принципе, нет. У нас есть всякие русские дома. И в отношении этих, значит, структур тоже проводились действия в ряде стран, которые с нашей стороны прочитываются как недружественные. Но там речь не шла о там, нарушении миграционного законодательства, о снабжении каких-то там группировок и так далее и тому подобное. Вот. В данном случае действительно информации очень мало, просто сухая выдержка. Депортировали из России Бахтияра Гасанова, который был глава азербайджанской диаспоры, если официальное сообщение, официальная формулировка это, значит, глава национальной культурной автономии. Вот. Выдворили его, лишили гражданства. В июне его задержали и поместили в центр временного содержания мигрантов. И теперь уже выдворили. Есть такая программа возвращения соотечественников. Под эту сурдинку получили российские паспорта граждане, значит, азиатских республик, говорит Алексей. Мы сейчас не про это с вами говорим, иначе совсем запутаемся и к другим темам не перейдем. Сейчас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и одному месяцу заключения. Зампреда «Яблоко» признали виновным в распространении фейков у российской армии и ее повторной дискредитации. Гособвинение просило для него 12 лет лишения свободы. Лев Шлосберг внесен в список террористов и экстремистов. В Госдуме предупредили о провокациях на зарубежных избирательных участках. Их готовят иноагенты и представители экстремистских организаций в период выборов в России. Цитата. 20 сентября у российских посольств они собираются проводить фейковые экзит-полы, учитывая, что организаторы этих акций ранее были причастны к склонению, вербовке и вовлечению лиц в массовые беспорядки. Нельзя исключать подготовку иных провокаций в ходе голосования, заявил РИА Новости председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Он отметил, что эти манипуляции будут происходить на основании заведомо ангажированных результатов социологических опросов избирателей у заграничных участков для голосования. Мария Львова-Белова призвала сделать Россию страной больших семей. Детский омбудсмен считает идеалом будущего многопоколенческие семьи, живущие в просторном жилье. Об этом она сказала в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. Белова также сообщила, что на протяжении нескольких лет существенно снижается число детей в детдомах за счет принимаемых государством мер. Кроме того, уполномоченная по правам ребенка заявила, что считает полезным раннее трудоустройство подростков, так как это позволяет им определиться с будущей профессией. СИР опровергли контакты с властями США. Корпус стражи исламской революции не ведет какого-либо диалога с Вашингтоном, заявил официальный представитель подразделения вооруженных сил Ирана Хосейн Махиби. По его словам, выступление Трампа, цитата, «лишь фантазии, порожденные воображением и кошмарами, ставшими следствием его отчаяния и поражения в войне», конец цитаты. Ранее Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что у США есть неофициальный канал связи с КСИР. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет ниже нормы. 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: 16:35 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Стоимость морских перевозок подскочила из-за самого масштабного сбоя. Какого же? Вы не поверите. Ормузский пролив. И обмеление рек, кстати. Financial Times об этом пишет. Стоимость морских перевозок выросла из-за обмеления рек и Ормузского кризиса. Воздействие конфликтов и низкого уровня воды в реках, вызванного засухой, привело к рекордному росту поставок на ключевых судоходных маршрутах. При этом ставки фрахта барж достигли самых высоких уровней с 2012 года. Financial Times ссылается на выводы агентства Argus. Воздействие конфликтов, соответственно, привело вот к этому. Маршруты судоходные Рост поставок на ключевых судоходных маршрутах – это Панамский канал, Рейн, Красный и Черный моря. Ставки фрахта барж, курсирующих по Рейну, например, до Кёльня, Дуйсбурга, Франкфурта и Карлсруэ, достигли самых высоких уровней с 2012 года. Это, без сомнения, самый масштабный сбой на рынке морских перевозок за всю историю, наблюдение, затмившее даже пандемию коронавируса. Но если коронавирус, просто все остановилось, то здесь, соответственно, все заблокировалось. И рисков просто стало больше. Вячеслав Белобжецкий, доцент кафедры логистики МАДИ, кандидат экономических наук. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Евгений.
0: Насколько быстро вообще судоходные компании могут адаптироваться? То есть маршруты менять, другие порты использовать, число судов увеличивать? Или это действительно какой-то кризис, где вот все в одной точке сошлось, и с чего начинать, не очень понятно?
8: Ну, логистика вообще штука такая не очень предсказуемая зачастую, особенно... Так. Сегодня, когда у нас накладываются не только рациональные, какие действия, но и природа, и человеческий фактор, назовем это так очень аккуратно. Тут, наверное, нужно проблему разделить на то, что у нас определяется внешними условиями. Там, если реки меняют в той же Европе, то здесь уже, наверное, ничего не делать. И судоходство в любом случае будет затруднено. И какой... Ну, мы природу-то не сможем переделать, если река течет вот так, то, соответственно, другая река рядом не потечет. Вот. А если же мы говорим про морские перевозки, то там уже можно какие-то придумывать варианты, но все-таки основная здесь компонента – это загруженность портов. Вот. И в загруженные порты затруднительно, наверное, переместиться вот так просто по мгновению волшебной палочки. Кроме того, нужно еще принимать в расчет следующее, что такое есть перевозчик. Перевозчик – это некоторые линии, которые имеют регулярный маршрут и возят из одного порта в другой порт, по расписанию у них выходит суда. Вот. А, соответственно, есть огромное количество агентов, причем разного уровня, которые бронируют места на этих судах. Вот, там, например, под свои контейнеры, или под свои грузы, или полностью фрахтуют суда на перевозке. И, конечно же, вот этим крупным морским линиям, у них уже все налажено. Ну, как бы очень быстро перестроиться здесь, наверное, не получится.
0: Вячеслав Николаевич, а есть проблема в том, что, во-первых, есть сочетание факторов, то есть обмеление рек, и, соответственно, вот это речное судоходство сбоит, плюс еще рукотворный фактор, это, например, кризис в Ормузском проливе. Насколько я понимаю, сложности еще заключаются в том, что раньше, например, логистика ставилась во главу угла, и было какое-то, ну, может быть, скоординированное какое-то решение, что вот здесь нужно поднапрячься, что-то сделать и коллективно решить вопрос. А сейчас, получается, все против всех, и плюс погода. Поэтому не удается договориться вообще ни о чем, правильно?
8: Ну, наверное, нам сложно вот так вот категорично заявлять, что все против всех. Все равно существуют определенные экономические связи. Они никуда не делись, просто где-то они являются явными, где-то скрытыми. Все равно торговля происходит. И несмотря на громкие публичные заявления, зачастую мы видим, что все равно те, кто говорят, что мы что-то не покупаем, что-то не перевозим, все равно покупают, перевозят и так далее. Вот. Конечно же, сейчас все факторы вот в одной точке сошлись, и действительно это все непросто. И тут тоже, опять же, нужно рассматривать перевозки относительно перевозок в нашу страну и из нашей страны.
0: Но у нас-то еще больше в этом отношении. То есть наш личный кризис накладывается еще и на кризисы международные.
8: Да. Да я бы сказал наоборот. На наш кризис.
0: На наш кризис.
8: Накладываются еще международные вот эти вот факторы. Но, скажем так, обмеление рек, там, Юрой, по словам Дунай, и они, наверное, нас сильно затрагивают. Если тоже где-то там как-то.
0: У нас скорее речь шла, насколько я понимаю, что у нас, в принципе, флота, например, рекоморе недостаточно, и у нас поэтому нет возможности грузы как-то перераспределять по речным артериям. Вот про это говорилось. То есть у нас персонально еще и просто флота не хватает речного для самих себя.
8: Ну, у нас везде, скажем так, очень длительное время происходила деградация. Этим вопросом не занимались. Речные перевозки... Нужно понимать. понимать, что у нас появился доход круглогодичный практически нигде. У нас ввели замерзающие реки, соответственно, это накладывает очень серьезные ограничения по окупаемости. Нужно государственное финансирование. Конечно же, можно запустить это все, но нужны большие инвестиции. Ну, такое право.
0: Но может ли рост ставок фрахта спровоцировать вообще виток мировой инфляции, которая на всех влияет?
8: Ну, инфляция в мире, она и так присутствует. То есть мы привыкли к тому, что где-то там, за границей, все стабильно, а у нас вот здесь вот все растет, потому что у нас Центробанк убегает. Но это далеко не так, но не так. То есть весь мир лихорадит, цены растут, и замедляется экономический рост. И даже в тех странах, которые для многих звучат их названия как икона, как некоторый эталон, и там замедляется рост, а где-то его вообще нет. Видите, как там сейчас говорят, что по оценкам вот эти логистические кризисы берет в Европе вообще прогнозируемый рост там, в 1%. Вот, поэтому, конечно же, инфляция будет, потому что это не вопрос политики, это вопрос экономики. Если где-то что-то становится дороже, то это однозначно негативно влияет на цены.
0: Вопрос еще здесь, знаете, в чем заключается, что насколько кризис хаотичен, или все-таки мы понимаем, что есть на глобальном уровне какое-то перераспределение долей вообще этого рынка? Ну, потому что слабо верится, что какой-нибудь крупный поставщик судов или какая-нибудь крупная страховая компания или вообще клуб этих страховщиков не воспользуется этой ситуацией, между собой там о чем-нибудь не договорится, чтобы перераспределить рыночную маржу.
8: Ну, вот так вот, наверное, сложно сказать. То есть, конечно, в случае, если нарушается... Еще раз, мы сейчас разделяем, то есть, реки и море. Если
0: конечно,
8: мы говорим
0: конечно.
8: Про море и нарушение движения в каких-то узких горлышках, там, в том же самом Армузском проливе, там, в Суэцком канале, в Красном море, то, естественно, получает выигрыш тот, кто имел уже настроенные линии, да, там те же морские перевозки на других маршрутах. Но, честно говоря, если мы сейчас будем говорить о том, что вот надо в случае рассмотрения кризиса там, в арабском регионе, да, там, со всех сторон от Саудовской Аравии, от Аравийского полуострова, и что кто-то был готов к тому, что будем плавать вокруг Африки, ну, так это, я думаю, очень сильно сомнительно, что все плавали, потому что это дороже. То есть все равно перевозки осуществлялись экономичным образом. И поэтому здесь скорее стоит говорить о том, что те объемы, которые нельзя перевести морем или рекой, они перераспределяются на другие виды транспорта. И вот, наверное, да, в каких-то вещах, в каких-то там грузах, возможно, выигрыши будут перевозчики, там, предположим, железнодорожные перевозчики или там авиаперевозчики.
0: Вот этот аврал, как долго этот аврал может продлиться? Есть какие-то сроки? И, скажем так, что будет считаться точкой, ну, условно, вот прям, что все дна достигли, и уже надо отталкиваться?
8: Ну, вы знаете, уже столько книг написано про всяких черных лебедей, про управляемых хаос. Да. Вообще, это уже как бы некоторая новая нормальность, извините за такое банальное выражение. Поэтому, наверное, мы можем даже и не понять, потому что череда каких-то неожиданных вот этих событий, она может продолжиться, что-то выровняется, что-то изменится дальше.
0: Спасибо.
8: Поэтому тут прогнозы давать сложно.
0: Спасибо, Вячеслав Николаевич. Я вас благодарю. Вячеслав Белобжецкий, доцент кафедры логистики МАДИ, кандидат экономических наук. Что здесь еще интересного есть из новостей? Из-за фактического перекрытия Армуза вследствие конфликта на Ближнем Востоке некоторые суда вынуждены менять маршруты, что, естественно, увеличивает расходы. Через порт проходило около 1/5 мировых поставок нефти и газа. Сейчас это, конечно, сильно меньше.
2: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8 FM.
2: Поток! Успеем сказать главное!
0: Соцсети, европейцы, включая юристов Конституционного совета, это аналог Конституционного суда Франции, счел неконституционным принятый парламентом страны запрет на использование соцсетей детьми до 15 лет. То есть, с одной стороны, это неконституционно, с другой стороны, есть политическое решение, которое продиктовано соображениями безопасности. Почему детям нужно ограничивать доступ к социальным сетям в 15 лет, до 15 лет? Константин Тропаидзе с нами, адвокат, завкафедрой государственного управления и правом ГИМО. Константин Заурч, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Почему вокруг соцсетей возникли все-таки такие политические дискуссии? Получается, здесь как бы юристы, которые на страже буквы закона, против политиков, которые, видимо, про дух закона.
9: Тут даже не столько про дух закона, да, сколько предвыборная ситуация во Франции. Макрон и его блок теряют популярность, теряют авторитет. Вот такой, ну, назовем это, хайповый закон. Почему хайповым, я позже скажу, потому что ювенальная юстиция находит свое самое ярчайшее выражение во Франции. Я напомню, что ювенальная юстиция – это защита прав несовершеннолетних, даже вопреки желанию их родителей. Вот. А Макрон продвигал этот закон как флагманскую меру для защиты здоровья и безопасности несовершеннолетних. Цель заключалась в том, чтобы оградить детей от негативного влияния соцсетей, тревожного клиента, кибербуллинга, проблем с концентрацией внимания. В общем, все, что можно было, в одну кучу они свалили. Вот. А Конституционный суд Франции посчитал, что это ограничение свобод несовершеннолетних, признал его неконституционным, поскольку наносит несоразмерный ущерб свободе слова и общения. Аргументы Конституционного суда были такими, как чрезмерная широта, потому что запрет касался всех онлайн-сервисов, включая YouTube, мессенджеры, игры. Вот. Вред этих онлайн-сервисов для детей не был доказан с точки зрения суда. Отсутствие гибкости закона, который не учитывал ни возраст, ни зрелость, ни семейную ситуацию, не позволял в том числе родителям разрешать доступ детям по своему усмотрению. И слишком узкие исключения по некоторым соцсетям, например, выводились из этого закона только энциклопедии вроде Википедии, а другие образовательные коммуникационные сервисы и образовательные сервисы не выводились. Ну и проблемы с верификацией вот в этих соцсетях. Проблема возраста затрагивала, проверка возраста затрагивала взрослых, но не было четких юридических критериев. Вот, Конституционный суд посчитал, что во главе прав и свобод стоят интересы ребенка. В судопроизводстве это ключевое понятие во Франции, то есть способность ребенка разумно судить, которая зависит не только от возраста, но и от конкретной ситуации.
0: Константин Заурович, а насколько вообще необычно для европейского права ситуация, когда интересы ребенка в интернете рассматриваются не только с точки зрения безопасности, даже не столько с точки зрения безопасности, сколько с точки зрения свободы слова?
9: Вот смотрите, когда в нашей прессе и многие наши политики, политологи говорят о том, что Европа находится в стадии деградации, речь не идет о том, что они там прям совершенно деградировали в бытовом смысле. Да? А вот сегодня Макрон, мы знаем, что Франция уже очень много лет, и такая непростая история Франции, это история продвижения лозунга «Свобода, равенство и братство». Да? О какой свободе может идти речь, когда искусственным способом вот, в угоду политическим интересам пытаются ограничить детей. Да? Вначале в первой редакции возраст был 16 лет, потом они поняли, что, я имею в виду группу Макрона, что они пройдут в таком виде, ограничили 15 годами, чтобы он был такой более удобоваримый для принятия, якобы у детей сознание еще не сформировано. Закон был чрезмерный, негибкий, игнорировал индивидуальные особенности, игнорировал родительское право выбора. Кстати, Макрон поручил новую, разработать новую юридически безупречную версию. То есть он продвигает эту историю. На самом деле за этим кроется, я скажу, как минимум две цели. Первое – это политический резонанс.
0: Так.
9: Попытка, да, попытка таким образом придать популярности у той части населения, которая за семейные ценности, за традиции, которые пытаются ограничить негативное влияние на детей. Тут же мы, да, в скобках в голове держим, что достаточно большое количество детей-мигрантов, которые никак не попадают в поле зрения социальной службы политиков Франции, которые, может быть, даже и не попадут под действие этого закона. Ну, условно не попадут, поскольку возможно будет проконтролировать технические возможности, связанные с тем, что ограничат детей. Это дополнительные затраты на ограничение трафика, доступа, то есть узкие шлюзы, так называемые. В итоге это будет государственный контроль над доступом в интернет. Я думаю, что это все-таки начало большого пути, назовем его так, в кавычках.
0: Но здесь же Константин Заурч.
9: То, к чему идет Европа, вот об этом я говорил в начале своего.
0: Но по сути же получается, что как бы есть большая... То есть изначально все было как? Родители, сочтя, что соцсети вредят детям, начинают им это все запрещать. Потом это все выходит на уровень общественной дискуссии. Потом это все проворачивается на уровень, соответственно, политических решений. А потом, соответственно, свою оценку дает Конституционный суд. И здесь вопрос возникает, что, в принципе, нет ли здесь определенной манипуляции, когда с точки зрения как бы закона именно свободы слова кажется, что попраны права, но с точки зрения безопасности и дальнейшего влияния, в том числе негативного, от увлечения социальными сетями, это как будто бы уходит, потому что это не касается темы, например, законности. То есть проблема социальных сетей рассматривается узко в плане доступа. Нарушает это какие-то базовые права или не нарушает? А что касается там базовых, например, обязанностей родителей обеспечить безопасность своему ребенку, это как будто бы вообще на откуп непонятно кого остается. Потому что те же родители, которые запрещают детям, они оказываются между ссылой и харибдой. С одной стороны, как родители, которые обязаны обеспечить безопасность своих детей и делают это так, как считают нужным, а с другой стороны, есть дети, которые идут в суд и говорят, мой родитель нарушил мои права, помогите.
9: Безусловно. И для этого ребенку не надо будет говорить о том, что родитель ему ограничил доступ в интернет, а достаточно будет придумать иную причину. То есть это такие манипулятивные техники, когда, знаете, как тут вы должны соблюдать закон, и тут же я могу этим законом манипулировать и тебя за соблюдение его наказать. То есть, во-первых, граждане становятся уязвимыми к чести Конституционного суда Франции. Он и подоплеку эту тоже хорошо рассмотрел. Но для того, чтобы отказать этому закону в конституционности, не надо было так вот политически или как мы с вами сейчас рассуждаем, глубоко рассуждать, а надо было проанализировать только с точки зрения законности. Незаконно и все, закон недостаточно проработан, имеет широкое толкование, как я уже сказал, чрезмерная широта. Он не гибкий и слишком узкие исключения. Ну и, как вы сказали, проблемы с верификацией. Да, там родители дали доступ этому ребенку, или он его каким-то образом обошел. Мы сейчас не касаемся тех моментов, которые позволят обходить. А правительству Франции дополнительные деньги на это тратить. Сегодня многие европейские правительства превратились в бюрократические структуры по выкачиванию денег из бюджета. И это будет такая, знаете, как бы очень большая, интересная, благодарная, в кавычках, дойная корова, которую можно будет, этим можно будет манипулировать. А потом эффективность использования, она отложена, да, там, когда уже будет понятно, это поколение пострадало или наоборот.
0: Ну, это как многочисленные, помните, многочисленные отсроченные уже выводы по, например, использованию каких-нибудь препаратов или каких-нибудь добавок куда-то, когда через 80 лет выясняется.
9: Очень хорошая аналогия, да, талидомид самый первый там. Это еще в советское время там студентам преподавали обезболивающие средства, которые широко прописывали в Соединенных Штатах как безопасное, привело к тому, что огромное количество врожденных дефектов, это там чуть ли не десятилетия его назначали, это прям вот такой яркий пример. Вот то же самое, Здесь единственное, такие же сверхприбыли даже в форме, по-моему, большой бигфарм, они снились, потому что бюджетные деньги, технические возможности. Я, безусловно, как бы не склонен сразу ставить под сомнение как бы, тендеры во Франции и так далее. Но мы помним по пандемии, как одного из руководителей Германии, женщина небезызвестная, имеющая доступ к медицинской истории, да, в интересах компании Pfizer, кстати, не такой безобидный. Помните, спасибо. Когда наши граждане ездили,
0: было.
9: Прививались за границей, да. Вот все это в итоге сводится к деньгам и к политическому влиянию.
0: Спасибо, Константин Заворч. Вас благодарю. Константин Тропаид, за адвокат, завкафедры государственного управления правом ГИМО.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Готовые квартиры в Москве в первом полугодии стоили в среднем на 31% дешевле, чем предложение в новостройках. Дисконт оказался рекордным за 7 лет, отмечает газета «Коммерсант». Эксперты объяснили это заметным удорожанием жилья в новостройках. Застройщики повышают цены, в том числе из-за высокой стоимости участков под строительство. На Ходынском поле в Москве появится небоскреб высотой 255 метров. Власти столицы согласовали архитектурную концепцию четвертой очереди офисного квартала Стоун-Ходынка. Проект включает в себя два корпуса на 55 и 16 этажей, объединенных общим стилобатом. Проект станет самой высокой точкой Хорошовского района, указывается в сообщении московского стройкомплекса. Центральным Чертанове в Москве построят крупный индустриальный парк. Проект на Дорожной улице реализует застройщик «Колди». В компании отмечают уникальность задачи, ведь обычно такие индустриальные парки строят за городом. В проект планируется вложить около 20 миллиардов рублей. Стройка начнется в конце первого квартала 2027 года. Дом.рф выставил на торги самое старое здание Кожевенной слободы в Москве. Начальная цена объекта – 67 миллионов рублей. Палаты 17 века расположены в Замоскворечье и имеют статус памятника культуры федерального значения. Заявки принимают до 7 сентября, а аукцион назначен на 11 сентября. Объект предполагается использовать для размещения ресторана, офиса или иных коммерческих целей. При этом победитель будет обязан провести работы по сохранению объекта, а также выполнять требования по его содержанию и использованию. Как утверждают специалисты московского агентства «Простор недвижимость», летний период – это всегда локальный всплеск активности рынка недвижимости, когда те квартиры, которые раньше долго не находили своего покупателя, могут быть проданы по выгодной цене на фоне высокого спроса от покупателей. Однако эта активность плавно снижается с наступлением конца летнего сезона, и именно поэтому сейчас один из лучших моментов для продажи своей недвижимости. При желании выгодно продать квартиру, не стоит тянуть с этим решением, лучше начать прямо сейчас. Даже в высокий сезон продать свою квартиру дорого и быстро получается не у всех. Таким продавцам эксперты «Простор недвижимости» рекомендуют концентрироваться на двух задачах. Первое – это сконцентрировать в моменте максимальный спрос на вашу квартиру, чтобы интерес к ней проявило максимальное количество потенциальных покупателей. Для этого обеспечить рекламу на максимальном количестве интернет-площадок, а также задействовать офлайн-рекламные каналы. А вторая задача – из всех покупателей выбрать самого выгодного, не только с точки зрения цены, но и с учетом условий покупки, сроков выхода на сделку и прочих факторов. Решение обеих задач начинается с консультации у экспертов рынка о реальной цене и технологиях продажи. Для жителей московского региона запишите, пожалуйста, телефон, звоните, консультируйтесь бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код Москвы 495. Консультации бесплатны. 921-4901.
2: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин проведет совет по стратегическому развитию и нацпроектам. Мероприятие состоится на этой неделе, сообщил премьер Михаил Мишустин. На совещании со своими заместителями глава правительства также заявил, что центры здорового долголетия должны появиться во всех регионах до конца года. Граждане смогут туда обращаться по полису ОМС. Мишустин подчеркнул, что медицина здорового долголетия – очень важное направление. Необходимо активно информировать россиян о ее возможностях. Кроме того, премьер сообщил, что правительство расширило перечень получателей господдержки в рамках федерального проекта «Кадры ВПК». Кабмин выделяет 30 миллиардов рублей в год на обновление общественного транспорта. Глава Следственного комитета затребовал доклад о расследовании дела о нападении на сестер в Уфе. Александр Бастрыкин поручил предоставить материалы руководителю управления ведомства по Башкирии. Преступление произошло сегодня в квартире дома на Высотной улице в Уфе. 16-летняя девушка ножом ранила сверстницу и ее 9-летнюю сестру. По версии следствия, причиной конфликта стала личная неприязнь. Пострадавшие прооперированы. Известно, что в квартире в момент ЧП был 10-летний брат сестер. Он не пострадал, родителей дома не было. Бильд узнала о плане НАТО на случай вооруженного конфликта с Россией. По информации издания, Альянс разработал концепцию сухопутной войны при возможном нападении России в Балтийском регионе. Уточняется, что на первом этапе военный блок намерен сосредоточиться на борьбе с истребителями, противодействии ракетам и беспилотникам. В числе возможных целей называются объекты в Калининградской области. Одновременно в случае конфликта на границе с Белоруссией и Россией может быть создана так называемая автономная зона, где в основном будут использоваться беспилотное оружие и роботов. Следующий этап – нанесение ударов по военным объектам и инфраструктуре снабжения на территории России. СМИ сообщили о согласии США и Ирана продлить 60-дневное перемирие. Стороны достигли договоренностей. Такие данные, ссылаясь на источники, приводит саудовский телеканал «Аль-Арабия». По словам собеседников, срок, предусмотренный меморандумом о взаимопонимании, подписанный в июне, истекает сегодня. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
11: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
6: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7:00. 7:00. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
12: А вы говорите, милит.
14: Я его что? Что
12: мне милит?
14: Рекламирует.
12: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 17.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Своя правда» и говорить будем про комиссии по регулированию споров в школах. Но это не просто комиссии, это будет... То есть изначально история была какая, что с Нового года в школах оценка за поведение будет. И вот если ребеночку двоечку поставили, то, соответственно, будет это выноситься на комиссию, если, например, родители не согласны. Кравцов сказал, министр просвещения, что мы возвращаем оценки по поведению. В каждой школе должна быть создана комиссия по урегулированию споров. Предполагаю, как обрадовались учителя этим комиссиям очередным. А, значит, там, где она еще не создана, просьба до 1 сентября организовать, сказал Кравцов. Владимир Погодин с нами, психолог, создатель ежегодного независимого рейтинга московских школ. Владимир Николаевич, здравствуйте. И Сергей Цибульский, учитель истории школ «Золотое сечение». Сергей Леонидович, здравствуйте.
16: Да, добрый вечер.
0: Пожалуйста, подключайтесь к нам, уважаемые слушатели. Мы предполагаем, что все-таки дискуссия будет несколько шире, просто вот тема этих комиссий. Это хороший информационный повод, потому что, в принципе, можно поговорить о том, как влияет, например, на поведение детей, и вообще эти оценки могут ли на что-то повлиять, кроме того, что у учителей появилось больше какой-то бюрократии, у родителей, наверное, тоже нервотрепки больше появилось. Ну, не знаю, насколько это индифферентно или неиндифферентно детям. У нас голосование тоже на нашем сайте говоритмосква.ру. Справа увидите кнопку. Пожалуйста, голосуйте, ответьте. Ну, давайте на наверное, вот прям по часовой стрелке. Сергей Леонидович, ваше отношение, в принципе, к этим оценкам за поведение и, соответственно, вот эти вот возможности урегулирования споров через комиссии?
16: Жень, ну, я давно работаю в школе, и я не очень понимаю, зачем нам нужна новая комиссия,
0: когда есть уже...
16: Нет. Ну, надо просто понимать, как работает школа. Я не очень... Я боюсь, что чиновники давно не были там и не совсем помнят, как работает сама школа. Они, может быть, представляют, как университет работает. В школе есть дисциплинарная комиссия. Она есть. Она была всегда. В нее входит директор школы. У директора есть заместитель по воспитательной работе. Тут он должен заниматься воспитанием детей, и, а не так, как в одной моей знакомой школе заместитель вела все мероприятия, готовила там еще чего-то, да, но при этом, ну, как бы вот с детьми конкретно не беседовала. Ну, редко было. Значит, психолог, социальный работник, представитель родительской общественности, соответственно, туда приглашаются родители детей, которые там натворили что-то, да, что-то сделали, сами дети, представитель МВД, это как раз из детской комнаты милиции, которые курируют данную школу, данный район и так далее. Что все ставятся в известность и выносится какое-то решение. Дальше это решение распространяется вот на школу, и если что-то пошло не так, уже ставится на учет в детскую школу, в детскую комнату, простите, милиции, соответственно, ну и так далее. Дети, конечно, не очень понимают, что это на 25 лет, что это будет записано у вас там везде, где только можно, и при поступлении в институт там у вас могут быть проблемы. Но если я вообще планирую, может быть, в лучшем случае куда-нибудь в училище пойти, да, и мне вообще... по барабану, да, будет это где-то в моей карьере отражаться, там, я не поступлю в МГИМО, я и так туда не собираюсь, то тут, конечно, есть проблемы.
0: Но есть ощущение, по крайней мере, как это поняли. Видите, здесь еще вопрос трактовок, в принципе, эти комиссии, потому что, как сейчас, как это, изначально было очень громко, будут оценки за поведение, и поэтому всех должны застращать. А теперь спустили, как бы, вот прям до самого, как будто вообще выдохся этот проект, потому что влияет на аттестацию, это не будет. И, как выясняется, двойки за поведение, это не обязательно, что он там что-то разграничивает, громил, кого-то повредил или кому-то навредил. Здесь же тоже еще вопрос, что такое в принципе будут вот эти вот отметки-то.
16: Ну, я не знаю, может быть, вот Владимир Николаевич, как психолог, готов в это подключиться,
0: такое,
16: потому
0: да?
16: что это правда, действительно хорошая идея, которая спускается до реализации, а реализовывать некому и нечего.
0: Вот, Владимир Николаевич.
17: Да, вы знаете, как психолог, скажу сразу.
0: Да.
17: Как оценка влияет на отношения?
14: Вот если вас начнет оценивать, например, близкий человек, как вы себя проявляете или, не дай бог, ведете, то если вы, например, замужем за этим человеком, то есть некоторые риски. Здесь то же самое. Школа – это пространство достаточно близких отношений, потому что многие годы взрослые и дети находятся в одном пространстве.
16: Ну, да.
14: Когда и постоянно при этом одни оценивают других с точки зрения их условного знания и незнания чего-то. И тут вдруг оценка за поведение. Это ж какая перспектива для того, чтобы поиграть с отношениями, причем в обе стороны. Только они вряд ли улучшатся в любом случае.
0: Это скорее действительно про проблему. Ну, как бы вы, как практикующий психолог, точно совершенно знаете, что вот это оценивание в любых отношениях, будь то женско-мужские, детско-родительские, это, в принципе, то, что ребенок впитывает вообще с детства, а потом пытается от этого избавиться вторую половину жизни, чтобы его воспринимали всю жизнь, как человека, а не как то, что он сделал хорошо или сделал плохо.
16: Мне кажется, что вот это вот доверие уйдет, если доверия нет, если оно так и не появится, если я буду знать, что вот этот человек будет меня оценивать. Да? Мне, да, мы видели очень много видео, где там, ну, не то что по-хамски, но даже и там бьют учителей, да, там что-то происходит на уроке, издеваются. Но это не, если до того дошло, это не значит, что эти дети могут остановиться, наверное, перед тем, что мне поставить за это двойку.
14: Вот теперь про комиссию, если можно.
0: Давайте, пожалуйста, конечно.
14: Дело в том, что школа очень любопытная штука. Вот вы сказали, никто не знает, как функционирует школа. Школа функционирует так, что если там что-то учреждено, оно обязательно работает. То есть там, например, есть уроки, и их обычно ведут от звонка до звонка. Ну, как на фабрике, ну, или в тюрьме, ну, понятно. Вот. И вот когда там учреждено что-то типа комиссии, оно будет работать. И я как позитивист такой достаточно сильный, у меня есть надежда по поводу того, что туда могут прийти люди, которых, например, пригласят, которые не будут директором или, не дай бог, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, УВР вот этот, или по воспитательной работе, ВР. К этому иногда добавляет кое-что.
16: Да.
14: А придут люди, которые, например, умеют работать с отношениями. Придут люди, психологи, медиаторы, которые могут создать новые слои отношений. И вот с этой точки зрения я, например, надеялся бы на этот проект. Ну, если директору будет достаточно мудрости, чтобы это сделать.
16: Ну, а это самое важное, потому что мы знаем, что даже иногда воспитательной работой занимаются люди, которые, ну, не очень могут заниматься воспитательной работой. Ну, просто подружка директора.
0: А если попытаться расширить этот вопрос, то есть действительно история с медиаторами, ни в одной из инициатив не было ничего про медиаторов и так далее, было максимум про школьных психологов, но мы, к сожалению, понимаем, кто такие могут быть школьные психологи. Увы, иногда это двойной отрицательный отбор. Такое есть, и мне кажется, этого стесняться не надо, потому чтобы вылечить болезнь, надо диагноз поставить. А диагноз такой. Вопрос в другом. Почему у нас мы такие просвещенные, мы такие прокачанные, мы такие современные, но у нас вопрос детской регуляторики, поведенческой, умственной, любой, у нас все сводится к оценке. Как вы считаете, Сергей Леонидович?
16: Ну, я иногда думаю, что происходит с современным образованием, да, почему так, а не по-другому, да? Почему мы не ищем новых каких-то путей, мы идем по каким-то старым клише, которые выработаны чуть ли еще не в 19 веке.
0: Причем отменены из-за ненадобности.
16: А мы еще и ссылаемся на советскую школу, которая что воспитала? Поколение, которое распрощалось с Советским Союзом, да, вот как бы не поддержало.
0: Зато читали много.
16: Зато читали, да. Ну, непонятно что, но читали. И, соответственно, вот комиссия, создать еще что-то, запретить, еще. Вот это же. Логика такая очень простая, но посмотрите на опыт других, да, школ в мире, там, посмотрите на опыт финских школ, посмотрите на опыт других каких-то частных или же каких-то школ, которые были придуманы в 90-е, 80-е годы, да, авторские школы, так называемые. Посмотрите, как они решают эту проблему. Но для этого же, ну, понимаете, каждый раз для того, чтобы что-то сделать, нужно изучить вопрос. А мы такое впечатление, что вот один человек знает все, и он такой, сделаем, запретим. Или там, сделаем так-то.
14: А давайте посмотрим с точки зрения цели. Ну вот если вот опять же, как работает школа. С другой стороны, все, что там функционирует, должно быть подконтрольно. А это означает, что эта комиссия будет обязательно кому-то подконтрольна и должна будет выдавать отчеты о своей работе. А это значит, что на нее можно навесить любую ответственность за любую, извините, даже стрельбу. Плохо работала комиссия. Недостаточно хорошо. Мы нашли виноватых. Ну, то есть причина.
0: Вы считаете, что здесь подмена цели происходит? Изначально цель была... Изначально для чего вводилась, в принципе, эта идея оценок за поведение? Дети плохо себя ведут, и оценка как будто бы их должна как-то стимулировать.
16: Да.
14: Слушайте,
0: как таблица умножения.
14: Вы же помните, что стимул — это такая палка, вот вы историк должны помнить. Вот. Знаете, у меня в детстве оценка по поведению всегда была примерная. Но не дай бог, кто-нибудь взял бы с меня пример, потому что я водил экскурсии по школьным подвалам. Тогда бесплатно.
0: Так.
14: И директор это знал. Он меня как-то вызвал и сказал: «Володя, ну что ж ты так, мы так на тебя надеялись». Я сказал: «Ну, все живы?» «Да, все хорошо».
0: Угу.
14: И это было примерное поведение. Не забудем про еще одну штуку под названием лицемерие, которое в нашу школу цветет и пахнет. Оно должно там быть. Вот если оценка непримерная, это действительно работа комиссии по поводу того, а что это у нас не так с учителем? Как это он мог поставить непримерную оценку такому прекрасному мальчику или девочке?
0: А в прошлом, на прошлой неделе мы это тоже обсуждали в другом эфире, и там это обсуждалось с точки зрения того, что как будто бы у учителей будет инструмент в руках, они же бесправные, безвольные, у них будет инструмент влияния на детей. Я задавала логичный вопрос, как мне кажется, если учитель и до этого условно не мог справиться, не знаю, с громким, да, влиятельным папой, который пришел, что мою корзиночку обижать не надо, правильно, даже если эта корзиночка кому-то втащила, извините, то что поменяется с двойкой? Папа придет не к учителю, а папа придет.

0: некуда. Он единственное, что умеет, там, я не знаю, там, физику преподавать.
1: По-моему, у Симона Кордонского было определение, что такое современная школа. Это место передержки детей, чтобы они не поубивали себя друг друга за пределами школьных кабинетов.
2: Ну вот если говорить про учителей, все-таки я пару слов скажу в защиту, да, как учитель с большим стажем. Ведь учитель тратит свою жизнь в целом. Любой, даже самый профнепригодный, он тратит там самое главное. Те часы, за которые ему платят условные копейки или рубли, он, тем не менее, тратит. И вот, находясь там, он обладает практически неограниченной властью. Просто эта власть очень маленькая.
1: А сейчас говорят, наоборот, учителя бесправны. Вот это...
2: Они никогда не были безвластными. Бесправными они всегда были и будут. Мало того, им должны мало платить, чтобы они и дальше поддерживали эту иллюзию. Но многие люди, находясь там, прекрасно чувствуют, что такое власть над детьми.
1: Так.
2: И вот здесь можно аккуратно посмотреть, как этой властью распоряжаются.
1: И что мы увидим?
2: Я когда ее впервые почувствовал, мне было страшно. Мы увидим то, что дети с готовностью воспринимают, что за них начинают отвечать. И с этой точки зрения оценки – это способ взять ответственность у детей за себя и водрузить на взрослых. Это еще один способ передачи ответственности, который дети несут. А у меня двойка по поведению, мне все можно, например. Угу.
1: Так и раньше это было. Но даже замечания в дневнике красной пастой писали. Ой, и я что? Помню. Это на кого-то повлияло?
2: Мне кажется, мы нет. Потом их рассматривали, и это же было, целые книги были юмористические. Это же какие замечания обалденные. Читал на уроке чтения, это же ужас просто. Ну, это же интересно.
0: Ну, вопрос-то, проблема-то не решается.
2: А проблема это, конечно, решается
0: это интересно, но...
2: ровно там, где она испокон веков решается в авторских школах. В сфере отношений между учителями, учениками, вообще взрослыми детьми и взрослыми друг с дружкой. И вот сфера отношений в школе невидимая. Мы вынуждены это признавать десятилетие за десятилетием. Ее можно проявлять. И вот с этой точки зрения комиссия, бюрократический инструмент с отчетами и так далее, как это ни парадоксально, может быть шансом.
1: А вам почему это может быть шансом, кстати?
2: Это может быть шансом для того, чтобы отношения начали произноситься. В школе про отношения молчат все. Ну, практически. Это не существующий дискурс.
1: Они все равно какие-то отношения
2: они обязательно есть.
1: Они вот эти вот, ну, вы понимаете.
2: Мало того, из отношений в школе напрямую растет успешность. Напрямую растет то, хорошее у ребенка поведение или нет.
0: Мы все время говорим про учителя как урокодателя, да, но при этом точно совершенно забываем, что прежде чем дать урок, он должен какие-то взаимные отношения с классом и с детьми установить.
2: И они всегда восстанавливаются.
1: Но подождите,
2: всегда.
1: Оно же сейчас, оно вот то, если откровенно смотреть, как я это наблюдаю, например, оно устанавливается как? Есть группа заряженных родителей, которые, соответственно, устанавливают свои неформальные отношения с учителями, есть такое. Есть группа спокойных родителей, которые просто отдали ребенку в школу, чтобы его научили читать, писать, считать. Они уже не в этом клубе. И, соответственно, это сказывается очень сильно на детях, каким бы ребенок ни был. И в итоге, в чем опасность, мне кажется, этих комиссий и оценок, это будет не про то, чтобы ребенок, не знаю, с девиантным поведением исправился и стал. Это будет очередная история. Вы какого-то не такого нам привели, сделать его хорошим, иначе, пожалуйста.
0: Ну, может быть, это стимул для родителей. Стимул для родителей заняться воспитанием детей. В некоторых случаях это так. Ну, может быть. Но если родители не видят, что ребенок так себя ведет и продолжает закрывать глаза или заниматься своими делами, да, почему двойка в дневнике должна их как-то заставить?
1: Нет, вот в том-то и дело. Здесь,
2: знаете, была такая прекрасная книжка, да. Томас Гордон, называется «Курс эффективного преподавателя». Кстати, курс эффективного родителя тоже. Там есть фраза: ребенок не ведет себя плохо. То, как он себя ведет, обусловлено тем, в каких отношениях он здесь оказался. И если мы называем это плохим, мы выносим оценку поведению себе. Вот четко. И учителя прекрасно это знают. И они знают, что если они будут рассыпать туда-сюда двойки по поведению, или вот это вот все, то придут к ним и спросят, а что это у вас?
1: Так это тоже проблема. Это, это понимаете, вот проблема, например, поправьте меня, если я не права, инфантилизации общей. Дети выглядят не как субъекты, а дети выглядят как объекты. И в итоге опосредованно о детях спорят взрослые, которые дома говорят: ты не слушай Василия Ивановича, потому что Василий Иванович жизни не знает.
0: Ну, да.
1: Вот. А учитель говорит: а я вам докажу. Та самая история с властью, о которой вы говорите.
2: У этого есть простое решение, как ни странно.
1: Какое?
2: Слушать детей. Не разговаривать им, вот типа, знаете, не говорить детям, а говорить с детьми. когда их слушают, когда их уважают, они всегда, мой 20-летний опыт это подтверждает, всегда относятся

0: относятся с уважением. Никогда не было такого, что когда ты ребенка слушаешь и действительно его ценишь, он тебе в ответ устраивает кузькину мать. Не бывает.
1: Сергей Леонидович, а вы как думаете?
2: Ну, я соглашусь с Владимиром Николаевичем, потому что действительно, если у тебя есть нормальные человеческие, именно человеческие отношения с ребенком, но в некоторых случаях очень сложно установить.
0: Это правда сложно.
2: Реально.
0: Иногда очень сложно.
2: Вот в этом-то и заключается мастерство.
1: Потому что он из семьи же приходит. Да?
2: Ну, конечно.
0: И семье это важно.
2: А традиции, обычаи, все у нас этого считайте, нет. Да? В каждой семье какие-то свои особенности, придуманные, там, если в каких-то странах там тысячелетиями сохранились традиции, да, то здесь у нас мы говорим о разных традициях. И зачастую появившиеся недавно. И поэтому, конечно, сложно работать. Но в этом-то и заключается мастерство. С другой стороны, послушайте, если у меня в классе 40 человек, это только, в 5-м А, а у меня 5-й А, 5-й Б, 5-й В и до 11-го класса, да, и с каждым установите, я их запомнить-то не могу, наверное, помню. Ну, как это, как его зовут, я не помню.
0: Вот
2: просто он сидит где-то на последней партии, да.
1: А какое мастерство? Ну, это
0: тогда
1: должно быть...
0: Вот перед вами 40 человек, но вы-то один.
2: Вот
0: как учителя говорят, я один, вас много.
1: Тогда надо как в казарме.
0: Так это не значит, что учитель делится на эти 40 человек. Это значит, что он целостен. Все эти 40 человек видят его. Ему нужно заботиться о том, чтобы быть целостным для них.
1: Тогда проблема заключается в чем? Что мы, условно, оценка за поведение, по моим наблюдениям, это попытка бороться со следствием. Проблема уже существует. Это латание дыры. Но дыра, так иначе, она все равно останется, прорвет рано или поздно эту заплатку. Тогда вопрос. Мы начинаем с педвузов. Мы начинаем еще какую-то историю, ждем, что там, не знаю, как-то родители будут более адекватно себя вести. Вопрос управления школьного, где у директорам зачастую проще застращать учителя, нежели реально разобраться в проблеме. Потому что, по моим глубоким убеждениям, даже если какие-то родители, которые любят решать вопросы с наездом, всех учителей не уволят. На всех врано можно написать жалобу, но всех не уволят. И здесь вопрос просто, ну, как бы восприимчивости вот этих вот атак и адекватности. Вот о чем речь, нет, Сергей Леонидович?
2: Рано, по-моему, уже лет 10 не существует.
1: Ну, я условно говорю, да.
0: Ну, департамент.
1: Да.
2: Но, скорее всего, то, что вы озвучили, это такая комплексная проблема. Она проявляется и в том, и в другом, и в третьем случае. Действительно так. Если не работает дисциплинарная комиссия, если это все очень условно, если психолог в вашей школе не работает, а просто числится, учитель математики, который меня ненавидит, о котором я должен прийти и рассказать свои семейные проблемы.
1: А он по каким-то причинам ненавидит. По каким-то причинам.
2: А он мне 2 поставил и сказал, что я выгоню тебя отсюда, если ты еще раз не сделаешь домашнее задание, я должен ему раскрыться и сказать, что вот что мне делать дома, да? Я, конечно, к ней никогда не в жизни не пойду. И когда психологов свели до вот такого вот службы психологической, у нас была прекрасная служба, несколько психологов работали, действительно помогали, да, и когда это все превратилось в очень условное, ну, официально он числится в школе, есть?
1: Ставка.
2: Да, ставка есть. Когда не работает заместитель по воспитательной работе, да, который он просто занимается чем-то, кроме того, как заниматься непосредственно воспитанием, да, вся система выстроена, она же есть. Но если это не работает, нам приходится придумать еще какую-то надстройку. Зачем эту базу? Базу посмотрите, что там есть.
1: Там
2: вообще
1: уже все есть.
2: Ну, мне кажется, этого вполне было всегда достаточно. Я не испытывал, когда
0: вопрос,
2: я был классным.
0: Вопрос, как это применить? Вот ко мне, например, приходили родители регулярно, вот сказали слово «атака». Да. Да? Приходили воевать в мой кабинет, я был директором школы пару лет. Приходят, и это было очень здорово, потому что он заходит такой заряженный. Владимир Николаевич, все, конец вашей школе, конец лично вам, конец вон тому учителю и еще кому-нибудь. Я говорю, ой, как хорошо, заходите, пожалуйста, садитесь, вот здесь чай, и сейчас мы будем разбираться.
1: Всех вылечим.
0: Это были самые классные союзники школы, самые классные. Все, кто возмущен, с ними можно работать, потому что им не безразлично.
2: Да.
0: А вот с теми, с кем трудно работать, это те, кто пишут ложь и просто кляузы. Но никогда не являются лично, они пишут анонимки. И вот это одна из серьезных проблем. А здесь у оценки той же по поведению есть автор.
1: Да,
0: посмотрим на него. Потом, знаете, другой пример. Как-то пришли ко мне дети и сказали, слушайте, что нам все время оценки ставят? А почему мы сами не можем ставить? А почему вы сами не можете ставить? Спросил я их. Я, знаете, как психолог, все время возвращаю обратно тот же вопрос. Они знают на него ответ. Дети, когда приходят с вопросами, они уже знают ответ. Всегда практически. Им нужно просто его же и спросить. Они сказали, так поможем. Я говорю, конечно. А вы нас научите? Я говорю, ну, Excel я вам покажу, да. И они пошли, поставили оценки всем своим учителям. Какой это был взрыв, вы не представляете. Но дело в том, что 90% учителей они оценили очень высоко. А 10% не очень. Мне кажется, это очень хороший результат.
2: Ну, когда я преподавал в лице Высшей школы экономики, там как раз есть такой момент. Дети оценивают, учащиеся оценивают педагогов, и рейтинг есть, действительно существует.
0: Я бы посмотрел на оценку по поведению педагогов, это очень интересно. Ну а чего, почему педагог ставит оценку, а ученик не может? Он что, не живой, что ли?
2: Обратная связь, мне кажется, это очень важно. Кстати, очень стимулировало, когда преподаешь.
1: Но наши слушатели говорят, отметка работает только если будет фильтром в дальнейшем, как отрицательная характеристика, и все. А другой слушатель говорит, оценка за поведение ни на что в принципе не влияет. И это же тоже история с подменой, когда говорят, мне все равно, что у меня, не знаю, двойка по ИЗО, потому что я не собираюсь поступать, там, не знаю, в академию какую-нибудь художественную. И как будто бы речь идет, знаете как, мы процесс весь исключаем вообще, а мы, процесс обучения, а мы сразу куда-то вот перескакиваем кучу ступенек, чтобы оказаться в той точке, где мы как будто бы себе запланировали. Это же тоже вопрос того, что тебе надо нормально себя вести, потому что это процесс твоего воспитания и обучения саморегуляторики, саморегуляции. Но это, наверное, слишком сложно. Нет,
2: ну, детям сложно видеть, ну, так планировать на будущее далеко, и, конечно же, зачастую за них планируют их родители, а может и не планируют, да, но дети живут здесь и сейчас, и никогда не задумываются, в какой институт они там пойдут, да.
0: Это очень важно.
2: Да,
0: и вот, например, здесь и сейчас, вот здесь есть короткий конкретный вопрос, а как тебе в том, что у тебя двойка по поведению, как тебе самому в этом, и послушать его?
1: Он говорит, никак, мы все равно. Он говорит, он же с вызовом.
0: А какое еще? Твое все равно? Как будто оно больно. Как будто тебе неприятно, и ты от меня защищаешься.
1: Да?
0: В этот момент начинается разговор. Этот разговор нужно уметь вести.
2: Вот, ключевое, нужно уметь вести.
1: Надо уметь вести разговор, и мы его продолжим, кстати. Владимир Погонин с нами, психолог, создатель ежегодного независимого рейтинга московских школ. Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Верховный суд признал законным решение о снятии яблока с выборов в Госдуму. Инстанция отклонила апелляционную жалобу партии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. По его словам, решение о снятии яблока с выборов в Нижнюю палату парламента вступило в силу. 10 августа Верховный суд удовлетворил административный иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка «Яблоко» на выборах в Госдуму. Было установлено, что эта партия проводила агитацию с нарушением законодательства об интеллектуальной собственности. Также на ее счет поступали средства от лиц, которые получали деньги через финансирование из иностранных государств. В Санкт-Петербурге задержан 15-летний подросток по подозрению в теракте. По версии следствия, он устроил диверсию на железной дороге. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте, 14 августа несовершеннолетний купил монтировку и легковоспламеняющуюся жидкость. Затем он пришел на ЖД-станцию «Ручьи» в Калининском районе Санкт-Петербурга, где поджег трансформаторную подстанцию. Он действовал по указанию куратора, с которым вступил в переписку в Телеграме. В Москве возбудили дело на водителя грузовика после ДТП на Дмитровском шоссе. Расследование ведется по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Авария с участием грузового автомобиля и автобуса маршрута 746 произошла на пересечении дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе. Автобус проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, 6 человек госпитализированы. Владимир Путин поздравил сборную по художественной гимнастике с победой на чемпионате мира. Телеграмму президента опубликовала пресс-служба Кремля. Цитата. «Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрируя основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплоченность. Подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемое мгновение радости и торжества. Ваш триумф стал значимым вкладом в развитие замечательных традиций отечественной школы художественной гимнастики», сказано в поздравлении главы государства. Сборная России завоевала 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в немецком Франкфурте на Майне. Также россиянки одержали победу в командном многоборье. Украина практически исчерпала запас ракет для комплексов «Патриот». В некоторых случаях ВСУ не могут использовать систему против баллистических снарядов. По информации источников телеканала CNN, одна из пусковых установок на Украине не производила запусков уже около 6 недель. В материале говорится, что дефицит боеприпасов связан с их глобальной нехваткой, которая усилилась после начала войны США и Израиля против Ирана. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 48 копеек, доллар 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. В Москве в эти минуты плюс 25, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет ниже нормы. 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
6: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
7: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
3: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
11: Oh, my goodness!
10: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
11: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
10: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Право знать. Говорит Москва.
3: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
1: 17.36, столица. Продолжаем про школу говорить. У микрофона Евгения Волгина, Сергей Цибульский, учитель истории школы «Золотое сечение», Владимир Погодин, психолог, создатель ежегодного независимого рейтинга московских школ. Сергей Леонидович, мы точку с запятой как раз на вас сделали по поводу умения говорить. Есть основная проблема, мне кажется, куда все упирается, и что невозможно решить какими-то комиссиями, оценками за поведение, шантажом, угрозой манипуляции. Это проблема коммуникации. Никто ни с кем не разговаривает. Почему?
2: Не знаю. У меня вот сейчас тоже проблема с дочкой, у нее классная руководительница, которая ходит по театрам, прекрасно изучает Москву, но при этом плохо преподает свой предмет и фактически не занимается воспитанием детей. Дети стравливаются, обращаются к ней за решением проблемы, она говорит, что нет никакой проблемы, зачем, потому что она дружит с родителями тех детей, которые
1: не видят
2: заводят
1: проблемы.
2: Там... классе всю обстановку. И здесь я не понимаю, ну, я искренне не понимаю, что ты делаешь на этом месте, почему ты работаешь еще в школе, и как это так. Вот как сказать своим коллегам, что нужно уметь разговаривать с ребенком? Я не знаю. По-моему, это подразумевается, когда ты идешь в педагогический институт, и ты хочешь стать педагогом и учителем. Когда ты приходишь на работу, ты понимаешь, что это часть твоей профессии. Не просто дать урок, рассказать, mm-hmm. сказать «до свидания», да, а еще найти какие-то ну, такие ключики к замочкам вот этих детей, которые перед тобой, и которые, у которых не только проблемы с твоим предметом, а, может быть, им просто нужно как-то mm-hmm. выговориться, поговорить, совета спросить, как лучше поступить. Понимаете? И эта задача, но она раскрывается во многом. Я, например, часто езжу в поездки какие-то, в экспедиции. Вот сейчас был в археологической экспедиции в Новгороде вместе с своими учениками. И, понимаете, там совершенно другое общение. Это... Ну, это такая неформальная обстановка. Угу. И я как человек, и они как не просто ученики, а тоже люди, как люди, которые наравне спрашивают, а что, как, и лучше, и так далее. И, но на это согласны, наверное, немногие, потому что, ну, нет времени, там, не знаю, какие-то обстоятельства, семьи.
1: Владимир Николаевич, что мешает людям научиться разговаривать, да?
0: Нет, говорить-то они могут, но они могут говорить детям, а не с детьми. Это принципиальная
1: разница.
0: А,
1: детям, в смысле... Ну, то есть ты должен говорить сделать
0: другим.
1: Так-то.
0: Если я сейчас превращусь в учителя и начну вам рассказывать, как вам вести радиостанцию, потому что вы ведете неправильно, естественно, потому что да, вот, то тогда вы сразу поймете, вот это вот училковское во мне тоже есть. Я с этим всю жизнь свою в школе я с этим боролся, потому что оно у меня мама учитель.
1: Власть та самая.
0: Да, вот это она самая. Я говорю детям. Но вот что мешает? Ведь детей лучше всего слушать, а для того, чтобы слушать детей, нужно услышать себя. А вот с этим проблема. Страшно.
1: Страшно, что?
0: Все. Ведь страшно, если, не дай бог, что не так сделаю, придут же и пожалуются. Или что-то
1: что
0: у меня дальше? Не получится.
1: Вот, а дальше-то что должно произойти? Ну, придут. Ну, пожалуются. Что произойдет?
0: Крах, ужас, кошмар.
1: Но это конструкция в голове, которая не
0: это
1: имеет отношения к реальности.
0: Это конструкция в голове, поэтому нам нужна помощь учителям вообще-то. И вот как раз-таки, возвращаясь к этим комиссиям несчастным, а вдруг кто-то из директоров сделает так, что на этих комиссиях можно будет учителям помогать? Я бы, честное слово, пошел вот на добровольных началах, я бы пошел в такую комиссию разговаривать с детьми и учителями. Это не так сложно. Я разговаривал очень много и с учителями, и с детьми. Это живые люди, но они боятся. Они реально боятся говорить друг с другом.
1: Друг с другом.
2: Да, иллюзия благополучной школы должна быть.
0: Вот вы сказали, Сергей Леонидович, по поводу того, что кто из детей пойдет и спросит совета. Мы исследование проводили в одной из лучших частных школ Москвы. 10%.
1: Угу. Пойдут. А кому? Они скорее с GPT-чатом будут общаться.
2: Наверное. Ну, сейчас да.
0: Сейчас да. А так, они... в принципе, друг с дружкой. То есть и нормально. Потому что взрослые вряд ли их поймут. Именно взрослые вряд ли их поймут. Но ко мне приходили, я помню.
1: Хорошо, а раньше было иначе?
0: И раньше было похоже, но раньше по-другому, как бы это сказать, коммуникация устраивалась по-другому.
2: Дворовая история была, да, если 90-е, до 90-х годов во дворе решались все проблемы, и друг другу передавали
0: потому
2: какие-то
0: важные...
2: Потому
0: что это живое общение.
2: Да.
0: Когда ты общаешься вживую, это совсем другое.
1: Но смотрите, здесь вопрос возникает. Например, многими школами руководят люди, которые руководят этими школами десятилетия. То есть у них есть опыт современного управления, предыдущего управления и даже позапрошлогоднего управления. И вот сравнивать. Дети изменились, родители изменились или что произошло? Потому что я вспоминаю свою обычную районную люберецкую школу в 90-е годы. Это было наиболее безопасное место в городе в принципе. Вот, сейчас я уже задним умом понимаю. И директор держала, при том, что ее примерно все боялись и уважали, но ее боялись люберецкие бандиты в том числе. Но атмосфера в школе и подбор педагогов был организован таким образом, что, в принципе, тебе давали хорошую базу воспитательную, образовательную и так далее. И это происходило в абсолютно неблагополучные времена. А сейчас, казалось бы, времена тепличные, прекрасные. Ну, я имею в виду, как бы, помимо всего прочего. Вот. И мы про Москву, например, говорим. Но обстоятельства выглядят очень часто совсем иначе.
2: А люберецкие боялись, потому что они были учениками когда-то?
1: И она про них все знала.
2: Да.
1: Но правда. Как это работает? Ну, то есть, если условно в более, как будто бы в более трудные времена удавалось разрешать конфликты, наверное, проще, чем сейчас, когда мы тень на плетень наводим.
2: Ну, сейчас действительно поменялось общество. Вот мы говорили вот сейчас только что про то, что во дворе решалось, да, а сейчас ведь дети решают все вопросы в торговых центрах, да, там совершенно про другое, у них нет общения такого, у них есть действительно эти GPT-чаты, которые они там спрашивают, и они действительно с ними общаются, отвечают, им не нужно человеческое общение. И, ну, как не нужно, они подменяют.
0: Но
2: вот
0: очень
2: это
0: нужно.
2: Все. Оно нужно, поэтому они, и так как они не могут никому обратиться, они обращаются вот туда,
0: вот
2: да.
0: Мы выходим тогда на проблему одиночества, в принципе. Сейчас школа очень атомизирована. Она атомизирована больше, чем когда вы или
1: от
0: я
1: кого?
0: Учились.
1: От кого?
0: Каждый как будто отдельно. Любая оценка, сам которую вы слышите, она дифференцирует. Ведь помните, дифференцированное обучение, вот
1: конечно,
0: это вот всё.
1: Конечно, да.
0: А раз вас дифференцируют, вы не часть целостности. Вас пытаются посчитать. Вот даже ЕГЭ, смысл ЕГЭ в том, чтобы каждый получил условно свою оценку, чтобы можно было четко всех на шесток поставить. Там, этих туда, этих сюда.
1: Ну, потому
0: и так
1: что
0: далее.
1: Измерить по линейке проще простого.
0: Да, измерить по линейке проще простого. И с оценками поведения то же самое. А сколько у вас там пятерок, четверок, троек? Ой, у вас такое хорошее, все. Это же сколько для статистики места? А по сути, это атомизация. То есть люди перестают вступать в отношения и начинают условно быть как бы сами по себе.
1: Тогда это корпоративистские практики.
0: Страшное слово.
1: Ну, корпоративный мир. Корпоративные да. практики. Наш слушатель, кстати, говорит, наверное, вам, Сергей Леонидович, вопрос. Какая, в общем-то, разница, какое поведение у ребенка? Если мы почитаем биографии великих людей, почитаем биографии нынешних политиков, то в школе некоторые из них были вообще оторвами и хулиганами.
2: Конечно, конечно.
1: А их и палками секли, да. и поперек лавки, и на горох ставили. А потом да, они стали да. великими людьми.
2: Конечно, Петр Первый. Ты плохо вот. Учился, и я буду плохо учиться, буду Петром Великим. Никогда в жизни ты не будешь никем, если будешь плохо учиться. Потому что Петр Первый был гений великий, действительно великий, который взялся за шкирку в свое время, да, и вытащил себя из вот этого вот. И нужно уметь вытаскивать себя, каким бы ты, что бы ты там ни был, ты в какой-то момент понимаешь, о, мне вот этих знаний не хватает, идешь и берешь эти знания. А наши сидят с тройками своими, с двойками, и говорят, ну, эти вот тройка, ну и что?
1: Я пойду в блогеры, говорит.
2: Да, да, в блогеры, правильно, потому что за шкирку себя вытаскивать не надо.
0: И это опять вопрос разговора. Всегда можно спросить, насколько ты сам считаешь это достойным себя.
1: А вы думаете, прям вот надо так много? То есть есть так другая проблема, что все слишком много запсихологизировались, заговорились как будто бы. И обычные правила, которые раньше считалось просто впитанные с молоком матери, не знаю, не груби, выполняй, делай, там, терпи и так далее. И это ушло. А сейчас как будто бы с ним надо так вот поговорить. Вот в этом проблема еще
2: это
1: есть.
2: Это правда. Традиционные вот эти варианты воспитания ушли. Но они не работают и не будут работать. Хотя да. мы вдруг, кто-то сейчас недавно заговорил из наших великих о том, что надо бы вернуться к пионерской организации. Ну, это периодически возникает, там, комсомол, там, вот это вот все, да. Оно не работало, оно плохо работало. Ну, может быть, когда-то оно работало, потом оно хуже стало работать, а потом перестало работать. И зачем нам возрождать ту систему, которая перестала и не довела до хорошего?
0: Работало запугивание. Вот, да. В общем-то, если я говорю да. тебе, не делай так, делай
1: а
0: вот
1: будет так,
0: а то и угроза. И вот угроза, есть угроза, есть приказ, вот это все. Это форма неприятия, а неприятие разрушает отношения. А с разрушенными отношениями мы получаем то, что мы получаем.
1: А я думаю, а хотят ли вообще выстраивание отношений? Ну, так, если по чесноку. Все простое, все бюрократическое управляется с помощью линейки, таблички Excel.
0: Угу.
1: А отношения там какие-то? Идите к своим психологам сложнее, и говорите да. о своих отношениях сколько вашей душе угодно.
0: Поэтому школа очень неэффективна. Вот вам ответ. Потому что школа построена на отношениях эффективна. Финляндскую школу возьмем. Школу Тубельского то же самое.
2: Не дай бог да? сейчас возьмем. Да,
1: да. да? да? А вот. Что, расскажите, интересно.
2: Да все хорошо.
1: Все хорошо. То есть есть практики, где решили эту проблему,
0: есть
1: да?
0: Есть практики, конечно. Их много. И они системно решаются. Это не так, что, знаете, ой, мы сейчас тут запсихологизируем все на свете. Нет, это конкретные практики. Это даже скрипты конкретные. Но просто их нужно уметь применять и знать зачем, и знать почему.
1: А почему это не применяется, хотя, казалось бы... Сергей Леонидович.
2: Ну, во-первых, это сложно в том плане, что нужно же учиться, переучиваться и по-другому. Это прежде всего мне себя как учителя нужно переломить и изменить, да, и по-другому смотреть, по-другому говорить, да, с ребенком. Зачем мне это делать? Я пойду условно пройду переподготовку.
0: Курс повышения квалификации.
2: Да, курсы, естественно, так все это происходит. И у меня будет вот это в табличке, что я прослушал там 72 часа каких-нибудь, да, чего-то там, и все. А вот, понимаете, переформатироваться это самое сложное. И я боюсь, что это, ну, это очень сложно. Поэтому и школы-то такие, они очень, ну, какие-то, они единичные, да. И поэтому это авторская школа, так она и называется.
0: Вот если просто да. спросить, да, чего мы ждем от детей? Чтобы они учились, правда? Да. Вот это основной вопрос. Почему у нас дети не учатся?
1: Они хорошими людьми выросли. Вот что-то такое.
0: Ну, чтобы они научились, в том числе и быть хорошими людьми, потому что это тоже обучаемость такая. Так вот, а у кого они будут учиться? Ну, как казалось бы, логично, у тех, кто умеет учиться. Покажите, господа учителя, что вы умеете учиться, и этого будет достаточно.
1: То есть вы считаете, что косность самих педагогов?
2: Смотрите, педагог сидит и читает книжку. Не по программе, да, потому что мне к уроку надо подготовиться, а просто читает книжку какого-то современного писателя.
1: Так.
2: И ему это интересно. Вы видели когда-нибудь, чтобы в школе там где-нибудь на лавочке сидел педагог, читал книжку, к нему подсаживались дети, говорят, а что вы читаете? А нет, я читаю конечно. Вот это. О, прикольно, а что еще? Слушайте, это другой мир, да? Ушли в учительскую. Я не знаю. Ну, я надеюсь. Ушли в учительскую, что-то там попили чай, кофе, поговорили, вышли из учительской. Где я могу увидеть учителя, ну, вот... Как
1: он
2: пример.
1: Заполняет.
2: А, он да.
0: Возвращаясь к воспитанию, человек воспитывает собой. Он учит, может быть, какими-то методиками и так далее, воспитывает он точно собой. И вот умение учиться, оно к сфере воспитания
1: а
0: относится.
1: А вы считаете, что педагог хочет, чтобы учились от него?
2: Ну, это задача.
0: Вообще-то достаточно часто, кстати, да. И я видел очень разных педагогов, которые в этом объединены. Они действительно хотели бы продолжаться в своих учениках. Это важно. И они очень интересные люди, очень многие люди, которые работают в школе, вот за этими вот иногда защитами, там очень интересное все. Только вопрос, как это проявить.
1: Ну, тоже интересно. Наш слушатель говорит, вы, конечно, про хулиганов говорите, это все понятно, но даже ему там двойку поставили, разбор сделали. А что делать с этими тихими, спокойными? Приводов не было в полицию, учился на 4-5, как хобби словацкий язык учил, а потом взял и шутинг устроил.
0: Как правило, там всегда есть та проблема, которая невидимая. Она никогда не бывает просто так. Вот не бывает. Там есть проблема в отношениях. Она, ну не знаю, она видна. Практически всегда, если ты на это смотришь. Вопрос научиться смотреть в отношении людей. Вот основной вопрос.
1: В отношении людей. Ну это интересно. 7373-948, это телефон прямого эфира. Изначально дети учатся у своих родителей. Родители очень часто начинают спорить вместе с детьми по поводу школы. Говорят там, что учителей слушать не надо, и школа — это формальность. И это очень порочная практика, говорит наш слушатель.
2: Ну вообще никогда не надо с детьми обсуждать педагога, школу. Это надо делать друг с другом, там, не знаю, в спальне сесть и поговорить, закрывшись, чтобы ребенок этого не слышал просто, да. Ваше отношение по отношению к школе, к родителям, к учителям, это не должно касаться ребенка, потому что он приходит в класс и он несет с собой вот этот заряд, который вы дали. Зачем негативно относиться? Да, может быть, педагог не прав, еще что-то, но это должно по-другому решаться. Это не может ребенок приходить, заряженный родителями, негативно к тому или иному учителю. Да? Ну, вот то, что Владимир Николаевич сказал, придите, сядьте, поговорите. Вот один на один в присутствии там директора, замдиректора, выясните те точки, которые у вас такие болезненные. Да?
0: Но это как будто опять двойное послание. На ребенка кидается ответственность, что ты учишься в плохой школе. У плохого учителя. Но мы тебя тут не забираем. Вот интересно.
1: А как понять, плохие. В плохой школе он учится или в хорошей?
2: Ну, это же вкусовщина такая, зачастую касающаяся представления родителя о хорошем образовании. У нас вообще...
0: Это ведь опять про оценку, правда? Плохой и хороший — это про оценку.
1: Про рейтинги. Я просто понимаю, что вы создатель ежегодного независимого рейтинга московских школ, но здесь же тоже история. Как я хочу для своего ребеночка самого сильного учителя в самой сильной школе, а потом приходишь, а там, извините, в общем... Такой знаете, человек, что учитель вот должен быть добрым.
0: Мы, например, в этих рейтингах отслеживаем не только статику, но и динамику. Как вообще что вообще меняется в школе? Это достаточно сложный вопрос. Угу. Но когда динамика, например, растет, почти всегда можно сказать, что там внимание чему-то да уделяется.
1: А
0: значит,
1: оценки
0: это внимательнее
1: за поведение могут войти, кстати, как вы считаете?
0: Если их опубликуют. У меня рейтинги только на основе открытых данных, поэтому опубликуют, почему бы и не посмотреть? Все, что опубликовано, интересно.
1: А в целом это оценка, видите как? Это же тоже вопрос взгляда. То есть учитель может смотреть на оценку, как, например, покорность, непокорность ученика, хорошее поведение, а со стороны можно на это смотреть как на симптом того, что, в принципе, происходит в школе. Нет? Ну, если там, не знаю, условно, количество двоек на класс за поведение на каком-то уроке, количество пятерок на класс и так далее. И когда есть ощущение, все же боятся этого как инструмента, как палки, чтобы там с неугодными, например, расправляться или еще что-то. А если на это смотреть с точки зрения того, как у вас организован в школе процесс,
0: А если вы сюда пригласите тех людей, которые одни ставят пятерки по поведению, а другие двойки, и вот они вместе с вами здесь поговорят по поводу того, что они имели в виду, может быть, к лучшему.
2: Ну, слушайте, такое часто бывает. Например, у меня на уроке дети нормально себя ведут, да, и я прихожу в учительскую, мне рассказывают, что в этом же классе те же дети ведут себя ужасно, отвратительно, чуть не по партам бегают. И в таком случае вопрос, в чем проблема, да? Это тот же самый класс, те же самые дети, только разные педагоги. Значит, здесь им было как-то, интересно. Не знаю, почему они уважают педагога там, можно из уважения просто сидеть, ничего не делать, но слушать хотя бы, или делать что-то, выполнять какую-то работу, или не выполнять, но просто не мешать. Да? Они выбирают какую-то модель поведения на уроки сами. А если ты бегаешь по партам, то почему? То есть в чем проблема, да? Проблема в учителе, значит, получается. И вот мы возвращаемся к разговору о том, что уметь создать вот эту связь между педагогом и классом, и детьми.
1: В педагогическом сообществе вообще есть ли, с вашей точки зрения, понимание, что учитель тоже должен меняться, чтобы создать атмосферу? Потому что иначе из всего того, что вот я каждый день читаю про школьное образование, про проблемы учителей и так далее, выглядит все так. Атакующие беспардонные дети, агрессивные родители и жертвы учителя, у которых вообще никаких прав, рычагов и так далее. Ну, может, двойка поможет.
0: Вверх по лестнице, ведущий вниз. Вот за сколько лет это совершенно не потеряло актуальности. Пришла не очень такой профессионал с искренним интересом к детям и почтовым ящикам, и все изменилось. Все меняется каждый раз. Хотят учителя меняться или нет, каждый решает для себя сам. Если он не меняется, то в конечном итоге он просто выгорает. Он сгорает и уходит.
1: А кого волнует?
2: Или не уходит.
0: Или не уходит.
2: И остается
0: главёшкой.
2: Да.
0: Прямо там.
2: И тогда с ним неинтересно на уроке.
0: Его и тогда у него уходит по партам.
2: Да, да, именно так.
1: Слушатель говорит, есть учитель, который со своим максимумом и рейтингами доводит детей неимоверно, потому что сильный учитель, у него самого высокие рейтинги. Несколько лет назад один мальчик, в общем, понятно, что произошло, говорят, не без помощи учителя в плане того, что довела рейтинги и оценки, весьма опасная штука, приходит к выводу наш слушатель.
2: Поэтому, мне кажется, в ряде стран мира оценки отсутствуют в школе. Потому что они не нужны, ты же задача научиться определенным навыкам, определенным там знаниям и так далее, а вот оценивать, или оценки, например, мой племянник получал в конверте, да, отдельно в конце четверти.
0: Это как будто больше про отметки, да, то есть про что-то такое, что показывает соответствие некой мере. Но ведь есть другие оценки, есть самооценка, как я сработал. Можно сравнить самооценку с тем, как получилось, и выбрать из этого что-нибудь.
1: У детей рефлексия, ее тоже надо обучать. То есть, условно, мы с сыном, например, в прошлом году обсуждали, что он принес тройку по контрольному по русскому языку за второй класс. Я думаю, вроде разобрали тему. А там тест был какой-то. Он ответил правильно, но в задании было написано «обведи правильный ответ». Он его подчеркнул, ему посчитали как неправильный. Следующее было там «поставь галочку», а он поставил крестик. Понимаете?
0: Вопрос о бюрократии и формализме. Да?
1: Вот. Готовим к делу производства.
0: И опять к вопросу об отношении. Если внимательно отнесутся к этому, то они его подчеркивание зачтут как кружочек, потому что он понял, и этим я выражаю свое внимательное отношение. Детям нужно внимание. А если мне пофигу, извините, то я просто, отвали и до свидания.
1: Отвали в любом случае. Как вам кажется, Сергей Леонидович?
2: Не знаю. В любом случае мы говорим все время о индивидуальном подходе.
1: В массовой школе это невозможно,
2: невозможно,
1: как говорят.
2: Невозможно, но мы говорим. Мы говорим всегда, что...
1: То есть мы пытаемся халва,
2: да,
1: в надежде, что будет сладко.
2: Да, мы столько лет говорили об этом, о том, что дети это как бы... в общем, мне кажется, мы не справились, в общем-то.
0: Вы знаете, 100 лет назад был придуман метод оргдиалога Ривиным, который сказал, слушайте, мне что-то мало детей, дайте побольше мне детей, чтобы они поступили в гимназии. И он за 3 месяца прошел с ним материал нескольких лет, и они все поступили в гимназии. Да. Это исторический факт. Где сейчас оргдиалог? У кучки энтузиастов. Я его использовал. Великолепная штука получается. Я вообще ничего не делаю, как учитель. Сижу, хожу, поглаживаю детей по голове, если разрешают. Все. Они все делают сами. Все работает. На истории, на математике, на информатике. Работает. Вопрос использования.
1: Слушатель говорит, правильно ли я понимаю, что сейчас многие родители именно по этим причинам забирают детей на домашнее обучение, просто потому что не хотят сталкиваться с этой бюрократией, она их просто пугает?
2: Ну, в некоторых случаях, вы знаете, точнее так, лет 20 назад мы говорили, что у учителей слишком много власти, они давят на детей, они влияют на родителей. Запустите родителей в школу. Мы запустили родителей в школу. Теперь у родителей права, у детей права, у учителей никаких обязанностей, сплошные отчеты и забитые бедные несчастные, потому что вынуждены слушать и тех, и других, и департаменты, и влияние так, слева и справа. Вот. Ну, что вам сказать? Ситуация-то сложная, но все уходит, упирается в личность, в человека, который преподает. Вот и все.
0: Все упирается в человека и в человеческие отношения.
2: Смотрите, сколько отношения. Методик, да, сколько да. методик за 20-30 лет создано. Возьмите, не надо сингапурские технологии, возьмите наши разработки. От Амонашвили, заканчивая там какими-то другими, там, тем же Тубельским, там, и так далее. Но...
1: Почему система оказалась настолько, ну, как бы невосприимчива, консервативна? Потому что, опять же, если взять другие сферы, например, не знаю, сферу медицины, там же колоссальное количество изменений, которые применяются, и в итоге это все выстреливает очень хорошо. А сфера образования оказалась довольно костной и инерционной, по сути.
0: Ну что такое образование, по сути? Это ведь проявление образа человека. Как мы помогаем человеку проявлять его образ? Для меня в этом суть. И вот если мы просто поставим так вопрос, то вопрос про оценки по поведению становится очень странным. Как оценка по поведению помогает тебе проявлять свой образ? Да, похоже, никак.
1: Так это как раз не про образ, это про то, что ты вот здесь, в данной комнате должен так себя вести. Что у тебя будет с тобой происходить потом, никого не волнует.
0: Вот в этом-то и дело. Когда ты никого не волнуешь, тогда стрельба и случается.
1: Сергей Леонидович.
2: Ну, не знаю. Например, то, что мы говорили про забрать ребенка на индивидуальное домашнее обучение, угу. тоже вопрос очень серьезный, сложный, потому что... А вы сможете, вы педагог, вы сможете сделать так и организовать систему образования своего ребенка дома самостоятельно по всем предметам? Тоже вопрос, да, и ответить на него очень сложно. Родители говорят, лучше мы сами. Ну, как лучше мы сами?
1: Наши слушатели говорят, что на вопрос, что лучше всего поможет разрешать школьные конфликты, спецкомиссии 55%, кстати, переговоры родителей и учителя 36%, и участие школьного психолога 9%. В психологию люди, в психологов, точнее, в психологию люди верят меньше всего.
0: Ура! Плохо. Так может быть, ну, может быть, они все-таки реалисты, потому что дети к психологам не ходят.
1: Дети
0: они
1: не
0: вот
1: ходят
0: некоторым учителям информатики, например, для того, чтобы поговорить за жизнь, а вот психологам не ходят. Но здорово, что 55% у комиссии.
1: Владимир Погодин, Сергей Цибульский. Спасибо, господа, ждем снова.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска освободили 2 населенных пункта в зоне СВО. В ДНР бойцы группировки «Центр» выбили противника из Андреевской общины. Подразделения группировки «Восток» заняли Новосолошино в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, за сутки Киев потерял 1450 солдат и офицеров. Средства ПВО сбили 4 реактивных снаряда РСЗО «Хаймерс» и «Вампир», а также 797 беспилотников. В МИДе России назвали сроки визита в ведомство посла Японии. Акира Муто прибудет на Смоленскую площадь завтра. Цитата. «После сегодняшних слов Сергея Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания, тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку», сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Мария Захарова. Сегодня Сергей Лавров заявил, что в Министерство иностранных дел был вызван посол Японии в связи с неприемлемыми заявлениями премьера Санаи Ткаити о поездке Владимира Путина на Курильские острова. По его словам, в дипмиссии сообщили, что посол не сможет приехать в МИД ни 14 августа, ни 17 числа. Внятную причину там назвать не смогли, добавил Лавров. Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ненецкого автономного округа. Президент принял в Кремле Ирину Гехт. Как заявил глава государства, состояние бюджета региона хорошее и позволяет реализовывать меры социальной поддержки участников СВО. При этом Путин отметил, что в округе замедлился процесс расселения граждан из аварийного жилья. Гехт на это сказала, что проблема актуальна для всех северных регионов, и Ненецкий автономный округ не исключение. Кроме того, губернатор сообщила, что каждый 10-й мужчина из округа подписал контракт и участвует в специальной военной операции. Гехт добавила, что для бойцов действует не только 14 обязательных мер поддержки, но и 38 дополнительных. В Кабмине рекомендовали компаниям организовывать ясли для детей сотрудников. Это можно делать при необходимости и возможности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, такая мера позволит работникам совмещать труд с уходом за детьми и, цитата, «не ставить семью перед выбором между рождением ребенка и продолжением профессиональной деятельности», конец цитаты. Мантуров добавил, что социальная ответственность предприятий должна подкрепляться встречными шагами со стороны государства. В качестве примера он привел то, что с этого года выплаты работодателя до 1 000 000 рублей при рождении ребенка освобождены от НДФЛ и страховых взносов. В совещании первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Татьяны Голиковой по вопросам демографии также участвовал глава Минпромторга Антон Алиханов. Он сообщил, что прорабатывается вопрос создания корпоративных детских садов на предприятиях с учетом загрузки государственных дошкольных учреждений. Далее о валюте и погоде. Официальный курс юаня на вторник 12 рублей 63 копейки, доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. В Москве в эти минуты плюс 24, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 26, атмосферное давление будет ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
13: Говорит Москва.
14: 94.8 FM.
13: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
16: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Имена. Поверх времен.
13: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
17: «Имена. Поверх времен».
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
18: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
14: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
19: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
14: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Да. В столице России, Москве, 18 часов и уже почти 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Начнем мы, как обычно. Я еще даже ничего не успел сказать. Андрей пишет, ну что, бензина опять нет. Да-да-да, мы про это сейчас тоже поговорим. Но начнем мы, как обычно, с нашей географической переклички из чата Ютуба. Ну, поехали. И вторую неделю подряд на первом месте у нас Ташкент, который говорит всем салам. На втором месте после Ташкента у нас Сидней. Понимаете, да? Сидней привет передает нам всем и пишет, что ему нравится наша программа и помнит мои репортажи еще с 90-х. Да, спасибо, спасибо. Австралия тоже с нами, вы поняли, да? На третьем месте Испания, Андалусия ждет нашего эфира. Потом Тольятти, Шымкент, Зеленоград. Зеленоград, это потрясающий город. Ты был в Зеленограде?
21: Конечно.
20: Да? Да, конечно, каждый день ты там бываешь. Это прекрасный город, слушай, там и музей, и кафешки. Это фантастический город, просто очень мне нравится, очень. Зеленоград ждет, Германия, Франкфурт на Майне приветствует и ждет, Броская ждет с нетерпением, Казахстан ждет, Болгария в ожидании, Владивосток не спит, Иркутск, улица Просвещения с нами, Москва, маршал Тухачевского всегда с нами, Саратов ждет, Бишкек ждет нашего эфира, Нойштадт, Андервайштрассе, Германия, ну, интересный язык, да? Вот даже улицу просто, да, вот я называю там, да, и название там населенного пункта. Ну, такое ощущение, как будто равняясь Смирно, да. Нойштадт, Андервайнштрассе, Германия передает всем привет. Тирасполь, Краснодонская ждет, прекрасно. Кустанай на связи, Долгопрудный всех приветствует. Рудный, Казахстан, Свердловская область, Верхняя Пышма ждет. Гусь Крустальный ждет с нетерпением. Резекне, Латвия, ждет. Воркута приветствует, отлично. Кёльн здесь, Бройберг, Бобруйск, Ридер, Абакан, Таллин, Самара на связи. Улица Красная, Краснодар, приветствует с пробежки, но мобильного интернета нет. Так что будем смотреть в записи. Ну, в Краснодаре вот всегда нет мобильного интернета. Новополоцк с нами, Екатеринбург, еще раз Бишкек, Анкара передает всем привет. Вильнюс, в Измаиле не холодно, Дунай подсох. Да-да-да, про это мы тоже будем говорить. Измаил с нами, Астрахань, добрый вечер всем. Стратфорд, Америка, Сарбрюкен, Германия, Чехия, Острава, Амстердам, Новокузнецк, Югра, Ханты-Мансийский округ, Швеция, Ош, Арвайлер, Германия, федеральная трасса в Штатах нас ждет, Севилья, идем дальше, так, назад, видишь, да, перескочила, да? Ой-ой-ой, смотри, так, сейчас, секунду, ой, какие у нас хорошие, вот. Спрингфилд, Миссури, Термес, Узбекистан, еще раз Краснодар, Северная Осетия, Беслан, Черчик, Узбекистан, Волгоград, Мытищи с удовольствием, Италия смотрит, Среднеуральск, Ярославль, ура, Хельсинки, Нижний Тагил, Так, совхоз московский, внимательно, Екатеринбург, Швеция еще раз, Орша, Молдова, Таганрог, Кишинев, Бердск, Флорида, Баку, Волгоград, Шведистан смотрит, ассаляму алейкум. Шведистан, видишь, да? Ну, я так понимаю, что это, наверное, все-таки Швеция. Орехово, Зуево, СНТ, Вишенка. Отлично. Ясенево, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Одесса, СССР, Вильнюс, Арзамас, Монреаль, Алаколь, Казахстан, Беларусь, Могилев, Курган, Минск, Усть-Илимск, Луганск, Саратов был, Орехово, Зуево. Да что ж ты будешь делать? Опять все убежало. Финляндия с нами, Уфа, Молдавия, Липецк. Андервайнштрасс — хороший город в переводе, где много вина. Я понял, да. Вайн понял, и Штрассе тоже понял, да. Ну, хорошо. Хутор Каухин, Кубань. Знаешь такой? Знаешь, да? А, чуть подальше от тебя. Хорошо. Лепая с нами. Усть-Илимск, Дружба народов 26. Борисов, Беларусь, Барнаул. Балакова. Ну, в общем, отлично, друзья, отлично. Григорий, Санкт-Петербург с нами, Нарафаминск тоже с нами, из электрички нас слушает, Косино слушает нас. Прекрасная история Лефортова, Перова. Ну, отличная у нас с вами, как обычно, география. Ну что, друзья, да, бензина нет. Бензина нет. Я решил поговорить немножечко на эту тему, да, в начале. Бензина нет. У меня в программе на НТВ был Константин Васильевич Симонов, наш постоянный автор, говорит Москва, ведущий программы. Ну, так получается, что мы с ним на радио не пересекались, а тут пересеклись, значит, на НТВ. Я задал ему вопрос. Я доверяю ему, потому что это, на мой взгляд, номер один. Эксперт по энергетике номер один в России. Это человек, который знает все. Я задал ему этот вопрос, я говорю, а что происходит, почему такая штука, почему нет бензина, его просто нет, ты понимаешь, да? Он сказал так, что это вторая серия, и он сказал, что она будет легче, чем первая, он так сказал, я ему доверяю. Он говорит, был же момент, и действительно так и было, когда мы поняли, что вроде проблема решена. То есть все было нормально уже, в принципе, на заправках было там не по 50 машин, да, в очереди стояло, а там одна, две, три, четыре, там на разных заправках по-разному. И при этом были все виды топлива. Потому что вышли из ремонта МПЗ, по которым были нанесены удары, вы знаете про это, про все. МПЗ стали выходить из ремонта, и, собственно, пошло насыщение рынка топливом. Сейчас снова у нас начались перебои, но при этом он уверяет, а я говорю еще раз, я ему доверяю, он говорит, эта проблема будет решена в ближайшее время, и она будет значительно, как говорится, легче вообще, в принципе, это вторая серия, чем первая. Не знаю. Вот то, что вижу своими глазами, я думаю, что картинка такая же и у вас. Первая серия, когда была первая серия, мы же с вами помним это, да? Бензин был, были очереди. Он, по крайней мере, появлялся на большом количестве заправок. Работали заправки всех наших основных вот этих концернов, я их называть не буду, вы знаете. Некоторые только концерны предпочитали закрывать свои заправки, это если мы говорим про Москву. Они закрывали здесь свои заправки, вы знаете тоже эти компании, да, но основные игроки, скажем так, они заправки не закрывали, стоимость не повышали, и бензин был, и дизель был. Но то, что я вижу сейчас, это, конечно, не похоже на то, что было тогда. То есть бензина нет, прочерки стоят на табло, где цены. Стоят прочерки. При этом это не только здесь у нас. Это достаточно большая география. Во многих регионах то же самое. Некоторые регионы для того, чтобы хоть как-то навести порядок, ввели вот эту вот систему там четные и нечетные номера. Да? То есть если у вас автомобильный номер заканчивается на двойку, вы можете приехать во вторник, в четверг, в субботу там и заправиться, да? Чтобы не создавать какие-то бешеные пробки. С дизелем вообще нет никаких проблем. Я не профессионал в этом деле, но я вот не могу понять, а почему с дизелем проблем нет, слава богу, а с бензином есть? Он появляется на некоторых заправках. Вот я сейчас ехал, я проезжал там заправки нашего народного достояния, заправки еще одной, еще более крупной компании, которая еще больше наше народное достояние. И там есть бензин, есть спектр, то есть 92-95 дизель есть, сотового бензина не было. Ну, сотый бензин — это все-таки специфическая история. Нет и нет, как говорится, можно обойтись, наверное, все-таки. Хотя те, кто ездят на каких-то там вот волшебных автомобилях, наверное, не очень сейчас им понравится то, что я говорю, но так и есть. 92-95 есть, дизель есть, и в очереди, допустим, на заправку голубую, бело-голубую, там машин 50. На желто-черную заправку машин, ну, тоже, наверное, столько же.

Я отстоял в очереди, я заправил машину и поехал. При этом я спросил у заправщика, есть какие-то ограничения или нет, ну, потому что меняется все очень быстро. Он говорит, 60 литров ограничения, но этого мне вполне достаточно, да. То есть я залился и поехал. Вот Алексей рассказывает, что дизель есть, потому что это первичная обработка нефти. Я понимаю, что дело в технологии, да, что более грубая обработка там дает там дизель, да, более тонкая там дает там бензин, это я понимаю. Ну, то есть сырье есть, а проблема именно с переработкой. Они же били как раз вот по тем самым узлам на нефтеперерабатывающих заводах, насколько я понимаю, которые отвечали за именно вот за более тонкую переработку, да, наверное, это так вот на дилетантском, как говорится, уровне выглядит. Андрей пишет, что 5 АЗС проехал, бензина нет, на Сефирополке, на Луколе 92-й без ограничений, поставил в очереди 5 минут. Да, да, вот Марина рассказывает, что сын вчера ездил в Петербург на машине, до Вышнего Волочка были очереди, дальше свободно заправлялся, а в Петербурге все нормально. Ну вот видите, как интересно, да, я был в Краснодарском крае, и... Ну, это было, скажем так, это было что? Это не первая серия, да? Может быть, это начало там второй, да? Наверное, так это надо было назвать. Я прям фотографировал, снимал видео. То же самое, значит, красно-белые заправки практически не работали. Бело-голубые заправки. Бензин был без изменений по цене. Ну, вот я даже сейчас открою все свои вот эти снимки, которые я делал. Так. Сейчас найду я прям, чтобы не врать, да?

Так. Вот, ну, например, да, вот бело-голубая заправка, да, а дизель 74-73, 92-65-99, 95-71-19, 95-й G-Drive, да, это называется, да, 73-19, сотого нет. Это бело-голубая заправка. Заправка желто-черная. Желто-черная заправка. Цены были такие. Дизель отсутствовал. Ну, может, я вот ровно в тот момент, да, попал, да, может, разгружали или что, но вот цена не указана, да. 95-71-95. 95-й, который Пульсар называется, его не было. 92-66-05, ну, то есть вот так. То есть цены без изменений, скажем так, плюс-минус, да? Но на что я обратил внимание? Попадались еще заправки, которые не сетевые. Знаете, вот заправки бывают, да, там, вот, которые принадлежат огромным компаниям, а были заправки, которые, ну, сами по себе, то есть не относятся к огромным компаниям. Ну вот, например, и там не было вообще ни одной машины в очереди. Дизельное топливо, внимание, 170. 92-й 159 рублей. 95-й 189. И, не поверите, бинго, сотый бензин тоже есть. Ну, стоит 269 рублей. Вот, 269, видишь, да? Да. Это одна заправка, ни одной машины в очереди. Вторая заправка, тоже не принадлежащая ни одному из наших огромных вот этих вот концернов. Дизель 99-90, 92-й 120, 95-й 130. Одна машина стояла на заправке. И о чем... А, вот еще, по-моему... Не, это она же, да. И о чем я тогда подумал? Я подумал, что, слушайте, ну да, конечно, когда ты видишь цену там за бензин сотый, 269, да, я сказал, ну, как-то сразу плохее, да, то есть настроение портится, все дела. Или же, ну, хорошо, там, не сотый, да, 189, 95, 189 за литр.

0: Как-то не очень, да, цена. Но я, знаете, о чем подумал? А я подумал о том, что вот эти вот маленькие компании, которые не закрывают свои заправки, а так или иначе продают вот этот вот самый бензин, ну они же красавчики. Они где-то этот бензин находят?
1: Это еще не факт.
0: Как не факт?
1: Что? Приехал туда, а дайте-ка мне ради прикола.
0: Не-не-не, не-не-не, это все проверено. Все, что, нет, все, что я говорю, это все проверено. А, там все это есть. Но, то есть, вот в этой сложной ситуации они находят возможность где-то найти продукт, и этот продукт привезти на свои заправки и продавать. Да, они назначают ту цену, которую назначают. Но это же и называется, да, у нас капитализмом, нет? Не это. Рынок, вот это вот все, ты слышал, да? Рынок, капитализм. Если кто-то может себе позволить купить литр 95-го бензина за 189 рублей, ну, хорошо, значит, он подъедет без какой-либо очереди, раз, заправился и поехал. Если ты не в состоянии, ну, да, вот время такое сложное, соответственно, ты выстраиваешься в очередь и стоишь в этой очереди, покупая зато вот по тем ценам, про которые я сказал, в три раза дешевле. Но изначально у нас с вами вызывают эти цены исключительно только возмущение. Вот интересно, почему. Это наше вот с вами, вот наш характер такой, да? То есть мы столько лет живем при капитализме, но почему-то считаем, что, ну, не имеют права они делать стоимость вот 189 рублей за литр. А где они его берут? Откуда они его везут? Вот некоторые наши большие компании везут бензин, мы с вами видели это в новостях, там из Индии. Из Индии? Почему? Потому что у некоторых наших больших компаний в Индии есть свои МПЗ. Дочки находятся в Индии, и они делают, собственно, бензин, везут. А еще я видел в новостях, как привезли бензин тоже из Индии, но этот бензин не выгружается. Мы не хотим, собственно, этот бензин принимать. И танкеры стоят возле терминалов. Почему? Потому что конторы, которые привезли, фирмы индийские, которые привезли нам этот, собственно, этот бензин, они заряжают там по 150 рублей за литр, если пересчитать. А это вот теперь посмотри, 150 они хотят, а плюс еще те, которые будут, собственно, покупать, они же тоже тогда должны как-то, да, там что-то набросить, да? И получится какая-то совершенно сумасшедшая тоже цифра вот на этом табло. Правильно? Правильно. Поэтому крупные компании не берут. Не берут. Вот человек пишет, в Краснодаре проблема с бензином реальная. На одной АЗС топливо есть, на другой уже пусто. Где-то пропадает 92-й, где-то 95-й. И это не надо списывать только на панику людей. Никто не списывает ни на какую панику. Дело не в панике. Та же самая абсолютная история и в Москве. Просто, может быть, если бы у нас было побольше, я так думаю, каких-нибудь маленьких, но при этом вот таких вот шустрых компаний, которые, несмотря на то, что даже у огромных компаний возникают проблемы, и они закрывают очень часто свои просто бензозаправки, закрывают. А маленькие продолжают работать. Если бы их было бы больше, таких компаний, может быть, было бы лучше, чем сконцентрировать все, как говорится, в руках там нескольких больших, вот таких вот огромных совершенно концернов. Я не знаю, может быть и так, а может быть и нет. Не нужны успокаивающие речи. Где вы видите успокаивающие речи? Господи, Боже мой. Каждый что хочет, то и, собственно, в своей голове, как говорится, получает, да. Вот хотели услышать какие-то успокаивающие речи, да, и вот решили, что вы ее слушаете. Нужен простой результат. Приехал на АЗС, заправился, уехал, все остальное называется плохой организацией. Ну да, да, да, каждый мнит себя стратегом в виде боя издалека. Это вот вам дай порулить, да, я боюсь, что вообще ничего не будет. Нефть в земле есть, это все тот же самый автор, а бензина нет. Значит, проблема не в паникерах, а в переработке, распределении и доставке. Ну, в общем, все понятно, да. То есть, понимаете, да, может быть, монополия хорошо где-то и когда-то, а может быть и не очень. Я просто вот поразился, я говорю, то есть огромные компании закрывают свои заправки, а маленькие компании где-то как-то умудряются этот бензин найти и продавать вот с такой вот, ну, по таким ценам, да, не знаю. Может быть, мы чего-то не понимаем, может быть, они не особо где-то там и ищут, может быть, как-то это какие-то схемы, может быть и так, не знаю, не буду ничего говорить, но тем не менее, вот это вот мои наблюдения. Ну что, ну дизель есть, да, бензин вот как-то вот появляется где-то, где-то исчезает, да, но ситуация, конечно... Конечно, такая, не очень, мне не нравится это все. Я бы, конечно, тоже с удовольствием просто бы приехал, не 18 минут там стоял бы в очереди, заехал, заправился, уехал. Но при этом, вот когда была первая серия, и все-таки был весь ассортимент топлива, вводились какие-то ограничения, 30 литров, там еще что-то, да. Сейчас бензина нет, ограничения тоже, считай, нет, 60 литров на бензин, которого практически нигде нет, да, если вот... Пожалуйста, если где-то есть 60 литров на белый-голубой. Тоже как-то все странно, да? То есть мы пока все-таки не придумали каких-то единых правил и какого-то алгоритма, как все это должно работать, да. Надеюсь, что нам и не нужно будет ничего придумывать, что мы выйдем из этой ситуации. А это что касается бензина. Мы не знаем, почем они этот бензин находят. Кстати, да, я понимаю, Вайпер, мы не знаем с вами этого. Но согласитесь, что, наверное, они его, ну, тоже, наверное, как-то незадешево где-то берут. Потому что, ну, если его нет, если с ним проблема, ну, наверное, все-таки берут незадешево. Большим компаниям можно приказать договориться, а маленьким все пофиг, пишет Николай. Ну, да, наверное, можно приказать, можно договориться, да. Я бы не говорил, что маленьким пофиг, потому что маленькие значительно слабее, чем большие, да. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 18.30 в российской столице, в студии Евгения Егушина. Здравствуйте. В Минобороны заявили о поражении сухогруза с западным оружием для ВСУ в порту Одессы. Вооруженные силы России применили ударные беспилотники и высокоточные ракетные комплексы для ликвидации каналов снабжения украинской армии. Судно незадолго до этого зашло в гавань и доставило крупную партию оружия, а также боеприпасы для нужд противника. Под удар попали склады, где хранилось военное имущество. Кушнер и Нетаньяху обсудили турецкие каналы и финансирование Хамас. Встреча в Иерусалиме стала продолжением регионального турне спецпосланника президента США, направленного на восстановление соглашений по урегулированию в Газе. Ранее он уже обсудил выполнение мирного плана с президентом Египта Абделем Фатахом Ассиси в Эль-Аламейне, а также провел контакты с представителями Хамас. По данным 12-го канала, главной темой переговоров с премьер-министром Израиля стали теневые финансовые потоки, поддерживающие палестинское движение из-за рубежа, в том числе из Турции. Ситуация вокруг сектора Газа остается напряженной, несмотря на достигнутые договоренности. План урегулирования предусматривает режим прекращения огня, взаимный обмен заложников на палестинских заключенных, масштабные поставки гуманитарной помощи и поэтапный вывод подразделений Цахал из анклава. Однако на данном этапе процесс полностью заморожен. Основным камнем преткновения стала очередность выполнения пунктов соглашения. Израильская сторона требует полного разоружения формирований Хамас до вывода своих войск. В свою очередь, палестинское движение настаивает на незамедлительном прекращении израильских ударов, выводе сил Цахал и полном выполнении гуманитарных обязательств в качестве первого шага. Педагоги подали свыше 16,5 тысяч заявок на программу «Земский учитель». Это почти вдвое больше, чем за прошлый год, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. За последние 5 лет в рамках программы в сельских и школах малых городов смогли трудоустроиться почти 7 тысяч педагогов, пишет «Интерфакс». Больше всего среди них преподавателей филологических дисциплин, родного и русского языка, литературы, иностранных языков. Затем идут учителя математики, геометрии и информатики. На третьем месте вакансия в начальной школе. Синоптик спрогнозировал возвращение летней жары в Москву на этой неделе. В ближайшие дни воздух в столице и области прогреется до июльских значений. Дождливая и прохладная погода сменится теплом благодаря активности циклонов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на термометрах до пятницы будет отметка плюс 23, плюс 25. Правда, есть вероятность локальных гроз с небольшими дождями. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 23, ясно. В ближайшие два часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Устал от городской суеты? Надоела рутина? Стрелковый комплекс «Румянцево» всего в километре от МКАД. 8 стендов, 5 стрелковых галерей, включая тактическую и галерею 100 метров. Для самых юных гостей секция аэрсофта. После стрельбы барбекю, уютные домики. Одному, с друзьями или всей семьей. С собой только паспорт и хорошее настроение. Стрелковый комплекс «Румянцево» – место, где обычный день становится событием.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва.
12: 94,8 FM.
6: Понедельник. Время подвести итоги.
11: главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, в Москве, 18:38. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон нашего прямого эфира вы знаете. Телефон для СМС-сообщений знаете. Сообщения в Телеграм и в Макс вы нам отправляете. Я их вижу, сейчас зачитаю. У нас есть боты. Продолжается трансляция нашей программы. Мы транслируем ее на Рутюбе, мы транслируем ее ВКонтакте, и на Ютюбе тоже мы ее транслируем. Сколько человек нас смотрит сейчас на Ютюбе, Саш? 1447. Хорошо. Вот читаю ваше сообщение. Роснефть только что, Родер пишет, 10 минут очередь, есть только 92-й и 92-й пульсар. На других ближайших заправках или вообще ничего, или дизель. Неудобно, но не смертельно. Так, идем дальше. Игорь Иванов пишет, первый раз заправлял авто не на сетевой заправочной станции в Подмосковье, это вот те самые маленькие, но гордые, да, вот эти вот заправки, да, значит, Подмосковье 98.50 за 95-й, за полный бак отдал 5600 рублей, очередь была 5-6 машин, ожидание 25 минут, так как там одна касса была, отпуск без лимита. Когда есть выбор, это хорошо. Ну вот видите, да, мы про это, собственно, и говорили. Дальше, мы не знаем, почем многие, убежало, так, сейчас, секунду, сообщение, мы не знаем, ну это я читал, почем они бензин находят, да, значит, Андрей Лукойл Макойл, не пойму, что пишет, да. Ну что, снесли этот, да, Валберес в Каледино, а Озон не бьют. Да. Так, Северодвин слушает. Это сериал? Нет, это не сериал, просто я вам процитировал, собственно, человека, который сказал, что это вторая серия. Сегодня заправился с двухчасовым поиском 95-м. Роснефть заправляет только по топливным картам, у Лукойла бензина нет. На Газпромнефти простоял 45 минут. Похоже, проблема не решается, очередное латание дыр. Интересно, как обстоят дела в регионах. Да по-разному обстоят. Вот только что написали, что в Ярославле вообще нет никакой проблемы. Вот только что видел, да, сообщение, да? Говорит, только женщина написала, только что разговаривала с Ярославлем, пожалуйста, есть бензин, никаких проблем. Паникеры, ну, может быть, Эдвард, может быть, я не знаю. Паникеры, не паникеры, да, но они же не с канистрами туда прутся. Они же на машинах все-таки туда приезжают. Так. Поеду... поучаствую в ажиотаже, а то у моего мальчика аппетит хороший, боюсь, как бы без ужина не остался, Николай нам говорит. Мальчик, это, видимо, машина, да? Ну, хорошо, да. Монополистам конкуренты не нужны, рынок поделили. На Минском шоссе не сетевая заправка, 92-й, 75 рублей, но только за наличку без очередей, Тим нам пишет. Владельцы таких мелких автозаправок давно жаловали, что они не могут заработать на бензине и зарабатывали на сосисках гриль. Теперь у них белая полоса. Понятно, да. Понятно. Ну, проблема есть, друзья. Есть проблема. Проблема есть и с топливом. Это очевидная совершенно история. Ну и, конечно же, продолжаются украинские удары. Вот Сочи, кстати. Сочи только проехал красно-белый АЗС. Есть и дизель, и 92-й. Второй очередь 30 машин. Ну да. Ну, 92-й, видите, 95-го нет. А вот там сообщают, что в Дании дизель 2,50 евро без очереди. Ну, да, да. Есть проблемы и с их ударами. Ударили, вот только что мне кто-то из вас написал, по складу Валберес. И не только по складу Валберес, да. То есть массированный был удар. Есть пострадавшие. Погиб человек под Подольском. Три человека получили ранение на МКАДе. Это не этой ночью, а позапрошлой. да, три человека, значит, получили ранение на МКАДе. И вы представляете, один из этих трех, я не знаю, Георгий рассказывал об этом, не рассказывал, это их одноклассник. Да, они должны были собраться, еще их пять человек, по-моему, вот они дружат со школы. И у одного из них они должны были встретиться на даче. Мой Георгий не поехал, не смог, а Осипов поехал. И он оттуда уехал просто пораньше, а Никита поехал позже. И да-да-да, и вот он на МКАДе поражающие элементы дрона. Значит, он еще после того, как все это случилось, 700 метров проехал, и потом, видимо, когда ему совсем стало плохо, он на обочину ушел и столкнулся с этим, с разделивовкой этой. Ударился об ограждение, следователи приехали, все. Увезли в коммунарку, в реанимацию. В тот же день сделали операцию, 10 часов шла операция. Удалили лобную кость. Вот такая вот история. Вот такая история. Машину два Георгия поехали, забрали с МКАДа, привезли во двор. На машину страшно смотреть. Они сами расскажут. Вот это вот шрапнель, шарики. Вся машина просто, раскуроченный автомобиль просто весь. Бензобак, все, как она не взорвалась, непонятно. Вот такой вот случился ужас. Да, они продолжают бить по нашей территории, они продолжают делать то, что они делают, абсолютно террористическое государство. Ни одной военной цели, это их абсолютно не беспокоит. Бьют туда, куда хотят. Вот бьют и бьют. Вот до чего могут дотянуться, до этого, до всего и бьют. Мы отвечаем, отвечаем мощно. Это факт. Это абсолютный факт, отвечаем мощно. Я не знаю, наверное, вы тоже задаетесь вопросом, а достаточно ли мощно, но мы же с вами все-таки не военные. Я не знаю, достаточно, недостаточно, но то, что мы видим у них в их информационном пространстве, вот это вот все, все публикации о последствиях наших ударов, мне кажется, что это мощнейший удар, ну мощнейший удар. Вот наша Минобороны заявляет о поражении сухогруза, вот сейчас в новостях, да, прочитали, западным оружием для ВСУ в Одесском порту. Вооруженные силы России применили ударные беспилотники, высокоточные ракетные комплексы для ликвидации канала снабжения украинской армии. Судно незадолго до этого зашло в гавань и доставило крупную партию оружия, а также боеприпасы для нужд противника. Под удар также попали склады, где хранилось военное имущество. И это каждый день. Это каждый день. Удары мощнейшие. То, что происходит там, в результате этих ударов, я бы сказал, вот если мы про панику, то паника это именно там. Паника именно там. И при этом паникуют абсолютно все. Если мы говорим про руководителей этого киевского режима, там идет грызня. Один говорит, что пора договариваться, нужно уже хоть что-то сделать для того, чтобы остановить вот эти вот удары там взаимные там и так далее, и так далее. Почему? Потому что они понимают, что их удары с нашими по мощности несоизмеримы, поэтому нужно остановить, они в этом заинтересованы. Плюс, конечно же, подпитка ВСУ, которая идет морским путем. И мы остановили эту подпитку. Теперь это про руководителей киевского режима. Ну, кроме руководителей киевского режима, паника у тех, которые идут, занимаются бизнесом, у них паника. То, что убытки миллиардные, мы с вами еще неделю назад говорили. Западники подсчитали, там речь идет уже о серьезном количестве миллиардов. Сами, например, допустим, там Украина, да, сама Украина, что они говорят? Они говорят следующее, значит, что одних только холодильных складов Киев и область потеряли в объеме в районе от 100 до 150 тысяч квадратных метров. Это холодильные склады, то есть это продукты, продукты питания. Дальше, например, Розетка оценивает свои потери в миллиарды гривен. Розетка — это сеть. Это они пишут об этом. Помимо этой Розетки, там еще целый ворох, на самом деле, вот этих вот компаний, которые говорят о том, что они на грани катастрофы, на грани банкротства. Вы видели полки магазинные, где они просто пустые, и там объявления стоят. Продуктов нет, потому что ворох, ну, враг там, разбомбил там склад, да, и претензии не к нам, там, типа, а к Москве. Столичный регион, Киев и область. Перебои с продуктами. Это что касается таких складов, ну, которые можно там сравнивать с нашим Валбересом, да? Но Валберес все-таки это не продукты. А здесь речь идет о продуктах. Дальше смотрите, какая интересная статистика. Это я вот копался у них там, да, в интернете. И привожу их данные. Сейчас я еще найду. Значит, Сельпо Фуд, Фози Групп, АТБ, Эпицентр и так далее, и так далее. Новая почта, практически все склады Новой почты уничтожены. И они понимают, что там просвета нет. То есть каждую ночь и каждый день повторяется ровно то же самое. Но есть же еще и совсем серьезный бизнес. Ну, например, металлургия. Мы остановили Запорожский металлургический комбинат. Что значит остановили? Доменные печи. Ну, это все, это надо строить заново. Ты просто так не запустишь больше это производство. Помимо этого, вот удар из последних там по Кривому Рогу. Смотрите, что в Кривом Роге. Сейчас я найду. Тоже удар по металлургическому комбинату, он называется Арселор Металл Кривой Рог. Частично приостанавливает производство, заявляется о повреждении основных производственных объектов в результате ударов. Следующая новость. Доменное производство. А это значит, что это не частичная остановка, это опять доменные печи. Это металлурги, которые делали все. То есть они антидроновые сетки, броню, ремонтировали там все вот эти вот и так далее, и так далее. То есть без этого не работает ничего. Мы останавливаем крупнейшие предприятия Украины. Крупнейшие. Мы их под ноль не сносим, их снести под ноль достаточно сложно. Азовсталь не даст соврать. Но мы их останавливаем. Это очень серьезные проблемы. Элеватор там долбанули, да, где-то там в порту, элеватор, они подсчитали там какие-то там бешеное количество там миллионов, да, только вот эти самые убытки. Они приходят просто к выводу, когда они об этом говорят, они почему об этом говорят? Они говорят о том, что скоро зима, и каким образом мы выйдем, собственно, к зиме. И совсем нехорошая получается картина. Для того, чтобы просто... Я почему про это говорю? Запорожские печи невозможно запустить, вот пишет человек, они работали круглосуточно. Да, совершенно верно. Вот этого вот Невзорова, давай, блокируй его, да. Что-нибудь по делу, да, если нет, тогда все, в бан. Нам не нравятся их удары по нашей территории? Конечно, не нравятся. Конечно, не нравятся. Это и склады, и такой же ущерб, собственно, и бизнесу, и государству, это все понятно, да, и люди гибнут. Но для полноты картины нужно смотреть, как выглядит ситуация целиком, в целом. Они бьют дронами, мы бьем ракетами. Ракеты они сбивать не могут. Это значит, что наши удары будут продолжаться, в том числе ракетные удары. Я подчеркиваю просто, акцентирую внимание, ракетные удары, это все значительно серьезнее, чем дроны. Это вообще, ну, ракета – это ракета, понимаешь, как тебе объяснить там, да, ну, все понимают, мне кажется, да, по мощности это просто несопоставимые категории. На ракетные удары мощнее, и эти ракетные удары будут продолжаться. Посмотрите, что они говорят, значит, ссылаясь на собственную разведку, на разведку там всяких... англичан и прочих немцев, смотрите, что они говорят. Значит, они фиксируют провал прежней модели поддержки Украины. Ракет для Патриот не хватает физически. Угу. Идем дальше. Дальше идет просто сухая математика. Мировое производство ракет для комплексов Патриот около 840 ракет в год. Вот цифра. 840 ракет в год. Мировое производство. Мировое производство. При этом только баллистических ракет «Искандер», наши ракеты, Россия производит 750 в год. Ну, где 840, там и 750, да, это соизмеримые, да, величины. Но это только одни «Искандеры». А помимо «Искандеров» у нас еще целое меню. Для перехвата одной цели, ну, допустим, для перехвата одного «Искандера», требуется несколько ракет «Патриот». Зачастую. Ну, не все же снайперы, да? Там раз одной противоракеты сбили ракету, нет. Вон, саудиты не дадут соврать. Они 2400 ракет «Патриот» потратили для того, чтобы сбивать иранские вот эти вот ракеты и дроны, которыми Иран обстреливал их территорию. Все свои запасы. 2400. И они стреляли так, знаешь, залпами. Опа! И понеслось. Да. Ну, а понять их можно, потому что они же думали, что все будет так же, как и раньше, что можно пострелять, а потом быстренько взяли бабки, там, поехали в Америку, да, забрали ракеты и привезли их обратно. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что расстрелять-то весь этот арсенал достаточно легко, а пополнить этот арсенал уже практически невозможно. Даже не то, что сложно, невозможно. Итак, возвращаемся к математике. На одну ракету несколько ракет-перехватчиков. Идем дальше. В итоге потребность Украины может достигать 3-4 годовых объемов мирового производства «Патриот». Ну, даже если не 4 объема, а 3 объема, это получается там почти 2500 ракет. 2500 ракет должны быть у Украины для того, чтобы, собственно, остановить только «Искандеры». 750 «Искандеров», которые у нас. Теперь скажите мне, пожалуйста, это реально? Вот и они говорят, что это нереально. Особенно с учетом того, чем занимается на сегодняшний день Трамп. И особенно с учетом того, сколько желающих пополнить собственные арсеналы. Потому что помимо Саудовской Аравии залпами стрелял Объединенный Эмират. Залпами стрелял Кувейт. Залпами стреляли в Бахрейне. Все страны, которые были по периметру и которые были вовлечены, собственно, в этот самый конфликт, и которые остаются вовлеченными в этот конфликт, им всем нужны эти ракеты. И теперь они приходят к Трампу и говорят, нам нужны эти ракеты. Он говорит, я понимаю, но у меня, вот посмотрите, они мне говорят, что они могут изготовить всего-навсего 840 ракет в год. 840, где мне их взять? У нас есть там, помимо всего остального, там много разных других там интересных там ракет, патронов, бомб, этого всего у нас много, говорит Трамп. Они говорят, это все здорово, но нам нужны ракеты для системы ПВО, потому что вы в свое время навялили нам именно свои комплексы ПВО «Патриот», и они у нас стоят, и, соответственно, нам нужно, чтобы они работали, и особенно сейчас, когда это просто, ну, когда боевые действия идут. Дайте нам эти ракеты. Он говорит, блин, ну я же, вот, да, но вот сейчас не могу. И он не может действительно, потому что ну, производственные мощности вот такие, какие они есть. Я про деньги молчу, потому что вот эти вот страны, которые я называл, там этот вопрос, он как бы второй. Ну что там, раз этот, хоп-хоп-хоп-хоп, качалка работает, нефть продается, и то. Я был просто в восторге от формулировки, что страны Ближнего Востока, какие-то страны Ближнего Востока украдкой протащили какие-то танкеры, значит, с нефтью и смогли их продать. То есть, ну, это просто какой-то нонсенс, понимаете, да? То есть, они украдкой как-то, каким-то образом, какими-то обходными путями тащат эти танкеры для того, чтобы продать. А это и есть те деньги, к которым они привыкли уже и на которые они все покупали. А оказалось, что купить невозможно. И на этом фоне, английская разведка фиксирует увеличенное производство наше ударных ракет. Только одного семейства Искандеров. 750 в год. И хотят, говорят русские, выйти там на 1000 с чем-то в год. Ну, вот как-то вот так вот это выглядит. Это вот она такая вот математика обычная. Какая перспектива вырисовывается? Ну, так вот, просто вот. Вот какая вырисовывается перспектива вообще, в принципе, для той же самой, собственно, Украины? Я же ничего не придумал. Вот идем дальше. В июле Россия выпустила рекордные объемы баллистики. По украинским оценкам, внимание, мы с вами не знаем, сколько мы выпускаем. По украинским оценкам 126 баллистических ракет в июле. 126. То есть, Орешник, пока он на запасном пути. Это баллистический ракет. Вот тот же самый, допустим, Искандер, да? Там 126 баллистических ракет. Украинские источники. Это только в июле. А умножь на 12, получается, что даже те цифры, про которые говорит английская разведка, они уже не актуальны. Как минимум в два раза меньше эти цифры. Понимаешь? Вот такая вот интересная перспектива. И они говорят, что, ну да, вот, конечно же, русские сейчас вот это сделают, и нужно срочно что-то придумать. А что придумать? Ну, кто тот гениальный там ум и разум, который может что-то придумать в этой ситуации? Все идут к Трампу и говорят, нам нужны ракеты, потому что он продает и он производит. А он не может произвести и, как говорится, всем продать, всем желающим. Не получается. Но при этом еще угрожает Оману. Он теперь, ему мало было одного Ирана, он сказал, что если Оман встанет у нас на пути, мы, собственно, уничтожим еще и султанат Оман. Почему? Потому что Иран с Оманом, наконец, они там договорились, как они будут контролировать Ормузский пролив. Просто прекрасная ситуация. У нас сейчас новости. Продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: 19:01 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Специалисты восстановили энергоснабжение 216 тысячам абонентов в Донбассе и Новороссии. Ремонтные работы велись аварийными бригадами юго-западной электросетевой компании непрерывно на протяжении недели с 10 по 17 августа. Энергетикам пришлось оперативно устранять повреждения на высоковольтных линиях и подстанциях, поврежденных прямыми попаданиями осколками снарядов ВСУ. Наибольший объем работ пришелся на Донецкую Народную Республику. Аварийные бригады продолжают круглосуточное дежурство для ликвидации последствий новых возможных ударов по энергоинфраструктуре регионов. В Санкт-Петербурге за поджог на железнодорожной станции задержан 15-летний подросток. Все инструкции по совершению диверсии он получал от неизвестного куратора через мессенджер. Несовершеннолетний заранее приобрел монтировку и легко воспламеняющуюся жидкость. Затем прибыл на территорию железнодорожной станции «Ручьи» в Калининском районе, где вскрыл и поджег трансформаторную подстанцию. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. В Москве с 5 этажа в доме сорвался лифт с подростками. Инцидент произошел в здании, построенном по программе реновации. О пострадавших не сообщается. Кабина пролетела с 5 до 2 этажа, где сработало экстренное торможение. Об этом сообщает телеграм-канал 112 со ссылкой на очевидцев происшествия. В момент падения кабины оборвался трос, произошло задымление, при этом внутри не работали кнопка вызова диспетчера и мобильная связь. Из-за этого школьники не смогли оперативно связаться с родителями или спасателями. Жильцы многоэтажки утверждают, что дом был сдан в эксплуатацию в конце прошлого года, однако проблемы с лифтовым оборудованием фиксируются на протяжении последних 6 месяцев. Из-за регулярных поломок и простоя подъемников пожилые люди и семьи с колясками вынуждены регулярно подниматься на верхние этажи пешком. В Центре диагностики и телемедицины Москвы внедрили систему поддержки развития научных кадров. Модель помогает молодым специалистам адаптироваться к исследовательской работе, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Программа позволяет быстрее переходить от учебы к реальным проектам. Сегодня в дирекции наука работают 137 сотрудников, из которых 3/4 – молодые специалисты. Благодаря наставничеству и авторским управленческим подходам время на подготовку статей сократилось в 2 раза. Пилотные исследования и методические рекомендации стали делать в 1,5 раза быстрее. В центре открыты аспирантура и ординатура, действует лаборатория для студентов ведущих вузов. Разработки начинающих специалистов используют в московских больницах, а также передают коллегам из других регионов и зарубежных стран. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 63 копейки, доллара 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 23, ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
12: 94,8.
13: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
15: Каждое воскресенье после 17 часов.
14: Гость в студии.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян. Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
15: Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
16: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Право знать. Говорит Москва.
16: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
18: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
16: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Столица России в Москве, 19 часов 8 минут, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы знаете, телефон для смс-сообщений тоже знаете, для сообщений у нас в Телеграме и в Максе есть боты, я вижу все ваши сообщения, сейчас зачитаю, да, продолжается трансляция на наших ресурсах нашей программы, она идет и ВКонтакте, и на Рутюбе, и на Ютюбе тоже идет. Сколько человек у нас сейчас на Ютюбе? 243. Вижу сообщение. Павел пишет, уже пятый год перспективы по понедельникам вырисовываем, а когда же победа? Хороший вопрос, Павел, я не знаю, когда победа. Я вам просто даю информацию и призываю просто ее проанализировать и понять на самом деле, как выглядит ситуация. Вот и все. Эдвард говорит, сейчас вам скажут о толку от этого количества, если нас все равно бьют. Ну, может быть, так и скажут, конечно, да, конечно, так и есть, да, есть люди, которые скажут, ну, а что там, все равно же летит, да, летит, конечно, летит, да, но ресурс прочности не бесконечен у Украины, как вы считаете? Или вы думаете, что это такое, железный дровосек, который не ржавеет? Ресурс прочности, он тоже такой, знаете, понятие ограниченное. И когда тебя постоянно вот так вот атакуют этими ракетами, я думаю, что, наверное, все-таки до бесконечности продолжаться это не может, и должно в какой-то момент все это рухнуть. Вот смотрите, значит, немцы что пишут? Немцы пишут, что... Сейчас я найду эту публикацию, секунду... Украина осталась почти без защиты от российских баллистических ракет. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как пишет издание, последствия нехватки ракет для ПВО уже проявились. Во время последних ночных атак ВСУ не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты. Украинская противовоздушная оборона практически ничего не может противопоставить приближающимся ракетам. Стране не хватает зенитных ракет для систем Patriot, которые подходят для перехвата баллистических ракет. Издание пишет, что Зеленский пытается добиться дополнительных поставок у европейских государств и несколько раз обращался за помощью к Южной Корее, однако все безрезультатно. Именно так и есть. Он ко всем обращался. На данный момент мы с вами имеем информацию, что Испания, Финляндия и Греция ему сказали нет. У них есть какое-то количество этих ракет для систем Patriot. Почему? Потому что точно так же, схема была та же самая. То есть американцы всем своим членам НАТО продали, вернее как, они создали им такие условия, что те просто нигде в другом месте не имели возможности покупать никакие системы вооружения, да, ну, в том числе и ПВО. Ну, вот получите, да, то есть вы купили американские патриоты, соответственно, мы дадим вам ракеты, все будет хорошо. Но пока была другая реальность в этом мире, все действительно так, собственно, и выглядело. Но сейчас абсолютно новая реальность. А они, наблюдая за этой новой реальностью, думают, а не окажемся ли мы в ситуации, в какой оказалась Саудовская Аравия? Вот сейчас мы отдадим там эти ракеты Украине? Именно отдадим? Отдадим или же ладно, допустим, мы каким-то образом через какие-то схемы, через какие-то там фонды, программы, которые существуют в рамках там Европы, мы получим какие-то деньги за эти ракеты, но мы же потом не сможем их купить. потому что, ну, потому что я, почему я уже объяснял. И они ему сказали нет. Южная Корея. Южная Корея, она вела с ним переговоры и продолжает вести переговоры. Но здесь вообще все выглядит очень интересно. Тут Северная Корея стала осуществлять запуски. Потом пошел просто бесконечный поток публикаций о том, что Северная Корея свои ракеты еще русским, собственно, предоставляет, и русские используют северокорейские ракеты. Зеленский об этом рассказывает там на каждом шагу. Южная Корея сидит и думает, ну мы сейчас отдадим ракету Украине. У нас под носом Северная Корея, которая обладает таким количеством ракет, что может себе позволить еще часть этих ракет с пусковыми установками передать русским. А плюс она еще запуски осуществляет. А плюс еще российский президент оказался, собственно, на Дальнем Востоке. И Япония там возбудилась. Как-то вот передавать вот. А еще Китай. И вот передавать в этих условиях там ракеты Украине, ну, как-то не очень хочется. И на десерт появляется Трамп, который говорит, вообще Ким Чен Ын классный пацан, у меня с ним шикарные отношения, я вообще люблю Северную Корею. Ну, Трамп в своем репертуаре. Южная Корея, вы можете себе представить, какое у них там настроение? Они отдадут ракеты? А где брать тогда эти ракеты? Эти ракеты просто брать негде, вот и все. Вот такой пейзаж у нас с вами вырисовывается. Это не выдумки, это абсолютная реальность. Европа ничего не может сделать. Но тут появляется Кая Каллас, который говорит, что они очередной санкционный пакет разработали. Какой-то он вообще у них термоядерный, потому что и по числу компаний и физических лиц, которые окажутся в новом санкционном списке, этот изначальный санкционный список увеличится там чуть ли не на 30%. То есть, действительно, они там, наверное, кого-то впишут и что-то такое, какие-то санкции введут. Но дело же не в санкциях. Нет, в санкциях тоже, конечно. Зеленский все время требует ужесточить давление экономическое, санкционное на Россию. Но параллельно нужно же что-то такое иметь, чтобы иметь возможность защищаться. А такого ничего этого нет. Поэтому могут, конечно, задать вопрос, какой нам толк там от всего этого, от наших там ударов и так далее, да. Но мне кажется, что если хорошо подумают, то, наверное, все-таки про это говорить не будут. Надо бить их сильнее, всем нашим политикам надо четко понять, там за чертой новых регионов остались ни братья, ни друзья. Придется выключить на Украине свет, если будем мяться, то они попробуют выключить его нам. Что касается света... Я где-то видел информацию, что теплоэлектростанции все, какие были на Украине, они не работают. То есть мы постарались, в результате наших ударов, собственно, практически все эти электростанции остановлены. Означает ли это, что у них есть дефицит электроэнергии? Конечно, нет, потому что у них целый список, собственно, атомных электростанций. Мы не бьем по атомным электростанциям, потому что мы не бьем по атомным электростанциям, в отличие от них. У них есть эта электроэнергия, они еще умудряются эту электроэнергию продавать венграм, собственно. Мадьяры покупают у них это электричество. Почему? Потому что у мадьяр только одна атомная станция. А в бывшей Советской Республике Украина, собственно, этих станций несколько. Мадьяры вынуждены. Почему? Потому что Дунай обмелел. Дунай обмелел, и появляется мадьяр, который премьер-министр, который говорит, что последний энергоблок атомной электростанции ПАКШ, мы его, наверное, там осталось 9 сантиметров в Дунае, уровень воды 9 сантиметров, осталось 9 сантиметров, если упадут еще там эти показатели, да, то мы вынуждены будем заглушить эту атомную станцию окончательно, вот и все. Это опять же к разговору о том, что после того, как мы отрубили их от моря, а мы отрубили их, наконец, от моря, они начали разрабатывать альтернативные маршруты, сухопутные, собственно, и дунайские. Ну, какой Дунай сейчас? Какой сейчас Дунай вообще в принципе может быть? Договорились до того, что он... Вернее, не договорились, а докатились до того, что там уже экскурсии водят и показывают там затонувшие в какие-то годы там разные суда, которые тонули там в этом самом Дунае. А сейчас они вот, пожалуйста, стоят, и туда уже можно привести людей и показывать эти суда. То есть он обмелел катастрофически. То есть какой альтернативный маршрут через Дунай? Никакого. Сухопутный маршрут? Может быть. Да, сухопутный можно. Но логистика увеличивается, все стоит дороже, и объемы ты не можешь никак просто вот недостачу того, что у тебя было по морю, ты здесь не перекроешь. Это несопоставимые объемы. А если мы говорим про линию фронта, иди попробуй дотащи. Раньше из Одессы можно было довести там, да, проехав там несколько сотен километров, 200. А сейчас иди попробуй, собственно, от любой границы дотащи до линии фронта что-нибудь, что...

на Ближнем Востоке. У него там проблемы с авианосцами, с личным составом. Ну, даже не хочу про это говорить. Доблестная американская армия не выдерживает нагрузок и тяготы лишения воинской службы. У него проблема на Ближнем Востоке. Иранцы просто издеваются. Они уже 30 тысяч долларов объявили вознаграждение за каждого убитого или плененного американского солдата. Но это разве не издевательство? Это чистой воды издевательство. Они фиксируют сами, что иранцы готовятся поднятию эскалации, то есть к каким-то другим совершенно боям. Появляется вот это вот издевательское вознаграждение, объявление вознаграждения в 30 тысяч долларов, а у них один авианосец уходит, второй придет, не придет, там посмотрим, ракет нет. С Армузом все как было, так и осталось. Вот мне говорят, нужно 1000 дронов в один день на эти самые подстанции, и электроэнергии не будет даже с атомными станциями. Может быть, слушайте, советы давать нашим генералам не буду. Олег пишет, Иран пригрозил силой прорвать морскую блокаду США, Рейтер сообщает. Ну, но это не издевать, вы просто читайте заголовки новостей и новости. Это уже просто какой-то сюр, совершенно другая реальность, абсолютно. Тегеран готов пойти на силовой сценарий, если Вашингтон в ближайшие недели не выполнит условия мирного соглашения. Тегеран говорит, что он переходит от оборонительной к наступательной тактике. Вот я про что и говорю. К наступательной. То есть еще немножко, мы уже в 5 минутах от того, чтобы иранцы перешли в наступление. Иран не будет ждать бесконечно, пока Штаты продолжат военно-морскую блокаду. Тегеран требует от Вашингтона выполнить все положения соглашения в установленный Ираном срок. Иранским структурам приказано быть готовым к эскалации в Армузском проливе и более широком регионе. В Тегеране также заявляют, что больше не считают реалистичным полагаться на посредников в вопросе постоянного прекращения огня. Ну, интересно, да? И что будет делать Трамп в этой ситуации? Он отправит туда американских солдат? А, ну вперед! Вперед! А иранцы будут платить по 30 тысяч за каждого убитого и неубитого. Просто прекрасно. Просто прекрасно. Он применит ядерное оружие, Трамп? А, ну пусть попробует. Вот так вот. Когда я говорю новая реальность, это и есть новая реальность. Она во всем, абсолютно. Вот эта новая реальность на каждом шагу. Это и вот, там, я не знаю, там, ну, люди, которые прошли 90-е, да, нас вот этим вот, этими перебоями на бензозаправках там не удивить. Не такое видели, называется. Те, которые не проходили этой школы, для них это, конечно, новая реальность. Как можно приехать и не заправиться там в течение, там, выйти гордо из машины, сказать заправщику до полного, пойти оплатить и уехать. Удары дронами там, да, вот то, что гибнут наши люди. Ну, так и на каждом шагу, куда ни посмотришь. Штаты не могут справиться с Ираном, Иран издевается над Америкой, Иран хочет перейти в наступление, это прекрасно просто. Это просто прекрасно. Турки объединяются с саудитами и Пакистаном. Потому что что? Зачем Турции, члену НАТО, объединяться с кем-то? Да потому что они понимают, что этот самый НАТО, от него толку может не быть в какой-то момент вообще. Почему саудиты, которые всегда находились под зонтиком американцев, объединяются с Турцией и Пакистаном? А потому что они понимают, что время, когда Америка гарантировала 100% безопасность, уже давным-давно, там не вчера, а даже позавчера, а то и позавчера. И здесь Европа. Европа, которую тянет на подвиги, но при этом хотим, но не можем. А то, что можем, как говорится, не очень хотим. И Россия, которая наращивает и наращивает производство ударных ракет. Вот такая вот ситуация.

0: тактика эскалации, единственное, что вправит мозги Европе, иначе одним ПВО их эскалацию не победить, а на укров им плевать. Если я правильно услышал, то если женщина иранка уничтожит американского солдата, то будет в два раза больше, 60 тысяч. Может быть, не знаю. Но это, какая разница? Это все равно просто такое издевательство, что дальше некуда. Ну, мы ведь понимаем, что эти 30 тысяч – это психологические моменты. Да, конечно, понимаем. Мы все понимаем. Где-то психологические моменты, где-то не психологические моменты. Кто его знает, как там будет? Трамп удивил по Южной Корее, сказал, что не надо раздражать Кима, нужно снижать напряженность и хватит устраивать учения. Да Трамп не только этим их удивил. Он вообще удивил их тем, что он сказал, что он хорошо относится, собственно, к Северной Корее. Вот чего не ожидали, того и не ожидали. А плюс, я говорю, еще и российский президент, который приезжает на Дальний Восток. Вы понимаете, там же какая была стратегическая задумка, насколько я понимаю. Путин приезжает на острова, на Итуруп. Он прекрасно понимает, какая будет реакция Японии. Что он не понимает? Конечно, он знает. Что мы не знали, что Япония там начнет какие-то там протесты высказывать и рассказывать сказки про северные территории. Все прекрасно знали. Но это сделано просто так? Нет. А заявление его о том, что попробуйте там тронуть наши суда, получите такую ответку, что мало не покажется. И причем не только там, где вы нападете, допустим, на судно под российским флагом, но и вообще, в принципе, во всем мировом океане. И пусть попробуют что-нибудь сделают. Все очень интересно. У Европы, у них нет ресурса для того, чтобы вытянуть вот эту вот историю здесь у себя под носом, под названием Украина. А им предлагается, и американцам тем же самым, им предлагается еще, собственно, подумать о том, что будет происходить на Дальнем Востоке. А на Дальнем Востоке там вообще конфигурация другая. Там есть еще Пекин и есть Северная Корея. И плюс еще Россия. И все три страны ядерные. Опа, как интересно. И против одних ядерных американцев. Игра идет крупная, очень крупная игра. И понятно, почему ставки очень высокие. Как сказал президент, зачем этот мир нужен, если в нем не будет России? Нам здесь угрожают, поэтому мы сейчас мобилизуем все, чтобы вот все ресурсы, какие есть, все будет поставлено. Ну и посмотрим, кто кого. Давайте обменяемся мнениями. Сейчас я достану наушники. Телефон нашего прямого эфира. 8495-7373-94,8. Это так, на всякий случай. Так. Ну что, поехали. Добрый вечер, слушаю вас, вы в эфире. Оп, сорвался. Следующий звонок. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
1: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Олег.
0: О, Олег, здравствуйте. Да, Банкову, Зеленского и всех остальных.
1: Да, я написал два коротких сообщения, что вот, ну так как все-таки, да, 4,5 года гибнут и мирные граждане России, и наши военнослужащие, да? Ну, все-таки, да, вот Банковый, Зеленский. Ну, просто есть действительно необъяснимый такой, к сожалению, извращенный гуманизм по отношению к укронацистской верхушке. Это есть. Ведь действительно, мирные граждане, 4,5 года вот этого военного конфликта на Украине. Это тоже вот реальность. Ну, к сожалению, так вот происходит. Потому что, ну, вот инфраструктура Украины, связанная с ВСУ, ну, может быть, вот ноябрь-декабрь, когда уже будет и холодно, и мы, может быть, добьем во многом эту инфраструктуру, может быть, тогда вот эта пресловутая укрохунта ноябрь-декабрь до Нового года согласится на условия России.
0: Вы знаете, я на самом деле даже и рад, что они не соглашаются ни на какие условия. Вот, Олег, а зачем нам с вами нужно, чтобы они соглашались на какие-то условия? Ну вот если мы даже там про территорию, да, чтобы они вывели ВСУ там с территории Донецкой Народной Республики. Наши находятся на окраинах Краматорска, до Славянска там считанное количество километров. Это же очевидно, что они не удержат эти территории.
1: И Дружковка, но вот дай бог, чтобы до Нового года не удержали, но нету гарантии, что они вот физически не удержат этого, и в декабре также не будут что-то
0: удерживать. Не знаю, про сроки ничего говорить не буду, они не удержат эти территории. И дело не только в этих территориях. Что, давайте, пускай они оттуда выйдут, и мы остановимся. Мне кажется, что это как бы не очень правильная история. И я думаю, что мы не собираемся этого делать. И, может быть, они, отказываясь, тоже понимают, что на этом мы не остановимся.
1: Да, может быть, но это просто как бы политические предложения руководства России. То, что Россия предлагала, то сейчас какие условия мы тоже до конца не знаем, какие сейчас ставят, да, условия переговорные, политические руководства нашей страны. Поэтому здесь все только это играет роль. Вот. Но, к сожалению, проблема в том, что мы получаем и будем получать вот эти чувствительные удары со стороны укрврага по нашим мирным гражданам, по нашей инфраструктуре. Мы побеждаем в инфраструктурной войне, но мы получаем чувствительные болезненные удары. Наши издержки очень велики. И сам этот затяжной конфликт достаточно тяжелый. Вот в этом проблема.
0: Тяжелый конфликт. Тяжелый, да, согласен с вами. Удары чувствительные, тоже согласен с вами. Но при этом мы же понимаем, что мы не только с ними имеем дело. Набило оскомину, наверное, вот эта вся история, что против нас там 50 с лишним там стран мира. Не, ну давайте, давайте не будем про это говорить. Мы просто посмотрим, кто финансирует все это государство на протяжении всех этих лет. Посмотрите, какие деньги вливают в это государство. Посмотрите, какие ресурсы дают. Посмотрите, сколько техники военной было передано. Ну, хочешь, не хочешь, собственно, поймешь, что воюем все-таки, наверное, не только с этими.
1: И здесь еще одна проблема. Вот этим натовцам, включая бритишей, мы не создаем такие военные проблемы. Они нам, то есть они создают, они какие-то беспилотники, про дальние удары по России рассуждают те же самые британцы. А мы таких проблем военных ни британцам, ни натовцам, остальным, там Германия, Франция, не создаем, к сожалению. А то есть они абсолютно обнаглели, они хвастаются дальними ударами по нашей территории, да, которые украинцы при их помощи производят. Ну, они не получают от нас таких вот военных, серьезных военных.
0: Я думаю, что проблем. Пока не надо торопиться и наносить удары по каким-то бритишам, как вы сказали, не надо. Я думаю, что если мы закончим то, что мы начали на украинском направлении, это и будет сильнейший удар по этим самым ребятам, при этом без применения каких-нибудь бомб. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 19:31 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. ВСУ выселяют жильцов из квартир в Краматорске. Бойцы дали не успевшим или не имеющим возможности эвакуироваться людям 12 часов на то, чтобы покинуть жилье. Жилой фонд в микрорайоне Даманский изымается под нужды военных. Дома займет личный состав, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Украинские военные рассчитывают освободить свыше 200 квартир, чтобы использовать их в качестве временных казарм и опорных пунктов для размещения прибывающих резервов ВСУ. ЦИК рассмотрит изменения в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму. Заседание Центризбиркома запланировано на вторник, 18 августа. Одним из ключевых пунктов обсуждения станет корректировка главного избирательного документа, следует из повестки заседания комиссии. Это может быть связано с изменением статуса кандидатов в партийных списках, выбыванием отдельных лиц из предвыборной гонки или уточнением личных данных участников голосования. Сегодня Верховный суд отклонил апелляционную жалобу «Яблоко», оставив в силе решение суда первой инстанции об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Госдуму. Таким образом, решение об отмене регистрации списка вступило в законную силу, поэтому Центризбирком обязан внести соответствующие изменения в бюллетень, для чего комиссия должна принять отдельное решение. Экс-конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что американское руководство обсуждает возможность применения ядерного оружия против Ирана. Бывший член Палаты представителей подчеркнула, что не строит догадки, а знает о содержании этих закрытых совещаний, назвав происходящее абсолютным злом. При этом никаких доказательств она не привела. Ранее администрация Дональда Трампа значительно сократила список своих целей в конфликте на Ближнем Востоке всего до 2 пунктов, и главным приоритетом Белого дома остается недопущение появления ядерного оружия у Тегерана. 1 сентября для водителей введут специальный режим труда и отдыха. Максимум 40 часов в неделю и смены не дольше 10 часов. Превысить эти лимиты можно будет только с согласия водителя или профсоюза, говорится в приказе Минтранса. В исключительных случаях компаниям разрешат вводить суммированный учет времени за месяц, а при острой производственной необходимости продлевать смену до 12 часов. Однако при таком графике рабочий день обязательно разделят на части с фиксированными перерывами. Новые правила направлены на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности из-за усталости шоферов. Китайцы создали робота, который превосходит лучших атлетов планеты в прыжках и беге. Unitree Superman прыгает с места на 2 с лишним метра, тогда как рекорд людей – 1,90 м. И бегает со скоростью 45 км в час. Это превосходит рекордную скорость легендарного спринтера Усейна Болта. Ожидается, что высокотехнологичный атлет примет участие в Олимпийских играх для роботов, которые пройдут в Пекине уже в ближайшие выходные. И о погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 22. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain have scored it! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
0: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, Москве, 19:38. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы знаете. Звоните, сейчас обменяемся мнениями. Читаю сообщения. Николай Каратеев, вы 28 сообщений написали одинаковых. Почему русские не хотят ударить по Украине ядерным оружием? Опасность заражения Москвы крайне мала, далеко, а для пограничных регионов эвакуация земли много, Николай. Ну, думаю, что не будем комментировать, да? Не будем. Подозрительные слова, пишет Роман Георгиевич, факт-чекинг, рекорд мира по прыжкам в длину с места в два раза больше. Я не понял, наверное, я чего-то не знаю. Там вот мне Саша пытался объяснить там про робота какого-то, но я не в курсе, что это такое, да. Поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире.
6: Роман Георгиевич.
0: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктор Михайлович из Домодедово.
0: Здравствуйте, Виктор Михайлович.
6: Вот вы, наверное, слышали про сегодняшнее сообщение об ударе по мосту.
0: По мосту?
6: Да.
0: По какому мосту, да, давайте
6: конкретно. Непосредственно в Донецкой области. Тот, который отвечает за подвоз конгломерации снабжения.
0: Ну, неважно, да, ударили по мосту.
6: Главное,
0: так,
6: главное
0: да.
6: что угу. ударили один раз угу. и не повторили.
0: Угу.
6: Вот возникает вопрос, ведь сейчас небо чистое для нас. Угу. Кто мешает неоднократно повторить удары так, чтобы разрушить полностью? Это первый вопрос.
0: Угу.
6: Второй вопрос.
0: Вот смотрите, мост в Маяках мы долбанули по этому мосту, например, да?
6: Ну, однократно.
0: Нет, почему? Они там его быстренько подлатали, так мы снова долбанули. Я, по-моему, не дали, как вчера видел там кадры удара по мосту, нет? Да. Потом был еще удар по мосту где-то в Запорожье.
6: Ну, это несколько дней назад было, а вот сегодняшний удар был однократный.
0: Угу. Ну, не знаю, хорошо, да. Почему так, не бьем снова? Да, давайте второй вопрос.
6: Второй вопрос, значит, как вы считаете, вот это сообщение нашего МИДа об адресах и явках за рубежом всех производств, да. которые, да. Значит, как вы думаете, для чего это сделано? Ведь Запад не испугался. Ведь количество беспилотников не уменьшилось кратно после этого сообщения. Ведь это сообщение предполагает, что значит, будут какие-то и физические меры предприняты. Ведь нам Иран показывает.
0: Не, вот смотрите, что... Виктор Михайлович, я понял, да, это адреса предприятий. Вот здесь вот мне пишут тоже на эту тему, что... Где это? Что мы там типа терпим, не бьем, терпим. Обещали, вот, местный суетолог пишет, обещали бить по заводам, изготовителям дрон для ВСУ на территории других стран. Терпим или боимся? Ничего не боимся. Нам бояться нечего.
6: Я понимаю, мы не боимся, но и ничего не делаем. И нас не боятся, понимаете?
0: И не терпим.
6: Нас не боятся, это расхолаживает и дает, так сказать, возможность дальнейшего...
0: А мне кажется, нас очень боятся. Очень боятся нас. Если бы нас не боялись, они бы вот так вот всем скопом на нас не набрасывались бы.
6: Если они нас боятся, почему они признаются, английские производители, что их дроны летят вглубь России.
0: Но они просто знают, что сейчас мы по Англии бить точно не будем.
6: А нам и не надо бить по Англии. А кто нам мешает сделать заявление со стороны МИДа, что мы будем бить не по Англии, а по тем производителям, изделия которых летят вглубь России?
0: Виктор Михайлович, я думаю, что если ситуация будет складываться определенным образом, обязательно и до этого тоже дойдет. Просто не нужно стрелять, как говорится, крупным калибром, пока нет необходимости, пока можно обойтись, допустим, там автоматом Калашникова.
6: А им крупным калибром и не надо. Им нужно только показательный один удар по одному производству, и все сразу поймут.
0: А может, не поймут.
6: Я думаю...
0: А если не поймут?
6: А тогда второй удар, да.
0: А они что будут делать в это время? Если мы
6: ничего не будут делать.
0: Мы взяли и ударили там по Германии, вот там заводы по производству
6: беспилотников. Роман Георгиевич, вы посмотрите, какой парад был в Польше. Угу. Какая там армия была вчерашнего дня. Они ни к чему не готовы. Они не будут ничего, ничем отвечать, им нечем отвечать.
0: Ну вот, еще раз, да. Ну, допустим, вот взяли, мы ударили там по Германии или по Польше, неважно.
6: Да по той же Прибалтике.
0: Или по той же Прибалтике. Стопроцентно есть у нас с вами уверенность, что американцы не впишутся.
6: Американцам это не нужно, у них внутриполитические проблемы.
0: То, что им не нужно, им много чего не нужно. Им и Иран был не нужен.
6: Они с Ираном-то не могут разделаться.
0: Совершенно верно, с Ираном не могут разделаться. Вот сейчас им это не нужно,
6: Виктор Михайлович. Каким еще головные боли нужны дополнительные?
0: Виктор Михайлович, вы не слушаете меня.
6: Да-да.
0: Да.
6: Ну и еще один вопрос. Почему мы не можем официально признать Украину террористическим государством?
0: Ну, а это я
6: не знаю.
0: У
6: нас тогда бы СВО превратилось в КТО.
0: Они тоже признают нас террористическим государством. Мы будем доказывать, что мы не террористы.
6: Ну и ради бога.
0: Ну и в чем тогда смысл? Смысл в чем?
6: А смысл в том, что у нас появляется, у нас же президент юрист.
0: И что?
6: Для него главное, чтобы была соблюдена юридическая форма. Если мы признаем террористическим государством, у нас появятся новые инструменты.
0: Все инструменты, какие у нас есть, они все равно у нас есть. Они у нас в гараже. Молоток не превратится, там, я не знаю, во что-то там, в шапку-невидимку или волшебную палочку. У нас есть все эти инструменты. И если мы там что-то как-то, где-то какие-то юридические там вот эти вот нюансы там подгоним, это ничего не изменит. Все будет продолжаться так же, как и есть. Какая разница, как все это называется? Вот почему у нас специальная военная операция, я часто слышу. Почему, спасибо, Виктор Михайлович, почему не называем там это войной? А потому что вот если назовем войной, значит, у нас появятся какие-то инструменты. Без разницы. Какая разница? Не надо бить ни по какой там Англии и Германии пока. То, что мы назвали эти адреса, я же тогда говорил, это подвешенная ситуация. Это может сыграть, это может случиться. А когда это случится, это будем решать, собственно, мы. Там, наше высшее политическое военное руководство. Мы будем решать. А они пускай сидят, как говорится, и ждут. В какой момент мы вдруг это решим? Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
7: Здравия желаю, Роман.
0: Давайте, Сергей Алексеевич, правду матку.
7: Нас, безусловно, боятся. Не просто боятся, панически боятся. Если мы по своей инициативе ударим по Прибалтике или еще куда-то там, мы тем самым мобилизуем и мотивируем всю Европу, которая в настоящее время находится в расколе. У них полно проблем. А мы все эти проблемы сразу ликвидируем одним своим неверным шагом. Нет никакой необходимости в инициативном порядке бить по территории Европы, по Германии, по Великобритании, там, по Прибалтике и так далее. Дело не в этом. Вот сейчас пока что, несмотря на то, что вот вы вначале совершенно верно заметили, там, на наши мощные удары и так далее, управление украинскими войсками пока функционирует, что позволяет в том числе им и на фронте сопротивляться. И атаки по нашей территории с применением сотен беспилотников, причем одновременно, это говорит о том, это же не может быть самодеятельностью чьей-то. Это все целенаправленно под единым руководством и в том числе их старание как-то расширить террористические акты на нашей территории. Это говорит о том, что там вот эта организация всего процесса, она еще не нарушена до такого состояния, что все начало разваливаться. Ну, я думаю, что у нас в Генштабе все это понимают. Есть какие-то, очевидно, трудности, чтобы добиться другого. Все дело во времени. Я имею в виду, что в результате наших ударов по объектам на территории Украины, которые имеют отношение к обороне, продолжается процесс накопления вот условий для поражения Украины. И это будет проявляться все в большей степени, ну вот с каждой неделей, с каждым месяцем уже видно, что эти удары приносят очевидный эффект, он виден. Вот, идет вот это накопление. Но я понимаю, что общественное мнение, ну, не может понять ситуацию, когда гибнут люди каждый день. Что наше ПВО хоть и максимально работает как надо, с невероятной там эффективностью, тем не менее понять трудно. Вот если бы эти удары были на 3, 4, 5 месяцев раньше, мы бы имели другую картину. К сожалению, мы имеем то, что мы имеем. Ну вот, поэтому тут задача, чем активнее мы будем продолжать удары по тыловым объектам Украины, чем они мощнее и, главное, массированнее будут, тем быстрее будет поражение Украины. Чего тут? Мы только этим уже вот за полтора-два месяца добились абсолютных, очевидных успехов. Уже и пошла информационная болтовня на Западе, она совершенно меняется уже. Европа боится этих мощных ударов, они ведь все видят. Какое оружие у России, как это оружие применяется, они все видят и боятся именно этого. Поэтому, к сожалению, вот прям просто сейчас взять и победить одновременно такой возможности нету.
0: Ну вот, спасибо. Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну вот в новостях слышали, да, они людей, которые еще не успели эвакуироваться из Краматорска, они оттуда вывозят для того, чтобы завести туда какие-то подразделения. Так у них и с подразделениями проблема. Проблема с личным составом. Для того, чтобы, как там было сказано в новостях, для того, чтобы туда, значит, перебросить какие-то резервы ВСУ. Это уже смешно звучит. Резервы ВСУ. На земле вообще ничего не могут сделать. Остановить продвижение не могут. Это тоже факт медицинский. Так. 91-65, примерно то же самое в духе Виктора Михайловича из Домодедова. Думали в начале СВО, что Европа не впишется и дают только каски с бинтами, с сухпаями, потом Хаймерсы и так далее. Хотя Европе конфликт не выгоден. Могли бы газ получать и сосиски кушать. Ну да, все правильно. Никто не может дать 100% гарантии, как они на самом деле потом себя поведут. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
8: Алло, добрый вечер.
0: Добрый.
8: Привет с проспекта Нариманова.
0: Я
8: хочу сказать насчет кафе «Двейран» напротив вашего политехнического.
0: Да.
8: Я там жил рядом.
0: Угу.
8: Да, жил в поселке Паркамон. Так вот, да. Я считаю, что пираты нужны в Европе, но, я еще раз повторяю, не явные, не направленные против беспилотников там. Нанимаешь мигрантов и точно так же методом Крокуса действуешь. Там полно желающих заработать. И тогда вот у них действительно появится такая ужасная непонятка. Вот я почему звоню? Просто в отчаянии. Уже третий раз я хожу под смерть. Прямо над моим домом, насчитал 14 беспилотников. И они бабахают рядом. Не потому что я боюсь смерти, да черт с ним. Ну а понимаете, что так в таком режиме мы долго не выдержим. Это тоже на истощение. Война нам невыгодна. Поэтому надо предпринимать какие-то решительные меры. Вот я считаю, что там ликвидация полностью энергетики, черт с ним, там атомные станции, их тоже можно заглушить. Полностью, вот как говорит Короченко, и давно надо было. Почему у них есть электричество, сотовая связь и все такое? А почему на Западе не горят газохранилища, все? Зато там элементарно желающих заработать много, и никаких следов там ушанок с балалайками не найдется. Так что я считаю, что нужно действовать и так, и так. И бить решительно и по Украине, и в Европе тоже пошурудить, чтобы они там чесали репу. Спасибо.
0: Спасибо. Друзья, еще хотел, вот у нас осталось совсем чуть времени. Значит, смотрите, какая новость тоже сегодня пришла. Вернее, не новость, а напоминание. 30 лет назад. Я когда увидел вот эти 30 лет, даже как-то поплохело. 30 лет назад, 16 августа. 96-го года экипаж самолета Ил-76 совершил легендарный побег из Кандагара. Был даже фильм. Так оно и есть, да, Саш, да. Да, был фильм. Это был август месяц, да? Да, это был август. Я за ними летал, за нашими ребятами. Когда пришла информация о том, что они взлетели в Афганистане, и пошли на Эмираты. Они же прилетели в Шарджу. Хотя более логичным маршрутом был маршрут на Таджикистан. Потому что там уже наши пограничники, там 201-я стоит, все, да, вот Таджикистан, там все дела. Но они решили пойти через территорию Ирана в Объединенные Эмираты, и они сели в Шарджи. Когда только пошла информация, пришла информация нашим, ну, определенным службам, что самолет взлетел, мы вместе, моя съемочная группа, я оператор и вице-премьер, вернее, не так, вице-премьер российского правительства Виталий Никитич Игнатенко и моя съемочная группа, вот так будет, наверное, корректно, мы вылетели в Абу-Даби. Игнатенко, это, он много лет возглавлял ТАСС, был генеральным директором ТАСС, а на тот момент он был вице-премьером нашего правительства. Мы прилетаем в Абу-Даби, жуткая жара, помню, только вышли из самолета, самолет с надписью «Россия», там вот это вот все. Мы вышли из самолета, и я думал, господи, ну здесь люди жить не могут. То есть градусов 60 жары. Спустились по трапу вниз, и вдруг видим топливозаправщики спереди и сзади самолета вот так приехали и встали, заблокировали борт. Мы только прилетели, они вот так заблокировали борт. Значит, машины подогнали нам, мы сели в машины и нас привезли в терминал, правительственный терминал аэропорта Абу-Даби. И в этом терминале мы сидели много часов. Значит, навстречу к нам приехал молодой парень, ему было тогда лет 20, наверное, от силы. Кортеж целый. Приехал целый кортеж, и вот главным был он. Он тогда занимал, это представитель правящей династии был парень, он тогда занимал должность министра по делам информации, молодежи, спорту, ну, то есть вот много в одном сразу, три в одном или четыре в одном. Вот он приехал, они с Игнатенко о чем-то быстро поговорили, и он снова сел в машину, и весь этот кортеж уехал. Я спрашиваю у Виталия Никитича, я говорю, а что это вообще, как это все понимать? Они заблокировали самолет наш топливозаправщиками. Он говорит, да, он приехал и просит у меня, чтобы я ему дал от имени российского правительства, значит, бумагу, в которой будет написано, что Россия отказывается от ранее сделанных заявлений, что на стороне чеченских боевиков в Чечне воюют граждане Объединенных Эмиратов. А у меня, говорит, таких полномочий нет. Я ехал там, нам надо забрать летчиков наших, решить там разные проблемы, вопросы. Потому что летчики, они ушли не просто да, только они, да, экипаж. Они еще и двух духов с собой притащили с автоматами. Они их прям связали, и самолет, когда они пошли, тех, их же вывозили на борт, да, и они там проводили, там запускали движки, там все, и в один момент они просто пошли на взлет и ушли, связав охрану вот этих двух автоматчиков, которые были с ними в самолете. У меня, говорит, таких полномочий нет, сейчас будем запрашивать Москву. Приехал наш посол. Приехал посол, долгие-долгие вот эти вот часы ожидания, значит, звонки в Москву бесконечные, Игнатенко, значит, докладывает, рассказывает все, потом в какой-то момент смотрю, значит, он мне жест делает, мол, типа, иди сюда, выйдем, а я так выходил из этого кондиционированного зала, да, на улицу, а там 60 градусов жары, выходишь, потом обратно в этот зал, потом опять туда, ну, уже к вечеру, так, более-менее, ничего, там, дышать уже можно, да, и он говорит, пойдем, выйдем на улицу, мы выходим, и посол наш. И мы на улицу вышли, и он говорит, слушай, значит, вот Москва дала добро, рассказывает нам, Москва дала добро, я, говорит, могу написать эту бумагу, что мы не настаиваем, что на стороне чеченских боевиков воюют граждане Объединенных Эмиратов. Посол берет мой блокнот, раньше не было ноутбуков, знаешь, это сейчас раньше тексты в командировках, ты писал в блокноте, вот у меня был блокнот, там, да, я тексты все эти свои писал. Посол берет блокнот, ручку, и с Игнатенко, значит, мы пытаемся сформулировать текст этого письма. Представляешь, мы, значит, по-русски формулируем текст письма, а посол сразу на арабском пишет. А потом мы с блокнота вырвали, значит, этот листочек. А знаешь, блокнот такой, что когда вырываешь, он ровно оторвать невозможно. То есть он такой вот корявый, да. Оторвали, но другой бумаги просто не было под рукой, да. А сообщили представителям, значит, арабской стороны, что мы готовы там, да. И приехал снова этот парень, опять этот кортеж. Все, ему дали, значит, этот листок. Ну, мы его так привели в порядок, там вот эти рваные концы там загнули, там раз-раз оторвали, так более-менее ровненький, да, получился, в общем, он посмотрел, и его это удовлетворило. Его удовлетворило, они отогнали топливозаправщики. И в один прекрасный момент я выхожу из терминала, значит, закуриваю сигарету, и вдруг смотрю, джипы «Ранглер» заезжают, значит, прям вот, ну, терминал, как объясню, вот терминал, здесь вход в терминал, и вот из-за угла, значит, несколько джипов «Ранглер» с открытым верхом, и там сидят наши ребята, наш экипаж, да, с бородами обросшие, такие все грязные, все... Привезли с собой им форму, они прям там в терминале были приведены в порядок, ну, привели себя в порядок, побрились, все, переоделись в форму пилотов. Мы сели в самолет и вылетели в Москву. Это, конечно, потрясающая история. Я с ними, вот пока мы летели, там несколько часов там сидели, разговаривали, они рассказывали, как все это происходило. Ну, крутая штука, да? На всю жизнь запомнил, понимаешь? На всю жизнь надо будет в альбоме посмотреть фотографии, освежить в памяти. Там много там всяких снимков было сделано. Вот такие вот пацаны сидели в Кандагаре у талибов. Про талибов тогда вообще никто ничего не знал. Что есть какое-то там движение, которое поддерживает Министерство внутренних дел Пакистана, Насрула Бабар, министр внутренних дел Пакистана. Это они потом в 96-м году в октябре взяли Кабул. Они взяли Кабул, взяли авиабазу Баграм. Потом я с войсками Масуда в 96-м... Повесили на ДжБУ они тогда в Кабуле. Мы с войсками Масуда потом опять пошли в контрнаступление. У нас в кадре создали Северный альянс. Ахмад Шах Масуд, Абдул Рашид Достум, это лидер узбеков Афганистана. Карим Халили, лидер шиитов афганских. Саид Мансур Надыри, это исмаилиты Афганистана. Все объединились в так называемый Северный альянс и пошли против талибов. А сейчас реальность параллельная. Талибы — это сейчас власть в Афганистане, и у нас с ними нормальные отношения. Вот как бывает. Ведущая новостей в студии. Сейчас будет выпуск новостей. После выпуска новостей два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол. Встречаемся через неделю в этой студии.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Бенямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании группы по разоружению Газы. Одна из них займется демилитаризацией анклава, сообщили в канцелярии израильского премьера. По итогам переговоров в Иерусалиме, на которых также присутствовали спецпосланник США Джаред Кушнер и высокий представитель Совета мира Николай Младенов, израильская и американская стороны заявили, что восстановление разрушенного региона не начнется до полного разоружения Хамас. Без выполнения этого условия инвестиции в восстановление Газы разблокированы не будут. Еще одна группа по общественному здравоохранению сосредоточится на решении острых гуманитарных кризисов, включая обеспечение населения чистой питьевой водой, улучшение санитарных условий и предотвращение эпидемий, которые напрямую затрагивают безопасность народа Израиля. Кая Каллас анонсировала самый масштабный пакет антироссийских санкций. Уже осенью Евросоюз планирует значительно усилить экономическое давление на Москву. Пакет ограничений может стать крупнейшим с 2022 года, заявила глава евродипломатии в интервью Вельт. После принятия документа список россиян, компаний и организаций может вырасти примерно на треть. Какие именно меры Брюссель планирует ввести, не раскрывается. 21-й пакет был утвержден в конце июля. В него вошли 170 юридических лиц и 48 граждан. В Нижегородской области при обрушении стены жилого дома погиб человек. Инцидент произошел в Первомайске на улице Социалистической, 5, сообщили в региональном управлении МЧС. Сегодня днем в одноэтажном здании на 4 квартиры внезапно рухнула стена. Жилец погиб под завалами. Обстоятельства, которые привели к разрушению дома, сейчас устанавливают эксперты и следственные органы. К ликвидации последствий ЧП привлекли 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 63 копейки, доллара 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 22, ясно и без осадков. Евгений Егушин, говорит Москва.
5: Внимание! Говорит Москва!
9: 94,8.
5: Реклама.
10: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы.
12: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио «Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. «Говорит МСК». Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. «Говорит Москва» 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Имена. Поверх времен.
12: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
9: каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
14: «Имена. Поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
17: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
18: Oh, my goodness!
17: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
18: Torres is trying to find him. Broken for Fabregas. Now it's Iniesta! This is it!
15: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Принимайте пас. Это «Голевая передача».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: «20:10» в Москве, сегодня 17 августа, понедельник, от радиостанции «Говорит Москва», Филь Горевая передача, Георгий Осипов.
20: И Георгий Бабаян, всем добрый вечер, друзья.
19: Добрый вечер. Сегодня будем с вами говорить об очередном туре российской премьер-лиги. Я все время забываю, у меня проблемы с числительными в последнее время. Какой он по счету был? Четвертый?
20: Четвертый.
19: Значит, нет никаких проблем, значит, я на себя наговорил только что. Будем говорить про четвертый тур российской премьер-лиги. На мой взгляд, там много любопытнее получилось, нежели чем получилось в прошлом третьем туре. Много классных матчей, много всякого, да, значит, Миша Николаев говорит, что передает Никите здоровье, и Хохлам передает смерти. Давайте мы с вами договоримся. Я знаю, что в программе, значит, сейчас у главного редактора там был обозначен этот момент. Если коротко, то наш с Георгием Вячеславовичем одноклассник вчера как раз попал под этот обстрел дронами, и он один из тех трех пострадавших, которые в Москве на МКАДе вчера были зафиксированы. Так или иначе, естественно, об этом мы поговорим, но поговорим об этом давайте завтра. Давайте так договоримся. У нас все-таки сейчас футбольная программа. Нам тоже сейчас непросто дается поговорить про футбол. Но есть регламент. Наша программа. Наш футбол отечественный, родной. Тем более там про Локомотив столько хочется сказать. Как, да? Мы без этого. Поэтому мы сейчас поговорим с вами про футбол. А завтра поговорим обо всем остальном. Обязательно. Тем более, что на самом деле ничего сверхъестественного добавить поверх того, что сказал главный редактор, у нас нет. Миша Николаев, вам спасибо большое. Значит, Смельчак с Мадагаскара пишет. Батраков, все, чемодан, аэропорт, Стамбул. Да, судя по всему. Ну, давайте тогда. Так как Локомотив играл первым, они открывали тур в пятницу. Мы с вами с Локомотива и начнем. Локомотив, а тем более, что сложности были у нас так или иначе с просмотром этого тура в этот раз. Но мы начнем с того, что точно видели оба и видели в подробностях. Это матч Локомотив-Оренбург. Ну, давай. Тебе, я знаю, очень понравился матч. До пятой минуты, по-моему, да? Именно на этой минуте забил Батраков. Вот до пятой минуты
20: третий.
19: Был прям третий, да? То есть даже не так много, да, тебе понравилось.
20: Третья минута.
19: До третьей минуты. Диктатор не может ошибаться. Я пытаюсь шутить, пишет Эдвард. Да, и спасибо вам за это. Мы сейчас именно в таком режиме и будем работать. Действительно, значит, ну, во-первых, у меня есть впечатление от возобновленного чемпионата России, от этого сезона. Главное мое впечатление на данный момент, что меня больше всего удивляют именно андердоги. Команды, которые не претендуют на чемпионство точно, которые борются скорее за середину турнирной таблицы, а некоторые даже за выживание. Вот я больше всего эмоций и какой-то футбольной эстетики, футбольных положительных эмоций получаю именно от этих команд. В этом туре это Оренбург, это, безусловно, Ахмат, о них мы поговорим чуть попозже. Это, конечно же, Акрон и Родина, которые выдали потрясающую игру. Вот от этих команд я прям в прошлом туре, что с Зенитом сделали, да, от этих команд получаю прям грандиозное удовольствие. От фаворитов, от места к месту. Потому что, ну, там, если про «Зенит» поговорим чуть дальше, ну, в этом туре, как бы, ну, вопросов-то ноль, да, ну, вот «Локомотив» мы так или иначе, это все-таки грант отечественного футбола, и мы их записываем всегда, ну, там, в борьбу за пятерку точно, ну, в этом сезоне это вообще полный кошмар, а еще учитывая то, что Батракова не будет, теперь 20, сколько ты говорил?
20: 29 миллионов, по слухам, это не подтвержденная информация, потому что трансфер не состоялся пока, но вроде бы Ротенберг, Борис Ротенберг, генеральный директор, дожал турков и получит «Локомотив».
19: Из твоих уст,
20: ну, сегодня мед. Так, да. И получит 29 миллионов евро «Локомотив» за Батракова, что является огромной суммой для «Локомотива» и в целом для российского футбола, за отечественного футболиста. Я даже не знаю, кого покупали дороже. Слушай, я думаю, что это самый дорогой российский футболист.
19: Посмотри, пожалуйста. Нет, Аршавина, по-моему, покупали дороже. Можешь, пожалуйста, посмотреть, за сколько Аршавина покупали в свое время в «Арсенал» и за сколько покупали Головина? Головин, наверное, меньше, а вот Аршавин, мне кажется, примерно тоже здесь. Там тоже 20 с чем-то было, по-моему.
20: Ну, во-первых, это были другие деньги, но...
19: Да, то есть это на наши деньги-то больше.
20: 16,5 миллионов евро.
19: Это нет, Аршавин.
20: Прошу прощения. 16,5 миллионов фунтов, около 24 миллионов долларов или 16,5 миллионов евро.
19: Ага.
20: Да, в принципе, я был прав.
19: На самом деле...
20: Ну, это 2009 год.
19: Да, сколько? Это примерно та же самая сумма. Чуть больше даже, наверное. Чуть больше. Это, наверное, на период с поправки на инфляцию, там, в районе 40 сейчас было бы. То есть, ну, это один из самых дорогих трансферов за историю отечественного футбола, точно.
20: Ну, вот единственная Головина в Монако.
19: Да. Вот.
20: Купили за 20, за 30.
19: А, вот,
20: то
19: видишь?
20: Есть Головин чуть-чуть дороже.
19: Да. Головин, получается, да. Вот Юрий вот пишет, Юрий, что да. 30. То есть Головин дороже, да. Ну, все равно, топ-3.
20: Ну, Головин был, давайте так, в более зрелом возрасте, если мне память не изменяет.
19: Что еще, значит, что если бы он был моложе, его еще бы дороже покупали.
20: Да.
19: То
20: да,
19: есть это, скорее, это сбавляло бы цену.
20: Да, это действительно так, но я считаю, что 29 миллионов – это отличные деньги. И Борис Ротенберг в этом плане молодец, что дожал и выжил максимум из этого трансфера.
19: Смельчак с Мадагаскара пишет, что «Локомотив» получит за трансфер полузащитника Батракова в «Галатасарай» 25 плюс 4 в виде бонусов. Об этом коллегам с издания «Чемпионат» сообщил источник знакомой ситуации. Договорились на 17 августа на 17.50. Бонусы будут тяжело выполнимыми для «Локомотива», чемпионство, бомбардирские успехи и так далее. Также клубы договорились, что 25 миллионов будут выплачены в рассрочку в течение 2 лет.
20: Да. Изначально была информация, что в течение 4 или 5 лет, угу, что абсолютно не устраивало «Локомотив». Угу. Но просрочку в течение 2 лет, ну, как будто бы, но более-менее адекватно.
19: Это приговор. То есть, слава боженьки, что Батраков уходит, пишет Игорь. Я вот, когда мы только начинали сезон, я говорил о том, что я бы, наверное, на месте Батракова в Турцию бы не уходил. Потому что, когда речь шла все лето про ПСЖ, и вдруг получается, появляется «Галатасарай», хотя, ну, честно, да, наверное, «Галатасарай» все-таки более реальный вариант, нежели чем «ПСЖ». То есть, если ты, ну, так, конечно, вот откинешь, конечно, все эти постоянные слухи, ну, «ПСЖ», какой «ПСЖ»?
20: Тем более, я тебе рассказывал до эфира, главный тренер и вообще руководство клуба высказывали то, что им нужен центрально атакующий полузащитник.
19: «Галатасарайский», ты имеешь в виду?
20: Да,
19: да, конечно. Он просто в оригинале читал, мне переводил потом новости.
20: Да, с турецкого. Да.
19: На связи.
20: И...
19: с братиками.
20: Очень неплохая получается позиция у Батракова. Он может залететь сразу в основной состав.
19: Батрач там на жаре.
20: В ПСЖ,
19: Николаев. А, да, ну, в ПСЖ точно, абсолютно. Я видел хорошую картинку на тему ПСЖ. Мы еще не будем говорить про европейские трансферы, но ждем завершения трансферного окна. Но хорошая была картинка. Состав ПСЖ после перехода Феррана Торреса туда. И там просто нынешний состав ПСЖ, там Феррана Торреса даже близко нет в составе. Ну, у Батракова была бы точно такая же картина. Но если я вначале говорил, что Батракову ни в коем случае, ну, ни в коем случае не понимал бы я этого перехода, то сейчас, конечно, бежать надо. Бежать, не оглядываясь. Галатасарай, прекрасный вариант, деньги там есть, Локомотив заработает на этом трансфере, отличные деньги, это как бы и плюс клубу, хорошие партнеры, так или иначе возможность там и в Еврокубках засветиться, и турецкий чемпионат, чемпионат достаточно конкурентный, но здесь уже на самом деле пришла бы, если там какая-нибудь команда калибром пониже, то я бы все равно говорил, что надо уходить. Потому что этот Локомотив, это болото, все. Тут этот сезон на выброс.
20: Да, да, как я говорил в прошлом эфире, я думаю, что перестройка будет происходить абсолютно точно в этом сезоне. Следующий сезон мы увидим, как что-то будет проявляться. Но надеяться на то,

0: пенальти. Хотя, ну, на мой взгляд, что это ошибка просто тренерского штаба, что дали молодому пацану пробить пенальти. Он пробил отвратительно. Это был ужасный пенальти. В конце матча, ну, там, в финальной третьей матче, да, по-моему, в районе 70-й минуты это происходило. Первые минут 20 матча я бы назвал равными. Причем равными не в рамках хорошей игры, а в рамках бей-беги.
1: Вязкой, да. Непонятной, свойственной для искусственного газона игры.
0: Да, ну, искусственный газон, безусловно, влияет. Любой человек, который играл когда-то на натуральной траве, играл на искусственном газоне, понимает, что это, на самом деле, испытание. И для колени испытание, и для... И мяч ходит по-другому, по искусственному газону. Это да, но это не оправдание для Локомотива. Дальше все, игра пошла под диктовку Оренбурга, и, на самом деле, счет должен был быть 3-1, в моем понимании. Даже без учета отмененного гола, который был отменен справедливо. Там была игра рукой, четко отмененный гол, никаких вопросов.
1: К судейству в этом плане, да.
0: Да, и нереализованный пенальти, как бы, ну, должны были его забивать, но вот помимо этого пенальти, это явный голевой момент, это 2-1, и еще один точно должен был быть там момент. Должно было залетать. Локомотив просто пропал. С радаров в рамках этого матча с минуты где-то 30-й. Это была катастрофа.
1: Я сейчас смотрю на статистику, честно говоря. Вот мы любим к ней в последнее время обращаться.
0: Всегда любили.
1: 24 удара по вороту. У Оренбурга 10 у Локомотива.
0: Да, да.
1: Не то позор ли это?
0: Это доминирование.
1: Это прям позор.
0: Ну,
1: При том, что перед матчем, и это отмечали журналисты, коллеги, приехало все руководство на базу Локомотива, и была поставлена задача во что бы то ни стало выиграть этот матч. Uh-huh. И как будто бы первые там 20-30 минут я увидел этот огонек в глазах, я увидел, как они бегут, но, к сожалению, нет.
0: Батраков забил гол, красавец.
1: Шикарный.
0: Да, но это была ошибка, ну, то есть он воспользовался ошибкой, ему дали пространство, он, собственно, ударил, да. То есть это чисто на индивидуальном мастерстве гол забитый. И здесь командных успехов ноль в этом голе. То есть это был не командный гол. Я у Радимова спрашивал, чем отличается искусственный газон от натурального, пишет Григорий Санкт-Петербург. Он мне сказал, что на искусственном газоне не хочется лишний раз падать, подката не хочется делать. Да, потому что ты весь обдираешься об эту траву, пластику. Искусственный газон — это на самом деле не газон, это резина. Основа резиновая вот эта крошка, поверх которой... По факту декоративная пластиковая трава, которая тебя царапает. А вот эта крошка, она тебе создает амортизацию, которую на нормальном газоне земля создает и так далее. Но он жестче, на самом деле, этот резиновый газон. Он отдает тебе большую нагрузку на колени, ну и мяч ходит по пластику по-другому.
1: Ну, мы видели это в игре, в этой прям четко.
0: Да.
1: И мне кажется, не выход Пеняева тот самый, да, с другой стороны, что бы это поменяло, не выход его в основном составе, говорил о том, что Галактионов понимал, что это искусственный газон, и очень травмоопасный он, и вообще не подходит под такую игру.
0: Ну, знаешь, нет газона, который подходит под игру Локомотива на данный момент. Потому что
1: слушай, игры я с тобой, там не я, наверное, с тобой впервые спорить не буду, потому что я сам в отчаянии, и после пятничной игры, и тут во время программы «Отбой», мне кажется, я уже что-то выкрикивал и говорил.
0: Да.
1: Но это ужасно, это вообще не уровень Локомотива. И играть таким образом...
0: Ну, и здесь
1: просто у меня дело нет слов,
0: уже
1: чтобы
0: не в отсутствии
1: подобрать
0: игроков.
1: Ну, тут уже есть... во всем. Как будто бы тут уже все.
0: По сравнению с Оренбургом, у Локомотива шикарные футболисты, да? То есть футболисты конечно, Локомотива конечно, на голову выше. Конечно. Но Оренбург переигрывал по всем параметрам. Оренбургу не хватило немножечко мастерства и опыта.
1: Мастерство футболистов, да.
0: Касаджикову, из которого, судя по всему, растет большая звездочка нашего футбола, дай бог. То есть человек уже и головой забил, и гол красавец забил, и мог бы еще с пенальти реализовать, но пока, видимо, перенервничал, ударил еще раз очень плохо. Худший вариант удара, близко к центру, достаточно невысоко его поднял, самое удобное для вратаря. Но за этот матч можно похвалить. И дай бог развития Ксаджикова, у него брат еще есть, насколько я понимаю, они близнецы. Вообще чистая локомотивская история. Да, хотя у нас много, да, у нас, на удивление, много таких историй, да, это наша фишка отечественного
1: футбола. Ну, как правило, ты знаешь, и Гатагова было два, кстати.
0: Да. И всегда какой-то из них
1: какой-то лучше.
0: Ну, конечно, так оно и бывает. Значит, это что касается Локомотива Оренбурга. А сейчас с уходом Батракова, вот нам написали, что можно на эти деньги 7 бразильцев, которые круче Батракова, купить. Ну, во-первых, для того, 7 нет, можно купить двух.
1: Двух точно
0: нет,
1: можно топовых
0: купить. Трех, из них один заиграет. Один будет на самом деле хороший. двое будут просто мешками. Это потому что бразильцы. А учитывая, как Локомотив умеет распоряжаться средствами, у меня большие сомнения.

0: денег.
1: Тем более,
0: то
1: что...
0: есть от предыдущих трансферов я вам говорил.
1: Да, и эти трансферов. Деньги могут
0: денег
1: не пойти
0: нет.
1: на трансферы.
0: И тем более, да, вот
1: да.
0: эти деньги.
1: И они могут... не все придут, придет только половина.
0: Да и третья причина, слушайте, посмотрите, сколько у Локомотива балласта, реального балласта. И такой игрок, как Рамирес, которого покупали, бывший игрок Краснодара, он вообще просто не очень футболист, давайте так выражаться. Есть тот самый Лукас Вера, за которого так боролся Локомотив, просто балласт, которого нужно отдавать в Оренбург, он бывший футболист команды Оренбург, и его надо отдавать обратно, если они хотят хоть что-то за него платить. Ну, просто балласт. А кому играть? То есть, ну, реально, у Локомотива проблемы. То есть, я не знаю, что делать.
1: Я уже говорил, что делать. Здесь надо...
0: Тут
1: здесь
0: как будто
1: надо
0: бы я за комплексное решение.
1: Ну, вообще, это просто заново надо строить. Вот эту
0: да.
1: всю эту историю
0: да.
1: надо заново строить. Первое, с чего начинается построение новой команды, это новый тренер.
0: Все говорили о том, что Балтика рассыпется, как только у них заберут футболиста. Ну, посмотрите, даже Балтика сохранила костяк. И как они круто играют.
1: Да.
0: При всем.
1: Значит, теперь давай поговорим про... Давай про «Зенит». Мне почему-то хочется про «Зенит».
0: Давай.
1: Самая уверенная победа тура.
0: Да, 3-0, это разгром.
1: Тем
0: это
1: более,
0: победа.
1: Что еще и на «Динамо». И вот если вдруг вы посмотрите на статистику матча, да, то может показаться, что, слушайте, а «Динамо»-то... А каким образом «Динамо» проиграли матч? Потому что у них 13 ударов, а у «Зенита» 3. Ударов. Не в створ. Ударов, в принципе. Но при этом у «Зенита» все 3 в створ. Удара. А у «Динамо» и у «Динамо» тоже 3 в створ. И вот здесь заключается как раз главная проблема. Весь матч «Динамо» играл... Я увидел «Локомотив» в этой игре. Это просто удары отовсюду. «Динамовцы» лупили надо-не надо. Была пара хороших моментов у Тюкавина. Тюкавин вообще... Я продолжаю говорить о том, что он суперфутболист, невероятно одаренный. Там вот был хороший прям момент, который говорит о технике. Когда он обработал летящий мяч за штрафной и, не дав ему опуститься на землю, удар нанес. Достаточно опасный. Но в остальном, конечно, у этой команды игры нет. А у «Зенита» игра есть. Сломил «Динамо», пишет Смельчак с Мадагаскара, спорный пенальти. А в чем спорность пенальти?
0: Я тоже не понимаю.
1: Чистый абсолютно пенальти.
0: Когда по делу, тогда по делу.
1: Да.
0: Если было бы спорно, мы бы здесь обсудили бы с вами. А так, сломил, не сломил. Мне кажется, что Шварц мимо на 100%.
1: Ну, пока да.
0: Прям вообще очень плохо.
1: Пока да. Если играть по учебнику Симака...
0: Извини, при том, что у него состав-то есть. То есть, если говорить о продаже лидеров, как у «Локомотива», тут хоть какую-то причину можно нащупывать. А тут там состав есть.
1: Да, есть.
0: И сохранили лидера.
1: И да, и здоров он.
0: И слава богу.
1: И футбол показывает, что играть может. Тут Александр Киржаков, я видел, заявил, что Тюкавин намного сильнее как нападающий, нежели чем Соболев, с чем я тоже согласен.
0: Мне кажется, тут спорить не о чем.
1: При этом Соболев как бы дубль. Ну а что, слушай, ну оба гола Соболева сделал, не оба гола, первый гол сделал, или это второй был? Глушенков?
0: Мне кажется, первый.
1: Глушенков, вот его передача, ну там тоже была ошибка, да?
0: Нет,
1: Глушенков
0: второй
1: грамотно
0: второй
1: вырезал, отлично опять матч провел, хотя гол конкретно Глушенкова это чистый воды фарт, то есть это опять, это развалившаяся динамовская оборона, развалившаяся в принципе игра, когда там залетает, у него, по-моему, кстати, уже не первый раз залетало, то есть он явно крутит просто в створ, в расчете на вот эту суету и на то, что там может быть и залетит. И у него срабатывает. Но пас, мое почтение. Ну и пенальти, в моем понимании, чист пенальти. Я не увидел там никаких спорных моментов. Это пенальти. При этом «Зенит» опять не напрягался. Я не увидел какого-то перенапряжения.
0: Хотя,
1: игра на классе.
0: Хотя соперник был уже более серьезный.
1: Да, и это была игра на классе. Мы видели, что у «Зенита» бывают оплошности с такой игрой. Иногда им прилетает за это, как в прошлом туре, но в этом туре все сработало. Но, опять же, я давно считаю, что Симаку пора было уходить из «Зенита», и вот это чемпионство в прошлом сезоне немножечко, конечно, может и сыграть в минус. Он исписался явно в рамках этой команды, ей нужно что-то там, в нее нужно что-то вдохнуть, потому что не играет «Зенит» на те деньги, которые находятся у них на поле, и на тех исполнителей, которые у них находятся на поле, но результат есть. Это
0: как,
1: твоя любимая история.
0: Ну, действительно, какие могут быть вопросы к команде? Результат показывается. Чемпионство в прошлом сезоне есть.
1: Да.
0: Обыгрывают принципиальных соперников. Поэтому тут споров оставаться не должно.
1: Нет, все-таки поспорить. Во-первых, я люблю Во-вторых, нюансы существуют. Особенно учитывая, что конкуренты, они так-то, ну, тоже чуть-чуть подсобираются, да, и дышат. «Зенит» уже давно не единоличный лидер нашего чемпионата. Ему в затылок постоянно дышат. «Краснодар» стабильно, остальные команды типа того же самого «Динамо», помнишь, сколько это было, получается, не в прошлом сезоне, а в позапрошлом
0: поза
1: сезоне.
0: Уже прошлом.
1: Да, и «Спартак» в этом. Да и в прошлом тоже. Ну вот конкуренты подбираются. Поэтому в какой-то момент эта расслабленность может сыграть злую шутку. Но пока с такой командой, как «Динамо», не в лучшем состоянии находящейся, но все равно команда серьезная, очень уверенный результат, без какого-либо перенапряжения. 3-0. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Экс-глава Минобороны Украины анонсировал удар по России баллистической ракетой. Такое заявление Михаил Федоров сделал в эксклюзивном интервью CBS News. По его словам, Киев может направить первую ракету в сторону нашей страны уже через 3-6 месяцев. Украина существенно ускорила программу разработки собственного баллистического вооружения, чтобы преодолеть технологический паритет и получить возможность атаковать цели на дальних подступах. До сих пор в ходе конфликта украинская сторона для ударов вглубь российской территории полагалась на беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия, а также на имеющиеся крылатые ракеты. Однако это оружие обладает низкой скоростью и легко перехватывается современными системами ПВО. Использование баллистических ракет должно принципиально изменить ситуацию из-за их высокой скорости и сложной траектории полета, подытожил Федоров. Разработка новой ракетной программы Киева занимаются крупные оборонные предприятия. В июне украинский производитель Firepoint успешно провел первое испытание баллистической ракеты. Дональд Трамп опубликовал изображение своей победы над Ираном. Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети True Social сгенерированные нейросетью кадры, демонстрирующие гипотетический захват иранских военных и инфраструктурных объектов американскими войсками. По данным New York Post, ключевым стал снимок, где Трамп лично водружает флаг США на палубе захваченного иранского танкера в Армузском проливе. «Теперь это наш нефтяной танкер», — гласит подпись американского лидера под картинкой, где у его ног лежит брошенный иранский флаг. Журналисты связывают публикацию с недавним заявлением американского лидера о намерении объявить стратегический Армузский пролив с территории США. Жилищные аферисты выманивают предоплату у иногородних студентов под видом сдачи квартир. В общественной палате предупредили, что злоумышленники публикуют объявления о жилье с идеальным ремонтом и пешей доступностью к вузам и метро по подозрительно низкой цене. Часто мошенники требуют перевести залог сразу, чтобы забронировать квартиру до просмотра. В других случаях студентов заманивают в фальшивые офисы для подписания договоров, а контакты собственника выдают только после оплаты комиссии. Получив деньги, телефоны отключают, а объявления удаляются. Эксперты советуют не переводить предоплату и проверять документы на собственность перед подписанием любых бумаг. Анонс концертов Канье Уэста вызвал всплеск бронирования авиабилетов в Санкт-Петербург. Спрос увеличился почти в 5 раз, об этом пишут телеграм-каналы со ссылкой на «Авиасейлз». По данным сервиса, число бронирования авиабилетов на даты выступления выросло на 392%, а частота поисковых запросов на перелеты в этот период на 510%. Отмечается, что главными городами вылета стали Москва, Казань и Екатеринбург. Ранее концертное агентство «Say Agency» и представители стадиона «Газпром-Арена» объявили о 2 шоу, запланированных на 10 и 11 октября. По информации пабликов, билеты уже поступили в продажу. Цены варьируются от 9 до 160 тысяч рублей. В погоде сейчас в российской столице температура воздуха +21, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: А в вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
10: Плиссича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
8: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.

0: принимайте пас. Это «Голевая передача».
1: 20:38 в Москве, сегодня 17 августа, понедельник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире «Голевая передача», Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер. Продолжаем обсуждать четвертый тур российской премьер-лиги. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
2: Видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, и на Рутюбе они тоже идут, везде вас ждем, везде подписывайтесь, ставьте лайки, и, конечно же, не забывайте про наш канал в мессенджере «Макс».
1: Игорь Сметухин пишет: «Тюкавину тоже надо уходить, Динамо ловить нечего, через два года останется только Зенит». Ну, я про то, что останется только Зенит, уже давно слушаю, и пока этого не произошло. А по поводу того, что Тюкавину тоже нужно уходить, ну, он, видите, он, во-первых, он воспитанник, он верный клубу человек. Но то, что потенциал футболиста там не раскрывается, ну, еще ему и травмы, конечно, мешают, да, в карьере. Но потенциал явно, конечно, на максимум не раскрывается. Он очень способный. Он действительно один из самых талантливых наших нападающих за последнее время. Я вот, ну, в свое время Кокорин производил такое же впечатление. А до Кокорина, наверное, производил такое впечатление Киржаков. Причем вот тот Киржаков, который еще до мема про то, что он будет бить постоянно, всегда и везде, вот, наверное, так. Очень талантливый футболист, ну, посмотрим. Посмотрим.
2: Очень страшно загадывать уже.
1: Да. Но, то есть, есть, конечно. Вот про то, что останется только «Зенит», я не согласен, а про то, что даже в Бундеслиге не осталось только «Бавария», да, там порой достаточно часто, на самом деле, бывают другие победители. И у нас тоже так не произойдет, но Тюкавину... у «Динамо» есть все для того, чтобы этот сезон тоже был в никуда. Так вот, по крайней мере, пока так смотрится. Ладно, значит, давайте пойдем теперь дальше. Кто у нас еще с тобой по расписанию? Ну, давай родину Акрона обсудим. 3-3, самый яркий матч этого тура. Вроде как две команды, которые, по идее, должны быть на вылет, да, ну, будут бороться за выживание. Но выдали потрясающую игру. Причем потрясающим... Ну, не знаю, кто здесь даже меня больше впечатлил. Акрон как будто весь матч играл лучше. Но при этом в какой-то момент родина умудрилась даже идти на победу в рамках этой игры. Обоюдно остро. Может быть, не хватало мастерства. Да. Андрей, кстати, говорит, Сычев еще был. Да, наверное, Сычев. Еще был Сычев. Еще был, не поверите, Саенко. Но Саенко у нас не был на виду, потому что он в Германии играл. Но тогда в Германии тоже производил впечатление. Когда уже в «Спартаке» играл, уже было не то. Но да, но Сычев точно абсолютно согласен. В общем, очень ярко меня впечатлил... Знаешь, кто меня впечатлил? Я сейчас скажу. Меня впечатлил футболист... Да, так. А где он? А который это был? Слушай, подождите.
2: Тут очень тяжело разобраться.
1: Я забыл, который из них был-то. Дуду, по-моему, это. Дуду в составе Акрона.
2: Нападающий.
1: Да, бразильский. Бразильский нападающий. Дуду, который вышел во втором тайме и прям сделал...
2: Разницу.
1: Сделал разницу, да. Несколько отличных моментов у него было. Он прям вел игру, шел в обводку. У него голевая на Беншемола. Это его история. Плюс он там и сам несколько раз мог класть. Мне прям понравился вот этот Дуду. Это куда они его взяли, я не знаю. Я не следил, как вы понимаете,
2: за трансферами Акрона. Я тебе, знаешь, что хочу сказать?
1: Ну, это впечатлило меня.
2: Я смотрел на этих футболистов и думаю, Локомотив. Ну, реально, приглядитесь.
1: К Дуду?
2: Ну, не только к Дуду.
1: Опять ты про свой Дуду?
2: Ну, слушай, про Локомотив. Им же нужно куда-то расти.
1: Но...
2: Ну, реально, нужно же куда-то расти. И вот есть теория о том, что в Локомотиве действует негласное правило. Ну, негласное, видимо, для болельщиков, для нас, для журналистов и так далее. Что не должно быть.
1: Извини,
2: больше...
1: Я да. Вбиваешь, когда в поиске Дуду?
2: Песня выдает... Ду-ду-ду.
1: Нет, выдает Дудук.
2: Так вот, да. И в Локомотиве есть негласное правило, что не более 5 иностранцев в составе.
1: То есть они сами как будто бы... Он в аренде, смотри, он играл, значит, он воспитанник Ботафога, значит, уехал в Болгарию, И последние полтора года выступал в Арисе в Греции. Сейчас он в аренде у Акрона. Да. Но, слушайте, впечатлял.
2: Неплохой футболист. Впечатлял. Реально. Реально неплохой.
1: У бразильцев есть такая особенность. Они могут впечатлить, впечатлить, а потом исчезнуть, просто пропасть. Поэтому посмотрим здесь, понаблюдаем. Но это было ярко. Это было ярко. Ух, что эти теории, пишет Эдвард. Это тебе про Локомотив. Ну, а что им остается-то еще?
2: Слушайте, ну... Мне кажется, что это больше оправдание, что, типа, у нас нет бабок, чтобы придумать. Давайте вот своих воспитанников. Нет, свои воспитанники — это классно, и это показывает, что Батракова за два сезона можно будет продать в дальнейшем, такого же Батракова за 29 миллионов. Ну, за три, да. За 2,5, он в конце...
1: А этого предыдущего вашего Батракова за сколько продали в «Зенит»?
2: Глушенкова?
1: Да.
2: Слушай, сколько там была сумма выкупа, она была небольшой, 8 или что-то такое.
1: Продешевили, конечно.
2: Ну, за него, конечно, продешевили, да, но там была сумма отступных. Uh-huh. Протупили, а не продешевили.
1: Ну, может быть, да. Хотя можно было, я думаю, сравнимые деньги поднимать на Глушенкове. Ну, в общем, вроде ты от этого матча ничего не ожидаешь, а получаешь самую яркую игру тура. Акрон был лучше. Акрон был лучше, но Родина берет желанием. Родина очень хочет играть в премьер-лиге.
2: Слушай, это прям правильно.
1: Сочится из их игры.
2: Они этого желания не хватало у многих команд.
1: Да, особенно...
2: Которые боролись за выживание, я имею в виду.
1: Порой этого, этого не хватает у команд, которые борются за чемпионство, а не то, что за выживание. А Родина такими темпами, вот на этом желании, в первом круге, может себе и забронировать место в этой российской премьер-лиге, потому что Акрон, который играл лучше, он идет на выбывание, а Родина выше Локомотива в турнирной таблице.
2: Да, да, я тоже на это сейчас тоже смотрю.
1: Так что молодцы. Молодцы, классная была игра, если не смотрели игру, хотя бы посмотрите обзор, я думаю, что вот этот Дуду в этот обзор войдет. Редкая для российской премьер-лиги картина, когда человек идет в обводку, пытается там из обводки уйти в удар, прям порадовал глаз, и я удовольствие получил.
2: Вот сейчас все кричат про Максименко.
1: Да, Максименко, Максименко, ну давайте, значит, Спартак.
2: Нет, все проговорят про Максименко, который нападающий.
1: А, про этого.
2: Да, но он красавчик, слушай, нападающий Родины.
1: Да, я боюсь, нападающий Родины.
2: Ну, во-первых, ему 28 лет, я только что посмотрел.
1: Да, я про Максименко думаю, там что-то Максименко тоже исполнял, в моем понимании.
2: 28 лет, и мне кажется, что можно еще попылить, если продолжит показывать хороший уровень.
1: Ну, вроде не как будто выделяется Максименко и Горебян.
2: Ну, Горебян вот в этом матче так себе, по мне.
1: Ну, почему? Он вообще-то голевуху отдал.
2: Не такой яркий, как в прошлом.
1: Да я вообще,
2: ну и не выходит в основном составе здесь почему-то.
1: Мне не кажется, что Родина — это про яркость. Это вот про желание.
2: Как будто полупрофики играют.
1: По отдельности, ну не в этом матче.
2: Не в этом, не в конкретном. Я говорил в начале. Не в этом матче. Сейчас, ну, как будто бы чуть оживились. Может быть, опыт поднаберутся и что-то яркое покажут. У нас были такие выскочки, в хорошем смысле слова, в российском чемпионате.
1: Смельчак пишет, что даже искусство на поле в Химках не помешало Родине и Акрону. Им, да, им не помешало.
2: Там, мне кажется, что вы не правы, Смельчак. На самом деле, вот эта вот голевая феерия и сказывается на том, что просто защитники боялись хорошо играть в обороне.
1: Не, вот здесь как раз я не видел никакого испуга. Ни в одной команде, ни в другой команде.
2: Терять
1: я видел,
2: нечего,
1: что перли вперед, в какой-то момент играли без центра поля, выжигая просто под собой, в борьбе, в том числе, для того, чтобы эти очки забрать. И я считаю, что, конечно, Родина преуспела, а Крон в этой игре очки потерял. Так бывает при ничейных результатах. И самая красивая, самая зрелищная игра тура. Значит, давайте, если мы говорим про аутсайдеров, которые впечатлили, хотел бы я поговорить еще про Краснодар-Ахмат матч. Я в прошлой программе или в позапрошлой программе говорил, что Ахмат может ворваться и с такой игрой в драку там за середину точно должен, а может быть и за пятерку. И вот, ну, не повезло. При том, что Ахмат идет на выбывание сейчас, да, где-то там внизу.
2: Давай не будем говорить об этом, потому что, ну, я считаю, всего лишь 4 тура прошло, и делать выводы рано.
1: Ну, не добирают, судя по, не добирают очков, я тебе к этому. Они явно не добрали очков в матче с Краснодаром. Ахмат играл, в моем понимании, даже лучше и опаснее.
2: Краснодар вообще хороший. Краснодар отскочил. Вспомните то, что я говорил вам. То, что Станислав Саламович еще преподнесет сюрпризов. Я это повторял в каждом нашем эфире.
1: Краснодар отскочил. У Ахмата, там вот в конце был момент, когда в девятку бил, я уже не помню, кто бил у Ахмата, и прям он по такой дуге шел мяч. Нет, так сказочно
2: слушай,
1: бы
2: влетал. Очень достойно что, играют. Мой... Очень достойно играют.
1: Очень. Мне больше понравились даже, чем Краснодар. Вот в какой-то момент, особенно под конец матча, казалось, что Краснодар вообще потерян на футбольном поле. Наверное, начало игры было за Краснодаром, но в конце Краснодар растерялся. И у них даже по глазам это было видно после... Первый тайм за Краснодаром, второй полностью за Ахматом. Полностью за Ахматом был второй тайм. И Краснодар прям выглядел командой, которая понимает, что они сейчас отмучились, и слава богу. Вот, я не помню, по-моему, Кривцову показали в конце игры, и прям, вот у него прям в глазах все было написано. Фу ты, господи, слава богу. Слава богу, это закончилось. Кстати, за Ахмат, по идее, играет второй брат. Да? Косаджиков же второй, это же вот он,
2: да,
1: он в конце матча он выходил есть. На поле, да.
2: Там который, можно... который похуже.
1: Судья справедливая, молодец, ты пишет, Миша Николаев. Смешно. Продолжает Миша Николаев смешные вещи писать. Но Краснодар забирает очки.
2: И... Я не могу сказать, что это незаслуженно.
1: Это
2: как будто бы заслуженно.
1: Это нам показывает, что Краснодар все-таки в последние несколько сезонов стал командой, которая даже в проигранных матчах или в равных матчах может свое забрать.
2: А вот это называется победа на классе. Мне так кажется. Потому что появилась стабильность.
1: Нет.
2: И они могут вырывать вот
1: победа
2: так вот
1: на классе это когда ты побеждаешь 1-0, при этом доминируя весь матч, но сильно не перенапрягаясь.
2: Тут не было этого. Я здесь согласен, не тут вообще? Не было, но тем не менее они вот могут сосредоточиться и забрать свои 3 очка. То есть в этом матче я вот увидел ту самую ситуацию, когда они вот им надо, они взяли свое и забрали его в Краснодар.
1: В копилочку. Воробьев отдал голевую.
2: Да, это первое результативное действие, кстати.
1: Да, может быть, ему явно нужно это, на Кристиана он отдал голевую, может быть, сейчас как-нибудь поможет это ему с адаптацией в новой команде, посмотрим. Было бы неплохо, да, хочется, чтобы все-таки один из наших лучших нападающих на данный момент хорошо играл в футбол, и все ему было комфортно. Ну и давай про «Спартак». Значит, это был завершающий матч тура. Спартак играл с Балтикой, в гостях играл Спартак и выиграл со счетом 2-1. Я слышал разные отзывы об игре Спартака. Кто-то говорил, что это просто катастрофа. Кто-то говорил, что это, конечно, не очень, но зато тоже забрали свои 3 очка. Ну, во-первых, что интересно в этом конкретном матче. Здесь не было Барко. Он был, сказали, что он с травмой.
2: Как говорят.
1: Да, говорят, что с травмой. И на поле играли вместе Угальдо и Даку. Они играли вдвоем. Причем, прорвало парня, пишет Эдвард. Причем,
2: вот вы со мной спорили, Эдвард.
1: Причем,
2: по-моему, вы смеялись на прошлой
1: что
2: неделе.
1: Самое интересное, паста ему отдал Даку на гол. Угальдо, первый гол, который открыл счет в этом матче. И они играли, ну, на схеме, когда там вот представляли, выглядело так, как будто они вдвоем именно в нападении, но явно Даку играл ближе к полузащите, то есть Угальдо играл наконечника, а Даку был подносчиком снарядов. И это несколько раз работало. Вот эта связка, она несколько раз работала. Это любопытно. Если это будет продолжать получаться, Даку очень техничный футболист, и он в этом подыгрыше играть может. Такая ложная девятка, при том, что девятка на поле.
2: Но устраивает ли его эта роль в команде? Потому что все-таки он нападающий.
1: А он вообще, мне кажется, в супер настроении был. Он радовался за голы своих
2: командников. Они так обнимались, как будто бы уже играют лет 5 месяцев.
1: Больше, чем все остальные, он радовался. Ему прям, он, судя по всему, в восторге.
2: Я думаю, что это психологическая история против болельщиков «Спартака». Типа, показать, что он не слышит, он не слушает, не читает. И вот это настроение так и показывалось.
1: Может быть, но с менталкой явно у парня полный порядок. То есть на нем не сказывается хейт, который сыпется в его сторону.
2: Он красавчик, как бы уровень профессиональный футболист, какая разница.
1: Ментально у него полный порядок. Но «Спартак» отскочил, откровенно говоря, пишет Эдвард. Здесь надо согласиться.
2: Я вообще не согласен.
1: Ничья. Ничья, это должен был закономерный результат.
2: Ничья, окей, но отскочил. Типа, ну, Балтика как будто бы не наиграла на победу, как
1: на
2: минимум.
1: На победу нет.
2: Ну, но... отскочила все-таки, что Балтика должна была выигрывать этот Спартак.
1: Но отыграл ли Спартак на победу? Ну, гол, мне который забил Салари, это вообще это привоз,
2: но
1: откровенный.
2: Гол, который мы с тобой обсудили. Шикарнейший гол. Мне очень понравился Спартак. Не
1: первый,
2: знаю,
1: да.
2: Там разрезающая передача была, и все было хорошо, поэтому...
1: Там был перехват и
2: мне
1: пас.
2: Прям,
1: и...
2: Мне прям этот Спартак нравится.
1: Сориентировавшийся нападающий.
2: Как не болельщик Спартака. Хочу сказать, что от этой команды можно ждать сюрпризов. То есть они способны, они могут.
1: Исполнители есть. Как их размещать на поле? Вот это задачка.
2: Очень тяжелая. Мы об этом уже обсуждали, есть, ну, много тут времени посвящали этому.
1: В нынешней конфигурации, вот если мы возьмем прям вот этот состав, нарисовалась связка у Гальдо и Даку, и она сработала.
2: Она интересная, кстати.
1: Она интересная. Куда здесь Барко размещается?
2: Вот смотрите, чего? Барко размещать на трансфер. Как я чувствую, потому что вот это отсутствие, я не верю про травмы. Я думаю, что это трансфер на выход, то есть дорожка, знаешь, в аэропорт протаптывается. Что касается Угальды, ну, слушайте, два матча. Вы со мной спорили, ну, типа, расцвел, да нет, ты что, типа...
1: Ну, кстати, он, получается, на второй матч в основе вышел, правильно?
2: Да, да. Ну, слушай, мне кажется, что приход Даку тут пошел на пользу.
1: И не было по человеку видно, что он как будто не готов играть в этой команде.
2: Вообще нет.
1: Он и по взаимодействиям как будто там всю жизнь играл.
2: Ну, мы это тоже обсуждали, что все-таки он из российского чемпионата переходит, как будто бы он готов.
1: Да, Эдвард говорит, кайфанул от отношений Даку и Бабича. Постоянно руки жали, обнимались и так далее.
2: Это немножечко смешно.
1: С одной стороны, да, с другой, видишь, значит, могут люди переступать через какие-то политические истории, да, и на поле взаимодействовать. Это вот, мы так на это стали обращать внимание в последнее время, не без причины. И, ну, видимо, в этом дело, то есть это подсвечивается у нас в голове. Такой мир, в котором мы сейчас живем. Ну, для Спартака это точно положительная история. В общем, я не понимаю, как их всех размещать, потому что мест на поле нету. Ты не можешь убрать Умярова, например, это поставить туда Барку, потому что у нас есть регламент чемпионата, да? То есть тебе надо убрать либо Даку, либо Маркиниса, либо Угальда, либо Салари. При этом Салари, наверное, ты не уберешь, и Маркиниса ты, наверное, не уберешь, потому что это по функционалу другие футболисты, это все-таки вингеры, это фланговые быстрые футболисты, а у Гальде с фланга, он там, например, тоже не так полезен, ну, видимо, связки у Гальде Даку мы не увидим с вами. Ну, Барку надо продавать, у него фамилия хохлядская, на ко кончается, Барка, Тарас Барка. Типа такого. Да. Смешно. Но Спартак отскочил. Но очки забрал. Это вот...
2: Это хороший показатель, слушайте.
1: Вспомним с вами этот разговор в конце чемпионата, потому что я говорил, что вот в прошлом туре в матче с Родиной «Зенит» таким образом очки потерял. А они на вес золота. Борьба плотнейшая. 9 очков у «Спартака», 9 очков у «Зенита», 12 у «Краснодара», 8 у «ЦСКА», которые, мы сейчас о них тоже поговорим, не выглядит командой, которая прям супер продолжит борьбу, но тем не менее у них 8, и даже у Махачкалы 9 очков. Ну, Махачкала, наверное, при всем уважении отвалится, хотя матч классный они выдали в этом туре, но уже здесь, уже видно, что плотненько, уже шансы были и у Краснодара, и у Спартака отлететь, но они не отлетели. «Зенит» ровно в такой же ситуации один раз уже сплоховали.
2: «Салари не трогайте», пишет Эдвард. Я его ненавидел в прошлом сезоне и обожаю в этом.
1: Ну, до обожания, не знаю, мне кажется, он не дотягивает «Салари». Но моментом воспользовался, сориентировался, гол
2: не,
1: забил,
2: ну, слушай,
1: хорошо.
2: Хороший гол. Да. Хороший гол, ну, типа, то, что должен был сделать, он и исполнил.
1: Да, футболист хорошего уровня, да, в такой ситуации должен
2: был
1: делать
2: ровно. Я бы удивился, если бы он был забил.
1: Да, но он мог.
2: Он мог.
1: Он мог, да, мы видели и такое. Значит, теперь ЦСКА «Факел». Один из самых спорных матчей, на мой вкус. Потому что по игре я не видел от ЦСКА вообще ничего на протяжении всей игры. И не видел вообще ничего, честно говоря, от «Факела», кроме волшебных болельщиков этой команды.
2: Ну, Кроме, смотри, что я увидел.
1: Два удара у ЦСКА, три удара у Факела, три удара... ну тут ошибка какая-то в статистике, потому что написано три удара в створ у ЦСКА при двух ударах, в принципе, по воротам. Ну давай скажем, что у них было три удара, и все в створ, у Факела ни одного удара в створ. Вот это в этом случае описывает достаточно статистика эту игру. Супер скучно, ноль мысли. У ЦСКА на поле. Ноль.
2: То, что есть сейчас, это отсутствие Гонду.
1: Да.
2: И отсутствие Баринова.
1: И не помогло в этом случае.
2: В этом случае не помогло.
1: Нет.
2: Если ребята вернутся в состав и попрет, тогда мы готовы признать свою ошибку. Что мы были неправы.
1: Матеус Алвес, мне он нравился по прошлому сезону. Это
2: в этом сезоне, да.
1: Здесь что-то как-то вроде в основе, вроде дали шанс, особо ничего не продемонстрировал.
2: Мусаев симпатичен мне как человек, ну вроде нормально, дорабатывает.
1: У него были моменты, но...
2: Но он не реализовывает.
1: Да, не реализовывает
2: не
1: моменты.
2: Не хватает ему чего-то. В итоге чего-то пенальти, это, наверное, мастерство.
1: Счет 0-0 был бы невероятно закономерен в этом случае.
2: Да, потому что скучно.
1: Да, но ЦСКА забрали 3 очка. И ЦСКА даже в гонке. Даже в гонке. Но по игре, честно, вот ЦСКА может быть чуть-чуть лучше по игре в нынешнем сезоне, нежели чем Динамо и Локомотив. Вот если как-то их расставлять, то ЦСКА точно не в компании с Краснодаром, Зенитом и Спартаком в данном сезоне, а где-то вот должны быть чуть выше Локомотива и Динамо. Они, собственно, выше находятся, но не чуть-чуть. Да? Даже, на самом деле, отрыв по очкам колоссальный. На 5 очков больше, чем у Локомотива, и на 4 больше, чем у Динамо. В два раза. Грустно, не знаю. Пока не уровень. Ну да, вот, наверное, пока не уровень. Хотя вроде тоже плюс-минус все есть. Ну, кроме, наверное, нападения. Нападения не хватает, но мысль должна присутствовать.
2: Все-таки футболист туда был куплен. Просто не тот.
1: Да, это понятно.
2: Просто не попали.
1: Не попали, да. И, видишь, тоже пытаются как-то там что-то лавировать, но пока не получается. Факел вообще не впечатляет по этому сезону. Болельщики фантастические. То, что Факел идет на последнем месте, абсолютно оправданно. То есть это не так было, как в матчах с Краснодар Ахмат или в матче Спартака. Тут Факел ни на что не наиграл. Абсолютно. Точно так же, как и ЦСКА. Ну, а пока Краснодар лидирует, мы уже с вами начинаем привыкать.
2: И лидирует заслуженно, по-моему.
1: Да, и лидирует, наверное, заслуженно. Зенит со Спартаком играют в догонялки. И даже с Динамо. Но, к сожалению, для болельщиков Динамо не московская, Динамо махачкалинская. Но, к счастью, для махачкалинских болельщиков, конечно. Вот так вот выглядел 4-й тур российской премьер-лиги. Очень интересный, очень любопытный. Это была голевая передача. Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаев.
1: Всем счастливо.
2: Пока.
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Смоленской области силами ПВО перехвачены 3 беспилотника ВСУ. Пострадавших разрушений нет, сообщил глава региона Василий Анохин. По его словам, на месте падения обломков уже развернута работа экстренных и оперативных служб. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и при обнаружении фрагментов сбитых дронов не приближаться к подозрительным элементам, а вызывать специалистов. Бенямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании групп по разоружению Газы. Одна из них займется демилитаризацией анклава. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера по итогам переговоров в Иерусалиме, на которых также присутствовали зять американского лидера Джаред Кушнер и высокий представитель Совета мира Николай Младенов. Вторая группа по общественному здравоохранению сосредоточится на решении острых гуманитарных кризисов, включая обеспечение населения чистой питьевой водой, улучшение санитарных условий и предотвращение эпидемий. Израильская и американская стороны заявили, что восстановление разрушенного региона не начнется до полного разоружения Хамас, передает Рейтер. Личные номера телефонов министра обороны Великобритании и членов Кабмина утекли в сеть. Мобильный Уэса Стритинга, а также контакты еще нескольких высокопоставленных членов правительства были обнаружены в открытом доступе в интернете, пишет «Политика». Разглашение конфиденциальных данных спровоцировало скандал в Лондоне и поставило под удар национальную кибербезопасность Соединенного Королевства, поскольку ранее жертвой хакерской атаки уже стал глава британского правительства. Ранее в прессу просочились сведения о том, что премьер-министр страны Энди Бёрнем в течение некоторого времени вел активную переписку в мессенджере с неизвестной, которая выдавала себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и получала доступ к неформальному общению с британским лидером. В Санкт-Петербурге за поджог на железнодорожной станции задержан 15-летний подросток. Все инструкции по совершению диверсии он получал от неизвестного куратора через мессенджер Telegram. Несовершеннолетний заранее приобрел монтировку и легко воспламеняющуюся жидкость. Затем прибыл на территорию станции «Ручьи» в Калининском районе, где вскрыл и поджег трансформаторную подстанцию. Подросток задержан, возбуждено уголовное дело. В Москве плюс 21, ясно и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды
4: Присича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15.06, столица радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Умные парни». И у нас сегодня умный и знаменитый парень Александр Бердников, общественный деятель, солист группы «Корни». Здравствуйте, Александр.
6: Ой, здравствуйте. Как приятно, когда меня называют умным. Это замечательно. Спасибо, очень рад сегодня с вами здесь находиться и, конечно же, пообсуждать интересные темы.
5: Пообсуждаем тему обязательно, и вы присоединяйте. Координаты эфира смски плюс 7925-888-948. Телеграм для сообщений, говорит. Там «Москобот» смотреть можно в Ютубе, в Рутюбе и в ВК. Давайте мы, наверное, ну, естественно, с музыки с вами начнем, потому что вы заметили, как зумеры стали открывать для себя то, как это, культуру миллениалов, как сейчас говорят, и даже культуру там, своих родителей. И в этом отношении ощущаете ли вы то же самое в своей группе, что как-то очень быстро, согласитесь, прошло. Вот тогда вы были кумирами молодежи, а теперь вы кумиры не только той молодежи, которая уже стала взрослыми, но и, получается, и детей этой молодежи.
6: Ой, вы знаете, это действительно такое удивительное, классное время сейчас, что то время, когда мы звучали действительно изо всех, как говорится, утюгов в 2000-х годах, это было круто, действительно, девчонки по 15 лет приходили на наши концерты, там вау было. И сейчас эти же девочки приходят на наш концерт, но уже со своими детьми, можно так сказать. И это круто, действительно, это классно. И действительно хорошо, что вы заметили, что сейчас та молодежь, я просто поражаюсь, приходит молодежь, совсем молодые, можно сказать, дети, и открывают рот под наши песни.
5: А почему, что вас удивляет?
6: А удивляет, ну как это так? Либо их родители приучили, но сегодня действительно пошел классный тренд, что вспоминает хорошую, добрую музыку прошлого, так сказать, времени.
5: За счет чего это произошло? Потому что есть определенный дефицит в современной музыке, и что-то не нравится, или что?
6: Нет, но всегда же мы, вот мы с вами, допустим, я тоже сейчас погружаюсь в какую-то старую музыку, еще я люблю вообще старую музыку, я люблю джаз, я люблю R&B, я люблю соул-музыку, я в нее полностью погружаюсь. Вот. А сейчас те самые дети, те самые молодежь, для них стало модно, как вы говорите, затронули и была Ланову, затронули и
5: Надежду Кадышеву
6: и так далее, да. И это очень хорошо. Сейчас действительно большой подъем у, допустим, тех же Иванушек Интернешнл, там «Руки вверх». Кстати, все это с них пошло, все, вот тенденция такая крутая. И мы на фоне этого всего тоже круто залетели. Сейчас много концертов, сейчас очень много гастролей. Вот буквально недавно мы только приземлился с гастролей, и вот сейчас к вам на эфир. Действительно, группа «Корни» сейчас имеет, ну, такой вот...
5: Второй
6: шанс, вторую жизнь, второе дыхание.
5: А это произошло, смотрите, это произошло, потому что есть множество цифровых сервисов, и дети стали копаться, что называется, в архивах, и интересоваться просто, что слушали, что называется, предки и пращуры, или как-то это еще выглядит?
6: Ну, это, можно сказать, что песня залетела.
5: Но она же залетела за счет того, что она завирусилась коротких,
6: конечно,
5: видео.
6: Да. Коротких видео залетает, вирусится. Вот, например, у нас песня есть «На перегонки с ветром».
5: Угу.
6: Там, и ты еще совсем зеленый, весна на сердце, ну и так далее. И она круто залетела тоже. И вот как-то так потихоньку люди стали слушать одну песню, слушают вторую, интересуются, им нравится, они слушают. И
5: ассоциации
6: от этого... И вдруг приходит на наш концерт, и это когда на концерте совсем другая эмоциональная такая мощь.
5: У меня вообще было, я сама долго на эту тему рассуждала, особенно когда у там, моего поколения пошла тоже период ностальгии по музыке там, конца 80-х, начала 90-х годов, потому что есть ощущение, знаете, такое, люди постоянно ищут какую-то опору. особенно в наши такие непростые времена. И, соответственно, опора ищется через ощущения, через книги, через живопись, через музыку в том числе. И в итоге речь идет о том, что просто старая музыка рождает какие-то такие ассоциации. Это касается, кстати, и американской музыки старой, и старых американских фильмов.
6: Ну, а вы слышите сейчас, сколько звуков, сколько припевов из старых песен, сколько молодежи перепевает старые песни под новый стиль.
5: Конечно, вы же видите, каверов это, очень
6: каверы,
5: много.
6: Да. Вы видите, сколько стало много дуэтов с молодыми исполнителями, со старыми. Появляется передача «Кто победит, новое поколение или старое?» Это просто тренд. Это просто классный тренд, конечно. И я очень рад, что сейчас в России начали слушать такую классную музыку, потому что у нас же Игорь Матвиенко отличный композитор, который создал много классных хитов не только нам, но и Иванушкам Интернешнл, группе Любе, Вики Дейнеки, группе Фабрика. Вы представляете, сколько музыки нужно было классно сделать, чтобы целое, уже не одно поколение слушало, танцевало, ну и просто получала удовольствие от такой классной музыки.
5: Президент заявил не так давно, что формирование взглядов и воспитание подрастающего поколения — это самая важная задача для укрепления страны, семьи, страны и так далее. Музыка сейчас с этой задачей справляется? И ставится ли, самое главное, перед музыкой вообще такие цели?
6: Как ну, я считаю, не только музыка. Любой творческий человек очень сильно влияет на развитие молодежи. Не только музыка, но и живопись. Не только живопись, но и спектакли. Потому что каждый режиссер, который ставит спектакль, он может остаться на века. А чтобы что-то или музыка остается на века. Если эта музыка остается на века, то она должна нести только позитив, правильную мысль, и чтобы люди получали от этого удовольствие.
5: А только ли позитив?
6: Вот, к сожалению, некоторые несут не очень хорошее.
5: Нет, я про другое говорю. Я говорю про то, что музыка — это, в принципе, очень интересный вид искусства, который заставляет людей испытывать эмоции, которые они как бы от других видов деятельности, например, получить не могут. Я к тому веду, что всегда ли музыка должна развлекать? Ведь музыка, она, по сути, может позволять человеку просто...
6: Да, вот музыка может на воспоминания, на какие-то воспоминания нажать, например. Наверняка под наши песни кто-то в первый раз влюбился или где-то
5: расстался,
6: или первый поцелуй произошел, и так далее. Потому что вот я все время беру из своего опыта. Я вот, мы недавно выступали, и я видел, как, ну, такой уже довольно взрослый, ну, где-то лет 30 человек, мужчина, танцевал, а потом, когда мы начали петь «Ты узнаешь ее», он просто заплакал. Ну, вот честно, мужик заплакал, представляете? Он так сильно расстроился.
5: Он не человек, что ли,
6: да,
5: конечно.
6: И он так сильно... И я просто представил, что наверняка у него под эту песню какая-то... То ли расставание какое-то было, то ли еще. В общем, каждый момент, который... Вот любая песня... Особенно из прошлого, когда человек прожил с этой песней, или с этой группой, или с этим исполнителем долгое время жизни, конечно, ассоциации очень важны.
5: Да.
6: Ассоциации.
5: Да. Ваши дети любят вашу музыку?
6: Да. Да, любят. Кстати, у меня Валя Роза, им по 10 лет. Они слушают прекрасно группу «Корни», поют. И я вообще удивляюсь, что они поют такие старые песни, что вот недавно... Роза вообще, ну, они из интернета берут эту...
5: Нарезочки,
6: да? Эти нарезочки, и она говорит, что ж ты фраер ждал назад?
5: Серьезно?
6: Как поскрипнула, там это, а, да, шел. Я сижу и думаю, ну, ничего себе. Это откуда они это все понабрали? Оказывается, это просто вот трендовая тема, да, которая залетает, и может залететь все, что угодно просто. Все, что угодно.
5: То есть вы проигрываете буквально совсем старым песням.
6: Да, так это... Представляете, а вы говорите про группу «Корни», а там вот вообще динозавры такие поднимают, качают молодежь. Это супер просто.
5: Ну, кстати, вот к вопросу о том, как... Значит, задача для укрепления страны — это воспитание подрастающего поколения. Сейчас подрастающему поколению в основном ставят в претензию, что они, в общем, инфантильные все, в социальных сетях
6: сидят,
5: свои нарезочки смотрят.
6: Абсолютно не согласен.
5: Почему?
6: Потому что новое поколение, на них нужно равняться. Всегда как? Нужно равняться на новое поколение. Всегда нужно смотреть, что они делают. Они очень умные, крутые, быстрые. У них все быстрее, чем у нас, у них все круче, чем у нас, и... У меня вообще тогда, к сожалению, у нас у всех не было интернета, и мы не могли проявлять себя так, как хотели. Потому что, ну, раньше только... Вот слава богу, что у нас прожила «Фабрика звезд». Ну, нас показали по телевизору. А еще как возможно было молодому человеку в 19, 18 или 17 лет как-то пробиться? Ну, никак. Абсолютно. Потому так. Это нужно было 4 человека-продюсеров, которые у нас были по стране, которые всем не отказали в 16 лет. Я доказывал, что я суперталантливый, но не помогло. И все. И просто слава Богу, я всегда благодарен Богу, то, что вот он меня направил. Но опять же, не просто так. Я очень много проходил стадии, я очень много стремился, мне много отказывали, я много обламывался, группы какие-то, еще что-то. И это все молодой человек.
5: Может, так не... это вас и сформировало.
6: Да, не каждый человек такое выдержит. Кстати, ребята, никогда не сдавайтесь. Никогда идите вперед, ломать.
5: Вот, а молодым людям ставят сейчас в претензию, что они не умеют выдерживать вот эту фрустрацию, потому что у них есть соцсеточки, потому что они постоянно скроллят ленту, они все хотят быть блогерами и, не напрягаясь, получать миллионы. Ну вот примерно так это выглядит.
6: Это хороший, кстати,
5: вариант. Вы бы тоже так хотели, да?
6: Я думаю, это все. Ну, не напрягаясь, конечно, все-таки не получится. Нужна хотя бы идея, мысль, и нужное движение обязательно. Можно залететь, но залететь на секунды просто. Понимаете, даже одна, если вы видите, сейчас многие молодые исполнители залетают с одной песни.
5: Ну, это и раньше было такое, группа одной песни.
6: Но сейчас, сейчас вот особенно, потому что очень много конкуренции. Нереально, волна просто конкуренции. Залетает одна песня, завтра залетает вторая песня, но никто не держится, как мы, 25 лет.
5: Но еще не прошло 25 лет, чтобы понять, кто не
6: держится.
5: Ну
6: ладно, год остался, господи.
5: Нет, я к тому веду, что вот этой вот новой эпохи, да.
6: Вот я и желаю людям, что вообще формируют песни, формируют настоящие музыкантов люди, народ. Если народу нравится, то ты будешь работать, будешь... востребованно и так далее.
5: А закон маркетинга гласит о том, что надо человека убедить в том, что он, в чем он нуждается.
6: Не убедишь, да? Не убедишь. В музыке не убедишь. Если не получилось вот эта магия, если не срослось с людьми вот быть в одном кайфе, в таком музыкальном, то хоть ты, это ты не носки же продаешь. Ну, вот, как этот говорит, продай мне ручку. Ну так ручку можно продать. А вот творчество продать можно, но это надо уметь.
5: Да. Абсолютно. Но все равно же не обойтись без продюсера. То есть, с одной стороны, раньше вы участвовали...
6: Да, я сам не могу. Если бы не Матвиенко, вообще бы, наверное, неизвестно что.
5: Вот, если бы раньше... То есть, раньше продюсеры колесили по городам и выискивали талантливейших из талантливых, то сейчас он даже в социальной сети чуть напишут, обратят на него внимание опять эти генеральные люди.
6: Слушайте,
5: гениальные,
6: ну,
5: или нет?
6: Раньше...
5: Нет?
6: Раньше решал телек, радио. Сейчас, мне кажется, они тоже решают, но уже есть многие другие пути, как разные социальные каналы, на которых тоже можно продвигаться и так далее. Но продюсер важен тем, что, вот, например, для меня лично это человек, который музыкальная составляющая, как Игорь Матвиенко. Ну, действительно, если бы не его песни. Ну, давайте напомним, 25-й этаж, с днем рождения Вика, ты узнаешь ее из тысячи. «Плакала береза». Ну, я могу вот так вот называть, у нас много классных хитов, которые знают люди, слушали, слушают сейчас. Ну, я точно говорю, что я бы сам не смог сделать такое.

0: историю.
1: Пошли.
0: И ничего тут уже не поделаешь.
1: Так это и хорошо.
0: Да, хорошо,
1: что
0: конечно.
1: Что вошли в историю.
0: Да, слава богу.
1: И остаетесь
0: да,
1: в ней.
0: Да, да.
1: А дальше, видите, как это? Были молодежи, теперь подросли.
0: Подросли,
1: вопрос.
0: Да.
1: Новый период, новые какие-то вызовы
0: да.
1: и так далее. Вот как раз президент об этом говорил, формировать взгляд на воспитание подрастающего поколения. Mm. Вот у нас есть подрастающее поколение. У вас есть подрастающее поколение, четверо детей.
0: Да.
1: Плюс вы активный общественный деятель.
0: Стараюсь, конечно.
1: Вот. Что вас больше всего сейчас беспокоит в родительстве?
0: Да что, хотелось бы, чтобы дети росли, чтобы слушали советы старших, конечно же. Ну и в конце концов, чтобы мы, как старшее поколение, могли им дать, прежде всего, знания, хорошие знания, дать им хорошее воспитание, правильное. И не только воспитание, но еще правильное музыкальное, если уж воспитание, ну как я, как музыкант имею в виду. Ну и в целом...
1: Вкус привить его,
0: вкус, правильно? Да, вкус и правильное отношение к взрослым людям. То есть если там подросток, я всегда своего сына, например, говорю, что нужно уважать старших. Уважать, правильно относиться к старшим и так далее. То есть это тоже очень сильно, ну, важно. Потому что новые поколения, которые мы растим, они будут продолжать еще следующее поколение. Хотелось бы, чтобы какие-то нормы, понятия и правила были в голове.
1: А вам не кажется, что как раз, как говорят сейчас про молодежь, что они все знают про свои права, но не хотят вообще ничего знать про свои обязанности?
0: Ну, знаете, пока они маленькие, пускай, пока молодые, пускай еще успеют с этими обязанностями.
1: Серьезно?
0: Конечно, так надоест еще эти обязанности, работа, потом нужно будет содержать своих детей, потом помогать родителям и так далее, обязанности, обязанности. А пока есть какой-то возраст, когда можно вот действительно почувствовать себя ребенком, почувствовать себя молодым, заниматься какой-то вот мечтами своими.
1: Но нет проблем, что они хотят всегда только развлекаться и видосики пилить.
0: Ну, есть. Наверное, есть.
1: Да. Что
0: да.
1: с этим делать?
0: И вот что нужно делать?
1: Ну, не знаю, на кружки отправлять их.
0: Да, регулярно. Конечно, обязательно. На самом деле, да. Вот у меня, например, пацан мой, его зовут Марсель, мой сын, он занимается спортом.
1: Так.
0: Это неотъемлемая часть. Он ходит на бокс, он ходит в качалку и так далее. Это, ну, формирует тоже человека как личность. Вот. И так же самое, так у меня и младшие дети ходят на танцы, и Милана ходит. То есть это важно. Когда рядом с домом у тебя кружки, когда рядом возле тебя спортивные площадки, когда у тебя рядом есть театральные кружки, угу. музыкальные, там, гитара, вокал, я не знаю, все что угодно. Самое главное, чтобы это было в пешей доступности, чтобы человек мог спокойно отправить своего ребенка, не боясь, что там где-то нужны 5 остановок на метро, 5 остановок на это. Все рядом должно быть.
1: Но возле... это кому как повезет.
0: А вот мы должны добиваться. Мы как общественные, мы с вами, как все-таки общественные дети и люди, мы должны прежде всего заботиться о своих детях, смотреть, чтобы они могли безопасно передвигаться, например, хотя бы до школы и обратно, хотя бы до кружков и обратно, до спорта и обратно. Для этого нужно, конечно же, нам самим смотреть хотя бы полная безопасность. Ну, скажите, вот раньше, когда в 90-е, когда мы росли, ну, я, по крайней мере, никто не заботился, как бы никто особо не боялся, отпускали детей.
1: Я из Люберец, я вообще
0: да. Отпускали детей, и меня, как мы выжили, да, все прикалываются, гоняли на стройках и так далее.
1: Да, ошибка выжившая.
0: Да, выжившие, да. Но сейчас важно, конечно, другое время немножко поменялось, время отличное, прекрасное, но...
1: Но не отпускают, вот в чем дело, откуда парадокс-то?
0: И я тоже не отпускаю, потому что я... переживаю за своего ребенка. Так вот, я бы...
1: То есть, думаете, наши родители за нас не переживали?
0: Я думаю, очень переживали. Но все-таки самое главное, чтобы вы, как взрослый человек, контролировали своего ребенка и контролировали, конечно же, во сколько он приходит, во сколько он уходит.
1: Но смотрите, наши страхи, особенно если речь идет там, вот, например, вы сейчас не только певец, но и общественный деятель.
0: Да.
1: Наши страхи формируют наши действия. Все родители сейчас очень тревожные, и, соответственно, эта тревога формирует родительские действия. Родительское действие — не отпускать корзиночку даже в школу самостоятельно, потому что кругом опасности, а как же так? И плюс еще там чисто по законодательству нельзя, чтобы он один там до определенного возраста передвигался. Вопрос, а как это, ну как бы это нормально? Потому что другие говорят, подождите, это формирует инфантильность, и он будет так и до 30 лет за...

0: мамой и за папой волочиться и говорит, как же так, мне небезопасно, я даже не могу пойти, как это, резюме отправить работодателю, потому что мне страшно. Баланс-то как найти?
1: Ну, конечно, нельзя. Ну, нужно понимать, что есть дети дошкольного возраста, есть дети, которых только пошли в первый год. Кстати, скоро сентябрь. Первый класс.
0: Дети вот сами ходят в школу или все-таки?
1: Какое-то время мы их сопровождали, сейчас уже сами. Да, но я говорю, то, что если это начальные классы, конечно, нужно сопровождать. Потому что, вот допустим, смотрите, вот такой случай. Вот мы говорим о безопасности дорог, о безопасности дороги, допустим, от А пункта до Б. Примерно.
0: Ну, да,
1: это наш
0: школа.
1: Дом, и школа там, и кружки и так далее. Вот смотрите, у меня, я всегда пример себя беру. Нужно пройти, чтобы дойти до школы, нужно пройти дорогу.
0: Так.
1: Перейти дорогу. Вот у нас был пешеходный переход по дороге, то есть не было пешеходного перехода по дороге в школу. Нужно было вернуться на 100 метров назад, перейти пешеходный переход, и только так, и потом еще 100 метров лишних нужно крюк. Вот смотрите, разве это правильно? Если мы видим, что дорога небезопасна, если мы видим, что мы можем сократить путь, если мы можем сделать для ребенка так, чтобы ему было легче идти до школы и так далее, мы же можем повлиять на это с вами, правильно? Как граждане.
0: Как?
1: Ну как? Можно просто эту повестку как бы обратиться к тем людям, которые это могут решить.
0: То есть сдвинуть пешеходный переход?
1: Не сдвинуть, а сделать новый.
0: А,
1: к примеру,
0: нужно.
1: Который будет другой безопасный пешеходный переход. И вот теперь его сделали недавно.
0: Угу.
1: Его недавно сделали, теперь мои дети ходят спокойно в школу. То есть я теперь не понимаю. Освещение. Вот эти самокатчики вечные, которые гоняют. Вы вот, например, нормально ходите, когда самокаты пролетают между вами?
0: Нет, конечно.
1: Вот, поэтому
0: они
1: это
0: меня
1: тоже...
0: Раздражают.
1: Это тоже... Ну, это у многих раздражает, но, к сожалению, просто пока мы не сформировали правильное движение их.
0: А как? Хорошо, это в систему надо как-то превратить.
1: Вот, я про это и говорю. Нужно сделать, чтобы и им было, людям, которые передвигаются на самокатах, хорошо, и тем людям, которые ходят пешком, тоже было безопасно.
0: Но нет, подождите, это единая система... Тоже момент. Единая система, чтобы детям было безопасно. Как там самокатчикам будет безопасно? Вот я, например, как человек, который не любит самокаты. Я думаю, ну, организуйте
1: тут...
0: сами свою работу.
1: Смотрите,
0: моя работа — это дети, например.
1: Правильно, правильно. Я ж мать.
0: Я абсолютно
1: вот.
0: И горжусь этим.
1: Все гордятся. Но дело в том, что, например, самокатчики сейчас с нами не согласятся, понимаете? Они скажут, вот ничего, я вот до работы должен на самокате докатить.
0: Пусть катят.
1: Да, но, к сожалению, они только 3 месяца могут кататься. А может, и к счастью. Вот, все остальное время мы за это не будем переживать.
0: Так.
1: У нас хорошая погода, зима, снег, замечательно.
0: Ну, а как единая система-то? Она про что? Вот вы говорите,
1: ну,
0: детская
1: инфраструктура,
0: необходимо создать единую систему.
1: Да, детская инфраструктура — это очень важно. Важно. Вот опять же, я всегда касаюсь того, что детская такая вот история, она очень важна вообще, в принципе, для родителей. Потому что мы, что нужно сделать прежде всего? Mm-hmm. Я так думаю, что можно создать такую программу. Программу, которая, допустим, приложение, на которых вы уже будете видеть, где у вас находится ближайшее занятие по, допустим, площадке, которые, ну, допустим, детские площадки хорошие, где можно будет позаниматься спортом и так далее. Uh-huh. Вы будете видеть, где у вас находятся кружки. Вы будете видеть, где у вас находятся библиотеки.
0: Uh-huh.
1: Вот. Это было бы круто, если бы это было такое, к примеру, там, ну, приложение. Вы открываете, вы видите все в районе, что для ребенка создано.
0: Угу.
1: Какие вот созданы, какая создана детская инфраструктура. Здорово же, здорово.
0: Так,
1: ну.
0: И потом?
1: И что, потом вы уже можете понимать, что у вас рядом все это находится, что не надо куда-то пилить за 3-9 земель. Все, чтобы было по-настоящему удобно для вас, как родителю, и ваших детей.
0: Ага. Сейчас у нас будет информационный выпуск. Александр Бердников с нами, певец,
1: да,
0: группы «Корни», общественный деятель. Про музыку, про семьи, про все на свете мы с вами говорим. Пожалуйста, ваши вопросы тоже вижу. Задавайте, и обязательно Александру передадим. 7373-948, телефон прямого эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телега «Говорит Москва-бот».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 21.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Экс-глава Минобороны Украины анонсировал удар по России баллистической ракетой. Такое заявление Михаил Федоров сделал в эксклюзивном интервью CBS News. По его словам, Киев может направить первую ракету в сторону нашей страны уже через 3-6 месяцев. Украина существенно ускорила программу разработки собственного баллистического вооружения, чтобы преодолеть технологический паритет и получить возможность атаковать цели на дальних подступах. ЦИК рассмотрит изменения в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму. Заседание Центризбиркома запланировано на завтра. Одним из ключевых пунктов обсуждения станет корректировка главного избирательного документа, следует из повестки заседания комиссии. Сегодня Верховный суд отклонил апелляционную жалобу «Яблоко», оставив в силе решение суда первой инстанции об отмене регистрации федерального списка партии на выборах в Госдуму. Таким образом, решение об отмене регистрации списка вступило в законную силу, поэтому Центризбирком обязан внести соответствующие изменения в бюллетень. В Москве с 5-го этажа в доме сорвался лифт с подростками. Инцидент произошел в здании, построенном по программе реновации. О пострадавших не сообщается. Кабина пролетела с 5-го до 2-го этажа, где сработало экстренное торможение. Об этом сообщает телеграм-канал 112 со ссылкой на очевидцев происшествия. В момент падения кабины оборвался трос, произошло задымление. При этом внутри не работали кнопка вызова диспетчера и мобильная связь. Из-за этого школьники не смогли оперативно связаться с родителями или спасателями. Подросток на питбайке насмерть сбил экс-музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского. ДТП случилось в Петушинском районе Владимирской области. Мужчина ехал на велосипеде, когда в него влетел питбайк, которым управлял 15-летний подросток. Супруга погибшего музыканта сообщила журналистам, что бригаду скорой медицинской помощи пришлось ждать около полутора часов, пишет телеграм-канал 112. Все это время очевидцы и близкие пытались самостоятельно проводить реанимационные мероприятия, однако артист скончался по пути в больницу. Клавишнику и аранжировщику Владиславу Петровскому было 74 года. В разные годы творческой карьеры он выступал в основном в составе легендарной группы Стаса Намина «Цветы». О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 20, ощущается на 1 градус меньше, ясно. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. Повтор лучшего.
2: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15:35, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Александр Бердников с нами, общественный деятель и певец популярной группы «Корни». А, так,
1: привет, ребят.
0: Наши слушатели сейчас пишут. Ну, такой, знаете, лирический вопрос. Давай. Все-таки, хотя мы и про музыку, и про воспитание, и про детей, в общем, про все на свете. Ну, у нас с вами микс. А, почему современная музыка о непонятном, и современные певцы о непонятном? А, есть же в шоу-бизнесе еще второй вопрос: настоящие друзья? Вот так. От вас хотят искренности. Дайте чуть-чуть.
1: Я вам могу сказать так, что вот говорят все, что вот в шоу-бизнесе нет друзей, или там в шоу-бизнесе там враги. Это неправда. Это просто миф. На самом деле все друг к другу классно относятся. Мы часто встречаемся на всяких сборных концертах, на всяких фестивалях и так далее, на вручениях. И все друг друга рады видеть. Все просто классно проводят время, веселятся. И каждый рад, наоборот, за своего коллегу, когда крутой номер.
0: Слушаю старую музыку и ловлю себя на мысли, что когда я был молодой, мне казалось, что я не понимаю этих текстов, а теперь я стал не совсем молодым и понимаю, что в этих текстах было больше смысла, чем в современной музыке. Это эффект такой или что?
1: Ну, действительно, когда мы только вышли, все говорили: ай, там попса, туда-сюда.
0: Ну,
1: да, и такие: вот, там что-то непонятное, ерунда, какие-то молодые пацаны там типа думали, что мы просто такие вот,
0: да,
1: ну, симпатичные такие там это. Но на самом деле действительно прошло время, и мне многие пишут: а как классно, оказывается, было. И я просто не догонял, не знал, что в то время это было. Ну, к всему свое время, люди растут, люди взрослеют и понимают какие-то определенные вещи, им начинают переосмысливать.
0: Слушатель спрашивает: как вы относитесь к тому, что сейчас настоящая музыка подменяется иишными текстами и иишной музыкой?
1: Я не против этого, но тут нужно понимание, что никогда не заменят ИИ все-таки настоящего артиста, потому что когда вы приходите на его концерт, вы ловите вот этот вайб, вы ловите абсолютно энергетику концерта, энергетику этого артиста, и когда вы стоите рядом с вами тысяча человек, которые подпевают, это какой кайф. Я вот много раз был на разных концертах, и я, правда, от этого сильно очень кайфую, мне так ощущения совсем другие. А ИИ музыка — это просто шаблон. Ну, окей, можно сделать ИИ песню, но ее надо очень сильно дорабатывать, если говорить более профессиональным языком. И если вы можете примерно дать ИИ какое-то определенное задание, он вам сделает, это не значит, что его можно выпускать. И типа многие люди сейчас думают: да, я вот сейчас там напишу что-то, а она сформирует, и я уже вот вам артист.
0: Я буду гениальным,
1: да. Я артист или там еще что-то. Нет, так, ребята, не работает.
0: Видите как, а вот многие считают, что они могут обмануть. Напиши мне картину в стиле Моны Лизы.
1: Да, ну
0: и
1: это...
0: Я новый Да Винчи.
1: Это я вообще смеюсь. Мне друзья там присылают, там: смотри, какую я песню сделал. Ну, нет, ребят, ну, все-таки это не то.
0: А, кстати, вот история внедрения, например, искусственного интеллекта в плане, ну, раз уж про это заговорили, в плане анализа, например, того, что нужно людям там в данном конкретном районе. Вот мы с вами поговорили про вот эту единую систему как бы детской, например, инфраструктуры. А это же как делается? Это либо жители опрашиваются, которые говорят: а мне надо это, мне надо это. Примерно никто ни с кем не договорится, конечно же, если у вас есть дома новый чатик, ну, вы понимаете, о чем речь. Вот. И здесь говорят: нет, сейчас мы вот загоним все это в чат.
1: Я не участвую в чатах, наверное, это хорошо, да, потому что я, ну, не выдержу такого вот никогда в жизни. Но я общаюсь с людьми напрямую, с теми людьми, вокруг меня соседи. Я очень люблю своих соседей, мы общаемся, мы говорим, что было бы лучше для нашего района, что лучше. И я вообще думаю так, что если, допустим, к примеру, вот нам сделали новую площадку. Да, нам сделали новую площадку детскую, это прекрасно. Я думаю, что прежде чем что-то строить в отдельном каждом районе, нужно поговорить с людьми. Нужно поговорить с людьми, которые там живут. Нужна ли эта постройка им или нет. Вот, допустим, может быть, в каких-то районах уже меньше молодежи, больше пенсионеров. Так для них нужны действительно какие-то парки, действительно, где они там проводят время. В некоторых районах больше людей, которые с собаками гуляют. Для них тоже нужна площадка для выгула собак. В общем, нужно как-то общаться с людьми. Вот у меня построили классную площадку и сделали аллейку. А вот где была аллейка, у меня там была прекрасная волейбольная сетка. И баскетбольная площадка.
0: Так.
1: И там дети проводили время, играли постоянно, 24 часа. Ну, это так классно было. Мы все выходили и играли. Взяли, убрали, поставили скамейки. Ну, вот почему бы нас не спросить, да, жителей этого района?
0: А
1: ребят,
0: вы поняли, почему не спросили?
1: Нет,
0: или нет?
1: Я не понял, почему
0: просто,
1: не спросили.
0: Просто кому-то так.
1: Просто сделали площадку. Нам поставили мусорки и поставили, заасфальтировали и поставили эти самые.
0: То есть теперь нету ни площадки в баскетбольной?
1: Нет, детская площадка есть. Она, понятно,
0: нет,
1: что должна быть. Но
0: нету.
1: Да, но нет, там не коробка, там просто была такая как бы сетка для волейбола, это баскетбол. Но мы все ходили, просто классно было. Сейчас ее нет. Вот я поэтому и говорю, ребята, прежде чем что-то строить, прежде чем что-то делать, ну, как-то поинтересуйтесь, сделайте какой-то, делайте хотя бы действительно общий чат, я не знаю, или давайте соберемся все в такое определенное время, все выйдем и соседями, поговорим с теми людьми, которые решают этот вопрос.
0: Вы пробовали так когда-нибудь делать?
1: Вот обязательно попробую.
0: Вот именно поэтому. Именно поэтому такие истории от меня, потому что...
1: Ну, это вот моя такая вот просто...
0: Нет-нет-нет, это же на самом деле так работает. Знаете, синдром, как это, по-моему, называется, закон тропинки, что ли, что вот если люди протоптали тропинку от дороги, например, к дому, то эту тропинку обязательно будут стелить газон, а настоящую тропку там заасфальтируют в каком-нибудь месте в 300 метрах от этого. И в итоге отчитаются, что благоустройство произошло,
1: да.
0: И будут ставить таблички «Не топчите газон».
1: Ну,
0: но люди все равно будут ходить по газону.
1: Ну, конечно, ну просто так отчеты, они никому не нужны. Нужно думать и о людях. Но думать о людях нужно как-то к людям обращаться и с глазу на глаз с ними разговаривать. Только тогда мы поймем, что действительно нужно.
0: Что действительно нужно. Ну, вопрос, конечно. Так,
1: вопрос отличный.
0: Еще, да, здесь вопрос, каким образом договориться. Потому что, опять
1: это
0: же,
1: уже технические моменты.
0: Потому что вот если, например, люди очень часто сталкиваются, которые живут, например, в старых районах,
1: так.
0: Возмущаются тому, что приходят дети, и дети во дворе кричат, играют и так далее. И бабушки начинают жаловаться.
1: Есть у нас такие бабушки.
0: Ну, вы же понимаете.
1: Мы понимаем, но извините. Дело в том, что таких, ну, кто жалуется, их на самом деле не так уж много. Вот не так уж много.
0: Не так уж много, но они очень заряженные.
1: Они
0: поэтому...
1: заряженные, прекрасно. Ну, тут уже, как говорится, не знаю.
0: Да.
1: Никак не всех угодишь. Но я думаю, я все-таки на стороне детей, на стороне молодежи. А вот те люди, которым мешают, ну, постарайтесь сделать телевизор погромче.
0: Смотрите, вопрос, когда вы говорите о детской инфраструктуре, это же не только площадки, это еще и маршруты,
1: да,
0: и так далее. А с маршрутами что имеется в виду? Там, не знаю, раньше безопасность дорожного движения усиливалась за счет того, что там были программы по лежащим полицейским около школ и так далее. То есть, в принципе, это уже существует. Или чего-то не хватает, или какие-то сервисы еще нужны?
1: Ну, не надо никакие сервисы. Мне кажется, это все, опять же, должны решать мы. Мы, как родители, мы должны следить, где ходят наши дети, мы должны видеть, где они проводят время. Мы все-таки должны контролировать тот же самый маршрут своих детей. Если мы видим, что где-то открыт люк, то мы должны как-то повлиять на это, мы должны в соответствующей инстанции это заявить. Или там же, как я рассказывал, там пешеходный переход, там его не подсвечивается, его не видно.
0: Я согласна
1: и так далее,
0: с вами.
1: И тому подобное.
0: Это все работает.
1: Ну, а как
0: это...
1: еще? Конечно, работает.
0: Но есть вопрос основной. Как сделать так, чтобы это быстро было? Потому что я, например, участвовала в нескольких прямых линиях с президентом и своими собственными ушами слышала, когда люди там, из регионов, например, только дозвонившись на прямую линию к президенту, решали вопрос о неработающей лампочке в подъезде. Понимаете? Хотя, казалось бы, можно приложения какие-то создать, еще что-то. Но нет, последняя инстанция — это прямая линия с президентом. Проблема?
1: Вот... Давайте тогда в каждом районе сделаем человек, который будет ответственен за это. Или хотя бы группу людей, группу лиц, которые будут за это ответственны, угу. которые будут идти в соответствующие инстанции, которые будут которые по-любому достучаться. Те же самые, кстати, бабушки, которые мешают детям на площадке,
0: они очень хорошо.
1: Вот у меня тоже в подъезде есть бабушки уважаемые, я вам скажу, которые добиваются быстро своего.
0: Потому что, знаете, когда бабушка куда-то пишет, проще быстрее это все сделать.
1: Да, и знаете, это там, там рестораны страдают или какие-то там заведения, когда бабушка начинает говорить, вот, ходят здесь, приезжают, там это-то. И вот она быстро закрывает вот это все. Главное — настойчивость.
0: Настойчивость. Хорошо, смотрите.
1: В хорошем направлении, я не говорю.
0: Абсолютно.
1: В хорошем направлении для благоустройства и так далее. Это настойчивость прекрасна.
0: Смотрите, вы говорите, что важно понимать, где дети находятся. А не является ли, например, проблемой, что многие дети сейчас способ досуга — это пойти в торговый центр и снимать там тиктоки на фудкорте? Вот объективно.
1: Смотри, какие дети. Если подростки ходят, я их видел много раз.
0: Вам не кажется это странным?
1: Когда зима... А вы вот где проводили? Никогда
0: Я же из Люберец.
1: В подъезде никогда не...
0: Нет, очень плохо пахло в подъезде. Очень плохо пахло в подъезде, не любила.
1: Сейчас подростки... действительно, я опять же говорю, за то, чтобы занимать подростков в правильном направлении, это нужно отправлять их действительно на спорт, действительно отправлять их на всякие кружки, а потом у нас есть театральные кружки, прекрасные, потом рождаются... Они сами этого не знают, но когда они вырастают, они становятся актерами, хорошими актерами. Вот. И давайте отправлять детей не только на кружки и на всякие музыкальные, обучение, но также мы можем на подготовку к экзамену, на подготовку... Вот было бы круто, если бы можно было... Допустим, многодетные семьи, да, или семьи, которые молодые, помогать им в этом направлении. То есть направлять...
0: Куда?
1: В лучшие, как говорится, предлагать им вещи, их детям предлагать, допустим, куда? То есть 5 человек детей.
0: Так.
1: Вот у меня 4.
0: Как вы решились?
1: Я вот, смотрите, думаю, например, куда мне отправить ребенка, где можно действительно бесплатно получить обучение. Вот. Я бы для этого, именно для этого нужно и создавать какую-то структуру обучения. Вот, допустим, у меня пацан ходил тоже на шахматы. Здорово. Так. Понял, что это не его. К примеру, там, пошел на это, понял, что... Но в какой-то момент, вот как я понял, что только музыка со мной всю жизнь живет. Понимаете? С 9 лет.
0: То есть вы считаете, что дети должны быть более активны в плане
1: активны,
0: того, чтобы
1: они должны,
0: искать что-то?
1: Мне кажется, ребенок должен понимать с детства, к чему он больше расположен. К чему
0: не все
1: у него...
0: взрослые могут понять,
1: я
0: к чему
1: он расположен. Но талант, главное не потерять талант.
0: Да.
1: Это важно.
0: Как вы решились на 4 детей?
1: О, Господи. Люблю детей.
0: Да?
1: Да, люблю детей, люблю крики, когда дома. Люблю с ними везде ездить.
0: Но вы считаете, что это героизм или нет? Я понимаю, у супруги вашей скорее надо спросить,
1: героизм ли это? Кстати, она. Вот она, если меня слышит, что ли, привет. Ты молодец.
0: Вот.
1: Я всегда поддерживаю. Я это очень сильно люблю и всем советую. Обязательно нужно иметь много детей. Дай бог, будет много детей, будет все хорошо. Ребята, не бойтесь. У нас государство поддерживает очень. У нас много...
0: Вы пользуетесь
1: есть, льготами? Да, я пользуюсь льготами. Есть льготы. Допустим, мы ходим в зоопарк бесплатно.
0: Так. У вас парковка, наверное, бесплатная?
1: Парковка бесплатно. Да. Для автомобиля у нас нет налогов. Представляете, как здорово, когда у вас многодетная семья, и государство думает о вас, государство помогает вам. Я очень сильно благодарен этому.
0: Школьное питание, наверное, еще.
1: Школьное питание, да, тоже бесплатно.
0: Какие еще варианты, с вашей точки зрения, должны быть, чтобы облегчить жизнь?
1: Я думаю, что это должно быть не только у многодетных семей. Я думаю, что какие-то льготы должны быть даже у молодых семей. Допустим, снижение... Вот, допустим, появилась молодая семья.
0: Абсолютно. А может, она не молодая? Вот в чем
1: ну, хорошо, хорошо, появился первый ребенок.
0: Вот.
1: Обязательно женщина, мама должна уделять ему много времени, она должна проводить с этим ребенком как минимум 1.5-2 года, а может, и 3 года.
0: Угу.
1: Вот, поэтому я думаю, что мужчина тогда остается одним кормильцем. И, конечно же, самое крутое было бы, если бы это было снижение НДФЛ до нуля, чтобы человек мог хотя бы какое-то время освободиться.
0: НДС для нуля. Это нулевой НДС, это в смысле для мам, которая в декрете, или для второго родителя, который работает?
1: Ну, это в целом хорошо было бы, ну, скорее для второго родителя, который работает.
0: Который работает на определенный
1: да.
0: период.
1: Ну, во-первых, да? вы понимаете, когда вы, чтобы, как сказать, получается, что вы должны доказать то, что ваш прожиточный минимум, он является ниже вашего достатка. Для угу. этого нужно много документов собирать, бюрократия огромная, понимаете? А если вы уже, если у вас родился ребенок, угу. то здорово было бы, если бы автоматически происходило. Автоматически. Вот это снижение до нуля.
0: На какой срок?
1: Ну, давайте на 3 года возьмем.
0: На 3 года.
1: Конечно. Это то время, когда мама абсолютно может уже поднять своего ребенка, потом отправить в детский сад и заниматься уже работой. Потому что вся работа ложится mm-hmm. на плечи уже папы.
0: Да, но здесь, правда, другой момент есть. Смотрите, что могут сказать, например, скептики. То есть идея-то хорошая, но скептики могут сказать, подождите, этот НДФЛ идет на... финансирование, в том числе тех детских
1: Хорошо,
0: садов,
1: а Дима...
0: куда вы идете,
1: а
0: там
1: мы
0: и так
1: же,
0: далее.
1: Я понимаю, но мы же боремся да. за то, чтобы в нашей стране было больше детей.
0: И за детские сады.
1: Да, и за детские сады, так. и так далее, и тому подобное. Но
0: да.
1: когда у нас будет, ну, лично я так считаю, ага. что дети — это одно из самых важных вообще историй в нашей жизни.
0: Так.
1: И когда мы, скажем, решаемся на такой шаг, угу. что у нас будет 1, 2, 3 ребенка. Это же для семьи, как отдельной семьи, это непросто, это нелегко. Помимо того, что ты должен работать, ты должен угу. еще воспитывать, кормить, обучать и так далее. Ну так давайте сделаем для этой семьи хорошие льготы, для того, чтобы у нас повышалась рождаемость в стране.
0: Ну, интересно, как это может быть реализовано. Ну, допустим, ладно, вот ребеночек родился, значит, семья и так далее. А если это последующий ребенок родился? Вот, например, первый ребеночек, потом через там 1.5 года рождается второй. Тоже обнуление ставки, как вы думаете?
1: Ну, обнуление ставки, она всегда, конечно, помогает.
0: Угу.
1: Это 100%. И, ну, там уже надо... За второго ребенка я бы, например... Если это съемная, например, если это, опять же, молодая семья, или, как вы говорите, уже
0: да любая.
1: Не любая семья, да. Допустим, и существует такая проблема, что когда люди, особенно из регионов, приезжают в Москву работать, ну и даже москвичи, которые не живут по прописке
0: угу.
1: у себя, да, не могут, ну, своих детей спокойно в детсад или в школу как бы зарегистрировать,
0: да.
1: понимаете? Это большая тоже проблема.
0: И что делать?
1: Вот, ну что, я так думаю, что нужно на основе договора аренды, договор аренды, где человек сейчас снимает квартиру,
0: угу.
1: на основе этого как бы предоставлять документы,
0: смысле,
1: чтобы спокойно...
0: Зарегистрироваться в детский сад, вы
1: имеете? Да, детский сад или школу, да. Чтобы... А потому что иначе просто не получается. Их отодвигают на 10-й план.
0: Ну, вы же понимаете, почему их отодвигают? Потому что Москва не резиновая.
1: Я понимаю. Но вот все-таки... А что это за дискриминация получается тогда людей?
0: Да?
1: Конечно.
0: Что, мол, работаю здесь,
1: конечно.
0: А...
1: Конечно. Ну, я работаю здесь по той причине, что у меня здесь работа. Я не могу ездить из непонятно откуда 8 часов, чтобы попасть на работу.
0: Ага.
1: Вот поэтому, раз уж вы здесь и живете, мне кажется, на основе вот этого было бы здорово, если бы все-таки этих людей тоже могли спокойно брать и в садик. И...
0: Но основная проблема, с вашей точки зрения, сейчас вот вопрос рождаемости. Постоянно пытаются разгадать этот ребус, что делать. Это финансовое стимулирование, льготное поощрение, или же это лежит в какой-то иной плоскости? Многие люди, молодые, например, сейчас говорят в адрес своих родителей. Вам легко рассуждать по поводу рождаемости, потому что у вас сначала было предоставленное государством жилье, а потом вы его тихонечко приватизировали за 3 копейки.
1: Ну, я вообще хочу сказать, что это во все времена всегда было нелегко содержать детей, семью и так далее.
0: Думаете?
1: Ну, я думаю, да. И думаю, что это просто... Ну, хорошо. Если вы так вот сейчас... Что вы... Я понял, что вы имеете в виду. Ну, здорово было бы тогда сделать льготное жилье для семей. Почему? Ну, строится действительно много коммерческих зданий на продажу, много вот этих дорогостоящих квартир, да, которые практически молодой семье или любой семье сейчас купить в Москве невозможно. Угу. Ну, скажем, если зарплата у человека 60 тысяч там, или там сколько, ну, пускай 90, но это хватает только на аренду жилья. Так надо сделать, чтобы эта аренда была льготной.
0: По каким-то... А, по госпрограмме?
1: Ну, конечно, по госпрограмме, да.
0: Но вы говорите за конкретные регионы, что это, или это общее, все-таки какая-то общероссийская должна быть история, как вы думаете?
1: Ой, нужно с чего-то начинать, я думаю. Нужно с чего-то начинать, а там уже...
0: А там уже видно
1: будет. А там уже, конечно, и такую инициативу могут подхватить, потому что она, мне кажется, она очень хорошая, что от государства вот такая льгота на проживание для семей, у которых есть один и более детей.
0: Слушатель спрашивает, а вы пользовались мат-капиталом?
1: Нет.
0: Почему?
1: У меня пока лежит.
0: Да?
1: Ну, во-первых, ну, его можно использовать на обучение детей. Здорово же, когда можно там какое-то там первое время закрыть мат-капиталом.
0: Да даже не первый, в принципе, там такая сумма,
1: ну, смотря где ты учишься.
0: Это правда, но кружок-то точно можно будет.
1: Нет, кружок не надо, я все-таки посоветовал бы всем уже, когда вот поступить. Если кто-то не поступит, к примеру, на бюджет, можно...
0: Да. Что-то
1: в институт,
0: такое.
1: Да.
0: В институт даже. Вот это интересно.
1: Ну, конечно. А что? Я учился тоже. Я когда учился, я первое время оплачивал. Помню, по-моему, первый год. А потом мы уже как-то так перешли на бюджет.
0: Ну, смотрите, история с всякими льготами, арендами и так далее, это интересно, но в базе своей, с вашей точки зрения, проблема того, что люди боятся решиться даже на первых детей и откладывают рождаемость. Я почему говорю, мне немножечко коробит от формулировки «молодая семья», потому что, казалось бы, мы оставляем, получается, за бортом людей, которые, например, после 30.
1: Почему? Я вот, например, люблю передачу «Мама в 45», смотрю.
0: Вот.
1: И отношусь к этому очень прекрасно. Потому что вот у меня тоже знакомые решились, ей было уже больше 30 лет, скажем так. И что? Они прекрасно живут, у них сейчас дочка большая, и уже скоро выходит, ну, у нее там молодой человек и так далее. Ну, это классно. Не надо бояться ни в каком возрасте.
0: А что бояться? Почему? Как вы думаете?
1: Ну, у нас это ответственность. Это же, думаете, у нас даже собачка, там, ой, нет, я собачку, не, попугая не буду брать, там, это ответственность, он там будет сейчас какать тебе, нам в клетку и так далее. Ну, нет, ну, каждый, ну, все-таки ответственность, но вы знаете, что с этой ответственностью приходит и радость, осознание того, что у тебя есть твой человек, твое продолжение, твое будущее и человек, которого ты можешь посвятить свою жизнь, а не просто... Да, круто, мы до 20 лет все такие. Я, кстати, тоже женился в 26, не так уж и рано.
0: Для мужчины это прям рано, по современным меркам.
1: А мне
0: конечно.
1: Кажется, не рано, потому что я с 19 лет работал, и там гастроли, работа, деятельность и так далее. Я считаю, что 26-27 лет это окей. Ну что значит рано? Ну потом, а когда для вас не рано?
0: Нет, для меня-то... На меня не ориентируйтесь
1: вообще.
0: Нет, ну
1: как вы думаете?
0: Ну, в основном средний возраст, смотрите, сейчас средний возраст рождения первого ребенка у женщин 28-30, а мужчина женится типа в 35.
1: Ну нет, это не круто. Ребята,
0: почему?
1: В 35 у вас родился первый ребенок, и вы... Это хорошо. Это хорошо. В любом, я еще раз подчеркиваю, в любом возрасте можно заводить семью и рожать детей. Но не забывайте, что когда вам 35, и когда вашему ребенку 10, уже 45.
0: И что?
1: И это все усугубляется больше возраста и так далее и тому подобное.
0: Сил мало.
1: И, конечно, уже силы не те. И понянчить не... И как-то продвигать и так далее. Ну, я призываю все-таки всех более в молодом. Ну, типа вот 25 лет для мужчины это нормально, мне кажется.
0: Серьезно?
1: 27. Да, что? Берите на себя ответственность. Семья, жена, замечательно, круто. Вау.
0: Александр Берников был с нами, общественный деятель, солист группы «Корни». Александр, спасибо.
1: Люблю вас.
0: Далее информационный выпуск, потом небольшой блок рекламы и поток снова.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 22.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. На подлете к Москве сбитые 4 беспилотника. По информации мэра столицы Сергея Собянина, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Данные о возможных пострадавших или повреждениях на земле он приводить не стал. Ранее аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию. Накануне московский регион пытались атаковать 600 беспилотников, свыше 200 из которых сбили на подлете к Москве. В СУ выселяют жильцов из квартир в Краматорске. Бойцы дали не успевшим или не имеющим возможности эвакуироваться людям 12 часов на то, чтобы покинуть жилье. Жилой фонд в микрорайоне Даманский изымается под нужды военных. Дома займет личный состав, сообщили ТАСС, в российских силовых структурах. Украинские военные рассчитывают освободить свыше 200 квартир, чтобы использовать их в качестве временных казарм и опорных пунктов для размещения прибывающих резервов ВСУ. Специалисты восстановили энергоснабжение 216 тысячам абонентов в Донбассе и Новороссии. Ремонтные работы велись аварийными бригадами Юго-Западной электросетевой компании. Непрерывно на протяжении недели с 10 по 17 августа. Энергетикам пришлось оперативно ремонтировать высоковольтные линии и подстанции, поврежденные прямыми попаданиями и осколками снарядов в ВСУ. Наибольший объем работ пришелся на Донецкую Народную Республику. Аварийные бригады продолжают круглосуточное дежурство для ликвидации последствий новых возможных ударов по энергоинфраструктуре региона. Дональд Трамп заявил об отсутствии готовности у Ирана принять условия США. По словам американского лидера, Тегеран хочет заключить сделку, но не собирается идти на условия, которые Вашингтон считает необходимыми. Так, Трамп ответил на вопрос о том, удалось ли приблизиться к заключению окончательного соглашения с Ираном по его ядерной программе на фоне истечения срока действия меморандума о взаимопонимании. Президент также назвал объявление Армузского пролива территории США отличной идеей. В конце концов, мы контролируем пролив, у нас действует блокада, и благодаря ей мы контролируем пролив. И мне нравится идея объявить его территорией США. Зачем это делать? Потому что мы полностью контролируем пролив, заявил глава Белого дома. Синоптик спрогнозировал возвращение летней жары в Москву на этой неделе. В ближайшие дни воздух в столице и области прогреется до июльских значений. Дождливая и прохладная погода сменится теплом благодаря активности циклонов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на термометрах до пятницы плюс 23, плюс 25. Правда, есть вероятность локальных гроз с небольшими дождями. Сейчас в российской столице плюс 20. Ясно, в ближайшие два часа без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
5: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама.
6: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными.
7: кто они такие, наши питомцы. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
8: Далекие края. Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Владимир. Город, богатый церквями, старинной русской архитектурой и славящийся своим гостеприимством. Он основан еще в 12 веке, входит в знаменитое «Золотое кольцо городов России» и отлично подходит для того, чтобы встретить там Новый год. Во Владимирской области традиционно чуть более суровые зимы, чем в Москве, с обилием снега и не очень сильными морозами. Город расположился к востоку от столицы, до него легко можно добраться на машине за несколько часов. Также до города отправляются электрички с Восточного и Курского вокзалов, время в пути составит примерно 2 часа. Основными достопримечательностями Владимира по праву считаются Успенский и Дмитриевский соборы, водонапорная башня начала 20 века, а также Золотые ворота – памятник древнерусской архитектуры, входящий в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Их построил в 1164 году князь Андрей Боголюбский, когда перенес свою столицу из Суздаля во Владимир. Они использовались как оборонительное сооружение и как триумфальная арка, а также обозначали вход в самую богатую часть города. Наконец, 2023 года Золотые ворота закрыты на реставрацию, поэтому посмотреть на них можно только снаружи. Туроператоры предлагают как специальные новогодние туры с осмотром основных значимых мест города, так и экскурсии по отдельным памятным местам. Также Владимир входит в Золотое кольцо России, наряду с Сергиевым Посадом, Переславлем-Залесским, Ростовом, Ярославлем, Костромой, Иваново и Суздалем. Он станет отличной отправной точкой для начала зимнего путешествия по 8 древнерусским городам. Также там можно покататься на лыжах и сноуборде, посетить конную базу или экзотариум с редкими животными. Во Владимире можно недорого арендовать квартиру на несколько дней или заселиться в гостиницу. Для туристов доступны множество предложений с тремя и четырьмя звездами. В среднем сутки проживания обойдутся в 2-3 тысячи рублей на человека. Если вы решили посетить Владимир, то советую попробовать блюда русской кухни. В нескольких ресторанах вам подадут пельмени, несколько видов похлебки, медовуху, сбитень, авторские настойки, блины с черной икрой и множество других деликатесов. Кроме того, в городе есть рестораны с европейской, кавказской и азиатской едой. Голодными оттуда вы вряд ли уйдете. Владимир славится своими сувенирами ручной работы. Для покупки доступны посуда, вязаные изделия с вышивкой, берестяные и гончарные сувениры, а также продукция местных кузнечных мастеров. Более того, в музее-мастерской кузнецов Бородиных можно самостоятельно выковать себе сувенир. Также после отдыха в городе с собой можно купить гастрономические сувениры и местный алкоголь.
5: Москва.
11: 94.8 FM.
5: Повтор лучшего.
7: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
7: Авторская программа Романа Бабаяна.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Да, в столице России, Москве, 18 часов и уже почти 8 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Начнем мы, как обычно... Я еще даже ничего не успел сказать. Андрей пишет, ну что, бензина опять нет. Да-да-да, мы про это сейчас тоже поговорим. Но начнем мы, как обычно, с нашей географической переклички из чата Ютуба. Ну, поехали. И вторую неделю подряд на первом месте у нас Ташкент, который говорит всем салам. На втором месте после Ташкента у нас Сидней. Понимаете, да? Сидней привет передает нам всем и пишет, что ему нравится наша программа и помнит мои репортажи еще с 90-х. Да, спасибо, спасибо. Австралия тоже с нами, вы поняли, да? На третьем месте Испания, Андалусия ждет нашего эфира. Потом Тольятти, Шымкент, Зеленоград. Зеленоград, это потрясающий город. Ты был в Зеленограде?
11: Конечно.
13: Да? Да, конечно, каждый день ты там бываешь. Это прекрасный город, слушай, там и музей, и кафешки. Это фантастический город просто. Очень мне нравится, очень. Зеленоград ждет, Германия, Франкфурт на Майне приветствует и ждет, Бродская ждет с нетерпением, Казахстан ждет, Болгария в ожидании, Владивосток не спит, Иркутск, улица Просвещения с нами, Москва, маршал Тухачевского всегда с нами, Саратов ждет, Бишкек ждет нашего эфира, Нойштадт, Андервайштрассе, Германия, ну, интересный язык, да? Вот даже улицу просто, да, вот я называю там, да, и название там населенного пункта. Ну, такое ощущение, как будто равняясь Смирно, да. Нойштадт, Андервайнштрассе, Германия передает всем привет. Тирасполь, Краснодонская ждет, прекрасно. Кустанай на связи, Долгопрудный всех приветствует. Рудный, Казахстан, Свердловская область, Верхняя Пышма ждет. Гусь Крустальный ждет с нетерпением. Резекне, Латвия, ждет. Воркута приветствует, отлично. Кёльн здесь, Бройберг, Бобруйск, Ридер, Абакан, Таллин, Самара на связи. Улица Красная, Краснодар, приветствует с пробежки, но мобильного интернета нет. Так что будем смотреть в записи. Ну, в Краснодаре вот всегда нет мобильного интернета. Новополоцк с нами, Екатеринбург, еще раз Бишкек. Анкара передает всем привет. Вильнюс, в Измаиле не холодно, Дунай подсох. Да-да-да, про это мы тоже будем говорить. Измаил с нами, Астрахань, добрый вечер всем. Стратфорд, Америка, Сарбрюкен, Германия, Чехия, Острава, Амстердам. Новокузнецк, Югра, Ханты-Мансийский округ, Швеция, Ош, Арвайлер, Германия, федеральная трасса в Штатах нас ждет, Севилья, идем дальше, так, назад, видишь, да, перескочила, да? Ой-ой-ой, смотри, так, сейчас, секунду, ой, какие у нас хорошие, вот. Спрингфилд, Миссури, Термес, Узбекистан, еще раз Краснодар, Северная Осетия, Беслан, Черчик, Узбекистан, Волгоград, Мытищи с удовольствием, Италия смотрит, Среднеуральск, Ярославль, ура, Хельсинки, Нижний Тагил, так, совхоз Московский, внимательно, Екатеринбург, Швеция, еще раз, Орша, Молдова, Таганрог, Кишинев, Бердск, Флорида, Баку, Волгоград, Шведистан смотрит, ассалям алейкум. Шведистан, видишь, да? Ну, я так понимаю, что это, наверное, все-таки Швеция. Орехово, Зуево, СНТ, Вишенка, отлично. Ясенево, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Одесса, СССР, Вильнюс, Арзамас, Монреаль, Алаколь, Казахстан, Беларусь, Могилев, Курган, Минск, Усть-Илимск, Луганск, Саратов был, Орехово, Зуево. Да что ж ты будешь делать? Опять все убежало. Финляндия с нами, Уфа, Молдавия, Липецк. Андервайнштрасс – хороший город, в переводе, где много вина. Я понял, да, Вайн понял, и Штрассе тоже понял, да, ну хорошо. Хутор Каухин, Кубань. Знаешь такой? Знаешь, да? А, чуть подальше от тебя, хорошо. Лейпая с нами, Усть-Илимск, Дружба народов 26, Борисов, Беларусь, Барнаул, Балакова. Ну, в общем, отлично, друзья, отлично. Григорий, Санкт-Петербург с нами, Нарафоминск тоже с нами, из электрички нас слушает, Косино слушает нас. Прекрасная история Лефортова, Перова. Ну, отличная у нас с вами, как обычно, география. Ну что, друзья, да, бензина нет. Я решил поговорить немножечко на эту тему, да, в начале. Бензина нет. У меня в программе на НТВ был Константин Васильевич Симонов, наш постоянный автор, говорит Москва, ведущий программы. Ну, так получается, что мы с ним на радио не пересекались, а тут пересеклись, значит, на НТВ. Я задал ему вопрос. Я доверяю ему, потому что это, на мой взгляд, номер один. Эксперт по энергетике номер один в России. Это человек, который знает все. Я задал ему этот вопрос, я говорю, а что происходит, почему такая штука? Почему нет бензина? Его просто нет, ты понимаешь, да? Он сказал так, что это вторая серия. И он сказал, что она будет легче, чем первая. Он так сказал, я ему доверяю. Он говорит, был же момент, и действительно так и было, когда мы поняли, что вроде проблема решена. То есть все было нормально уже, в принципе, на заправках было там не по 50 машин, да, в очереди стояло, а там 1, 2, 3, 4, там на разных заправках по-разному. И при этом были все виды топлива. Потому что вышли из ремонта МПЗ, по которым были нанесены удары, вы знаете про это, про все. МПЗ стали выходить из ремонта, и, собственно, пошло насыщение рынка топливом. Сейчас снова у нас начались перебои, но при этом он уверяет, а я говорю еще раз, я ему доверяю, он говорит, эта проблема будет решена в ближайшее время, и она будет значительно, как говорится, легче вообще, в принципе, это вторая серия, чем первая. Не знаю. Вот то, что вижу своими глазами, я думаю, что картинка такая же и у вас. Первая серия, когда была первая серия, мы же с вами помним это, да? Бензин был, были очереди. Он, по крайней мере, появлялся на большом количестве заправок. Работали заправки всех наших основных вот этих концернов, я их называть не буду, вы знаете. Некоторые только концерны предпочитали закрывать свои заправки, это если мы говорим про Москву. Они закрывали здесь свои заправки, вы знаете тоже эти компании, да, но основные игроки, скажем так, они заправки не закрывали, стоимость не повышали, и бензин был, и дизель был. Но то, что я вижу сейчас, это, конечно, не похоже на то, что было тогда. То есть бензина нет, прочерки стоят на табло, где цены. Стоят прочерки. При этом это не только здесь у нас. Это достаточно большая география. Во многих регионах то же самое. Некоторые регионы для того, чтобы хоть как-то навести порядок, ввели вот эту вот систему там четные и нечетные номера, да, то есть если у вас автомобильный номер заканчивается на двойку, вы можете приехать во вторник, в четверг, в субботу там и заправиться, да, чтобы не создавать какие-то бешеные пробки. С дизелем вообще нет никаких проблем. Я не профессионал в этом деле, но я вот не могу понять, а почему с дизелем проблем нет, слава богу, а с бензином есть? Он появляется на некоторых заправках. Вот я сейчас ехал, я проезжал там заправки нашего народного достояния, заправки еще одной, еще более крупной компании, которая еще больше наше народное достояние. И там есть бензин, есть спектр, то есть 92-й, 95-й, дизель есть, сотого бензина не было. Ну, сотый бензин – это все-таки специфическая история. Нет и нет, как говорится, можно обойтись, наверное, все-таки. Хотя те, кто ездят на каких-то там вот волшебных автомобилях, наверное, не очень сейчас им понравится то, что я говорю, но так и есть. 92-й, 95-й есть, дизель есть, и в очереди, допустим, на заправку голубую, бело-голубую, там машин 50. На желто-черную заправку машин... Ну, тоже, наверное, столько же. Тоже столько же. Как говорил мой оператор, Юрий Апельянц, выдающийся оператор, с которым я работал много лет и в разных местах, он говорил так, везет дуракам пьяницам и немного нам. Я заправился. То есть у меня бензиновая машина, я понимал, что нужно уже заправляться. И я заправился на бело-голубой заправке, я стоял в очереди 18 минут. У меня не сотый, 95-й. Да, 95-й бензин, 18 минут я отстоял в очереди, я заправил машину и поехал. При этом я спросил у заправщика, есть какие-то ограничения или нет, ну, потому что меняется все очень быстро. Он говорит, 60 литров ограничения, но этого мне вполне достаточно, да. То есть я залился и поехал. Вот Алексей рассказывает, что дизель есть, потому что это первичная обработка нефти. Я понимаю, что дело в технологии, да, что более грубая обработка там дает там дизель, да, более тонкая там дает там бензин, это я понимаю. Ну, то есть сырье есть, а проблема именно с переработкой. Они же били как раз вот по тем самым узлам на нефтеперерабатывающих заводах, насколько я понимаю, которые отвечали за именно вот за более тонкую переработку, да, наверное, это так вот на дилетантском, как говорится, уровне выглядит. Андрей пишет, что 5 АЗС проехал, бензина нет, на Сефирополке, на Лукойле 92-й без ограничений, поставил в очереди 5 минут. Да, да, вот Марина рассказывает, что сын вчера ездил в Петербург на машине, до Вышнего Волочка были очереди, дальше свободно заправлялся, а в Петербурге все нормально. Ну вот видите, как интересно, да? Я был в Краснодарском крае, и... Ну, это было, скажем так, это был

0: чтобы не врать, да? Вот, вот бело-голубая заправка, да? А дизель 7473, 92-й 65-99, 95-й 71-19, 95-й G-Drive, да, это называется, да? 73-19, сотого нет. Это бело-голубая заправка. А заправка желто-черная. Желто-черная заправка. Цены были такие. Дизель отсутствовал. Ну, может, я вот ровно в тот момент, да, попал, да, может, разгружали или что, но вот цена не указана, да. 95-й 71-95, 95-й, который Пульсар называется, его не было, 92-й 66-05, ну, то есть вот так. То есть цены без изменений, скажем так, плюс-минус, да. Но на что я обратил внимание, попадались еще заправки, которые не сетевые. Знаете, вот заправки бывают, да, там вот, которые принадлежат огромным компаниям, а были заправки, которые, ну, сами по себе, то есть не относятся к огромным компаниям. Ну, вот, например, и там не было вообще ни одной машины в очереди. Дизельное топливо, внимание, 170, а 92-й 159 рублей, а 95-й 189, и, не поверите, бинго, сотый бензин тоже есть. Ну, стоит 269 рублей. Вот. 269, видишь, да? Да. Это одна заправка. Ни одной машины в очереди. Вторая заправка, тоже не принадлежащая ни одному из наших огромных вот этих вот концернов. Дизель 99-90, 92-й 120, 95-й 130. Одна машина стояла на заправке. И о чем... А, вот еще, по-моему... Не, это она же, да. И о чем я тогда подумал? Я подумал, что, слушайте, ну да, конечно, когда ты видишь цену там за бензин сотый, 269, да, я сказал, ну, как-то сразу плохее, да, то есть настроение портится, все дела. Или же, ну, хорошо, там, не сотый, да, 189,95, 189 за литр. Как-то не очень, да, цена. Но я, знаете, о чем подумал? А я подумал о том, что вот эти вот маленькие компании, которые не закрывают свои заправки, а так или иначе продают вот этот вот самый бензин, ну, они же красавчики. Они где-то этот бензин находят? Это... Как не факт.
1: Ты что... приехал туда, да, дайте-ка мне ради прикола.
0: Не-не-не, слушай, не-не-не, это все проверено. Все, что... Нет, все, что я говорю, это все проверено. А, там все это есть. Но... То есть вот в этой сложной ситуации они находят возможность где-то найти продукт и этот продукт привезти на свои заправки и продавать. Да, они назначают ту цену, которую назначают. Но это же и называется, да, у нас капитализмом, нет? Не это? Рынок, вот это вот все, ты слышал, да? Рынок, капитализм. Если кто-то может себе позволить купить литр 95-го бензина за 189 рублей, ну, хорошо. Значит, он подъедет без какой-либо очереди, раз, заправился и поехал. Если ты не в состоянии, ну, да, вот время такое сложное, соответственно, ты выстраиваешься в очередь и стоишь в этой очереди, покупая зато вот по тем ценам, про которые я сказал, в три раза дешевле. Но изначально у нас с вами вызывают эти цены исключительно только возмущение. Вот интересно, почему. Это наше вот с вами, вот наш характер такой, да? То есть мы столько лет живем при капитализме, но почему-то считаем, что, ну, не имеют права они делать стоимость вот 189 рублей за литр. А где они его берут? Откуда они его везут? Вот некоторые наши большие компании везут бензин, мы с вами видели это в новостях, там из Индии. Из Индии? Почему? Потому что у некоторых наших больших компаний в Индии есть свои МПЗ. Дочки находятся в Индии, и они делают, собственно, бензин, везут. А еще я видел в новостях, как привезли бензин тоже из Индии, но этот бензин не выгружается. Мы не хотим, собственно, этот бензин принимать. И танкеры стоят возле терминалов. Почему? Потому что конторы, которые привезли, фирмы индийские, которые привезли нам этот, собственно, этот бензин, они заряжают там по 150 рублей за литр, если пересчитать. А это вот теперь посмотри, 150 они хотят, а плюс еще те, которые будут, собственно, покупать, Они же тоже тогда должны как-то, да, там что-то набросить, да? И получится какая-то совершенно сумасшедшая.

0: тоже цифра вот на этом табло, правильно? Правильно. Поэтому крупные компании не берут. Не берут. Вот человек пишет, в Краснодаре проблема с бензином реальная, на одной АЗС топливо есть, на другой уже пусто, где-то пропадает 92-й, где-то 95-й, и это не надо списывать только на панику людей. Никто не списывает ни на какую панику. Дело не в панике. Та же самая абсолютная история и в Москве. Просто может быть, если бы у нас было побольше, я так думаю, каких-нибудь маленьких, но при этом вот таких вот шустрых компаний, которые, несмотря на то, что даже у огромных компаний возникают проблемы, и они закрывают очень часто свои просто бензозаправки, закрывают, а маленькие продолжают работать. Если бы их было бы больше, таких компаний, может быть, было бы лучше, чем сконцентрировать все, как говорится, в руках там нескольких больших вот таких вот огромных совершенно концернов. Я не знаю, может быть и так, а может быть и нет. Не нужны успокаивающие речи. Где вы видите успокаивающие речи, Господи, Боже мой? Каждый что хочет, то и, собственно, в своей голове, как говорится, получает, да. Вот хотели услышать какие-то успокаивающие речи, да, и вот решили, что вы ее слушаете. Нужен простой результат. Приехал на АЗС, заправился, уехал, все остальное называется плохой организацией. Ну да, да, да, каждый мнит себя стратегом в виде боя издалека. Это вот вам дай порулить, да, я боюсь, что вообще ничего не будет. Нефть в земле есть, это все тот же самый автор, а бензина нет. Значит, проблема не в паникерах, а в переработке, распределении и доставке. Ну, в общем, все понятно, да. То есть, понимаете, да, может быть, монополия хорошо где-то и когда-то, а может быть и не очень. Я просто вот поразился, я говорю, то есть огромные компании закрывают свои заправки, а маленькие компании где-то как-то умудряются этот бензин найти и продавать вот с такой вот... Ну, по таким ценам, да. Не знаю. Может быть, мы чего-то не понимаем. Может быть, они не особо где-то там и ищут. Может быть, как-то это какие-то схемы. Может быть и так. Не знаю. Не буду ничего говорить, но тем не менее. Вот это вот мои наблюдения. Ну, что? Ну, дизель есть. Дизель есть, да. Бензин. Бензин вот как-то вот появляется где-то, где-то исчезает, да. Но ситуация, конечно... Конечно, такая, не очень, мне не нравится это все. Я бы, конечно, тоже с удовольствием просто бы приехал, не 18 минут там стоял бы в очереди, заехал, заправился, уехал. Но при этом, вот когда была первая серия, и все-таки был весь ассортимент топлива, вводились какие-то ограничения, 30 литров, там еще что-то, да. Сейчас бензина нет, ограничения тоже, считай, нет, 60 литров на бензин, которого практически нигде нет, да, если вот... Пожалуйста, если где-то есть 60 литров на бело-голубой. Тоже как-то все странно, да? То есть мы пока все-таки не придумали каких-то единых правил и какого-то алгоритма, как все это должно работать, да. Надеюсь, что нам и не нужно будет ничего придумывать, что мы выйдем из этой ситуации. А это что касается бензина. Мы не знаем, почем они этот бензин находят. Кстати, да, я понимаю, Вайпер, мы не знаем с вами этого. Но согласитесь, что, наверное, они его, ну, тоже, наверное, как-то незадешево где-то берут. Потому что, ну, если его нет, если с ним проблема, ну, наверное, все-таки берут незадешево. Большим компаниям можно приказать договориться, а маленьким все пофиг, пишет Николай. Ну, да, наверное, можно приказать, можно договориться, да. Я бы не говорил, что маленьким пофиг, потому что маленькие значительно слабее, чем большие, да. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: 22.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Азербайджане объявили в международный розыск троих россиян. Генеральная прокуратура республики завела уголовные дела в отношении советника главы Минтранса Алексея Чедаева, ведущего телеканала «Москва-24» Ивана Князева и политического консультанта Семена Уралова. Им инкриминируют публичные призывы к терроризму, действия против государственного строя и разжигание национальной вражды. Суд в Баку уже утвердил в отношении всех фигурантов меру пресечения в виде заочного ареста, сообщает агентство «Азертадж». Дональд Трамп заявил о полном взаимопонимании с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Президент США особо подчеркнул уважительный характер двусторонних отношений, которые удалось выстроить за время его пребывания на посту главы Белого дома. По словам американского лидера, фундаментом для этого послужил опыт личного дипломатического взаимодействия. «Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением. Мы не раз встречались и беседовали. Я понимаю его, а он понимает меня. Я лажу с ним очень хорошо», — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов. Он добавил, что северокорейский лидер ответил согласием на предложение провести новые переговоры. Против председателя Совета директоров телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательного объединения. Сейчас медиа-менеджер живет и работает в Амстердаме. Она переехала в столицу Нидерландов вместе с частью редакции после начала спецоперации. Синдеева, признанный иноагентом, телеканал «Дождь» также внесен в реестр. Признан нежелательной организацией и запрещен в России. Уголовное дело возбуждено и против гендиректора канала Марка Тена, сообщили в правоохранительных органах. Анонс концертов Канье Уэста вызвал всплеск бронирования авиабилетов в Санкт-Петербург. Спрос увеличился почти в 5 раз, пишут телеграм-каналы со ссылкой на Aviasales. По данным сервиса, число бронирований авиабилетов на даты выступления выросло на 392%, а частота поисковых запросов на перелеты в этот период на 510%. Отмечается, что главными городами вылета стали Москва, Казань и Екатеринбург. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 20, ощущается на 1 градус меньше. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
1: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
5: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
4: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
6: намеренного, неправедного и пагубного.
7: Я врач.
1: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
1: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
9: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
9: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
10: Профессия астронома есть привилегия – называть небесные тела, которые они открыли. А имена ученой Людмилы Черных и ее мужа Николая увековечили и нарекли в их честь малую планету. Исследовательница родилась 13 июня 1935 года в Шуе. После Великой Отечественной войны ее семья оказалась на Алтае, а в юности Людмила окончила Иркутский педагогический университет. Позже она работала в городе в лаборатории времени и частоты в НИИ физико-технических и радиотехнических измерений, где занималась и астрономическими наблюдениями. Далее она была командирована в Крымскую астрофизическую обсерваторию. Там она познакомилась со своим будущим мужем, астрономом Николаем Черных. Союз был не только любовным, но и научным. Вместе они открыли более 800 малых планет. Наблюдения велись круглосуточно. Своего младшего сына Ярослава Людмила приносила младенцам прямо в башню телескопа, чтобы не прерывать ночные наблюдения. Оба ее ребенка также стали сотрудниками Крымской астрофизической обсерватории. Одну из открытых ею планет Черных назвала Шуя в честь родного города. За это открытие и вклад в науку городской совет присвоил ей звание почетного гражданина. Она также открыла в поясе астероидов между Марсом и Юпитером планеты Гагарин, Королёв, Ландау, Суворов, Глинка и Шехтелия. Среди астрономов-женщин в 1979-1990 годах занимала второе место в мире по числу открытых малых планет. Людмила Черных проработала старшим научным сотрудником в Крымской астрофизической обсерватории до конца своих дней и скончалась 28 июля 2017 года.
11: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
0: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
0: Столица России, в Москве, 18 часов 38 минут. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон нашего прямого эфира вы знаете. Телефон для СМС-сообщений знаете. Сообщения в Телеграм и в Макс вы нам отправляете. Я их вижу, сейчас зачитаю. У нас есть боты. Продолжается трансляция нашей программы. Мы транслируем ее на Рутюбе, мы транслируем ее ВКонтакте, и на Ютюбе тоже мы ее транслируем. Сколько человек нас смотрит сейчас на Ютюбе, Саш? 1447. Хорошо. Вот читаю ваше сообщение. Роснефть только что, Родер пишет, 10 минут очередь, есть только 92-й и 92-й пульсар. На других ближайших заправках или вообще ничего, или дизель. Неудобно, но не смертельно. Так, идем дальше. Игорь Иванов пишет. Первый раз заправлял авто не на сетевой заправочной станции в Подмосковье. Это вот те самые маленькие, но гордые, да, вот эти вот заправки, да. Значит, Подмосковье 98,50 за 95-й. За полный бак отдал 5600 рублей. Очередь была 5-6 машин, ожидание 25 минут, так как там одна касса была, отпуск без лимита. Когда есть выбор, это хорошо. Ну вот, видите, да, мы про это, собственно, и говорили. Дальше, мы не знаем, почем многие, убежала, так, сейчас, секунду, сообщение, мы не знаем, ну это я читал, почем они бензин находят, да, значит, Андрей Лукойл-Макойл, не пойму, что пишет, да. Ну что, снесли этот, да, Валберес Каледина, а Озон не бьют, да. Так, «Северодвин слушает». Это сериал? Нет, это не сериал, просто я вам процитировал, собственно, человека, который сказал, что это вторая серия. «Сегодня заправился с двухчасовым поиском 95-м. Роснефть заправляет только по топливным картам, у Лукойла бензина нет. На «Газпромнефти» простоял 45 минут. Похоже, проблема не решается, очередное латание дыр. Интересно, как обстоят дела в регионах». Да по-разному обстоят. Вот только что написали, что в Ярославле вообще нет никакой проблемы. Вот только что видел, да, сообщение, да? Говорит, только женщина написала, только что разговаривала с Ярославлем, пожалуйста, есть бензин, никаких проблем. Паникеры, там, ну, может быть, Эдвард, может быть, я не знаю. Паникеры, не паникеры, да, но они же не с канистрами туда прутся. Они же на машинах все-таки туда приезжают. Так, поеду, поучаствую в ажиотаже, а то у моего мальчика аппетит хороший, боюсь, как бы без ужина не остался, Николай нам говорит. Мальчик, это, видимо, машина, да? Ну, хорошо, да. Монополистам конкуренты не нужны, рынок поделили. На Минском шоссе не сетевая заправка, 92-й, 75 рублей, но только за наличку без очередей, Тим нам пишет. Владельцы таких мелких автозаправок давно жаловали, что они не могут заработать на бензине и зарабатывали на сосисках гриль. Теперь у них белая полоса. Понятно, да, понятно. Ну, проблема есть, друзья, есть проблема, проблема есть и с топливом, это очевидная совершенно история. Ну и, конечно же, продолжаются украинские удары. Вот Сочи, кстати, Сочи только проехал красно-белый АЗС, есть и дизель, и 92-й, второй очередь 30 машин. Ну, ну да, ну 92-й, видите, 95-го нет. А вот там сообщают, что в Дании дизель 2,50 евро без очереди. Ну, да, да. Есть проблемы и с их ударами. Ударили, вот только что мне кто-то из вас написал, по складу Валберес. И не только по складу Валберес, да. То есть массированный был удар. Есть пострадавшие. Погиб человек под Подольском. Три человека получили ранение на МКАДе. Это не этой ночью, а позапрошлой. Да? Три человека, значит, получили ранение на МКАДе. И вы представляете, один из этих трех, я не знаю, Георгий рассказывал об этом, не рассказывал, это их одноклассник. Да, они должны были собраться, еще их пять человек, по-моему, вот они дружат со школы. И у одного из них они должны были встретиться на даче. Мой Георгий не поехал, не смог, а Осипов поехал. И он оттуда уехал просто пораньше, а Никита поехал позже. И, да-да-да, и вот он на МКАДе поражающие элементы дрона. Значит, он еще после того, как все это случилось, 700 метров проехал, и потом, видимо, когда ему совсем стало плохо, он на обочину ушел и столкнулся с этим, с разделиловкой этой. Ударился об ограждение. Следователи приехали, все. Увезли в коммунарку, в реанимацию. В тот же день сделали операцию. 10 часов шла операция. Удалили лобную кость. Вот такая вот история. Вот такая история. Машину два Георгия поехали, забрали с МКАДа. Привезли во двор, на машину страшно смотреть. Они сами расскажут. Вот это вот шрапнель, шарики. Вся машина просто, раскуроченный автомобиль просто весь. Бензобак, все, как она не взорвалась, непонятно. Вот такой вот случился ужас. Да, они продолжают бить по нашей территории, они продолжают делать то, что они делают. Абсолютно террористическое государство. Ни одной военной цели, это их абсолютно не беспокоит. Бьют туда, куда хотят. Вот бьют и бьют. Вот до чего могут дотянуться, до этого, до всего и бьют. Мы отвечаем. Мы отвечаем мощно. Это факт. Это абсолютный факт, отвечаем мощно. Я не знаю, наверное, вы тоже задаетесь вопросом, а достаточно ли мощно, но мы же с вами все-таки не военные. Я не знаю, достаточно, недостаточно, но то, что мы видим у них в их информационном пространстве, вот это вот все, все публикации о последствиях наших ударов, мне кажется, что это мощнейший удар, ну мощнейший удар. Вот наша Минобороны заявляет о поражении сухогруза, вот сейчас в новостях, да, прочитали, западным оружием для ВСУ в Одесском порту. Вооруженные силы России применили ударные беспилотники, высокоточные ракетные комплексы для ликвидации канала снабжения украинской армии. Судно незадолго до этого зашло в гавань и доставило крупную партию оружия, а также боеприпасы для нужд противника. Под удар также попали склады, где хранилось военное имущество. И это каждый день. Это каждый день. Удары мощнейшие. То, что происходит там, в результате этих ударов, я бы сказал, вот если мы про панику, то паника это именно там. Паника именно там. И при этом паникуют абсолютно все. Если мы говорим про руководителей этого киевского режима, там идет грызня. Один говорит, что пора договариваться, нужно уже хоть что-то сделать для того, чтобы остановить вот эти вот удары там взаимные там и так далее, и так далее. Почему? Потому что они понимают, что их удары с нашими по мощности несоизмеримы, поэтому нужно остановить, они в этом заинтересованы. Плюс, конечно же, подпитка ВСУ, которая идет морским путем. И мы остановили эту подпитку. Теперь это про руководителей киевского режима. Ну, кроме руководителей киевского режима, паника у тех, которые идут, занимаются бизнесом, у них паника. То, что убытки миллиардные, мы с вами еще неделю назад говорили. Западники подсчитали, там речь идет уже о серьезном количестве миллиардов. Сами, например, допустим, там Украина, да, сама Украина, что они говорят? Они говорят следующее, значит, что... Одних только холодильных складов Киев и область потеряли в объеме в районе от 100 до 150 тысяч квадратных метров. Это холодильные склады, то есть это продукты, продукты питания. Дальше, например, «Розетка» оценивает свои потери в миллиарды гривен. «Розетка» — это сеть, это они пишут об этом. Помимо этой «Розетки», там еще целый ворох, на самом деле, вот этих вот компаний, которые говорят о том, что они на грани катастрофы, на грани банкротства. Вы видели полки магазинные, где они просто пустые, и там объявления стоят. Продуктов нет, потому что ворох, ну, враг там, разбомбил там склад, да, и претензии не к нам, там, типа, а к Москве. Столичный регион, Киев и область. Перебои с продуктами. Это что касается таких складов, ну, которые можно там сравнивать с нашим Валбересом, да? Но Валберес все-таки это не продукты. А здесь речь идет о продуктах. Дальше смотрите, какая интересная статистика. Это я вот копался у них там, да, в интернете. И привожу их данные. Сейчас я еще найду. Значит, Сельпофуд, Фози Групп, АТБ, Эпицентр и так далее, и так далее. Новая почта, практически все склады Новой почты уничтожены. И они понимают, что там просвета нет. То есть каждую ночь и каждый день повторяется ровно то же самое. Но есть же еще и совсем серьезный бизнес. Ну, например, металлургия. Мы остановили Запорожский металлургический комбинат. Что значит остановили? Доменные печи. Ну, это все, это надо строить заново. Ты просто так не запустишь больше это производство. Помимо этого, вот удар из последних там по Кривому Рогу. Смотрите, что в Кривом Роге. Сейчас я найду. Тоже удар по металлургическому комбинату. Он называется Арселор Металл Кривой Рог. Частично приостанавливает производство, заявляется о повреждении основных производственных объектов в результате ударов. Следующая новость. Доменное производство. А это значит, что это не частичная остановка, это опять доменные печи. Это металлурги, которые делали все. То есть они антидроновые сетки, броню ремонтировали, там все вот эти вот и так далее, и так далее. То есть без этого не работает ничего. Мы останавливаем крупнейшие предприятия Украины, крупнейшие. Мы их под ноль не сносим, их снести под ноль достаточно сложно, Азовсталь не даст соврать. Но мы их останавливаем. Это очень серьезные проблемы. Элеватор там долбанули, да, где-то там в порту, элеватор, они подсчитали там какие-то там бешеное количество там миллионов, да, только вот эти самые убытки. Они приходят просто к выводу, когда они об этом говорят, они почему об этом говорят? Они говорят о том, что скоро зима, и каким образом мы выйдем, собственно, к зиме. И совсем нехорошая получается картина. Для того, чтобы просто... Я почему про это говорю? Запорожские печи невозможно запустить, вот пишет человек, они работали круглосуточно. Да, совершенно верно. Вот этого вот Невзорова, давай, блокируй его, да. Что-нибудь по делу, да, если нет, тогда все, в бан. Нам не нравятся их удары по нашей территории, конечно, не нравятся. Конечно, не нравятся. Это и склады, и такой же ущерб, собственно, и бизнесу, и государству, это все понятно, да. И люди гибнут. Но для полноты картины нужно смотреть, как выглядит ситуация целиком, в целом. Они бьют дронами, мы бьем ракетами. Ракеты они сбивать не могут. Это значит, что наши удары будут продолжаться, в том числе ракетные удары. Я подчеркиваю просто, акцентирую внимание, ракетные удары, это все значительно серьезнее, чем дроны. Это вообще, ну, ракета – это ракета, понимаешь, как тебе объяснить там, да, все понимают, мне кажется, да, по мощности это просто несопоставимые категории. На ракетные удары мощнее, и эти ракетные удары будут продолжаться. Посмотрите, что они говорят, значит, ссылаясь на собственную разведку, на разведку там всяких англичан и прочих немцев, смотрите, что они говорят. Значит, они фиксируют провал прежней модели поддержки Украины. Ракет для Патриот не хватает физически. Угу. Идем дальше. Дальше идет просто сухая математика. Мировое производство ракет для комплексов «Патриот» около 840 ракет в год. Вот цифра. 840 ракет в год. Мировое производство. При этом только баллистических ракет «Искандер», наши ракеты, Россия производит 750 в год. Ну, где 840, там и 750, да, это соизмеримые, да, величины. Но это только одни «Искандеры». А помимо «Искандеров» у нас еще целое меню. Для перехвата одной цели, ну, допустим, для перехвата одного «Искандера», требуется несколько ракет «Патриот». Зачастую. Ну, не все же снайперы, да? Там раз одной противоракеты сбили ракету, нет. Вон, саудиты не дадут соврать. Они 2400 ракет «Патриот» потратили для того, чтобы сбивать иранские вот эти вот ракеты и дроны, которыми Иран обстреливал их территорию. Все свои запасы. 2400. И они стреляли так, знаешь, залпами. Опа! И понеслось. Да. Ну, а понять их можно, потому что они же думали, что все будет так же, как и раньше, что можно пострелять, а потом быстренько взяли бабки, там, поехали в Америку, да, забрали ракеты и привезли их обратно. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что расстрелять-то весь этот арсенал достаточно легко, а пополнить этот арсенал уже практически невозможно. Даже не то, что сложно, невозможно. Итак, возвращаемся к математике. На одну ракету несколько ракет-перехватчиков. Идем дальше. В итоге потребность Украины может достигать 3-4 годовых объемов мирового производства «Патриот». Ну, даже если не 4 объема, а 3 объема, это получается там почти 2500 ракет. 2500 ракет должны быть у Украины для того, чтобы, собственно, остановить только «Искандеры». 750 Искандеров, которые у нас... Теперь скажите мне, пожалуйста, это реально? Вот и они говорят, что это нереально. Особенно с учетом того, чем занимается на сегодняшний день Трамп. И особенно с учетом того, сколько желающих пополнить собственные арсеналы. Потому что помимо Саудовской Аравии, залпами стрелял Объединенный Эмират. Залпами стрелял Кувейт. Залпами стреляли в Бахрейне. Все страны, которые были по периметру и которые были вовлечены, собственно, в этот самый конфликт, и которые остаются вовлеченными в этот конфликт, им всем нужны эти ракеты. И теперь они приходят к Трампу и говорят, нам нужны эти ракеты. Он говорит, я понимаю, но у меня, вот посмотрите, они мне говорят, что они могут изготовить всего-навсего 840 ракет в год. 840, где мне их взять? У нас есть там, помимо всего остального, там много разных других там интересных там ракет, патронов, бомб, этого всего у нас много, говорит Трамп. Они говорят, это все здорово, но нам нужны ракеты для системы ПВО, потому что вы в свое время навялили нам именно свои комплексы ПВО «Патриот», и они у нас стоят, и, соответственно, нам нужно, чтобы они работали, и особенно сейчас, когда это просто, ну, когда боевые действия идут, дайте нам эти ракеты. Он говорит, блин, ну я же вот, да, но вот сейчас не могу. И он не может действительно, потому что, ну, производственные мощности вот такие, какие они есть. Я про деньги молчу, потому что вот эти вот страны, которые я называл, там этот вопрос, он как бы второй. Ну что там, раз этот, хоп-хоп-хоп-хоп, качалка работает, нефть продается, и то. Я был просто в восторге от формулировки, что страны Ближнего Востока, какие-то страны Ближнего Востока украдкой протащили какие-то танкеры, значит, с нефтью и смогли их продать. То есть, ну это просто какой-то нонсенс, понимаете, да? То есть, они... украдкой как-то, каким-то образом, какими-то обходными путями тащут эти танкеры для того, чтобы продать, а это и есть те деньги, к которым они привыкли уже, и на которые они все покупали, а оказалось, что купить невозможно. И на этом фоне, английская разведка фиксирует увеличенное производство наше ударных ракет, только одного семейства Искандеров. 750 в год. И хотят, говорят русские, выйти там на 1000 с чем-то в год. Ну, вот как-то вот так вот это выглядит. Это вот она такая вот математика обычная. Какая перспектива вырисовывается? Ну, так вот просто. Вот какая вырисовывается перспектива вообще в принципе для той же самой, собственно, Украины? Я же ничего не придумал. Вот идем дальше. В июле Россия выпустила рекордные объемы баллистики. По украинским оценкам, внимание, мы с вами не знаем, сколько мы выпускаем. По украинским оценкам 126 баллистических ракет. В июле 126. То есть Орешник пока он на запасном пути. Это баллистические ракеты. Вот тот же самый, допустим, Искандер, да? Там... 126 баллистических ракет. Украинские источники. Это только в июле. А умножь на 12. Получается, что даже те цифры, про которые говорит английская разведка, они уже не актуальны. Как минимум в два раза меньше эти цифры. Понимаешь? Вот такая вот интересная перспектива. И они говорят, что, ну да, вот, конечно же, русские сейчас вот это сделают, и нужно срочно что-то придумать. А что придумать? Ну, кто тот гениальный там ум и разум, который может что-то придумать в этой ситуации? Все идут к Трампу и говорят, нам нужны ракеты, потому что он продает и он производит. А он не может произвести и, как говорится, всем продать, всем желающим. Не получается. Но при этом еще угрожает Оману. Он теперь, ему мало было одного Ирана, он сказал, что если Оман встанет у нас на пути, мы, собственно, уничтожим еще и султанат Оман. Почему? Потому что Иран с Оманом, наконец, они там договорились, как они будут контролировать Ормузский пролив. Просто прекрасная ситуация. У нас сейчас новости. Продолжим через несколько минут.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва.
11: 94,8.
2: 23.00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Бенямин Нетаньяху договорился с Советом мира о создании групп по разоружению Газы. Одна из них займется демилитаризацией анклава, сообщили в канцелярии израильского премьера по итогам переговоров в Иерусалиме, на которых также присутствовали спецпосланник США Джаред Кушнер и высокий представитель Совета мира Николай Младенов. Израильская и американская стороны заявили, что восстановление разрушенного региона не начнется до полного разоружения Хамас. Без выполнения этого условия инвестиции в восстановление Газы разблокированы не будут. 1 октября Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция перестанут признавать российские 5-летние паспорта без биометрии. В качестве исключения Швеция разрешит въезд до конца декабря тем, кто получил визу или вид на жительство до начала действия запрета. Остальные 3 государства никаких переходных периодов для туристов не предусматривают. С учетом новых ограничений, количество европейских стран, полностью отказавшихся от небиометрических документов россиян, выросло до 15. Аналогичные меры в том числе ввели Германия, Франция и Финляндия. Спасатели на Эльбрусе ищут не вышедшую на связь группу альпинистов. При восхождении на гору пропали 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии. Там уточнили, что маршрут был зарегистрирован. Последний сеанс связи с альпинистами состоялся сегодня около 4 утра, когда группа находилась в районе так называемой «косой полки», одного из наиболее опасных и обледенелых участков пути, ведущего к седловине Эльбруса. На место выдвинулись 14 спасателей. По предварительным данным, участники восхождения приехали из Севастополя. Подросток на питбайке насмерть сбил экс-музыканта группы «Цветы» Владислава Петровского. ДТП случилось в Петушинском районе Владимирской области. Мужчина ехал на велосипеде, когда в него влетел питбайк, которым управлял 15-летний подросток. Супруга погибшего музыканта сообщила журналистам, что бригаду скорой пришлось ждать около 1,5 часа. Все это время очевидцы и близкие пытались самостоятельно проводить реанимационные мероприятия, однако артист скончался по пути в больницу. Клавишнику и аранжировщику Владиславу Петровскому было 74 года. В разные годы творческой карьеры он выступал в основном в составе легендарной группы Стаса Намина «Цветы». Официальный курс юаня от Центробанка на завтра 12 рублей 63 копейки, доллара 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. Евгения Егошина, говорит Москва.
11: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
12: Племена восточных славян, варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
14: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
15: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
12: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира.
16: Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК» слитно и латиницей. Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. Гуляем по городу с экскурсоводом Верой Корф. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
17: В Москве на земляном валу находится усадьба Усачевых-Найденовых. Комплекс признан объектом культурного наследия федерального значения. Здание спроектировано швейцарским архитектором Доминико Жилиарди. Эта работа стала одной из его последних в России. Усадебный комплекс был построен в первой половине XIX века. Владелец организовал здесь регулярный парк для москвичей с известными всему городу образцовыми оранжереями. Главный дом усадьбы возведен на вершине холма у Яузы. Сейчас он стоит на красной линии улицы, хотя ранее перед домом располагался палисадник, как и у большинства домов Садового кольца. Вдоль улицы тянется широкий пандус, который поднимается до уровня парадного этажа дома. Фасад усадьбы украшает классический ионический портик. Выходящий на пандус и террасу с лестницей боковой фасад декорирован лепниной. В Мосгорнаследии сообщили, что скульптуры и грот в парке усадьбы Усачевых-Найденовых отреставрировали. Статую ремонтировали на месте, в парке. Три из них типовые, символизируют весну, лето и зиму. Еще одна – вакха, олицетворяет осень и вечер, сохранилась с 17 века. Это часть другой серии «Времена года». Все четыре скульптуры были доставлены в Россию из Франции. В гроте специалисты укрепили кирпичную кладку и уделили особое внимание облицовке из известняка. После революции в комплексе был размещен туберкулезный санаторий «Высокие горы». На его базе в 21 году 20 века основали Государственный туберкулезный институт. Сейчас в здании усадьбы Усачевых-Найденовых располагается Московский научно-практический центр спортивной медицины.
16: Анатомия Москвы.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
18: Повтор лучшего.
16: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
19: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
16: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Столица России, Москве, 19:08. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы знаете. Телефон для смс-сообщений тоже знаете. Для сообщений у нас в Телеграме и в Максе есть боты. Я вижу все ваши сообщения. Сейчас зачитаю. Да, продолжается трансляция на наших ресурсах нашей программы. Она идет и ВКонтакте, и на Рутюбе, и на Ютюбе тоже идет. Сколько человек у нас сейчас на Ютюбе? 243. Вижу сообщение. Павел пишет, уже пятый год перспективы по понедельникам вырисовываем, а когда же победа? Хороший вопрос, Павел. Я не знаю, когда победа. Я вам просто даю информацию. Информацию и призываю просто ее проанализировать и понять на самом деле, как выглядит ситуация. Вот и все. Эдвард говорит, сейчас вам скажут о толку от этого количества, если нас все равно бьют. Ну, может быть, так и скажут, конечно, да, конечно, так и есть, да, есть люди, которые скажут, ну, а что там, все равно же летит, да, летит, конечно, летит, да, но ресурс прочности не бесконечен у Украины, как вы считаете, или вы думаете, что это такое, железный дровосек, который не ржавеет, ресурс прочности, он тоже такой, знаете, понятие ограниченное. И когда тебя постоянно вот так вот атакуют этими ракетами, я думаю, что, наверное, все-таки до бесконечности продолжаться это не может, и должно в какой-то момент все это рухнуть. Вот смотрите, значит, немцы что пишут? Немцы пишут, что... Сейчас я найду эту публикацию, секунду... Украина осталась почти без защиты от российских баллистических ракет. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как пишет издание, последствия нехватки ракет для ПВО уже проявились. Во время последних ночных атак ВСУ не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты. Украинская противовоздушная оборона практически ничего не может противопоставить приближающимся ракетам. Стране не хватает зенитных ракет для систем «Патриот», которые подходят для перехвата баллистических ракет. Издание пишет, что Зеленский пытается добиться дополнительных поставок у европейских государств и несколько раз обращался за помощью к Южной Корее, однако все безрезультатно. Именно так и есть. Он ко всем обращался. На данный момент мы с вами имеем информацию, что Испания, Финляндия и Греция ему сказали нет. У них есть какое-то количество этих ракет для систем «Патриот». Почему? Потому что точно так же, схема была та же самая. То есть американцы всем своим членам НАТО продали, вернее как, они создали им такие условия, что те просто нигде в другом месте не имели возможности покупать никакие системы вооружения, да, ну, в том числе и ПВО. Ну, вот получите, да, то есть вы купили американские «Патриоты», соответственно, мы дадим вам ракеты, все будет хорошо. Но пока была другая реальность в этом мире, все действительно так, собственно, и выглядело. Но сейчас абсолютно новая реальность. А они, наблюдая за этой новой реальностью, думают, а не окажемся ли мы в ситуации, в какой оказалась Саудовская Аравия? Вот сейчас мы отдадим там эти ракеты Украине? Именно отдадим? Отдадим или же ладно, допустим, мы каким-то образом через какие-то схемы, через какие-то там фонды, программы, которые существуют в рамках там Европы, мы получим какие-то деньги за эти ракеты, но мы же потом не сможем их купить, потому что, ну потому что я, почему я уже объяснял. И они ему сказали нет. Южная Корея, она вела с ним переговоры и продолжает вести переговоры. Но здесь вообще все выглядит очень интересно. Тут Северная Корея стала осуществлять запуски, потом пошел просто бесконечный поток публикаций о том, что Северная Корея свои ракеты еще русским, собственно, предоставляет, и русские используют северокорейские ракеты. Зеленский об этом рассказывает там на каждом шагу. Южная Корея сидит и думает, ну мы сейчас отдадим ракету Украине. У нас под носом Северная Корея, которая обладает таким количеством ракет, что может себе позволить еще часть этих ракет с пусковыми установками передать русским, а плюс она еще запуски осуществляет, а плюс еще российский президент оказался, собственно, на Дальнем Востоке, и Япония там возбудилась. Как-то вот передавать вот, а еще Китай, и вот передавать в этих условиях там ракеты Украине, ну, как-то не очень хочется. И на десерт появляется Трамп, который говорит, вообще Ким Чен Ын классный пацан, у меня с ним шикарные отношения, я вообще люблю Северную Корею. Ну, Трамп в своем репертуаре. Южная Корея, вы можете себе представить, какое у них там настроение? Они отдадут ракеты? А где брать тогда эти ракеты? Эти ракеты просто брать негде, вот и все. Вот такой пейзаж у нас с вами вырисовывается. Это не выдумки, это абсолютная реальность. Европа ничего не может сделать. Но тут появляется Кая Каллас, который говорит, что они очередной санкционный пакет разработали. Какой-то он вообще у них термоядерный, потому что и по числу компаний и физических лиц, которые окажутся в новом санкционном списке, этот изначальный санкционный список увеличится там чуть ли не на 30%. То есть, действительно, они там, наверное, кого-то впишут и что-то такое, какие-то санкции введут. Но дело же не в санкциях. Нет, в санкциях тоже, конечно. Зеленский все время требует ужесточить давление экономическое, санкционное на Россию. Но параллельно нужно же что-то такое иметь, чтобы иметь возможность защищаться. А такого ничего этого нет. Поэтому могут, конечно, задать вопрос, какой нам толк там от всего этого. От наших там ударов и так далее, да. Но мне кажется, что если хорошо подумают, то, наверное, все-таки про это говорить не будут. Надо бить их сильнее, всем нашим политикам надо четко понять, там за чертой новых регионов остались ни братья, ни друзья. Придется выключить на Украине свет, если будем мяться, то они попробуют выключить его нам. Что касается света... Я где-то видел информацию, что теплоэлектростанции все, какие были на Украине, они не работают. То есть мы постарались, в результате наших ударов, собственно, практически все эти электростанции остановлены. Означает ли это, что у них есть дефицит электроэнергии? Конечно, нет, потому что у них целый список, собственно, атомных электростанций. Мы не бьем по атомным электростанциям, потому что мы не бьем по атомным электростанциям, в отличие от них. У них есть эта электроэнергия, они еще умудряются эту электроэнергию продавать венграм, собственно. Мадьяры покупают у них это электричество. Почему? Потому что у мадьяр только одна атомная станция. А бывшей Советской Республики Украина, собственно, этих станций несколько. Мадьяры вынуждены. Почему? Потому что Дунай обмелел. Дунай обмелел, и появляется мадьяр, который премьер-министр, который говорит, что последний энергоблок атомной электростанции ПАКШ, мы его, наверное, там осталось 9 сантиметров в Дунае. Уровень воды 9 сантиметров. Осталось 9 сантиметров. Если упадут еще там эти показатели, да, то мы вынуждены будем заглушить эту атомную станцию окончательно. Вот и все. Это опять же к разговору о том, что после того, как мы отрубили их от моря, а мы отрубили их, наконец, от моря, они начали разрабатывать альтернативные маршруты. Сухопутный, собственно, и дунайский. Ну, какой Дунай сейчас? Какой сейчас Дунай вообще в принципе может быть? Договорились до того, что он... Вернее, не договорились, а докатились до того, что там уже экскурсии воют и показывают там затонувшие в какие-то годы там разные суда, которые тонули там в этом самом Дунае. А сейчас они вот, вот пожалуйста, стоят, и туда уже можно привести людей и показывать эти суда. То есть он обмелел катастрофически. То есть какой альтернативный маршрут через Дунай? Никакого. Сухопутный маршрут? Может быть. Да, сухопутный можно. Но логистика увеличивается, все стоит дороже, и объемы ты не можешь никак просто вот недостачу того, что у тебя было по морю, ты здесь не перекроешь. Это несопоставимые объемы. А если мы говорим про линию фронта, иди попробуй дотащи. Раньше из Одессы можно было довести там, да, проехав там несколько сотен километров, 200. А сейчас иди попробуй, собственно, от любой границы дотащи до линии фронта что-нибудь, что нужно будет ВСУ. Это уже не 200 километров. Это объективная реальность. Это вот так вот выглядит все на сегодняшний день. Это так и выглядит. И какая перспектива вырисовывается? Ну, просто вот сами подумайте. Они, да, они продолжают бить этими дронами, да, они продолжают это делать. Бьют по людям, да, по складам, да. Ну, у нас есть люфт, правильно? Есть. У них я вот что-то как-то не вижу никакого выхода. Ну, пока, по крайней мере, это так. Потому что Трамп по-прежнему сидит на Ближнем Востоке. У него там проблемы с авианосцами, с личным составом. Ну, даже не хочу про это говорить. Доблестная американская армия не выдерживает нагрузок и тяготы лишения воинской службы. У него проблема на Ближнем Востоке. Иранцы просто издеваются. Они уже 30 тысяч долларов объявили вознаграждение за каждого убитого или плененного американского солдата. Но это разве не издевательство? Это чистой воды издевательство. Они фиксируют сами, что иранцы готовятся к поднятию эскалации. То есть каким-то другим совершенно боям появляется вот это вот издевательское вознаграждение, объявление вознаграждения в 30 тысяч долларов, а у них один авианосец уходит, второй придет, не придет, там посмотрим, ракет нет, с Армузом все как было, так и осталось. Вот мне говорят, нужно 1000 дронов в один день на эти самые подстанции, и электроэнергии не будет даже с атомными станциями. Может быть, слушайте, советы давать нашим генералам не буду. Олег пишет, Иран пригрозил силой прорвать морскую блокаду США, Рейтер сообщает. Ну, но это не издевать, вы просто читайте заголовки новостей и новости. Это уже просто какой-то сюр, совершенно другая реальность, абсолютно. Тегеран готов пойти на силовой сценарий, если Вашингтон в ближайшие недели не выполнит условия мирного соглашения. Тегеран говорит, что он переходит от оборонительной к наступательной тактике. Вот я про что и говорю. К наступательной. То есть еще немножко, мы уже в 5 минутах от того, чтобы иранцы перешли в наступление. Иран не будет ждать бесконечно, пока Штаты продолжат военно-морскую блокаду. Тегеран требует от Вашингтона выполнить все положения соглашения в установленный Ираном срок. Иранским структурам приказано быть готовым к эскалации в Ормузском проливе и более широком регионе. В Тегеране также заявляют, что больше не считают реалистичным полагаться на посредников в вопросе постоянного прекращения огня. Ну, интересно, да? И что будет делать Трамп в этой ситуации? Он отправит туда американских солдат? А, ну вперед! Вперед! А иранцы будут платить по 30 тысяч за каждого убитого и неубитого. Просто прекрасно.

0: и там выйти гордо из машины, сказать заправщику до полного, пойти оплатить и уехать. Удары дронами там, да, вот то, что гибнут наши люди. Ну так и на каждом шагу, куда ни посмотришь. Штаты не могут справиться с Ираном, Иран издевается над Америкой, Иран хочет перейти в наступление, это прекрасно просто. Это просто прекрасно. Турки объединяются с саудитами и Пакистаном, потому что что? Зачем Турции, члену НАТО, объединяться с кем-то? Да потому что они понимают, что этот самый НАТО, от него толку может не быть в какой-то момент вообще. Почему саудиты, которые всегда находились под зонтиком американцев, объединяются с Турцией и Пакистаном? А потому что они понимают, что время, когда Америка гарантировала стопроцентную безопасность, уже давным-давно, там не вчера, а даже позавчера, а то и позавчера. И здесь Европа. Европа, которую тянет на подвиги, но при этом хотим, но не можем. А то, что можем, как говорится, не очень хотим. И Россия, которая наращивает и наращивает производство ударных ракет. Вот такая вот ситуация. Тактика эскалации — единственное, что вправит мозги Европе, иначе один ПВО их эскалацию не победить, а на укров им плевать. Если я правильно услышал, то если женщина иранка уничтожит американского солдата, то будет в два раза больше, 60 тысяч. Может быть, не знаю. Да какая разница? Это все равно просто такое издевательство, что дальше некуда. Ну, мы ведь понимаем, что эти 30 тысяч – это психологические моменты. Да, конечно, понимаем. Мы все понимаем. Где-то психологические моменты, где-то не психологические моменты. Кто его знает, как там будет? Трамп удивил по Южной Корее, сказал, что не надо раздражать Кима, нужно снижать напряженность и хватит устраивать учения. Да Трамп не только этим их удивил. Он вообще удивил их тем, что он сказал, что он хорошо относится, собственно, к Северной Корее. Вот чего не ожидали, того и не ожидали. А плюс, я говорю, еще и российский президент, который приезжает на Дальний Восток. Вы понимаете, там же какая была стратегическая задумка, насколько я понимаю. Путин приезжает на острова, на Итуруп. Он прекрасно понимает, какая будет реакция Японии. Что он не понимает? Конечно, он знает. Что мы не знали, что Япония там начнет какие-то там протесты высказывать и рассказывать сказки про северные территории. Все прекрасно знали. Но это сделано просто так? Нет. А заявление его о том, что попробуйте там тронуть наши суда, получите такую ответку, что мало не покажется. И причем не только там, где вы нападете, допустим, на судно под российским флагом, но и вообще, в принципе, во всем мировом океане. И пусть попробуют что-нибудь сделают. Все очень интересно. У Европы, у них нет ресурса для того, чтобы вытянуть вот эту вот историю здесь у себя под носом, под названием Украина. А им предлагается, и американцам тем же самым, им предлагается еще, собственно, подумать о том, что будет происходить на Дальнем Востоке. А на Дальнем Востоке там вообще конфигурация другая. Там есть еще Пекин и есть Северная Корея. И плюс еще Россия. И все три страны ядерные. Опа, как интересно. И против одних ядерных американцев. Игра идет крупная, очень крупная игра. И понятно, почему ставки очень высокие. Как сказал президент, зачем этот мир нужен, если в нем не будет России? Нам здесь угрожают, поэтому мы сейчас мобилизуем все, чтобы вот все ресурсы, какие есть, все будет поставлено. Ну и посмотрим, кто кого. Давайте обменяемся мнениями. Сейчас я достану наушники. Телефон нашего прямого эфира. 8495-7373-94-8. Это так, на всякий случай. Так. Ну что, поехали. Добрый вечер, слушаю вас, вы в эфире. Оп, сорвался. Следующий звонок. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
1: Здравствуйте, Роман Георгиевич, Олег.
0: О, Олег, здравствуйте. Да, Банкова, Зеленского и всех остальных.
1: Да, я написал два коротких сообщения, что вот, ну так как все-таки, да, 4,5 года гибнут и мирные граждане России, и наши военнослужащие, да? Ну, все-таки, да, вот Банковый, Зеленский. Ну, просто есть действительно необъяснимый такой, к сожалению, извращенный гуманизм по отношению к укронацистской верхушке. Это есть. Ведь действительно, мирные граждане, 4,5 года вот этого военного конфликта на Украине. это тоже вот реальность. Ну, к сожалению, так

0: происходит. Потому что, ну, вот инфраструктура Украины, связанная с ВСУ, ну, может быть, вот ноябрь-декабрь, когда уже будет и холодно, и мы, может быть, добьем во многом эту инфраструктуру, может быть, тогда вот эта пресловутая Украхунта ноябрь-декабрь до Нового года согласится на условия России.
1: Вы знаете, я на самом деле даже и рад, что они не соглашаются ни на какие условия. Вот, Олег, а зачем нам с вами нужно, чтобы они соглашались на какие-то условия? Ну вот если мы даже там про территорию, да, чтобы они вывели ВСУ там с территории Донецкой Народной Республики. Наши находятся на окраинах Краматорска, до Славянска там считанное количество километров. Это же очевидно, что они не удержат эти территории.
0: И Дружковка, но вот дай бог, чтобы до Нового года не удержали, но нету гарантии, что они вот физически не удержат этого, и в декабре также не будут что-то.
1: Не знаю, про сроки ничего говорить не буду, они не удержат эти территории. И дело не только в этих территориях, что давайте, пускай они оттуда выйдут, и мы остановимся. Мне кажется, что это как бы не очень правильная история. И я думаю, что мы не собираемся этого делать. И, может быть, они, отказываясь, тоже понимают, что на этом мы не остановимся.
0: Да, может быть, но это просто как бы политические предложения руководства России. То, что Россия предлагала, то сейчас какие условия мы тоже до конца не знаем, какие сейчас ставят, да, условия переговорные, политические руководства нашей страны. Поэтому здесь все только это играет роль. Вот. Но, к сожалению, проблема в том, что мы получаем и будем получать вот эти чувствительные удары со стороны укрврага. По нашим мирным гражданам, по нашей инфраструктуре. Мы побеждаем в инфраструктурной войне, но мы получаем чувствительные болезненные удары. Наши издержки очень велики. И сам этот затяжной конфликт достаточно тяжелый. Вот в этом проблема.
1: Тяжелый конфликт. Тяжелый, да, согласен с вами. Удары чувствительные, тоже согласен с вами. Но при этом мы же понимаем, что мы не только с ними имеем дело. Набило оскомину, наверное, вот эта вся история, что против нас там 50 с лишним там стран мира. Не, ну давайте не будем про это говорить. Мы просто посмотрим, кто финансирует все это государство на протяжении всех этих лет. Посмотрите, какие деньги вливают в это государство. Посмотрите, какие ресурсы дают. Посмотрите, сколько техники военной было передано. Ну, хочешь, не хочешь, собственно, поймешь, что воюем все-таки, наверное, не только с этими.
0: И здесь еще одна проблема. Вот этим натовцам, включая бритишей, мы не создаем такие военные проблемы. Они нам, то есть они создают, они какие-то беспилотники, про дальние удары по России рассуждают те же самые британцы. А мы таких проблем военных ни британцам, ни натовцам, остальным, там Германия, Франция, не создаем, к сожалению. А то есть они абсолютно обнаглели, они хвастаются дальними ударами по нашей территории, да, которые украинцы при их помощи производят. Ну, они не получают от нас таких вот военных, серьезных военных.
1: Я думаю, что
0: проблем.
1: Пока не надо торопиться и наносить удары по каким-то бритишам, как вы сказали, не надо. Я думаю, что если мы закончим то, что мы начали на украинском направлении, это и будет сильнейший удар по этим самым ребятам, при этом без применения каких-нибудь бомб. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 23:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Азербайджане объявили в международный розыск троих россиян. Генпрокуратура республики завела уголовные дела в отношении советника главы Минтранса Алексея Чедаева, ведущего телеканала «Москва-24» Ивана Князева и политического консультанта Семена Уралова. Им инкриминируют публичные призывы к терроризму, действия против государственного строя и разжигание национальной вражды. Суд в Баку уже утвердил в отношении всех фигурантов меру пресечения в виде заочного ареста, сообщает агентство «Азертадж». Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что часть жителей палестинского анклава не заслуживает жизни. Как сообщает Financial Times, политик раскритиковал премьер-министра Беньямина Нетаньяху за снижение интенсивности боевых действий. По его мнению, израильская армия должна совершать от 30 до 40 целевых убийств каждую ночь. При этом Бен-Гвир настаивает, что ликвидировать необходимо не только тех, кто представляет прямую физическую угрозу для Израиля. Дополнительно он призвал власти немедленно возобновить строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Спасатели на Эльбрусе ищут не вышедшую на связь группу альпинистов. При восхождении на гору пропали 8 человек, сообщает Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии. Там уточнили, что маршрут был зарегистрирован. Последний сеанс связи с альпинистами состоялся сегодня около 4 утра, когда группа находилась в районе так называемой «косой полки», одного из наиболее опасных и обледенелых участков пути, ведущего к седловине Эльбруса. На место выдвинулись 14 спасателей. По предварительным данным, участники восхождения прибыли из Севастополя. Мощи Спиридона Тримифутского принесут в 12 регионов России для поклонения верующих. Святой традиционно почитается как скорый помощник в житейских нуждах, болезнях и трудных материальных обстоятельствах. Принесение ковчега с десницей, правой рукой святителя Спиридона с греческого острова Корфу, организовано по благословению патриарха Кирилла. Для обеспечения максимального доступа верующих РПЦ разработала маршрут, который охватит центральную часть России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Первым городом, который примет православную святыню, станут Чебоксары. Здесь доступ будет организован в Веденском кафедральном соборе с 20 по 21 августа. О погоде сейчас в российской столице. Плюс 17, ощущается на 1 градус меньше, ясно, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Прошлое застыло в предметах. Что произведения искусства значили тогда и какой смысл в них находят сейчас? История предмета. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Еще в античные времена появился список самых впечатляющих творений человека – «Семь чудес света». Пирамида Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды Эфесской, мавзолей в Галикарнасе, колосс Родосский и Александрийский маяк. 6 из 7 чудес исчезли. Их разрушили землетрясения, пожары и войны. Уцелело лишь одно, самое первое – пирамида Хеопса. Формально пирамида Хеопса – это гробница фараона династии Хнумхуфу. Греки называли его Хеопсом, отсюда и название. Внутри три погребальные камеры, одна под землей, две выше, и саркофаг из красного гранита. Он стоит в камере царя, пустой, без крышки, без следов мумии. Хеопса в ней не нашли, как сокровищ. Гробница была разграблена еще в древности, это факт. Вот только исследователей смущает полная пустота и слишком узкий для человека саркофаг. Есть версия, что пирамида не была гробницей, или была не только ей. Пирамида Хеопса состоит из 2-3 миллионов каменных блоков, каждый из которых весит в среднем 2,5 тонны, а вес гранитных плит в камере царя доходит до 80 тонн. Ученые до сих пор спорят о способе подъема каменных блоков на высоту. Самая популярная версия – насыпные пандусы, то есть создание земляной спирали вокруг пирамиды, по которой блоки тащили наверх. Другая версия – внутренние пандусы, спрятанные внутри кладки, но доказательств этому пока нет. Стороны основания пирамиды расходятся в длине всего на 2 сантиметра, а углы между ними ровно 90 градусов. Более того, пирамида ориентирована по сторонам света с ошибкой меньше 0,1 градуса. При этом у древних египтян не было компаса. В 2017 году международная миссия с использованием мюонной радиографии, это томография космическими частицами, обнаружила внутри пирамиды огромную пустоту, длиной не меньше 30 метров. Она находится возле камеры царицы, и никто не знает, что там. Может быть, еще одна камера, может быть, проход, может быть, сокровища, которые не нашли грабители. Однако проникнуть туда, не разрушив кладку, пока невозможно. Пирамида Хеопс не всегда была такой, как сейчас. Изначально она была облицована белым полированным известняком. Она сияла на солнце так сильно, что ее было видно за десятки километров. Но эта облицовка была снята в средние века для строительства Каира. Сама же пирамида потеряла почти 10 метров высоты. Вершина была разобрана вместе с облицовкой.
2: История предмета. Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна.
1: В столице России, Москве, 19:38. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира вы знаете. Звоните, сейчас обменяемся мнениями. Читаю сообщение. Николай Каратеев, вы 28 сообщений написали одинаковых. Почему русские не хотят ударить по Украине ядерным оружием? Опасность заражения Москвы крайне мала, далеко, а для пограничных регионов эвакуация земли много, Николай. Ну, думаю, что не будем комментировать, да? Не будем. Подозрительные слова, пишет Роман Георгиевич, факт-чекинг, рекорд мира по прыжкам в длину с места в два раза больше. Я не понял, наверное, я чего-то не знаю. Там вот мне Саша пытался объяснить там про робота какого-то, но я не в курсе, что это такое, да. Поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире.
7: Роман Георгиевич.
1: Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Михайлович из Домодедово.
1: Здравствуйте, Виктор Михайлович.
7: Вот вы, наверное, слышали про сегодняшнее сообщение об ударе по мосту.
1: По мосту?
7: Да.
1: По какому мосту, да, давайте
7: конкретно. Непосредственно в Донецкой области. Тот, который отвечает за подвоз конгломерации снабжения.
1: Ну, неважно, да, ударили по мосту.
7: Главное, что ударили один раз и не повторили. Вот возникает вопрос, ведь сейчас небо чистое для нас. Кто мешает неоднократно повторить удары так, чтобы разрушить полностью? Это первый вопрос. Второй вопрос.
1: Вот смотрите, мост в Маяках мы долбанули по этому мосту, например, да?
7: Ну, однократно.
1: Нет, почему? Они там его быстренько подлатали, так мы снова долбанули. Я, по-моему, не дали, как вчера видел там кадры удара по мосту, нет? Да. Потом был еще удар по мосту где-то в Запорожье.
7: Ну, это несколько дней назад было, а вот сегодняшний удар был однократный.
1: Ну, не знаю, хорошо, да. Почему так, не бьем снова? Да, давайте второй вопрос.
7: Второй вопрос, значит, как вы считаете, вот это сообщение нашего МИДа об адресах и явках за рубежом всех производств, которые, значит, как вы думаете, для чего это сделано? Ведь Запад не испугался. Ведь количество беспилотников не уменьшилось кратно после этого сообщения. Ведь это сообщение предполагает, что значит, будут какие-то и физические меры предприняты. Ведь нам Иран показывает.
1: Нет, вот смотрите, Виктор Михайлович, я понял, да, это адреса предприятий. Вот здесь вот мне пишут тоже на эту тему, что где это, что мы там типа терпим, не бьем, терпим. Обещали, вот, местный суетовок пишет, обещали бить по заводам, изготовителям дрон для ВСУ на территории других стран, терпим или боимся? Ничего не боимся. Нам бояться нечего.
7: Я понимаю, мы не боимся, но и ничего не делаем. И нас не боятся, понимаете?
1: И не терпим.
7: Нас не боятся, это расхолаживает и дает, так сказать, возможность дальнейшего...
1: мне кажется, нас очень боятся. Очень боятся нас. Если бы нас не боялись, они бы вот так вот всем скопом на нас не набрасывались бы.
7: Если они нас боятся, почему они признаются... английские производители, что их дроны летят вглубь России.
1: Но они просто знают, что сейчас мы по Англии бить точно не будем.
7: А нам и не надо бить по Англии. А кто нам мешает сделать заявление со стороны МИДа, что мы будем бить не по Англии, а по тем производителям, изделия которых летят вглубь России?
1: Виктор Михайлович, я думаю, что если ситуация будет складываться определенным образом, обязательно и до этого тоже дойдет. Просто не нужно стрелять, как говорится, крупным калибром, пока нет необходимости. Пока можно обойтись, допустим, там, автоматом Калашникова.
7: А им крупным калибром и не надо. Им нужно только показательный один удар по одному производству. И все сразу поймут.
1: А может, не поймут.
7: Я думаю...
1: А если не поймут?
7: А тогда второй удар.
1: А они что будут делать в это время?
7: Ничего они не будут делать.
1: Мы ударили по Германии, вот там заводы
7: по производству беспилотников. Роман Георгиевич, вы посмотрите, какой парад был в Польше. Угу. Какая там армия была вчерашнего дня. Они ни к чему не готовы. Они не будут ничем отвечать. Им нечем отвечать.
1: Ну вот, еще раз, да. Ну, допустим, вот взяли, мы ударили там по Германии или по Польше, неважно.
7: Да по той же Прибалтике.
1: Или по той же Прибалтике. Да. 100% есть у нас с вами уверенность, что американцы не впишутся.
7: Американцам да. Это не нужно. У них внутриполитические проблемы.
1: То, что им не нужно. Им много чего не нужно. Им Иран не нужен.
7: Они с Ираном-то не могут разделаться.
1: Совершенно верно. С Ираном не могут разделаться. Им это не нужно, Виктор Михайлович.
7: Какие им еще головные боли нужны, дополнительные?
1: Виктор Михайлович, вы не слушаете меня.
7: Да-да.
1: Да.
7: Ну и еще один вопрос. Почему мы не можем официально признать Украину террористическим государством?
1: У нас тогда бы
7: СВО превратилось в КТО.
1: Они тоже признают нас террористическим государством. Мы будем доказывать, что мы не террористы.
7: Ради бога.
1: Смысл? Смысл в чем?
7: Смысл в том, что у нас появляется, у нас же президент юрист.
1: И что?
7: Для него главное, чтобы была соблюдена юридическая форма. Если мы признаем террористическим государством, у нас появятся новые инструменты.
1: Все инструменты, какие у нас есть, они все равно у нас есть. Они у нас в гараже. Молоток не превратится, там, я не знаю, во что-то там, в шапку-невидимку или в волшебную палочку. У нас есть все эти инструменты. И если мы там что-то как-то, где-то какие-то юридические там вот эти вот нюансы там подгоним, это ничего не изменит. Все будет продолжаться так же, как и есть. Какая разница, как все это называется? Вот почему у нас специальная военная операция, я часто слышу. Почему не называем там это войной? А потому что вот если назовем войной, значит, у нас появятся какие-то инструменты. Без разницы. Какая разница? Не надо бить ни по какой там Англии и Германии пока. То, что мы назвали эти адреса, я же тогда говорил, это подвешенная ситуация. Это может сыграть, это может случиться. А когда это случится, это будем решать, собственно, мы. Там, наше высшее политическое военное руководство. Мы будем решать. А они пускай сидят, как говорится, и ждут. В какой момент мы вдруг это решим? Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
8: Здравия желаю.
1: Давайте, Сергей Алексеевич, правду матку.
8: Нас, безусловно, боятся. Не просто боятся, панически боятся. Если мы по своей инициативе ударим по Прибалтике или еще куда-то там, мы тем самым мобилизуем и мотивируем всю Европу, которая в настоящее время находится в расколе. У них полно проблем. А мы все эти проблемы сразу ликвидируем одним своим неверным шагом. Нет никакой необходимости в инициативном порядке бить по территории Европы, по Германии, по Великобритании, там, по Прибалтике и так далее. Дело не в этом. Вот сейчас пока что, несмотря на то, что вот вы вначале совершенно верно заметили, там, на наши мощные удары и так далее, управление украинскими войсками пока функционирует, что позволяет в том числе им и на фронте сопротивляться. И атаки по нашей территории с применением сотен беспилотников, причем одновременно, это говорит о том, это же не может быть самодеятельностью чьей-то. Это все целенаправленно под единым руководством, и в том числе их старание как-то расширить террористические акты на нашей территории. Это говорит о том, что там вот эта организация всего процесса, она еще не нарушена до такого состояния, что все начало разваливаться. Ну, я думаю, что у нас в Генштабе все это понимают. Есть какие-то, очевидно, трудности, чтобы добиться другого. Все дело во времени. Я имею в виду, что в результате наших ударов по объектам на территории Украины, которые имеют отношение к обороне, продолжается процесс накопления вот условий для поражения Украины. И это будет проявляться все в большей степени, ну вот с каждой неделей, с каждым месяцем уже видно, что эти удары приносят очевидный эффект, он виден. Вот, идет вот это накопление. Но я понимаю, что общественное мнение, ну, не может понять ситуацию, когда гибнут люди каждый день. Что наше ПВО хоть и максимально работает, как надо, с невероятной там эффективностью, тем не менее понять трудно. Вот если бы эти удары были на 3, 4, 5 месяцев раньше, мы бы имели другую картину. К сожалению, мы имеем то, что мы имеем. Ну вот, поэтому тут задача, чем активнее мы будем продолжать удары по тыловым объектам Украины, чем они мощнее и, главное, массированнее будут, тем быстрее будет поражение Украины. Чего тут? Мы только этим уже вот за 1.5-2 месяца добились абсолютных, очевидных успехов. Уже и пошла информационная болтовня на Западе, она совершенно меняется уже. Европа боится этих мощных ударов. Они ведь все видят, какое оружие у России, как это оружие применяется. Они все видят и боятся именно этого. Поэтому, к сожалению, вот прям просто сейчас взять и победить одновременно такой возможности нету.
1: Ну вот, спасибо. Да, спасибо, Сергей Алексеевич. Ну вот в новостях слышали, да, они людей, которые еще не успели эвакуироваться из Краматорска, они оттуда вывозят для того, чтобы завести туда какие-то подразделения. Так у них и с подразделениями проблема. Проблема с личным составом. Для того, чтобы, как там было сказано в новостях, для того, чтобы туда, значит, перебросить какие-то резервы ВСУ. Это уже смешно звучит. Резервы ВСУ. На земле вообще ничего не могут сделать. Остановить продвижение не могут. Это тоже факт медицинский. Так. 91-65. Примерно то же самое в духе Виктора Михайловича из Домодедова. Думали в начале СВО, что Европа не впишется и дают только каски с бинтами, с сухпаями, потом Хаймерсы и так далее. Хотя Европе конфликт не выгоден. Могли бы газ получать и сосиски кушать. Ну да, все правильно. Никто не может дать 100% гарантии, как они на самом деле потом себя поведут. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
9: Алло, добрый вечер.
1: Добрый.
9: Привет с проспекта Нариманова.
1: О, прекрасно,
9: я хочу сказать насчет кафедры Иран напротив вашего политехнического.
1: Да.
9: Я там жил рядом.
1: Угу.
9: Да, жил в поселке Паркамон. Так вот, да. Я считаю, что пираты нужны в Европе, но, я еще раз повторяю, не явные, не направленные против беспилотников там. Нанимаешь мигрантов и точно так же методом Крокуса действуешь. Там полно желающих заработать. И тогда вот у них действительно появится такая ужасная непонятка. Вот я почему звоню? Просто в отчаянии. Уже третий раз я хожу под смерть. Прямо над моим домом, вчера, насчитал 14 беспилотников. И они бабахают рядом. Не потому что я боюсь смерти, да черт с ним. Ну а понимаете, что так в таком режиме мы долго не выдержим. Это тоже на истощение. Война нам невыгодна. Поэтому надо предпринимать какие-то решительные меры. Вот я считаю, что там ликвидация полностью энергетики, черт с ним там атомные станции, их тоже можно заглушить. Полностью, вот как говорит Короченко, и давно надо было. Почему у них есть электричество, сотовая связь и все такое? А почему на Западе не горят газохранилища, все? Да там элементарно желающих заработать много, и никаких следов там ушанок с балалайками не найдется. Так что я считаю, что нужно действовать и так, и бить решительно и по Украине, и в Европе тоже пошурудить, чтобы они там чесали репу. Спасибо.
1: Спасибо. Друзья, еще хотел, вот у нас осталось совсем чуть времени. Значит, смотрите, какая новость тоже сегодня пришла. Вернее, не новость, а напоминание. 30 лет назад. Я когда увидел вот эти 30 лет, даже как-то поплохело. 30 лет назад, 16 августа 96 года, экипаж самолета Ил-76 совершил легендарный побег из Кандагара. Да, был даже фильм. Так оно и есть, да, Саш, да. Да, был фильм. Это был август месяц, да? Да, это был август. Я за ними летал, за нашими ребятами. Когда пришла информация о том, что они взлетели в Афганистане и пошли на Эмираты. Они же прилетели в Шарджу. Хотя более логичным маршрутом был маршрут на Таджикистан. Потому что там уже наши пограничники, там 201-я стоит, все, да, вот Таджикистан, там все дела. Но они решили пойти через территорию Ирана в Объединенные Эмираты, и они сели в Шарджи. Когда только пошла информация, пришла информация нашим, ну, определенным службам, что самолет взлетел, мы вместе, моя съемочная группа, я оператор и вице-премьер, вернее, не так, вице-премьер российского правительства Виталий Никитич Игнатенко и моя съемочная группа, вот так будет, наверное, корректно. Мы вылетели в Абу-Даби. Игнатенко, это он много лет возглавлял ТАСС, был генеральным директором ТАСС, а на тот момент он был вице-премьером нашего правительства. Мы прилетаем в Абу-Даби. Жуткая жара, помню, только вышли из самолета. Самолет с надписью «Россия», там вот это вот все. Мы вышли из самолета, и я думал, господи, ну здесь люди жить не могут. То есть градусов 60 жары. Спустились по трапу вниз, и вдруг видим топливозаправщики спереди и сзади самолета вот так приехали и встали, заблокировали борт. Мы только прилетели, они вот так заблокировали борт, значит, машины подогнали нам, мы сели в машины и нас привезли в терминал, правительственный терминал аэропорта Абу-Даби. И в этом терминале мы сидели много часов. Значит, навстречу к нам приехал молодой парень. Ему было тогда лет 20, наверное, от силы. Кортеж целый. Приехал целый кортеж, и вот главным был он. Он тогда занимал, это представитель правящей династии был парень, он тогда занимал должность министра по делам информации, молодежи, спорту. Ну, то есть вот много в одном сразу, 3 в 1 или 4 в 1. Вот он приехал, они с Игнатенко о чем-то быстро поговорили, и он снова сел в машину, и весь этот кортеж уехал. Я спрашиваю у Виталия Никитича, я говорю, а что это вообще, как это все понимать? Они заблокировали самолет наш топливозаправщиками. Он говорит, да, он приехал и просит у меня, чтобы я ему дал от имени российского правительства, значит, бумагу, в которой будет написано, что Россия отказывается от ранее сделанных заявлений, что на стороне чеченских боевиков в Чечне воюют граждане Объединенных Эмиратов. А у меня, говорит, таких полномочий нет. Я ехал там, нам надо забрать летчиков наших, решить там разные проблемы, вопросы. Потому что летчики, они ушли не просто да, только они, да, экипаж. Они еще и двух духов с собой притащили с автоматами. Они их прям связали, и самолет, когда они пошли, тех, их же вывозили на борт, да, и они там проводили, там запускали движки, там все, и в один момент они просто пошли на взлет и ушли, связав охрану вот этих двух автоматчиков, которые были с ними в самолете. У меня, говорит, таких полномочий нет, сейчас будем запрашивать Москву. Приехал наш посол. приехал посол, долгие-долгие вот эти вот часы ожидания, значит, звонки в Москву бесконечные, Игнатенко, значит, докладывает, рассказывает все, потом в какой-то момент смотрю, значит, он мне жест делает, мол, типа, иди сюда, выйдем, а я так выходил из этого кондиционированного зала, да, на улицу, а там 60 градусов жары, выходишь, потом обратно в этот зал, потом опять туда, ну, уже к вечеру, так, более-менее, ничего, там, дышать уже можно, да, и он говорит, пойдем, выйдем на улицу, мы выходим, и посол наш, и мы на улицу вышли, он говорит, слушай, значит, вот Москва дала добро, рассказывает нам, Москва дала добро, я, говорит, могу написать эту бумагу, что мы не настаиваем, что на стороне чеченских боевиков воюют граждане Объединенных Эмиратов. Посол берет мой блокнот, раньше не было ноутбуков, знаешь, это сейчас раньше... Тексты в командировках ты писал в блокноте. Вот у меня был блокнот, там, да, я тексты все эти свои писал. Посол берет блокнот, ручку, и с Игнатенко, значит, мы пытаемся сформулировать текст этого письма. Представляешь, мы, значит, по-русски формулируем текст письма, а посол сразу на арабском пишет. А потом мы с блокнота вырвали, значит, этот листочек. А знаешь, блокнот такой, что когда вырываешь, он ровно оторвать невозможно. То есть он такой вот корявый, да. Оторвали, но другой бумаги просто не было под рукой, да. А сообщили представителям, значит, арабской стороны, что мы готовы там, да. И приехал снова этот парень, опять этот кортеж. Все, ему дали, значит, этот листок. Ну, мы его так... привели в порядок, там вот эти рваные концы там загнули, там раз-раз оторвали, так более-менее ровненький там получился, в общем, он посмотрел, и его это удовлетворило. Его удовлетворило, они отогнали топливозаправщики, и в один прекрасный момент я выхожу из терминала, значит, закуриваю сигарету, и вдруг смотрю, джипы «Ранглер» заезжают, значит, прям вот, ну, терминал, как объяснить, вот терминал, здесь вход в терминал, и вот из-за угла, значит, несколько джипов «Ранглер» с открытым верхом, и там сидят наши ребята, наш экипаж, да, с бородами обросшие, такие все грязные, все, привезли с собой им форму, они прям там в терминале были приведены, ну, привели себя в порядок, побрили все, переоделись в форму пилотов, мы сели в самолет и вылетели в Москву. Это, конечно, потрясающая история. Я с ними, вот пока мы летели, там несколько часов там сидели, разговаривали, они рассказывали, как все это происходило. Ну, крутая штука, да? На всю жизнь запомнил, понимаешь? На всю жизнь надо будет в альбоме посмотреть фотографии, освежить в памяти. Там много там всяких снимков было сделано. Вот такие вот пацаны сидели в Кандагаре у талибов. Про талибов тогда вообще никто ничего не знал. Что есть какое-то там движение, которое поддерживает Министерство внутренних дел Пакистана, Насрула Бабар, министр внутренних дел Пакистана. Это они потом в 96-м году в октябре взяли Кабул. Они взяли Кабул, взяли авиабазу Баграм. Потом я с войсками Масуда в 96-м... повесили на ДЖБУ они тогда в Кабуле. Мы с войсками Масуда потом опять пошли в контрнаступление. У нас в кадре создали Северный альянс. Ахмад Шах Масуд, Абдул Рашид Достум, это лидер узбеков Афганистана, Карим Халили, лидер шиитов афганских, Саид Мансур Надыри, это исмаилиты Афганистана, все объединились в так называемый Северный альянс и пошли против талибов. А сейчас реальность параллельная. Талибы — это сейчас власть в Афганистане, и у нас с ними нормальные отношения. Вот как бывает. А, ведущая новостей в студии. Сейчас будет выпуск новостей. После выпуска новостей два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов вам все расскажут про футбол. Встречаемся через неделю в этой студии.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 0:04 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил об отсутствии готовности у Ирана принять условия Соединенных Штатов. По словам американского лидера, Тегеран хочет заключить сделку, но не собирается идти на условия, которые Вашингтон считает необходимыми. Так он ответил на вопрос о том, удалось ли приблизиться к заключению окончательного соглашения с Ираном по его ядерной программе на фоне истечения срока действия меморандума о взаимопонимании. Президент также назвал объявление Армузского пролива территории США отличной идеей. ЦИК рассмотрит изменения в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму. Заседание Центризбиркома запланировано на сегодня. Одним из ключевых пунктов обсуждения станет корректировка главного избирательного документа. Это следует из повестки заседания комиссии. Накануне Верховный суд отклонил апелляционную жалобу «Яблоко», оставив в силе решение суда первой инстанции об отмене регистрации федерального списка партий на выборах в Госдуму. Заслуженного тренера России по футболу Тарханова внесли в базу миротворца. Ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку спецоперации. Об этом свидетельствуют данные ресурса. Александру Тарханову 71 год. В период игровой карьеры он выступал за клубы СКА из Хабаровска, Одессы, Ростова-на-Дону, а также за московский ЦСКА. В США удар молнии спровоцировал пожар в газохранилище сразу после грозового разряда, угодившего в технологические резервуары с топливом, прозвучали громкие хлопки. Затем над промышленной зоной поднялся столб черного дыма. ЧП случилось в американском городе Гленпул, штат Оклахома. Из-за риска повторной детонации власти объявили экстренную эвакуацию жителей близлежащих кварталов и работников коммерческих предприятий, а также перекрыли ключевые транспортные артерии города. На место происшествия оперативно прибыли усилены расчеты пожарной охраны, которые пытаются локализовать возгорание и не допустить перекидывания огня на соседние цистерны. Официальный курс юаня от Центробанка на сегодня 12 рублей 63 копейки, доллара 85 рублей 1 копейка, евро 98 рублей 34 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 17, ощущается на 1 градус меньше. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
4: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it.
3: Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Весна по началу ступает, не смело, не слышно ступает она.
2: И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна и коровки пасутся на травке, соловушки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полушубки лежат.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не пилит
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна!
1: Весна!
0: Весна! Весна!
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
3: У дедушки за печкою

0: сверчок. Как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь.
1: А там
0: веселая компания за печкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу,
1: а там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Ты получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь считать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала подружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь

Помнишь, как ты при всех целовал меня на прощанье? Помнишь дым паровоза и восемь коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания, и увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания, и увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумаешь, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: в эту ноченьку немало. Баб солдаты не шептала. Без тебя хоть милый плач, протруби, и мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали. И в котомке, взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сучи, тоже будут трубачи.
1: Ну давай, ребятки, все вместе. Молодцы! Давай, пацаны! Ох, молодцы!

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречей.

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Что за дети нынче права? Никакой на них управы. Мы свое здоровье тратим,
2: но на это наплевать им.

0: сбежала из дворца.
1: Такая, такая,
0: растем его отца. Отца, отца, отца, отца, отца, отца, отца, отца.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная, и от винта уносит прочь в звездную ночь, в звездную ночь. Сейнер уснул, и море чуть колышется. В шорохе волн мне вновь твой голос

Мне с высоты сияют звезды чистые, словно глаза, глаза твои лучистые смотрят.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
2: По четвергам после 8 вечера.
3: «Дело Принцепа».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов.
2: По субботам, после 5 вечера.
1: Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Дождь прохожих осыпает, в окна моросит. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Папа, расскажи мне о дожде.
2: И пою я тихо сыну днем и под луной.

самый сильный от него растут. Осень озера остудит, клён озолотит.

0: протянет руки к той судьбе и к той. Желтый дождь, он для разлуки, он пока не твой. Папа, а бывает черный дождь? И пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи, мой сын, приходят к людям разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вот снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
1: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

них едва ли москвичам поспеть со службы на «Динамо». Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло.

утра могла бы я о жизни метрополитена. Но это к нам метро, друзья, мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчась, вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен. А в голубое небо

это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

Нами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва».
4: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Говорит Москва. 94.8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Если любовь у тебя словно в клетке поселится, в тихую ночь, где случайные гости встречаются.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О. Неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит